toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: можно простить.
1: Можно.
0: Можно. Но уже не вернуть.

0: В Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрека. Сегодня 26 Сивана 5786 года, 11 июня 2026 года. В эфире новости. Сигналы тревоги прозвучали сегодня рано утром в Метуле и Мисгав-Аме. В армии сообщили, что два выпущенных снаряда упали на юге Ливана вблизи района, где действует подразделение ЦААЛа. Сообщений о пострадавших нет. Информацию передали корреспонденты Кан Кармела Менаше и Итай Блюменталь. Соединенные Штаты завершили серию ударов по Ирану. Это вторая ночь подряд, когда американские силы атакуют иранские объекты. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что были атакованы системы военного наблюдения, средства связи и объекты противовоздушной обороны на территории Ирана. Американские силы применили высокоточное оружие по иранским целям, которые, по их данным, представляли угрозу для американских войск и торговых судов в международных водах. В заявлении Центрального командования говорится, что удары были нанесены в ответ на продолжающуюся и ничем не оправданную агрессию со стороны Ирана. Минувшей ночью президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не подпишет соглашение, Соединенные Штаты, по его выражению, разбомбят его до основания, в том числе уже предстоящей ночью. Об этом сообщил американский телеканал Fox News. По словам Трампа, высокопоставленные представители Ирана связывались с ним и просили прекратить бомбардировки. Он также заявил, что Израиль не участвовал в ночной серии ударов. Перед началом операции президент США, как и предыдущей ночью, провел телефонный разговор с премьер-министром Бениамином Нетаньяху. Вы ранее опровергли утверждение о том, что его представители общались с Трампом и заявили, что ложное заявление американского президента является предлогом для того, чтобы избежать войны. Между тем, по сообщению американской газеты Wall Street Journal, Трамп поручил своим советникам передать Ирану, что удары стали ответом на уничтожение американского вертолета, а не возобновлением полномасштабных боевых действий. Согласно публикации, в сообщении, переданном через катарских посредников, сказано, что военное давление будет усиливаться до тех пор, пока Иран не согласится на сделку. Перед началом операции министр обороны США Пит Хексет заявил журналистам, что американским военным предстоит напряженная ночь. Он добавил, что Соединенные Штаты нанесут мощные удары по ключевым объектам на территории Ирана. По его словам, цель нынешней операции и блокады – навязать Тегерану условия, которые гарантируют, что он никогда не будет обладать ядерным оружием. Иран ответил на американские удары атаками по объектам США в странах региона. Корпус стражи Исламской революции заявил, что с помощью баллистических ракет уничтожил в Иордании базу, на которой размещаются американские боевые самолеты. Кроме того, в Тегеране сообщили об ударах по базам США в Кувейте и Бахрейне. Иранское информационное агентство Тасним сообщило о полном закрытии Ормузского пролива. Центральный штаб вооруженных сил Ирана заявил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано. Военно-морские силы корпуса стражи Исламской революции также сообщили об атаке на два судна, пытавшихся это сделать. В Центральном командовании вооруженных сил США эти утверждения опровергли. Об этом сообщили корреспонденты КАН Рои Кейс и обозреватель КАН Шимон Миджан. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль решительно отвергает угрозы Ирана и попытки увязать боевые действия в Ливане с происходящим в Иране. Кампания против Ирана далека от завершения. Если Иран атакует Израиль, он получит мощный удар, как это произошло несколько дней назад. ЦААЛ готов нанести по Ирану удары большой силы. Это заявление министра обороны Исраэля Каца прозвучало на церемонии вручения премии безопасности Израиля. В завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое похолодание, главным образом в горных районах и во внутренних районах страны. С завтрашнего дня и до воскресенья без существенных изменений. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 27, в Бершеве 32 и в Эйлате до 41 градуса. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

7 часов 5,5 минут в Израиле. Доброе утро на волнах радиостанции Кан-Река. Первый час программы «Темы дня». Эта ночь в Персидском заливе или в Арабском заливе, по-разному он называется, прошла достаточно беспокойно. Президент Соединенных Штатов анонсировал некоторые незадолго до этого нанесение второй волны ударов по иранским объектам. И это, собственно, произошло. Израильтяне не причастны к ударам по Ирану, сказал американский президент. Но так или иначе, 49 ракет «Томагавк» были использованы для поражения целей внутри Ирана, по его словам. Американские истребители осуществляют полеты в небе над Ираном. В соответствии с сообщением Центрального командования вооруженных сил США CENTCOM, американские силы завершили серию ударов, дополнительные удары в целях самообороны по нескольким целям в Иране по указанию главнокомандующего, ответ на необоснованную и продолжающуюся агрессию Ирана. При этом Корпус Стражи Исламской Революции заявил, что по авиабазе Муфаксалте в Иордании были выпущены 12 баллистических ракет. Там размещены американские истребители F-35, F-15 и F-16, а также другие военные объекты и командные цели. Удары был также нанесен по базе США в Бахрейне, в Кувейте было закрыто временно было закрыто воздушное пространство, также были зафиксированы взрывы. По словам американского президента, высокопоставленные иранские люди попросили его удары прекратить. Иран, в свою очередь, отрицает заявление Трампа, говорят, что никакие иранские официальные лица с президентом США не связывали, все это ложь и попытку, собственно, избежать продолжения войны с Ираном. Так или иначе, Израиль к событиям сегодняшней ночи не причастен. Тревожное ожидание было и здесь. Силы противовоздушной обороны и ВВС были в состоянии повышенной готовности, но пока мы в этом раунде не участвуем. Президент США пообещал следующей ночью разнести их так, что мало не покажется, если Иран, в свою очередь, не подпишет соглашение. Посмотрим, как будут развиваться события. А пока давайте прочитаем программу передач. Такой резкий переход, который можно будет слышать сегодня на волнах радиостанции Кан-Река. Итак, программа «Тема дня» продлится до 9. С 9.05 до 10 дайджест программы «Доброе утро, Израиль». В 10.05 по вашим просьбам в гостях программы «Доброе утро, Израиль» писатель Дина Рубина. Это повтор программы, которая вышла в нашем эфире около месяца назад. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений и сбережений, страховок и компенсаций. С 15 до 16 программа «На фарси». В 16.05 программа Лены Русовской «Два в одном». 17.05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлин. 18.05 программа «На пике событий», ведущая Яна Брискман. 22 до полуночи, ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Кан-Река. А сегодня вечером в 10 часов по израильскому времени состоится первый матч чемпионата мира 2026 по футболу, мундиаль, так называемый. Самый продолжительный, 39 дней он будет продолжаться, 48 сборных примут участие в этом спортивном состязании. Пожалуй, одно из главных спортивных состязаний мира. Кто-то говорит, что это все-таки Олимпиада. Но, судя по количеству зрителей, по объему интереса и по объему денег, которые во всем этом крутится, мундиаль так называемый, все-таки, наверное, главное событие года. Но так или иначе, наш вопрос на странице социальной сети Facebook такой. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу 2026. Насколько это
это спортивное событие важно для вас? Планируете ли вы смотреть матчи, несмотря на не самое удобное время трансляции по израильскому времени? За кого будете болеть и чего ждете от турнира? Отвечайте на этот и другие вопросы, пишите, комментируйте, мы постараемся зачитать ваши комментарии в течение ближайшего часа. Но продолжим пока что заголовки сегодняшних газет. Газеты отстают от реальности в плане ночных событий. Разумеется, газеты пошли в печать еще до того, как американские военно-воздушные силы, и не только военно-морские, также нанесли удары по иранским объектам, но так или иначе заголовок на странице газеты идет «Хронот. Готовность к удару». Параллельно с продвижением на поле переговоров президент Трамп рассматривает возможность нанесения удара дополнительного по Ирану, но можно в качестве содержание этого заголовка рассматривает также еще один анонсированный удар, о котором мы уже говорили. То есть я их так разбомблю, что мало не покажется, сказал американский президент. Согласно оценке в Иерусалиме, Тегеран не запустит ракеты по Израилю в ответ. В общем, сегодня все это прошло без нашего участия. Ну, наверное, и хорошо, что так. Главный заголовок и главная картинка на первой полосе газета «Идиот Хронот», фотография, сделанная, я так понимаю, все-таки в Мексике, да, в Мехико-Сити. Прекрасные такие карнавальные костюмы, маски мертвых, все в национальных мексиканских традициях, готовы к стартовому свистку, такой заголовок. В течение 39 ближайших дней мир попытается отложить в сторону разногласия и проблемы и сконцентрироваться на футболе. Сегодня вечером в 22 часа в Мексике начнется чемпионат мира, самый продолжительный и самый дорогой в истории чемпионат. Три страны принимают этот чемпионат: Мексика, Соединенные Штаты и Канада. Все это на американском континенте. 48 сборных, 104 игры, 1247 игроков. Об этом более подробно на внутренних страницах газеты. Ну и мы также поговорим об этом на стороне в нашем эфире буквально через минут, наверное, 20-25. Еще пара заголовков со спортом не связанным. Заботятся о себе, обеспокоены себе. Желание Нетаньяху отодвинуть дату выборов приводит к коалиционной распродаже, пишет газета. Ультрадоксальные партии буквально выжимают для себя успехи в самую последнюю минуту. Более подробно на 8-й странице. Речь идет в первую очередь о голосовании по законопроекту об основном законе об изучении Торы. В предварительном голосовании он вчера прошел, но это еще не окончание всей этой истории. Санкции западные против министров и различных организаций правого толка. Значительный рост культурного, академического и экономического бойкота. Так Израиль постепенно превращается в изолированную страну. Об этом и Тамара Айхнер на 6-й странице газеты «Идиот Хронот». Газета «Исраэль Айом», здесь также главный заголовок. Фотография, сделанная на стадионе. Фотография кубка FIFA World Cup. Написана на той самой статуэтке, которую победители чемпионата мира будут держать в руках. 104 игры, 39 дней, 3 страны, которые принимают чемпионат. И один кубок, самое крупное празднование начинается. Это будет самый продолжительный чемпионат мира. И это последний чемпионат мира, в котором примут участие и Месси, и Рональдо. Они будут играть за свои сборные Аргентины, сборные Португалии, соответственно.
Цены на входные билеты на матчи только для богатых. В Израиле будут транслироваться матчи из Соединенных Штатов, Канады и Мексики в середине ночи, но не только сегодня на нашем канале Кан-11. Трансляция будет в 10 вечера. Вообще все предварительные разные обсуждения и кадры, все это будет транслироваться с 7 вечера, если, конечно, какие-то другие причины этому не помешают. Но да, действительно, очень много матчей будет транслироваться в 5 утра, в 4 утра, в час ночи. Да, не самое удобное время трансляции, но, может быть, выходные дни, например, все-таки многие смогут себе это позволить, если будет, конечно, интересно. В этот раз сборная Израиля и в этот раз не принимает участие, но в итоге зрители получат несколько недель, ну, такого эскапизма, что ли, попытку убежать от войн и такой предвыборной атмосферы в стране. Это заголовок на первой полосе Израиля, и здесь же также заголовок «Закон об изучении Торы в обмен на закон о муэдзинах», то есть продвижение одного закона в обмен на непродвижение другого. Политические договоренности между ультраортодоксальными фракциями и арабскими фракциями. Так, в Кнессете был утвержден закон в предварительном чтении, а в нем параграф, который уравнивает права тех, кто изучает Тору, с теми, кто служит в армии обороны Израиля. Соединенные Штаты второй раз нанесли удар по иранским объектам, второй день подряд. Нас аятоллы продолжают водить за нос, такой заголовок. Президент Трамп: мы были близки к сделке, но они с нами продолжают играть, как будто мы какие-то фраеры, ну или лохи, если вообще можно так перевести высказывание американского президента. Сейчас им придется заплатить по прескуранту. Еще один заголовок. Цааль: мужчины и женщины не будут служить вместе в танковых войсках. Это ответ армии обороны Израиля на претензии дюжины раввинов, представителей национально-религиозного лагеря, которые заявили о том, что учащиеся тех ишивот эсдер, тех учебных заведений, в которых учатся их подопечные, не пойдут служить в танковые войска, если там же будут служить и девушки. И еще один заголовок. Новая база армии Соединенных Штатов будет построена в Реим. Вообще вокруг этой базы довольно много противоречивой информации. С одной стороны, Реим — это, в общем, граница с сектором Газа. Неподалеку там будет, там будет размещена новая база, какие-то работы уже ведутся, обнародованы тендеры, но совершенно непонятно вообще, кто там будет находиться, в каком объеме, какие войска, будет ли там американское присутствие, что там будет делать Цааль. В общем, пока что точной информации нет. Ну вот Даня Закин на 7-й странице газеты сообщает о том, что это будет база контроля и наблюдения за происходящим в секторе Газа. Ну, в общем, посмотрим, что из этого выйдет на самом деле. Эти заголовки на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Ну, а на первой полосе газеты «Арец», разумеется, тоже фотография футбольного стадиона, на котором проходит последнее приготовление к стартовому матчу. Вот фотография сделана в Мексике, но в Мексико-Сити, но а заголовки на первой полосе газеты «Арец» совсем другие. Прокуратура, полицейские вновь и вновь нарушили права демонстрантов, тех, кто участвовал в демонстрациях против правительства. Прокуратура разъяснила полиции, что не сможет защищать продолжающиеся аресты и обыски демонстрантов в обнаженном виде, которые не имеют под собой основания. Генеральный инспектор полиции, в свою очередь, поддерживает полицейских. Об этом Йошуа Джош Браннер и Бар Пелик на первой полосе газеты «Арец». Еврейское подразделение «Шабака» занимается протестами ультраортодоксов. Об этом также Брайнер пишет.
Еще один заголовок. Армия создает военную базу постоянную в Джинине. И впервые эта база установлена на так называемой территории A, на территории, которая была выделена после подписания соглашений в Осло. Еще один заголовок. Согласно имеющимся видеозаписям, солдаты армии обороны Израиля не помогли семье после того, как обстреляли машину, в которой в результате этого обстрела пострадала палестинская семья в Хевроне, и младенец получил пулю и в итоге умер от полученных ранений. В общем, солдаты помощь людям не оказали. Ну, наверное, так выглядит дегуманизация противников в прямом смысле слова. После обмена ударами между Ираном и Соединенных Штатов Трамп угрожает вновь нанести удар. Ну, в общем, если говорить о том, что было ночью, то это уже третья по счету угроза американского президента. Президент Турции, в свою очередь, рисует карты нового Ближнего Востока, в которую на этих картах Израиль — это главная угроза. Президент Эрдоган говорил о том, что удары Израиля по Сирии и Ливану угрожают не только этим странам, но и Турции. Об этих новых нотках высказывания турецкого президента мы поговорим в следующем часе программы «Тема дня». Что еще на первой полосе газеты «Арец»? Полиция полагает, что есть достаточно свидетельств для того, чтобы привлечь министра Майя Голан к уголовной ответственности по объявлению во взяточничестве и нарушении общественного и мошенничестве. Об этом также шел Джош Брайнер. Под давлением министра национальной безопасности Бен-Гвира полиция будет задерживать и продолжает задерживать эритрейцев перед тем, как их депортировать из Израиля, несмотря на то, что это невозможно. Давайте более подробно прочитаем, что здесь по этому поводу написано. Полиция и Управление по делам народа населения, то, что называется на иврите, Рашут Охрусин. Так вот, сотрудники этих организаций начали задерживать эритрейцев, которые предполагается, что они поддерживают тот режим, который существует в их государстве. Так вот, их задерживают перед тем, как депортировать из Израиля. Все это происходит под давлением министра национальной безопасности Тамара Бен-Гвира. Вместе с этим депортация эритрейцев не будет реализована в ближайшее время, поскольку для этого нужно согласие министра внутренних дел. А министра этого нет, потому он не назначен уже в течение последних 8 месяцев. Ну и в течение этого времени не были приняты решения о передаче полномочий другим каким-то структурам. Представители юридического советника правительства разъяснили, что в отсутствии министра внутренних дел есть юридические сложности с задержанием сторонников режима. И также они говорят о том, что их о намерении задерживать эритрейцев не поставили в известность. Управление народонаселения и канцелярия министра Бен-Гвира на обращение газеты «Арец» не откликнулись. Следует напомнить, что в 25-м году был принят в Кнессете закон, который позволяет депортировать из Израиля граждан Эритреи, которые поддерживают нынешний диктаторский режим в этой стране. Это, так сказать, продолжение логичного вопроса: если они поддерживают режим, то что же они делают в Израиле? Но на практике, в общем, есть юридические сложности, ну и другие, наверное, тоже какие-то, с тем, чтобы их депортировать. Это первая страница газеты «Арец». Еще один заголовок. Здесь Трамп намерен расформировать некую подводную сеть по наблюдению за изменениями климата. Это перепечатка из «Нью-Йорк Таймс» и «Гардиан». 7:24 минуты в Израиле. Небольшая музыкальная пауза. Сестры Джамшид выпустили новую композицию «Пусть будет солнце» или «Мы станем солнцем». Примерно так можно ее назвать.

Альфа. Немного солнца в какой? В холодной воде, по-моему, так называлась популярная когда-то книга. 7:28 в Израиле. Продолжаем программу «Тема дня». Еще несколько заголовков на страницах газет по поводу обменов ударами между Соединенными Штатами и Ираном, а также угроз президента Турции. Мы поговорим еще, я думаю, в следующем часе. И не раз материал Тамара Айхнера о заголовок, который мы уже упоминали, «Хроника международной изоляции». Так можно этот заголовок перевести. И здесь прекрасная инфографика стран, флаги стран, которые запрещают въезд тех или иных министров, страны, которые вводят санкции против так против поселенцев и организаций, которые связаны с поселенческим насилием. Ну и целая палитра разных бойкотов, академические, финансовые, в частности, вывод инвестиций из Израиля тоже в форме финансового бойкота, отказ о сотрудничестве в культурной сфере, ну и попытки вывести Израиль из футбольной ассоциации FIFA, правда, с таким футболом, как показывает наша сборная на фоне начинающегося чемпионата. Ну, в общем, не хочу даже эту мысль развивать. Да, и попытки отстранить Израиль от Евровидения. Все это в эту корзиночку прекрасно укладывается. Распоряжение об аресте, предполагаемом аресте премьер-министра, страны, которые запрещают правительственным министрам въезжать на свою территорию, все больше и больше стран вводят санкции против поселенцев, а также все более активные и результативные, надо сказать, попытки движения по бойкоту Израиля, нанести удар по израильской экономике и вообще по легитимации Израиля, явления, которые в начале войны были, что называется, на обочине и практически не чувствовались, превратились в последнее время в настоящую угрозу, а со стороны правительства ответа на эту угрозу практически нет. Так Израиль превращается в государство изолированное, в государство, которое бойкотируется. Ну вот здесь несколько цитат, акцент, правда, делается на тех или иных действиях в отношении министров. Министр иностранных дел Франции заявил вчера, что Смотрич, министр финансов и министр Министерства обороны, продвигает на практике аннексию территории Западного берега. Он об этом говорит совершенно открыто. Это политика, которая не может быть принята подавляющим большинством международного сообщества, которая привержена в основном идее двух государств для двух народов. Попытки ввести санкции, персональные санкции против министров могут остаться на столе, за которым будут обсуждаться эти темы в Евросоюзе, а пострадать от этого может министр Бен-Гвир. Он принес значительный ущерб Израилю своим поведением вокруг ареста активистов флотилии, сказал источник израильский. Он, в общем, сам на себя это навлек. Более подробно о том, кто и почему нас собирается бойкотировать, здесь на 6-7 странице газеты «Идиот Ахаронот». Что еще, о чем, в общем, говорят меньше, тут футбола довольно много, и целое приложение этой теме посвящены. Мы буквально через 5 минут будем об этом говорить. Но здесь есть еще пара заголовков таких экономических, но вот новый фронт противостояния между министром финансов и главами университетов. Мы позаботимся о том, чтобы это прекратилось. Министерство финансов требует прекратить реализацию инструкции. В общем, инструкция это действует в течение десятков лет, в соответствии с которым академические степени для членов семей сотрудников высших учебных заведений, лектор, для членов семей лекторов, так вот, ученые степени финансируются, а в Минфине говорят, что эта льгота противоречит закону. Генеральные директора
часть университетов, да, были приглашены на слушание в Минфин, поскольку им вменяется нарушение в начислении заработной платы. Совет глав университетов, да что ж такое, да, исследовательских, говорят, что мы действуем в соответствии с законом и в соответствии с коллективными договорами, которые были утверждены в свое время Министерством финансов. Но, в общем, битва на этом поле еще не закончена. Несколько экономических заголовков. Прекрасный заголовок в приложении «Мамон» в газете идет. Хронотку, доллар снижается, а цены на фрукты, на яблоки из-за границы только растут. В то время как курс американской валюты за последний год снизился примерно на 17% и достиг 2 шекелей 80 огород в самой своей низшей на момент точке, цена килограмма яблок, которые привозятся из Соединенных Штатов, Pink Lady, составляет, выросло до 17 шекелей и 90 огород. Ну, не везде, но, в общем, такая цена наблюдается. Ерон Балахсан, генеральный директор организации тех, кто выращивает фрукты, здесь эта цена связана с тем, что посредники кладут в свой карман огромные суммы. Под посредниками подразумеваются торговые сети. Несмотря на то, что в этом году, продолжает генеральный директор организации, зафиксировано снижение тарифов, причем в два этапа, сегодня налоги составляют 1 шекель и 30 огород всего на килограмм, цены для потребителей не снижаются. Еще один заголовок. Компания Teva уволит 250 сотрудников на предприятии в Рамат-Ховав. И, в общем, это достаточно печальная новость. Это очень много людей, особенно, которые работают в этом районе. Завод занимается производством исходников для лекарств. Все это будет происходить, поскольку не найден покупатель для этого предприятие. Сам ход процесса увольнения зависит от координации с профсоюзами, но на общее направление, к сожалению, примерно понятно. Еще несколько заголовков. Тут можно сделать подзаголовок «Все во благо пассажиров», но, может быть, наверное, это и так. От 14 поездов в час до 26 началась реализация проекта по модернизации и расширению железнодорожной станции «Савидор». Здесь проводятся цифры, сколько будет пассажиров, сколько проезжает сейчас поездов, сколько будет. Работы должны завершиться к 2030 году. До того момента пассажиры будут чувствовать некие неудобства. Будем надеяться, что поезда продолжат ходить. Ну, еще один заголовок, последний для этой, так сказать, части нашей программы. Смена фазы. Такой заголовок. Что-то хорошее под конец. Последняя страница газеты «Идиот и Хронот». И здесь фотография прекрасно известного всем здания электростанции «Ридинг» в Тель-Авиве. 10 июня 1923 года Пинхас Рутенберг нажал на кнопку, и первая электростанция в Израиле начала работать, и улицы Нахалат Бенямин и Аленби наполнились светом. Сейчас историческое здание на улице Хашмаль в Тель-Авиве проходит работы по модернизации, но по-прежнему поставляет электричество в город. Посмотрим, как все это будет выглядеть после окончания этого самого процесса. И это, в общем, достаточно хорошая новость. 7:37 в Израиле. Продолжаем программу и поговорим мы сейчас о футболе, как же нет.

0: Этот музыкальный ритм заставляет пританцовывать даже нашу звукооператора Аллу Найденову. А мы поговорим сейчас о футболе. Я думаю, что очень много болельщиков, очень многих болельщиков эта музыка вызывает примерно такие же эмоции. У нас Фильрам Брандес, новостная служба Кан. Рам Брандес, Марек Тхадашот Кан, Машлом Ха.
1: Шалом, бокер тов, Олег, хаг мундиаль самех.
0: Хаг мундиаль самех, гам леха, ты олег лицпот, ло рак бе мисхак решен, ше матхил беша свира, беша эсер айом, беша айом баэрф, вал гам бе мисхаким ше матхилим бе хамеш бабокер, бе арба бабокер, ва они роя, ше бе йом решен, еш мисхак бейн Бразил למרוקו, ше матхил беша אחת בלילה.
1: כי אני אנסה, אני זוכר באחד המונדיאלים הקודמים נשארתי ער עד המשחק של יפן נגד חוף השנהב שהתחיל ב-4 בבוקר ונגמר ב-6, אז אני אנסה.

0: לארח את כאן חדשות, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
1: בשמחה, חגוני השמח, ורק נציין בתחום הכדורגל עצמו, שצרפת, ארגנטינה, ברזיל מאוד חזקות, גם ספרד ואנגליה, אנחנו נמשיך לעקוב ונראה מי תעשה.
0: כמובן, תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה לך, יום טוב.
0: Йом тов. Итак, сегодня вечером стартует чемпионат мира по футболу 2026 года. В 2018 году, когда когда FIFA приняла решение о проведении чемпионата в трех странах, то речь шла, в общем, о таком единстве и жесте доброй воли для трех соседних стран: Мексики, Соединенных Штатов и Канады. Сейчас одна из стран, по крайней мере, это Соединенные Штаты, разумеется, входит в эту историю в рамках продолжающегося военного конфликта. Правда, пока на настоящий момент такой тлеющий конфликт с Ираном. И при этом в Мексике есть война с наркокартелями, в Канаде все относительно спокойно, но, в общем, это огромное пространство. Сегодня стартовая игра, там принимают участие две сборные, как и 16 лет назад, сборная Мексики и сборная Южной Африки. Тогда все это закончилось со счетом 1-1. Мы не знаем, что будет на настоящий момент. Но вообще вокруг этого чемпионата много всяких скандалов, много политики, которые напрямую связаны с футболом. Так, например, Соединенные Штаты не согласились с тем, чтобы сборная Ирана восстанавливалась и тренировалась на территории Соединенных Штатов. Они это делают в Мексике, и каждый раз на матч они будут летать в Соединенные Штаты, и потом кроме того, проверки на границах, проверки безопасности. Так, например, судья года из Сомали, достаточно успешный судья, он получил специальное приглашение, его 12 часов продержали в аэропорту Соединенных Штатов, кстати, но в итоге въехать не дали, потому что есть подозрение, что он связан с так называемыми кланами Шабаб в Сомали. Это, в общем, все не соответствует действительности, но, тем не менее, на матче он не выходит в итоге, он не попал на территорию Соединенных Штатов, а ФИФА по этому поводу молчит и ничего не говорит. Есть также претензии относительно инфраструктуры, хотя, казалось бы, понятно, что сегодняшний стадион Ацтека, который имеет давнюю историю футбольную, готов, но вот, например, финальный матч уже состоялся в стадионе в Нью-Джерси, так вот, технически туда нельзя идти пешком, можно только проехать на специальном шаттле. Вообще огромное расстояние. С одной стороны, все это звучит грандиозно и выглядит грандиозно, но если прошлый чемпионат проходил в Катаре, это, в общем, достаточно компактное место. Там, правда, тоже были свои скандалы, но здесь расстояние, переезды, перелеты, это дорого, это загрязняет окружающую среду. Цены на билеты очень высокие, при этом ситуация достаточно, ну, какая-то такая и грустная, и печальная одновременно. Спекулянты закупили билеты для того, чтобы потом им приторговывать, и, в общем, часть из них с этими билетами пока что осталась, потому что просто нет покупателей. Они и так настолько дорогие, что, в общем, желающих их купить и посетить матчи, особенно, в общем, матчи, ну, скажем так, проходные, не очень много желающих, особенно в странах, где футбол, мягко говоря, не самая популярная игра, таких как Соединенные Штаты и Канада. В любом случае, праздник футбола начинается сегодня. Вечером в 10 часов первая игра, сборная Франции, сборная Аргентины, сборная Бразилии и ряд других сборных. Все это представляет интерес для болельщиков. Но вот сегодня первый матч Мексика-Южная Африка. Трансляции будут, конечно, совершенно странные для нас, израильтян, время. Если матч сегодня в 10 вечера, можно считать удобным. Ну и кроме того, четверг, то, в общем, будут матчи, которые будут транслироваться и в час ночи, и в 4, и в 5. Ну, посмотрим, кто останется их смотреть, а кто, в общем, пропустит и будет довольствоваться такими сообщениями на следующий день. Это был Рам Бранд, сотрудник новостной редакции КАН, с кратким обзором того, что нас ожидает в ближайшие 39 дней. Мы продолжим тему. Поговорим мы сейчас о киберугрозах в отношении чемпионата мира. Он проходит на фоне такой высокой геополитической напряженности. Есть риск того, что турнир станет целью у кибератак, как каких-то государственных, поддерживаемых государственными, так и разными структурами. Мы говорим об этом с Рафаэлем Франко, основателем, гендиректором компании CodeBlue, бывшим заместителем начальника Национального управления кибербезопасности Израиля. Рафаэль Франко, мейсед ומנכ"ל חברת CodeBlue, לשעבר סגן ראש מערך הסייבר הלאומי, שלום לך.
2: בוקר טוב, אולג, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: בוקר טוב, המונדיאל 2026 שמתחיל היום, מתקיים ברשת אמריקה בתקופה של מתיחות גיאופוליטית גבוהה. עד כמה גדול הסיכון שהטורניר יהפוך למטרה למתקפת סייבר מצד מדינות או נתמכות, כל מיני גורמים שנתמכים על ידי מדינות?
2: אז קודם כל יש לנו שלושה אירועים גדולים בעולם שהם למעשה, בכוונה אני אומר, גיאופוליטיים. אחד זה המונדיאל, שתיים זה האירוויזיון, ושלוש זה האולימפיאדה. ב-2019, חצי גמר האירוויזיון בישראל, איראן מחליטה לתקוף את האירוויזיון בשידור חי חצי גמר. אוקיי? מה המטרה של תקיפה מהסוג הזה? אחד, לייצר השפעה, שתיים, להראות חוסר יציבות וחוסר שלטון, אוקיי? ושלוש, לפגוע במורל הלאומי. עכשיו, אם אנחנו מדברים על המונדיאל, אז בוודאי, בוודאי, אירוע כזה, ארצות הברית, מתיחות, איראן, רוסיה, מול ארצות הברית, צפון קוריאה, סין, בוודאי שיש כאן גורמים מדינתיים שהיו רוצים לחבל בהפקה הכי גדולה בעולם.
0: אגב, ב-2019 הצלחתם, אני זוכר נכון שהכל היה פחות או יותר חלק, הצלחתם למנוע את המתקפה.
2: נכון, נכון. ההגנה בסוף מתחלקת לשני חלקים. פעם אחת הניסיון למנוע, ששם, תכף נדבר על המונדיאל, משקיעים הרבה מאוד מאמץ. והחלק השני הוא שההתאוששות תהיה כזו מהירה, שלמעשה כמעט ואף אחד לא ירגיש. אז לכן אנחנו קוראים לזה ניסיון, כי באמת, באמת לא היה, לא היה משהו שלילי, לא הייתה הפסקה, לא הייתה פגיעה בפועל, אבל היה ניסיון תקיפה בפועל. כלומר, לשאלה שלך, האם יש מאמץ לגורמים גיאופוליטיים מדינתיים לפגוע במונדיאל? התשובה היא חד משמעי כן.
0: אני מתארגן מה שאמרת, ואז נמשיך ברשותך. В мире, говорит мой собеседник, есть три главных соревнования и три главных таких геополитических, не только соревнования, но и, не знаю, шоу таких международных, которые, в отношении которых существуют угрозы. Это чемпионат мира, мундиаль, это Евровидение, это Олимпиада. Следует напомнить, что в 2019 году в полуфинале Евровидения Иран попытался устроить кибератаку и навредить прохождению проведению полуфинала. Чего, в общем, пытаются в таком случае достичь? Во-первых, влияние. Во-вторых, создать ощущение нестабильности и неспособности власти справиться с ситуацией. Ну и подорвать национальную мораль. Продолжая эту тему, насколько мы помним, все было достаточно гладко. Нам удалось справиться, ведь состоит защита из двух частей. С одной стороны, попытка предотвратить, а второе, если предотвратить не удалось, то нужно так быстро все вернуть к обычному положению дел, что, в общем, это практически незаметно, что и произошло. В этой непростой геополитической ситуации, когда чемпионат проходит главным образом в Соединенных Штатах, не только, но и в других странах, есть угроза со стороны Ирана, Китая, Россия, некие структуры, которые могут этими странами поддерживаться, все это следует, разумеется, принимать в расчет, и угроза такая существует. איזה תרחיש אתה רואה כמסוכן ביותר עבור מארגני המונדיאל, כזה שעלול לגרום לשיבושי ממש בתשתיות אולי, או שיערר את האמון הציבור בתיכון האירוע?
2: חשוב להגיד, אני רגע רוצה לחלק את התשובה לשתיים. אחד, תחשוב שכל כמעט פעילות במונדיאל, חוץ מהכדורגל עצמו, היא למעשה מפוקחת על ידי מערכות סייבר ומחשב. זה מכירת הכרטיסים, זה המצלמות, זה השידור החי, זה הכריזה במגרשים, זה התאורה במגרשים, זה החניונים. כל דבר כזה לתוקף יש יכולת לשבש. עכשיו, זה פעם אחת. פעם שנייה, בוא נחשוב רגע על, בכוונה אני אומר תאורה. תאר לך שהתוקף משתלט על מערך התאורה, מחבא אותו באמצע המשחק, ובמקביל מוציא הודעת פייק ניוז שיש פצצה במגרש. תחשוב מה קורה עכשיו. תחשוב איזה בעלה, איזה אנדרלמוסיה, איך אנשים יכולים לדרוס אחד את השני, איך המשחק ייפסק. אוקיי, זה דוגמה. בסך הכל משתלט על התאורה, ומוציא עוד איזה הודעת פייק ניוז על פצצה במגרש. אוקיי? כלומר, התוקפים מה שהם מנסים לעשות באמצעות הסייבר, להשוות רגע למה שהם עושים לפייק ניוז שלהם, להיראות אמין. עכשיו, ברור לי ולך ולמאזינים, גם אם אין פצצה, אוקיי? איזה סבוטאז' אירוע כזה יכול להביא.
0: Я бы сказал вот, что говорит мой собеседник, ответ на вопрос, какая угроза может быть самой, так сказать, реальной и опасной, который может привести к какому-то реальному сбою или подорвать доверенность. Вот представьте, надо сказать две вещи. Во-первых, все эти системы, которые работают сейчас от продажи билетов до продажи напитков и работы, например, парковок, это все может стать объектом киберугроз. Теперь представьте ситуацию, при которой киберпреступники могут взять под контроль систему, например, освещения матча и систему оповещения, и в центре игры разослать сообщение о том, что на стадионе заложена бомба. Неважно, есть там эта бомба или нет, скорее всего, ее там нет, но все это вызовет огромную панику и коллапс, и игра будет прервана, и люди начнут разбегаться. Это, в общем, только один пример того, что может произойти в результате реализации одной из киберугроз, говорит мой собеседник. Альбехользот им шарле арихет муханучель мергене мундиаль альпайм сэм вэшэ. Шоше анахну не дал это коль бедиават.
2: Кодом кол, אני מניח שאירוע כזה, אם אני מסתכל רגע על האירוויזיון ועל אירועים כאלה, אני בטוח שיש פה הכנות לפחות חצי שנה מראש. קודם כל, המארגנים עשו מיפוי של הנכסים הקריטיים שיכולים להיות פגיעים לסייבר. מה שדיברנו הרגע, זה יכול להיות מערך הכרטיסים, זה יכול להיות מערך המצלמות, מערך התאורה, אפילו חניונים, בסדר? כדי שמישהו לא עכשיו ישתלט על החניון, יסגור אותו, ועכשיו אי אפשר להגיע למגרש. אז אני בטוח שהמארגנים עשו כל מה שהם מבינים ויכולים לעשות. אבל אין הגנה מושלמת, אין מניעה מושלמת. תמיד יש חור בכל קו הגנה, וצריך המארגנים להניח שקו ההגנה ייפרץ, ולכן הם חייבים להיות עם קו של התאוששות. מה זה קו של התאוששות? אם עכשיו לצורך העניין חניון ננעל בסייבר, צריכים לדעת לשלוח מישהו להחליף את מה שנקרא במיידי, לפתוח את החניון כדי שייכנסו. אם עכשיו הולכת מה שנקרא התאורה לאיבוד, כן, צריך שיהיה להם מערך תאורה חליפי. אוקיי? כלומר, המארגנים, אני מניח שיתארגנו לכל סנריו שהוא סנריו סביר, אוקיי? בטח כזה שלא שומר על הרציפות התפקודית של המגרש, של המשחקים. עכשיו, האם אפשר להגן על הכל? התשובה היא כמובן לא.
0: אנחנו מאוד מקווים שהכל יהיה חלק, ואנחנו לא נרגיש לפחות אם יקרה משהו.
2: אני ממש מקווה.
0: אנחנו נסתפק בדברים האלה. פרי פרנקו, מייסד ומנכ"ל חברת קוד בלו, לשעבר סגן ראש מערך הסייבר הלאומי. חג מונדיאל שמח, לא יודע אם אתה עוקב, אבל בכל זאת.
2: עוקב, בוודאי.
0: תודה רבה, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה,
0: ויום טוב. Мой собеседник в ответ на вопрос о том, насколько вообще организаторы готовы, говорит следующее. Минимум за полгода начинается подготовка к защите подобных мероприятий. Во-первых, наносятся на карту все возможные, так сказать, объекты и слабые точки системы, потому что это ведь может, как мы уже говорили, быть и продажа билетов, и работа, например, подземной парковки, которая будет, если удастся заблокировать. Значит, поскольку нет идеальной защиты герметичной, значит, организаторы должны будут принять все меры для того, чтобы отправить кого-то, чтобы все это, так сказать, работало, и парковка была открыта, и все функционировало. Будем надеяться, что все пройдет гладко и без ущерба для зрителей. Мы узнаем о происходящем, если что-то и произошло, только, так сказать, ретроактивно. Это был Рафаэль Франко, основатель и создатель компании CodeBlue, бывший заместитель руководителя Национального управления кибербезопасности Израиля. Первый час программы «Тема дня» подошел к концу. Алла Найденова за пультом, продюсеры Мила Сталинская и Елена Черкасова, микрофон, редактор и ведущий Олег Клоц.
3: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
4: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Сигналы тревоги прозвучали сегодня рано утром в Метуле и Мисгав-Аме. В армии сообщили, что два выпущенных снаряда упали на юге Ливана, вблизи района, где действует подразделение ЦАЛа. Сообщений о пострадавших нет. Информацию передали корреспонденты Кан Кармела Менаше и Итай Блюменталь. Глава местного совета Метулы Давид Азулай заявил, что армия лжет жителям, чтобы избежать удара по Дахии, южному пригороду Бейрута. «Я не могу понять, зачем в половине шестого утра будить наших детей, которые и так не спят по ночам из-за тревог. Если ракета не пересекает границу, тревогу не объявляют. Точка. Но нам каждый раз рассказывают истории, чтобы не создавать ситуацию, при которой придется атаковать Дахию». Ведь премьер-министр и министр обороны заявили, если будет обстрел населенных пунктов на севере, мы нанесем удар по Дахии. Так что же получается, Израиль боится отвечать? Безусловно. Безусловно. Мы вернулись к 6 октября. Азулай сказал это журналисту Канрану Беньямини в программе «Абокеразе». Соединенные Штаты завершили серию ударов по Ирану. Это вторая ночь подряд, когда американские силы наносят удары по иранским объектам. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что были атакованы системы военного наблюдения, средства связи и объекты противовоздушной обороны на территории Ирана. Американские силы применили высокоточное оружие по иранским целям, которые, по их данным, представляли угрозу для американских войск и торговых судов в международных водах. В заявлении Центрального командования говорится, что удары были нанесены в ответ на продолжающуюся и ничем не оправданную агрессию со стороны Ирана. Минувшей ночью президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не подпишет соглашение, Соединенные Штаты, по его выражению, разбомбят его до основания, в том числе уже предстоящей ночью. Об этом сообщил американский телеканал Fox News. По словам Трампа, высокопоставленные представители Ирана связывались с ним и просили прекратить бомбардировки. Он также заявил, что Израиль не участвовал в ночной серии ударов. Перед началом операции президент США, как и предыдущей ночью, провел телефонный разговор с премьер-министром Бенямином Нетаньяху. В Иране опровергли утверждение о том, что его представители общались с Трампом и заявили, что ложное заявление американского президента является предлогом для того, чтобы избежать войны. Между тем, по сообщению американской газеты Wall Street Journal, Трамп поручил своим советникам передать Ирану, что удары стали ответом на уничтожение американского вертолета, а не возобновлением полномасштабных боевых действий. Согласно публикации, в сообщении, переданном через катарских посредников, сказано, что военное давление будет усиливаться до тех пор, пока Иран не согласится на сделку. Иран ответил на американские удары атаками по объектам США в странах региона. Корпус стражи Исламской революции заявил, что с помощью баллистических ракет уничтожил в Иордании базу американских военно-воздушных сил. В Тегеране также заявили об ударах по базам США в Кувейте и Бахрейне. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило о полном закрытии Армузского пролива. Эту информацию передали корреспондент КАН Рои Кейс и обозреватель КАН Шимон Миджан. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль решительно отвергает угрозы Ирана и попытки увязать боевые действия в Ливане с происходящим в Иране. «Кампания против Ирана далека от завершения. Если Иран атакует Израиль, он получит мощный удар, как это произошло несколько дней назад. ЦАЛ готов нанести по Ирану удары большой силы». Это заявление прозвучало на церемонии вручения премии безопасности Израиля. В завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое похолодание, главным образом в горных районах и во внутренних районах страны. С завтрашнего дня и до воскресенья без существенных изменений. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 27, в Бершеве 32, в Эйлате 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 9 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8 часов 5 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Тема дня». В течение ближайшего часа мы поговорим о голосовании в Кнессете по основному закону об изучении Торы. Он был принят вчера в предварительном чтении. Кто голосовал за, кто голосовал против и почему. Вообще поговорим о законодательном блице, наступившем перед незадолго до, так сказать, распуска Кнессета. Президент Турции Эрдоган нарисовал новую карту Ближнего Востока, на которой главную угрозу представляет Израиль. Он сказал, что удары Израиля по Ливану и Сирии представляют опасность не только для этих государств, но и для Турции, что им, какие практические значения имеют эти слова турецкого президента. Поговорим об очередных угрозах американского президента. Завтра мы их разнесем так, что мало не покажется, сказал американский президент. Все это произойдет, если Иран подпишет соглашение. Ну, начнем, не подпишет соглашение, разумеется. Если подпишет, наверное, будет как-то по-другому. Но начнем мы с ситуации в сфере безопасности. Давид Шарп, наш обозреватель, у нас в эфире. Давид, доброе утро.
1: Доброе утро, Олег.
0: Вторую ночь подряд американская армия наносит удар по неким объектам в Иране. Иранцы отвечают обстрелами американских баз в неподалеку расположенных странах. Израиль в этом витке противостояния не участвует. Как бы не хотелось, надо сказать, некоторым представителям израильского руководства.
1: Ну, в общем-то, да. Израильским представителям израильского руководства, причем тут есть почти полный консенсус и касательно военного и политического руководства. Хотелось бы, чтобы американцы расширили спектр целей и очень хотели бы, чтобы американцы предложили поучаствовать. Но пока Белый дом предпочитает действовать самостоятельно, и с одной стороны темпы нарастают, если мы сравниваем с предыдущей ночью, американцы нанесли гораздо более мощный удар. С другой стороны, список целей и географический, собственно, по номиналу достаточно ограниченный. Есть некие военные цели, инфраструктуру и то, что еще давным-давно угрожало, и даже не давным-давно, а вчера, в общем-то, в какой-то мере угрожали ударить, почем американцы не трогают. Тем не менее, прилетело этой ночью гораздо больше боеприпасов по Ирану, включая почти полсотни ракет «Томагавк». Ну и, собственно, перечень был более широкий. Тем не менее, это напоминает, если мы говорим чисто с военной точки зрения, я сейчас не говорю о попытках убедить Ирана на переговорах, напоминает расчищение дороги для будущих ударов, в том числе и с воздуха. Ударам подвергаются ожившие и восстановленные средства ПВО, средства наблюдения за судами в Ормузском проливе.
0: А много вообще осталось средств ПВО? Или много ли было восстановлено? Потому что ведь сообщалось о значительном ущербе, который был этой системе нанесено. Даже если оставить в стороне некое лукавство в заявлениях о том, что у Ирана не осталось ПВО, все-таки действительно был мощный ущерб.
1: На момент окончания того раунда, масштабного раунда боевых действий, по оценкам нашей армии, и эти оценки совпадали с Пентагоном, оставалось примерно 20% систем ПВО и основных его компонентов. Это, кстати говоря, при этом это все было уже не на системном, то, что оставалось, было не на системном уровне действовало, потому что были подавлены в целом центры связи и взаимодействия, а действовало на уровне очаговом. То есть засадный подход, опасность определенная для летательных аппаратов, но не способны что-то защитить, и количественные, и качественные. Ну и, кстати, сбили тот американский F-15, один из примеров. Но с тех пор кое-что изменилось, не то чтобы значительно, но изменилось. Иранцы при помощи каннибализации смогли из поврежденных и уничтоженных средств создать что-то новое. Были готовые компоненты, произведенные еще до войны. Опять-таки кое-что сделали, кое-что починили, стряхнули пыль. Ходят слухи о каких-то поставках комплектующих по мелочам из Китая, России, КНДР. Опять-таки по мелочам вроде бы ничего серьезного, но в итоге иранцам удалось, видимо, и количественно, и качественно несколько прибавить за последние два месяца, тем более, что это явно было в приоритетах. Итого система ПВО приобрела какую-то систему после существенного погрома в предыдущем раунде. но тем не менее она, безусловно, намного слабее, чем была до него. Но все же, опять-таки, это риски, это приоритет. И Израиль в ударах своих два дня назад, я уже немного путаюсь, и американцы вчера и сегодня выбрали то, что восстановлено, и то, что они видят в качестве приоритетов. Для американцев приоритетом также было все, что имеет отношение к противокорабельной инфраструктуре. Во-первых, радары наблюдения. Во-вторых, собственно, системы, собственно, ракеты, которыми иранцы, и беспилотники, которыми иранцы пытаются до судов и до кораблей боевых дотянуться.
0: Какие ответные удары нанес Иран? Насколько удары, например, по авиабазе в Иордании? Мы помним, что там во время, так сказать, как вы говорите, большого витка противостояния были повреждены некие системы противовоздушной обороны. Удары, в общем, были результативными. Что сейчас?
1: Иранцы ударили по базе Муаф-Аксалти, это, в общем-то, восточная Иордания, это крупнейшая база, где находятся американские самолеты. Еще вчера по ней было запущено 5 баллистических ракет. Тут важно отметить, что это довольно далеко от Ирана, тем не менее, дотянуться до этой базы можно ракетами, ну, скажем так, не теми, которыми атакуют Израиль, а хотя обстреливали в том числе и такими ракетами средней дальности, чтобы их было сложнее перехватить. Можно дотянуться ракетами дальностью 700-900 километров, малой дальности. Тот вчерашний удар, возможно, для американцев стал, есть такое подозрение, соломинкой, подтолкнувшей их более активным ударом, потому что это с точки зрения Ирана было некоторым изменением правил игры. И американцы ударили по ряду объектов прибрежных, не в очень больших количествах, прибрежных в районе Персидского залива, а иранцы подняли планку и ударили аж по Иордании, в том числе перечислили, что именно, по ангарам, пытались достать ангары, в которых находится F-35 и командный пункт на аэродроме. Собственно, сегодня, судя по их же заявлениям, они ударили уже 12 ракетами по этому же месту. Результативно здесь не совсем понятно. Вчера, вроде бы, скорее всего, американцы все сбили, но здесь Соединенные Штаты, как правило, не дают, то не пытаются дать иранцам и кому-то другому наводку, что вот тут-то они попали, тут нет. Всплывают иногда данные. Посмотрим, что было сегодня вечером, попали по чем-то или нет. И иногда попадает. Что делать?
0: Ну, собственно, как и с базой Рамат-Давид, да, вчера тоже была обнародована информация о том, что осколки упали на эту базу израильскую, авиабазу израильскую. Понятно, что это достаточно важная цель для иранцев. В режиме реального времени, в общем, стараются никто не сообщать.
1: Даже не в режиме реального времени, чтобы, если они сами узнают потом и видят точно, во что они попали, это, конечно, им, что называется, достаточно важно, потому что это даже на потом некая корректировка, удалось или не удалось. И крупный обломок, судя по всему, попал ракеты или перехватчика, попал в технический ангар на базе Рамат-Давид. Важно отметить, что база Рамат-Давид была официальной единственной целью удара КСИР, первого удара КСИР по Израилю, вот который состоялся поздно вечером, когда они запустили 11 ракет, они прямо заявили, что обстреливали базу Рамат-Давид, с которой, мол, идет основная, я по их мнению, активность вот в направлении Ливана. Но, естественно, мы всегда помним, что противоракетная оборона, она не 100% герметичная. 10-11 ракет, запущенных по базе, кстати, размеры ее довольно велики, объектов на ней много, второстепенных, третьестепенных, более важных. Предположим, если попала одна ракета из 11, опять-таки, вероятно, были чисто промахи, то это говорит о более чем 90% перехвате. Я примитивизирую, конечно, немного, но чисто для иллюстрации.
0: Два слова буквально о том, что в Ливане происходит. Сегодня звучали утром сирены в Метуле и в районе Кириат-Шмоне. Но, в общем, тут начинается такая битва версий, потому что со стороны армии говорится о том, что в итоге ничего на израильскую территорию не прилетало, и обстрелы по небольшому, но все-таки обстрелу подверглись силы, которые действуют на территории Ливана. Местные жители, в общем, определенная доля логики в их словах есть, говорят о том, что если ракеты не перелетают границу, то и сигнал тревоги не включается. И тут начинаются, так сказать, версии о том, чего мы боимся, чего мы не боимся. Если прилетает сюда, то придется бить подахи, согласно заявлениям. Никто этого не хочет. Что на самом деле там происходит, на ваш взгляд?
1: Происходят, идут достаточно интенсивные бои в Южном Ливане, кроме зачистки тех территорий, которые контролируются нашими силами, причем происходят определенно рода эксцессы, инциденты, например, попытки террористов проникнуть с этих территорий, в частности, кто-то, кто, например, прятался на протяжении многих дней и недель в каком-нибудь здании, пытается проникнуть на израильскую территорию, так было вчера, позавчера, происходят продвижение, тактическое продвижение наших сил на ряде направлений, в том числе, если верить ливанским источникам, где наша активность, например, деревня Рандурея, ключевой населенный пункт с точки зрения активности Хизбаллы в Южном Ливане, в районе Вади-Салуки, там, по их утверждениям, израильские силы не просто продвигались, но уже и взрывали дома, что говорит о том, что они там расположились достаточно прочно. По поводу вот этих вот тревог, то есть два аспекта, на мой взгляд, различать. Есть ракеты, и здесь все просто. Если ракета запускается и видят ее траекторию, и понимают, что она должна пересечь израильскую границу, то, в принципе, включается тревога, и можно констатировать налицо атака, обстрел Хизбаллы израильской территории. Четко и ясно. Пока мы не видели таких заявлений со стороны нашей армии, но это то, что вы проиллюстрировали со слов, как может это быть, со слов жителей местных. Угу. И есть еще беспилотники. Вот здесь несколько иная ситуация. Беспилотники и FPV-дроны, которые запускаются, например, по нашим же силам, однако беспилотник и FPV-дрон не летит по баллистической траектории. Он еще и... Поэтому о нем предупреждение может быть в том случае, даже если он и не его оператор не планирует поразить цель какую-то на израильской территории, но сам факт такого возможен, потому что он приближается к израильской границе и может изменить свой полет, свое направление полета. Как правило, в последние дни что-то такое имеется в виду. Хочется надеяться, что вот эти сообщения из пресс-службы армии о том, что нет, это не собирались пересечь израильскую границу, и в итоге были обстреляны наши силы, а перехват был осуществлен над ливанской территорией того, что не летело в Израиль, это не попытка, скажем так, отрицать что-то, что происходит, с тем, чтобы не бить подахи. Но я могу сказать следующее. Если ливанцы, Хизбалла, если обстреливает в итоге израильскую территорию или будет это делать, рано или поздно залетит, и рано или поздно, даже если кто-то попытается отрицать, все равно это произойдет, и, соответственно, придется принимать решение. Я склонен считать все-таки, что здесь не врут, но дальше жизнь покажет.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель, спасибо и всего доброго, хорошего дня.
1: Спасибо, Олег, хорошего дня.
0: Мы сейчас продолжим тему происходящего на наших северных границах, поговорим о голосовании в Кнессете, о внешней политике, обо всем этом мы говорим с Шарон Эскель, заместителем министра иностранных дел, депутатом Кнессета от партии Ямин ва-Мелахти. Хатнес Шарон Эскель, сганец Хуц, Ямин ва-Мелахти, шалом лах.
2: שלום רב, בוקר אור.
0: בוקר טוב, אנחנו דיברנו בדיוק עכשיו על, סיימנו את השיחה עם הפרשן הצבאי שלנו, על מה שקורה בגבול הצפון, היום היו אזעקות, למרות שכנראה הרקטות לא עברו את קו הגבול, אבל המציאות היא לא משתנה, מלחמת הפסקת אש נמשכת.
2: כן, תראה, זה לא בדיוק גם מלחמת הפסקת אש, אל תשכח. בסוף אנחנו פועלים בדרום לבנון, אתה רואה אתמול את התרגותים שלנו, גם בדחיה, גם בצור, בעצם של מוקדי חיזבאללה אסטרטגיים. זה לא שמישהו נח, וכמו שראש הממשלה אמר, ואגב גם השגריר לייטר שנמצא בוושינגטון, בתוך המסע ומתן אמר, בסופו של דבר, כל תקיפה של חיזבאללה תענה, ואנחנו עובדים. ואנחנו, כוחות הביטחון, צה"ל, אנשים מופלאים שנמצאים כבר באמת שנתיים וחצי בקווים, מנקים בית אחר בית בדרום לבנון, מצאו מחסני נשק אדירים, ניקרו את הבופור, מטרגטים בעצם בכירים בתוך חיזבאללה. כלומר, הם לא, אין להם איזשהו חסינות מפני, מפנינו.
0: כלומר, משוואת דחש שאיראן מנסה לכפות עלינו היא לא קיימת.
2: המשוואה הזאת היא לא קיימת, אתה רואה שבסוף אנחנו פועלים, אין תגובה, והם גם מבינים שיש משוואה שאם הם יעיזו לתקוף אותנו, אנחנו נגיב בהתאם, בדיוק כפי שהגבנו אתמול.
0: Кен. Они вот так намших, моя собеседница говорит о том, что на севере, ну, не то, что там просто перемирие, армия обороны Израиля продолжает действовать, действует достаточно эффективно, только вчера и позавчера были нанесены удары по объекту в Тире, Цоре, были по в районе Дахи был нанесён удар. Кроме того, армия, в общем, наши защитники продолжают находить склады с оружием, нейтрализовать угрозы, так что никто не сидит сложа руки, как сказал глава правительства, как сказал посол Израиля в Вашингтоне Лайтер, мы продолжаем действовать активно. То самое уравнение Дахи, в соответствии с которым, если будет нанесен удар, то иранцы нанесут удар по нам. Иран пытается эту схему нам навязать, но она не действует. Более того, как мы видели пару дней назад, если на нас, по нам наносится удар из Ирана, то мы действуем в ответ. Так что вот так выглядит эта ситуация. Анаси Трамп шува марша уитков бе Иран, им כל הביטויים הציוניים מאוד שלו. האם נשיא ארה״ב להערכתך לוקח בחשבון את אינטרס הישראלי, או שרק אינטרס של ארה״ב, שזה מובן, אבל בכל זאת הוא מסתכל רק על זה?
2: תראה, קודם כל זה ברור ומובן מאליו שנשיא ארה״ב קודם כל מסתכל על האינטרסים של ארה״ב. וכך זה היה לאורך גם אגב כל השנתיים האחרונות, שנה וחצי שהוא נמצא בעצם. אבל חשוב להגיד, נשיא ארצות הברית יודע שמדינת ישראל היא הידידה הגדולה ביותר שיש לארצות הברית. שיתוף הפעולה בינינו הוא הדוק. החברות בין נשיא ארצות הברית לבין ראש הממשלה נתניהו הוא מהקרובים ביותר בעולם. הם מדברים כל יום, לפעמים מספר פעמים ביום. והמטרה של כל האימותים שיש עכשיו של איראן היא מלחמה בעולם החופשי. זאת אומרת, כשהם קוראים לשרוף את ישראל, להשמיד את ישראל, הם קוראים גם להשמיד את אמריקה, הם קוראים גם להשמיד את אירופה, הם קוראים להשמיד את המערב, ולכן האינטרסים ברורים וברור שהם משותפים. להגן על העולם החופשי, להגן על דמוקרטיות מערביות, ופה יש לנו שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול. אני חושבת שלא היה לנו ידיד יותר טוב בבית הלבן מהנשיא טראמפ, ואני אומרת לך שהחברות והידידות עדיין קרובה כפי שהייתה לפני כן.
0: Намщик, интерес в свете того, что происходит, в свете ударов по Ирану со стороны Соединенных Штатов и анонсируемых президентом США ударов, его, так сказать, весьма таких цветастых выражениях, можно ли сказать, что президент США учитывает не только американские интересы, что вообще вполне понятно, но и интересы израильские? Да, за полтора года президент Соединенных Штатов, безусловно, прежде всего учитывает американские интересы, это понятно. Но у нас, Соединенные Штаты наш главный союзник и главный партнер. Наше сотрудничество находится на высочайшем уровне. Президент США и премьер-министр Нетаньяху в дружеских отношениях. Они говорят, обсуждают вещи по телефону иногда даже несколько раз в день. Соединенные Штаты понимают, что когда Иран говорит о желании стереть Израиль с карты, когда звучат те или иные угрозы, это угроза не только в отношении Израиля, но и в отношении всего свободного мира. Президент Трамп, разумеется, один из самых больших друзей Израиля, который когда-то был в Белом доме, говорит... наша собеседница, и он прекрасно понимает, что угрозы в отношении Израиля, также угрозы в отношении Соединенных Штатов, и действует. Соответственно, говорит мой собеседник. Анахну ютер эдим ленисионот пэулот кэлэ вэхот бетхум дипломатия негед сарим бэмэмшэла санкциот שדנים עליהם באירופה נגד שרים סמוטריץ' ובן גביר, כל מיני חרומות, וגם בתחום האקדמיה, גם בתחום הכלכלה. איך את רואה את המצב כסגנית שר החוץ?
2: קודם כל, זה מאוד ברור. אני רואה אותם משתמשים בעצם בכלים, בוא נקרא לזה הבילטרליים, הדיפלומטיים, בין אם זה באקדמיה, בין אם זה באיחוד האירופי, כל כלי שיש להם כדי לכפות עלינו פתרון שהם אולי מאמינים שהוא נכון, אבל הוא עלול להיות הרסני עבור מדינת ישראל. וזה החל מהכרזה ופעילות בשטח למדינה פלסטינית עצמאית. אתה צריך להבין, זה כבר שנים שמדינות כמו אנגליה וצרפת ובלגיה ודנמרק תורמות מיליוני דולרים מכספי המיסים של האזרחים שלהם כדי לייצר מציאות בשטח שבה מוקמת מדינה פלסטינית. הם משלמים על בנייה של בתים, בתי ספר, תשתיות, על אדמה בלתי חוקית, כלומר אדמה ששייכת למדינת ישראל, הם בונים שם מאחזים בלתי חוקיים לפלסטינים, ואחר כך מטילים עלינו סנקציות אם אנחנו רוצים לפעול על פי חוק ובעצם להרוס את אותו מבנה בלתי חוקי. הדבר הזה הוא אבסורד, הוא מגיע לרמות אחרות. אני אומרת לך ברמה האישית, אני אמרתי תקופה מאוד מאוד ארוכה, כבר כמה שנים, אנחנו צריכים לומר גם לאירופאים ולשאר העולם באופן ברור, מדינת ישראל צריכה להכיל ריבונות ביהודה ושומרון ולשנות את המציאות הזו גם בשטח וגם בתפיסה האירופאית. ההגנה שלנו, ההגנה הכי טובה היא האמת. אמת לאמיתה, ואנחנו לא צריכים להסתיר אותה.
0: והם יפנימו את האמת שלנו בהחתך?
2: תראה, הרבה מאוד פעמים כן, אבל לצערי לא מספיק. זו צריכה לבוא כמדיניות של ראש הממשלה, מלמעלה עם החלטת ממשלה. אני פעלתי, אתה יודע, אני כבר 11 שנים בכנסת, החל מלפני 8 שנים במלחמה כדי להחיל ריבונות על בקעת הירדן, אבל בסופו של דבר זו צריכה להיות הכרעה של ראש הממשלה להכיר ולהכיל ריבונות על שטחי יהודה, שומרון ובקעת הירדן.
0: כן, עוד שאלה, תכף אני מתרגם, ועוד שאלה על מה שהיה אתמול בכנסת. Мы говорим о бойкотах растущих академическом, экономическом со стороны ряда стран Европы, и не только говорим о санкциях, принимаемых или обсуждаемых против министров Смотрича и Бенгвера. Вы заместитель министра иностранных дел, какой вам видится ситуация? Да, эти структуры используют разные дипломатические каналы для введения санкций, для того, чтобы главным образом навязать нам ту реальность, которая им кажется верной. Создание независимого палестинского государства. Но всем понятно, нам понятно, что создание этого государства совершенно разрушительно для Израиля. Евросоюз, ряд стран платит, вливает миллионы евро в данном случае для того, чтобы на израильской государственной земле строились те или иные незаконные постройки палестинцами, и когда Израиль эти постройки сносит, то нам угрожают санкциями. Я думаю, что решение этого вопроса — это стоять, это отстаивать нашу правду, а правда заключается в том, что Израиль, с точки зрения нашей собеседницы, должен распространить суверенитет на территорию Иудеи и Самарии, Иорданской долины. Я 11 лет в Кнессете, 11 лет над этим работаю. Мне кажется, что это должно идти со стороны главы правительства как такой общий шаг, и эту правду, если они настаивать, в итоге примут и поймут, если не все, то многие, говорит наша собеседница. Шираха, ну, это мольбек нест, это ацба аль-хок лимудатура от михавая коалиция ше ицбат негида хок, уавар унам бекреат ромит, зе нира лотовтин меле, но?
2: תראה, בסופו של דבר צריך לקבל החלטות והחלטות אמיצות. מדינת ישראל נמצאת תחת איום קיומי. נמצאת במלחמה שנתיים וחצי, מלחמה רצחנית שנפתחה עם זוועות השבעה לאוקטובר. אתה חושב שזה נכון להשוות את מי שלוחמים כבר שנתיים וחצי? ואני מכירה מהסביבה הקרובה שלי, חברים, בני משפחה, שאיבדו את העבודה, ששוקלים פעמיים אם להעסיק אותם, שלא יודעים איך לשלם את המשכנתא, שמתגרשים, שהילדים נמצאים בסיוטים ובחרדות נטישה. אתה חושב שזה נכון להשוות את מעמדם למעמדם של לומדי התורה? לדעתי לא. לדעתי זה ביזיון שמעלים דבר כזה. אני חושבת שבסופו של דבר, כשאנחנו חיים ומבינים את המרחב של המזרח התיכון, אנחנו חייבים להיות עם רגליים על הקרקע, להבין את המציאות, ובפירמידה של מדינת ישראל, ביטחון מדינת ישראל חייב להיות מעל הכל, הוא חייב להיות בראש הפירמידה. אנחנו לא יכולים לעשות לא דילים פוליטיים, לא עסקאות כלכליות על חשבון ביטחון המדינה, ואותי זה לא מעניין, אתה יודע, אותו הישארות פוליטית, התבססות פוליטית, זה לא יכול לבוא על חשבון הלוחמים שלנו, על חשבון החיילים שלנו. הם מה שחוצץ בינינו לבין משטרים פנאטים, טרוריסטים, מחבלים, ארגוני טרור, הם החוצץ. הם נפצעים, הם נהרגים, ויש לנו חוב אדיר עבורם. ואני, שרן השכל, יעשה הכל, כל מה שביכולתי כדי להגן על הגב שלהם, אוקיי? ולהגן עליהם, לשמור על הזכויות שלהם, אוקיי? לתת להם את המעמד הכי גבוה שיש במדינת ישראל, כי מגיע להם הכל. ושום דיל פוליטי ושום סרסור בביטחון המדינה לא יעזור. אני לא אתן לזה לקרות.
0: שנה האחרונה אנחנו לקראת בחירות, לקראת פיזור הכנסת. מה המסגרת הפוליטית? תחימת עם העבור, איך כבר קיבלת החלטה?
2: תראה, אני יכולה להבטיח לך, אני בבחירות הבאות יהיה במקום אחד. איפה שאני יכולה לייצג את הימין של מדינת ישראל, אבל זה שתורם הכי הרבה עבור המדינה, בטח בשנתיים האחרונות, בשירות, בכלכלה, תורם תרומה משמעותית, ציונים אמיתיים. ואני אומרת לך, יש לי המון אהבה לליכודניקים, אני הגעתי מתוך הליכוד, אבל אני מרגישה שמשם אני לא יכולה לייצג את אותו ציבור ימני, ציוני, שתורם הכל עבור המדינה עם חיוך על הפנים ובאהבה גדולה.
0: חלק נשאר נזכר, סגן יצא החוץ, הימין הממלכתי, המון תודה שבאת איתנו הבוקר. תודה ויום טוב.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: תודה. Мы поговорили, последняя тема, которую мы обсудили с депутатом Кнессета Шайан Эскер, это вчерашнее голосование в Кнессете. Закон об изучении Торы был принят в предварительном чтении. Он во многом, в одном из своих параграфов уравнивает тех, кто учит Тору, с теми, кто служит в армии обороны Израиля. Наша собеседница голосовала против, одна из немногих представителей коалиции. И она говорит, что с ее точки зрения самого вынесения такого закона на голосование в той ситуации, которая сложилась после 7 октября, когда есть группа населения, которая служит в резерве, которая находится в сложной ситуации экономической, которые могут уволить, люди разводятся, потому что они не выносят сложившуюся ситуацию, и выносить закон, уравнивающий их с теми, кто учит Тору в ешивах, это просто совершенно неприемлемо. И я, говорит наша собеседница, предложу все усилия, неважно, какой будет политический расклад, чтобы этот закон не прошел. Что же касается политического будущего, политических перспектив, и по словам нашей собеседницы, она будет на ближайших выборах представлять правый лагерь, реальный правый лагерь, который действует на брака государства с улыбкой на лице, как сказала моя собеседница. Я очень уважаю ликудников, я сама вышла из Ликуда, но я не вижу своего будущего в этой политической структуре. Это была депутатка Шарон Эскель, заместитель министра иностранных дел, а мы продолжаем программу. Если Иран не подпишет соглашение, завтра мы разнесем их так, что мало не покажется, сказал президент Трамп. Что из этого следует? И где находится то самое соглашение, которое было уже, в общем, очень близко? Об этом мы говорим с Алоном Пинкасом, дипломатом и политическим консультантом, бывшим общим консулом Израиля в Нью-Йорке. Но для начала давайте послушаем фрагмент выступления президента Трампа. We'll see what happens, but we hit him hard yesterday and... Посмотрим, что будет. Мы их достаточно сильный удар нанесли вчера, мы это сделаем сегодня, посмотрим, что, как они на это реагируют. Алан Пинкас, дипломат ВОЗ, политик, лешава, консул Бель Нью-Йорк, шалом лиха.
3: בוקר טוב, אולג.
0: אם איראן לא תחתום על ההסכם, נפציץ להם את הצורה מחר, אמר הנשיא, אחרי הפצצות של היום בלילה. איך אתה רואה את המצב?
3: תראה, הוא כהרגלו, הוא סותר את עצמו 5 פעמים באותו יום. שלשום הוא אמר שיהיה הסכם תוך כמה ימים, ואז בערב הוא אמר שנמאס לו מכמה זמן זה לוקח, אז אני אפציץ אותם, ואז הוא עשה הפצצה קטנה, אבל הוא ראה שאיראן לא נרתעת מזה, ומגיבה. אז הוא אמר, אני אעשה את זה עוד פעם, ועשה את זה נשך הלילה, ואתמול, כמו שאתה אומר בצדק, אולג, הוא אמר שהוא יעשה את זה שוב, אבל שים לב, לפני שאתה מתרגם, שים לב שאלה התקיפות האמריקאיות הן מאוד ממוקדות ומאוד חלקיות ומאוד קצרות. זאת אומרת, הוא לא רוצה בהכרח הסלמה רחבה.
0: אבל מה הוא כן רוצה, מה הוא מנסה להשיג בתקיפות הממוקדות האלה?
3: הוא רוצה הסכם. הוא הרי כבר איזה 10 פעמים, CNN דרך אגב, רשת CNN ספרה את מספר הפעמים, הפסקת האש נכנסה לתוקף לפני 65 ימים, ב-8 באפריל. CNN שלשום ספרו כמה פעמים הוא אמר שתוך כמה ימים יהיה הסכם. 38 פעמים. כלומר, 38 פעמים הוא דיבר על הסכם. עכשיו, הוא רוצה הסכם גם אם זה חלקי. הוא רוצה שיפתחו את מיצר הורמוז, והוא רוצה שיוחלט שמדברים על הנושא הגרעיני בתוך 60 ימים של אחרי פתיחת מיצר הורמוז, ואיראן מתעקשת על העברת הכסף, או הנכסים המוקפאים שלה, שמוחזקים בכל מיני בנקים בעולם, זה לא אצל טראמפ הכיס. והאמריקאים לא רוצים, והאיראנים לא רוצים אם כך לפתוח את המיצר, ולכן אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים.
0: כן, אני מתרגם, ועוד שאלה. Мой собеседник говорит, что Соединенные Штаты, что американский президент, в общем, противоречит себе 5 раз на дню. В общем, это не новость. Еще несколько дней назад он говорил о том, что соглашение находится на расстоянии вытянутой руки. В тот же вечер он заявил, что ему надоело ждать, и он нанесет удар. Он нанесет, американская армия нанесла точечные удары, но президент увидел, что на Иран это, в общем, не действует. Тогда удары были нанесены более мощные. Единственное, чего хочет американский президент, это достичь сделки. Кстати говоря, компания CNN подсчитала, сколько раз и что говорил президент о сделке. 65 дней назад соглашение о прекращении огня вступило в силу. Это было 8 апреля. С того момента, в общем, президент Трамп не устает говорить о том, что будет сделка, что он ее хочет. Иранцы, со своей стороны, хотят размораживания разных своих экономических объектов в разных странах мира. Президент Трамп на это пойти, по-видимому, не может. При этом иранцы не открывают Армузский пролив. Так что мы вот поэтому находимся в той ситуации, в которой мы находимся, говорит мой собеседник. יש דרך היציאה מהמצב הסטטי מלחמתי הזה, או שרק דרך מלחמה יותר רחבה ויותר כואבת?
3: שאלה טובה, אולג, כי אין לזה באמת תשובה. אני אסביר מדוע. בכל הסכם דיפלומטי מהסוג הזה, הסכם שמסיים קונפליקט, הסכם שמסיים מלחמה, צריכים להתקיים 3 תנאים. אחד, שצריך להיות סוג של רצון טוב. אני מדבר על מצב שאין כניעה, זה לא יפן או גרמניה במלחמת העולם. במצב שאין כניעה, ששני הצדדים מנהלים מסע ומתן, צריכים להתקיים 3 תנאים. אחד, צריך להיות סוג של רצון טוב. אין. 2, שני הצדדים צריכים לצאת מרוצים. ופה אנחנו נמצאים במצב ששני הצדדים מתעקשים להכריז שהם ניצחו. אם איראן מכריזה שהיא ניצחה, ויש אינדיקציות לזה שהיא מאמינה שהיא ניצחה, אז טראמפ יוצא מזה רע מאוד. ואם ארצות הברית תכריז על total victory, כמו שהוא אומר, ניצחון מוחלט, אז האיראנים לא יסכימו. והתנאי השלישי ואולי הוא פה הכי חשוב, שלטראמפ יש, הוא חייב להראות שההסכם הזה טוב יותר מההסכמים הקודמים. ובכל מצב,

0: סגירת הורמוז, הם בעצם שינו את המשוואה האסטרטגית. הרי לאף אחד אין ספק שאיראן מבחינה צבאית נחותה מארצות הברית, ואני מוסיף לזה גם את ישראל. אבל הם שינו את המשוואה האסטרטגית בזה שהם סגרו את המיצרים, והאמריקאים לא ציפו לזה, וישראל לא העריכה שזה יכול לקרות. והאיראנים עכשיו מרוצים מעצמם, הם פתאום לא בוער להם, הם מרגישים שהם עולק במצב הרבה יותר טוב משהם היו ב-28 בפברואר, ביום שבו פרצה המלחמה. ולא בוער להם, הם רואים שטראמפ מבודד בעולם, שהמלחמה מאוד לא פופולרית, שככל שעובר הזמן הפערים בין העמדות של ארצות הברית וישראל גדלים ולא מצטמצמים, והם מנסים, הם מנסים לנצל את זה.
1: התמונה מאוד לא סימפטית, כפי שאתה
0: לא
1: יודע.
0: לא
1: סימפטית
0: אותה... כדי שאני אדבר דברים
1: לא רק.
0: לא, היא לא סימפטית, כי אני אגיד לך למה. כי תראה, נכון שאפשר, אתה יודע, להקטין את זה, לעשות מינימליזציה, כמו שאומרים, ולהגיד, אוקיי, אז היו שתי התקפות, אוקיי, גם בשבוע שעבר ירו אחד על השני, אבל זה הכל נועד, הפגנת שרירים כדי להגיע להסכם. ואנחנו יודעים איך ההסכם יראה, אוקיי, זאת דרך אחת. אבל מי אמר שזה מה שיקרה? כי בכל מצב מלחמה כזה תמיד יש את הפוטנציאל להסלמה. אם שני הטייסים האמריקאים באותו מסוק אפאצ'י לא היו ניצלים אלא היו נהרגים, אם אתמול אחד הטילים האיראנים היה פוגע ישירות באוניית מלחמה משחטת אמריקאית, אם פתאום זה יכול להשלים, למרות שאף אחד לא חשב שתהיה או לא רצה הסלמה.
1: אהרון פינקס, דיפלומט ויועץ פוליטי לשעבר קונסול ישראלי בניו יורק, שהמון תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לך, אולי בוקר טוב.
1: תודה, בוקר טוב. Мой собеседник описывая ситуацию, говорит, что все выглядит следующим образом. Для того, чтобы заключить соглашение вообще какое-либо, должны три параметра быть. Во-первых, это, так сказать, желание, добрая воля между сторонами. Тут никакого желания нет. Я не говорю, говорит мой собеседник, в ситуации, так сказать, тотальной ситуации победы или сдачи, как с Германией и Японией в 45-м году. Я говорю о нынешней ситуации, которая сложилась после войны между Ираном и Соединенными Штатами. Обе стороны довольны. Если Иран заявляет о том, что они победили, то президент Трамп выглядит очень плохо. Если США заявляет о total victory, о тотальной победе, то Иран на это совершенно не пойдет. Ну и Трамп настаивает на заключении соглашение, которое в общем должно быть лучше, чем соглашение Обамы. Это довольно странно, потому что каждое соглашение уникально само по себе. Но здесь нет переговоров, потому что иногда обмениваются бумагами через катарских посредников, через посредников пакистанских. Меняют тот или иной пункт, у сближения сторон нет. Иранцы считают, что они действительно победили. Они считают, что нынешнее статическое положение такое больше выгодно им, чем президенту США, и отчасти они правы, потому что Трамп, война не популярна, Трамп все больше в этом смысле изолирован, позиции сторон, я имею в виду позиции США и Израиля в этом аспекте расходятся, и иранцы, в общем, очень этому рады. Да, говорит, мой собеседник подчеркивает, что ситуация выглядит, в общем, весьма несимпатично. Мы, конечно, можем надеяться на то, что соглашение будет достигнуто, и оно будет не самое ужасное, но при этом ведутся военные действия. Здесь очень много неизвестных. Если ракета попадет в авианосец, если бы погибли пилоты вертолета, если очень много такой неопределенности в ходе войны, и поэтому совершенно непонятно, как может быть, что ситуация будет развиваться в нынешнем положении дел в какую-то такую позитивную сторону. Это было мнение Алона Пинкаса, дипломата, политического консультанта, бывшего общего консула Израиля в Нью-Йорке. А мы продолжим говорить о политике. Вчера в Кнессете в предварительном чтении был принят закон об изучении Торы под давлением религиозных ультраортодоксальных партий. Как, вот давайте послушаем, как это звучало.
2: בעד הצביעו 56 חברי כנסת, נגד 43 חברי כנסת. אני קובע כי הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר.
1: 56 проголосовали за, 43 против. Я заявляю о том, что законопроект об изучении Торы депутат Кнессета Моше Гафни и Якова Ашера принят в предварительном чтении. У нас в эфире Зеев Кам, парламентский корреспондент корпорации «Канал».

0: В Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Высокопоставленный представитель Хизбаллы резко раскритиковал соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном и заявил, что не придает ему никакого значения. В интервью одному из ливанских телеканалов руководитель отдела ресурсов и границ Наваф Аль-Масауи заявил следующее. Это соглашение об открытии огня по Хизбалле, о введении блокады против Хизбаллы и о том, чтобы вынудить Хизбаллу отступить. Я не понимаю, какой глупец согласится принять такое соглашение. Об этом сообщил обозреватель КАН Шимон Миджан. Переговоры между Израилем и Ливаном. Глава ливанской делегации на переговорах Симон Карам выразил пессимизм по поводу перспектив переговорного процесса, отметив, что Израиль участвует в нем под давлением Соединенных Штатов. В беседе с ливанскими журналистами Карам заявил, что премьер-министр Бенямин Нетаньяху стремится продолжать войну вплоть до выборов в Израиле, и, по его мнению, Соединенные Штаты не готовы оказывать на него давление по этому вопросу. По словам Карама, Ливан не может рассчитывать на значительные достижения на переговорах, поскольку именно он оказался проигравшей стороной в войне. Он также выразил опасение, что следующий раунд переговоров между двумя странами может не состояться из-за отказа Хизбаллы взять на себя обязательство соблюдать соглашение. Соединенные Штаты завершили серию ударов по Ирану. Это вторая ночь подряд, когда американские силы наносили удары по иранским объектам. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что были атакованы системы военного наблюдения, средств связи и объекты противовоздушной обороны на территории Ирана. Американские силы применили высокоточное оружие по иранским целям, которые, по их данным, представляли угрозу для американских войск и торговых судов в международных водах. В заявлении Центрального командования говорится, что удары были нанесены в ответ на продолжающуюся и ничем не оправданную агрессию со стороны Ирана. В связи с американским ударом по Ирану минувшей ночью постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что Соединенные Штаты меняют свой подход к переговорам. Судя по всему, США давно хотели завершить этот процесс, но они сталкиваются с характером иранского режима, который стремится затянуть время и лжет. Иранцы считают, что время играет на их стороне, готовы платить цену и вводят в заблуждение даже посредников. Нужно помнить, что речь идет о серьезных посредниках, как о Пакистане, так и о Катаре. Американцы на собственном опыте узнают, с кем имеют дело. Поэтому, я думаю, в США начинают понимать, что, вероятно, потребуется еще несколько напоминаний о реальном соотношении сил в мире. Дани Данон сказал это в интервью журналистам КАН Хену Либерману и Гилли Коэн. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль решительно отвергает угрозы Ирана и попытки увязать боевые действия в Ливане с происходящим в Иране. Кампания против Ирана далека от завершения. Если Иран атакует Израиль, он получит мощный удар, как это произошло несколько дней назад. ЦАЛ готов нанести удары по Ирану, удары большой силы. Это заявление прозвучало на церемонии вручения премии безопасности Израиля. Проект основного закона об изучении Торы был одобрен вчера в предварительном чтении. Депутат Кнессет от партии Ликуд Дан Илуз, голосовавший против, заявил в этой связи в эфире КАН, что его партия должна противостоять политическому шантажу. «Я командный игрок, но существуют красные линии. И одна из таких красных линий – безопасность государства Израиль. Когда начальник генерального штаба приходит к нам и говорит, что армии не хватает солдат, когда он просит и даже умоляет помочь с призывом ультраортодоксального населения, потому что там есть очень много евреев, которые сегодня не служат в армии, мы не можем поддерживать шаги, которые лишь откладывают решение этой проблемы», – заявил депутат Илуз. В завершение после рекламы прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое похолодание, главным образом в горных районах и во внутренних районах страны. С завтрашнего дня и до воскресенья без существенных изменений. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 27, в Бершеве 32, в Эйлате 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 10 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН-РЕКА.
3: Министерства обороны, военные медики и стартап Red Sea Biotech смогли вырастить универсальную кровь из стволовых клеток. Этот масштабный проект родился как прямой урок войны 7 октября, когда стало понятно, насколько сложно и критически важно оперативно доставлять кровь раненым прямо на поле боя. И сейчас ученые доказали, что такую кровь можно производить в промышленных масштабах. Проект теперь официально переходит к стадии клинических испытаний. Если они пройдут успешно, то Израиль далеко уйдет вперед и станет первой страной в мире, которая полностью закроет дефицит донорской крови за счет собственного суверенного ее производства. У нас на линии профессор Илад Шинар, старший консультант по трансфузионной медицине и бывший заместитель гендиректора службы крови Маген Давид Адом. Профессор Шинар, шалом, бокер тов.
4: Доброе утро, бокер тов.
3: Доброе утро. Аз от ниальтет маарах шируте адам бе Исраэль бе мешек шаним, аз эх от руа ахшав это исега мадаязе?
4: קודם כל, הפרויקט הזה הוא מאוד מאוד מעניין, והוא הישג גדול, מכיוון שהוא פותר את הבעיה, או יפתור, עוד לא פותר, יפתור את הבעיה של התלות שלנו בתורמי דם אחד בשני, כי עד היום לא הצליחו במשך כל השנים האלה לייצר דם לחוטי או איזשהו תחליף לדם של בני אדם. אבל אני מוכרחה להגיד כבר בהתחלה, לפני שקצת ניכנס יותר לפרטים, שהיישום של זה עוד רחוק מאוד.
3: כן.
4: זאת אומרת שנצטרך להמשיך ולקבל תרומות מתורמי דם מתנדבים בישראל, לדעתי עוד כמה שנים טובות, לפני שנוכל להגיד שאנחנו באמת מחליפים את תרומות הדם בתאי הדם האדומים האלה שייוצרו באופן технологий.
3: Кен, они торгем в нахуй нам ших. Итак, это очень интересный проект, говорит профессор Шинар, и он позволит в тот момент, когда будет осуществлен, он позволит нам избавиться от зависимости от донорской крови. Это действительно очень большое продвижение в этом смысле, но я должна сказать, что этот проект еще очень сейчас далек до своего осуществления. Клинические испытания требуют очень больших усилий, большого количества добровольцев, поэтому пройдет немало времени. Я думаю, пройдет как по меньшей мере несколько лет, прежде чем эти самые красные кровяные тельца, которые будут извлекаться из стволовых клеток, станут, в общем-то сказать, нашей реальностью и смогут полностью заменить донорскую кровь. А им, а коль, нагид, илех, к мош царих, а коль яцлиях, басуфо шель давар зе яхлиф лихалутин, бемет, это трумот дам ми анашим, ош адайна нахунит старых трумот каэле.
4: אני חושבת שעדיין נצטרך תרומות, כי הפרויקט הזה, החשיבות שלו זה שלוקחים תאי אב או תאי גזע, זה התאים האלה שיש במח העצם של כל אחד שהם מייצרים דם. אוספים אותם, בוחרים מהם תאים מסוימים, שמים אותם או ישימו אותם בביו-ריאקטורים, ויתנו להם את כל מה שהם צריכים כדי להפוך להיות תאי דם אדומים. עדיין נשארת הבעיה של כמובן חלבוני הפלזמה, תסיות, פלייטלט, שהם אחריות לקרישה. יש עוד עבודה לעשות, אבל אם נוכל להחזיק מלאי של תאי דם אדומים, זה לפחות יעזור לנו במחסור, שיש כמעט מחסור מתמיד בתאי דם אדומים.
3: כן. Я думаю, что даже когда этот проект будет осуществлен, и надеемся, что он будет осуществлен полностью, то все равно еще будет необходимость в донорской крови, то есть он полностью не заменит необходимости в донорской, спроса на донорскую кровь, потому что речь идет о красных кровяных шариках, которые будут производиться в биореакторах, и они будут извлекаться из стволовых клеток организма, но есть еще и спрос на другие виды крови, на плазму, на, ну, другие показатели, сейчас я не буду заниматься переводом этих терминов, но тем не менее все равно такая необходимость останется, но, безусловно, речь идет об очень большом прорыве. Аз эх бецем нахну нухалла дадше шешемуш ба бадам, аше нахну никабель ба бадерхазот у батуах, у хиюни.
4: לכן יש עבודה רבה, א', לעשות את זה בצורה באמת תעשייתית, וב', לעשות ניסויים קליניים, לבדוק קודם כל שהתאים האלה, שאני מאמינה שהם יהיו תאים טובים מאוד, יודעים לעשות את כל מה שהם צריכים, לקחת חמצן לרקמות, להחזיר את ה-CO2 לריאות, להיות באינטראקציה עם הדופן של כלי הדם, כשאדם זורם, הוא זורם בתוך כלי הדם בצינורות, והוא לא זורם פסיבית, יש לו אינטראקציה עם, עם כלי הדם שהוא עובר בהם, יש לו אינטראקציה עם תאים אחרים בתוך הדם. כל הדברים האלה זה בדיוק השלב שצריכים עכשיו להיכנס ולוודא שני דברים. א', שאפשר לעשות את התאים האלה באמת בכמויות גדולות, וב', שהם מתפקדים כמו שאנחנו מצפים מתאי דם אדומים רגילים. זה יצריך אישורים של רשויות בארץ וכמובן בעולם, ה-FDA, התקן האירופאי, הרבה לפני שזה יגיע לשימוש.
3: כן. Моя собеседница говорит о том, отвечает на мой вопрос о том, как можно быть уверенными в том, что такая вот искусственная кровь, которая будет производиться в биореакторах, она будет надежна для использования. Собственно, для этого и проводятся эти исследования. Эти исследования должны показать и доказать, что эффективность использования такой крови, она очень высокая. Во-первых, что ее можно производить в промышленных количествах. В этом, собственно говоря, главный смысл. Во-вторых, в том, что она отвечает всем потребностям, которые необходимы для того, чтобы кровь была эффективна, работала в организме другого человека. Мы знаем, что есть очень много взаимодействий крови с организмами, с тканями, с органами. И в этом смысле эти исследования, они должны показать эффективность и безопасность использования такой крови. Кроме того, есть огромная работа, которая связана с получением различных разрешений. Конечно, в Израиле нужно заручиться всеми разрешениями и за границей, если мы хотим ее использовать за границей, в Федеральное бюро по медикаментам в США и многие другие. Так что на это и тоже, в общем-то, сказать, понадобятся дополнительные усилия. Поэтому анахну медобрим ба прицат דרך שכבר קרתה ב... במלחמה הזאת. אנחנו כמובן מקווים שזאת הייתה המלחמה האחרונה, אבל נגיד השימוש בדם מסוג זה יכול לשנות לחלוטין באמת את התמונה בשדה הקרב?
4: תראי, קודם אנחנו באמת מהווים פריצת דרך בעולם בשימוש בדם, דם מלא אנחנו קוראים לו, זה מנות דם כמו שאנחנו לוקחים אותם מהתורמים, לטיפול בחיילים קרוב מאוד לאתר הפציעה. וזה באמת את הפריצת דרך מדהימה שעוקבים אחריה בכל העולם. לכן תמיד, תמיד אנחנו צריכים תורמי דם מסוג O. יעזור אם יהיה לנו מלאי כזה של מנות נוספות, מאוד יעזור. אבל כמו שאמרתי קודם, בינתיים אני באמת מנצלת את ההזדמנות שאני מפורחת איתך ופונה אל המאזינים והמאזינות של רקע. בואו לתרום דם, תיכנסו לאתר של מגן דוד אדום, תחפשו איפה יש התרמה הקרובה אליכם, ובואו לתרום דם, והקריאה היא במיוחד מכוונת לבעלי דם מסוג O,
3: שזה אוניברסלי.
4: כמו שאת אמרת, הדם שאותו אנחנו נותנים לכל אחד, גם אם אנחנו לא יודעים את סוג הדם שלו, אם אין זמן אפילו לבדוק את זה, או אם האירוי נעשה מחוץ לכותלי בית חולים, ניתן דם מסוג O, ולכן בעלי דם מסוג O וה... גם המינוס עם הארץ מינוס, בואו לתרום דם, תעזרו לנו לטפל בפצועים ובחולים בארץ.
3: כן, אם אנחנו באמת כבר מדברים על תרומת דם, מי יכול לתרום דם? יש הגבלות של גיל, של מחלות?
4: אז ככה, מגיל 17 עד 18 צריך לפי מדינת ישראל להביא אישור מההורים. מעל גיל 18 אין הגבלת גיל, אפשר לתרום עד 120, ובתנאי מעל גיל 60 או 65, זה תלוי אם זה תורם חדש או תורם חוזר, צריכים להביא פעם בשנה אישור מהרופא בקופת חולים, שהבן אדם שבא לתרום אכן יכול לתרום, וזה לא יזיק לבריאותו. אבל, וחוץ מזה, באתר של מד"א, אפשר להיכנס ולראות את כל ההגבלות, מחלות מסוימות, תרופות מסוימות, ביקור בכל מיני ארצות, מקומות שהייתה ויש מלאריה, אז צריך לחכות יותר זמן. אבל, וכדאי לעקוב אחרי המקומות האלה. וכמובן שמגיעים לאתר ההתרמה, אז ממלאים שאלון ומשוחחים עם המתרימים שעוברים על שאלון ורואים אם יש בעיות שבגללם האיש שבא או האישה שבא לא יכולים לתרום דם, אם זה בגלל בעיות רפואיות שלהם או בעיות רפואיות או מצבים שעלולים להזיק למקבלי הדם.
3: כן. פרופסור אילת שינר, לשעבר סמנכ"לית שירותי הדם של מגן דוד אדום ויועצת בכירה לרפואת אירועים, המון המון תודה.
4: תודה רבה לכם ותודה מראש לכל מי שיבוא לתרום דם.
3: תודה לתרום.
4: בואו להציל חיים.
3: כן. Моя собеседница говорит о том, что уже во время последней войны, после 7 октября, в Израиле произошел прорыв по лечению, по оказанию помощи раненым. Мы доставляли полные порции крови прямо на поле боя, и таким образом было спасено очень много жизней, и весь мир фактически следил за тем, как это происходило, как мы это делали. И, конечно же, можно сказать, что если будет создана такая универсальная кровь, которую можно очень быстро в больших промышленных количествах создать, и ее будет очень много, за нами тоже будет следить весь мир. Я очень надеюсь, что это произойдет. Но, как я уже говорила, это произойдет очень не скоро. И поэтому сегодня я хочу воспользоваться этой трибуной и обратиться к слушателям Радио Рек и сказать им, пожалуйста, приходите на пункты сдачи крови и сдавайте кровь. Нам очень нужна кровь, в особенности нужна кровь группы О, универсальная кровь, которую можно влить любому человеку. Мы даже иногда в каких-то случаях, когда нет времени, даже не узнаем, какая группа крови у человека, которому нужна кровь, просто даем ему кровь группы О. Эта кровь пользуется особенным спросом, причем как резус положительный, так и отрицательный. Но любая группа крови нам необходима. Как всегда в Израиле, как и во всем мире, есть огромный дефицит донорской крови. И я очень бы хотела, чтобы люди воспользовались нашим призывом и пришли на пункты сдачи крови и сделали это. Это может сделать любой человек в любом возрасте, фактически от 18 лет и старше. До 18 нужно разрешение родителей. Потом, в общем, нет никаких особенных ограничений. После 60 лет нужно принести раз в год справку от врача или даже позже, если вы регулярно сдавали кровь в прошлом. Есть определенный набор медицинских показателей, которые не позволяет вам стать донором, но обо всем этом можно узнать заранее. Я бы очень хотела, чтобы этот призыв был услышан, говорит профессор Эйлат Шинар, в прошлом заместитель генерального директора службы крови Маген Давид Адома, сегодня старший консультант по переливанию крови.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
3: Продолжаем программу. Чемпионат мира по футболу стартует завтра в Северной Америке. Открытие, первый матч состоятся в Мехико. Мексика играет с Южной Африкой. Это, конечно же, огромный футбольный праздник. Причем, я думаю, не только для любителей футбола, но и для любителей, в общем, праздников. Многие люди смотрят матчи Мундиаля, даже те, которые обычно не следят за футболом. У нас целиком все матчи транслируются в корпорации общественного вещания, причем абсолютно бесплатно, но и Мундиаль помимо спорта, это еще и колоссальное экономическое событие. Обсудим эту сторону. У нас на линии доктор Томер Федлон, исследователь политической экономии, Тель-Авивский университет, Институт национальной безопасности, INSS. Доктор Федлон, шалом, бокертов.
5: שלום, בוקר טוב.
3: אז כשאנחנו באמת מנתחים את המאזן הרווחים של אירוע ספורט בסדר גודל כזה, אז נראה שהמדינות המארחות לוקחות על עצמן סיכון, בזמן שהרווח הבטוח נשאר אצל הגופים המנהלים, במקרה הזה זה פיפה כמובן. אז האם המודל הכלכלי של הטורנירים האלה אולי פשט רגל? מבחינת המדינות כמובן,
5: בהחלט את נוגעת בנקודה שנחקרת רבות בשנים האחרונות. אם בעבר מדינות לקחו על עצמן את אירוח הטורניר גם ממניעים כלכליים, כן, באמת חשבו שזה ימשוך תיירות ובאמת יוביל לדיבידנדים כלכליים נוספים, היום אנחנו רואים תמונה מעט שונה, ובה רק מעט מאוד מדינות באמת רוצות לשאת את הנטל הכלכלי והלוגיסטי הכרוך באירוח מונדיאל. הסיבה לכך היא שרוב הרווחים בסיכומו של דבר הולכים לפיפה. כן, מדובר באירוע שמכניס עשרות מיליארדי דולרים, אבל בראש ובראשונה לקופתה של פיפה. למשל, מכירת כרטיסים, ספונסרים, זכויות שידור, הכסף הזה הולך אך ורק לפיפה, כאשר בצד ההוצאות, רוב ההוצאות נופלות על המדינות המערכות בסיכומו של דבר. בהקשר הזה, מקסיקו, ארצות הברית וקנדה. אז איפה הן יכולות לראות מעט רווחים? כמובן בדרכים עקיפות. למשל, מסעדות ודברים אחרים, אבל היום אנחנו כבר יודעים שרוב הדברים האלה פחות קורים. מכיוון שמי שכבר מוציא כל כך הרבה כסף עבור כרטיס למונדיאל, ומי שמוציא כסף עבור טיסה, וגם בתי מלון, בסוף הוא מתקמצן על הרבה מאוד דברים אחרים שהם נוספים. ולכן לרוב המדינות לא רואות בצד ההכנסות, הכנסות מספיק גדולות כדי להחזיר את כל ההוצאות שלהן. ולכן אנחנו מדברים פה גם הרבה על דברים אחרים שאפשר להרוויח מאירוח מונדיאל, שזה יוקרה בינלאומית, לגיטימציה, כבוד כמובן. יש פה אלמנטים נוספים מעבר לשורת הרווח הסופית. אנחנו יודעים כמה דונלד טראמפ, שארצות הברית היא המערכת המרכזית של כ-80% מכלל המשחקים במונדיאל הזה, אנחנו יודעים כמה נשיא ארצות הברית אוהב את הספוטלייט, אוהב את אור הזרקורים. המונדיאל מעניק לו את זה, המונדיאל ייתן לו את הבמה המרכזית בעולם כפי שהוא אוהב. כך גם היה בטורנירים קודמים, קטר, רוסיה ופוטין, כן. בוודאי, ברזיל, כמובן שהם רצו להציג את עצמן כמעצמות או כמדינות שבאמת יכולות לשאת את הנטל הכלכלי והלוגיסטי הכרוך באירוח מונדיאל, גם אם הן היו מודעות לעובדה שבשורת הרווח זה לא יביא הכנסות שיחסו את ההוצאות.
3: אז יכול להיות שבסופו של דבר אנחנו נשאר רק עם מדינות וערים שרוצות להביא רק רווח פוליטי, תדמיתי, ולא באמת לא, זה כבר הופך את האירוע הספורטיבי הזה למשהו אחר לגמרי.
5: כן, אנחנו יודעים שבשנים האחרונות המדינות והערים המערכות דנות עם פיפה על דרכים מסוימות שיעזרו להן לחסות את ההוצאות. כלומר, הדברים האלה הם כבר בתהליך. קטר לא הייתה ככה, כי קטר פשוט הוציאה סכום יוצא דופן של 200 מיליארד דולר כדי להריח, והייתה צריכה לבנות את הכל מאפס. במקרה של ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, בצד החיובי של העניין, אפשר לומר שהן לא נאלצו להשקיע כספים רבים בבניית אצטדיונים, הכל מתקיים באצטדיונים שכבר קיימים, ולא נאלצו להוציא הרבה כסף עבור תשתיות. כלומר, צד ההוצאות פה הוא משמעותית נמוך יותר מאשר מונדיאלים קודמים. לכן כנראה שאנחנו ניתה יותר למודל הזה, שבו מדינות מערכות הן מדינות שלא נאלצות להוציא הרבה כסף, כפי שעשתה קטר וכפי שבטח עשתה דרום אפריקה ב-2010, כאשר הן נאלצו לבנות את הכל מאפס.
3: עם אולימפיאדה זה אותו סיפור, או שבאמת מונדיאל זה משהו מאוד ייחודי?
5: אולימפיאדה ומונדיאל אנחנו מתייחסים אליהם באותו קנה מידה, כי שניהם הם מגה איבנט, שניהם הם אירועי ספורט בקנה מידה מונומנטלי, קנה מידה משמעותי גדול, ולכן גם צד ההוצאות באולימפיאדה זה פחות או יותר אותו דבר. כולם זוכרים את אולימפיאדת החורף שרוסיה עירכה בסוצ'י, העיר שככל הידוע לי היא העיר החמה ביותר ברוסיה, והיא נאלצה בסיכומו של דבר להוציא מעל ל-50 מיליארד דולר רק כדי להריח את זה ולבנות תשתיות ראויות לאולימפיאדת החורף. על כן גם באולימפיאדה אנחנו מדברים פחות או יותר על אותו סדר גודל. פריז ב-2024 נאלצה להוציא הרבה פחות מכיוון שרוב התשתית כבר הייתה קיימת. ועם זאת עדיין צד ההוצאות עלה על צד ההכנסות, גם בפריז.
3: כן. טוב, עדיין אירוע ספורטיבי, הרבה אנשים אוהבים כדורגל, בעיקר גם לראות דרך המסכים, זה כיף.
5: בוודאי.
3: כן, אז לכן זה באמת משהו גדול שקורה עכשיו. דוקטור תומר פדלון, חוקר כלכלה פוליטית באוניברסיטת תל אביב ו-INSS, תודה רבה.
5: תודה רבה.
3: אתה תראה את הכדורגל?
5: בוודאי. זה אירוע מרכזי של החודש, חודש וחצי הקרובים, כדאי לנו להצמד למסך. עם כל זה שהמונדיאל אולי קצת איבד מיוקרתו, ויש הרבה משתתפות, ואנחנו יכולים לדבר מפה ועד הודעה חדשה על האפקט הכלכלי, עדיין זה אירוע מרכזי, אירוע מקסים, שכדאי לצפות בו, גם אם אנחנו לא חובבי, גם אם יש בינינו כאלו שהם לא חובבי כדורגל, כי הוא הרבה מעבר לכדורגל.
3: ברור. תודה, תומר, להתראות.
5: תודה.
3: Итак, мой собеседник говорит о том, что в результате получается, что если проанализировать баланс доходов от спортивных событий такого масштаба, как чемпионат мира по футболу, то выясняется, что главная гарантированная прибыль остается у организующих мероприятий, организаций. В данном случае речь идет о FIFA. Фактически они получают все доходы от продажи билетов, от спонсорства, от вообще всего, что связано с футболом, в то время как принимающие страны берут на себя огромный риск, выступая в этой роли, потому что, в общем, доходов они не получат. Единственные доходы, на которые они могут рассчитывать, это то, что называется сопутствующие доходы от ресторанов, от гостиниц, от вообще, так сказать, большого наплыва туристов. Но в данном случае мы можем говорить о том, что это действительно большой риск, потому что туристы, которые приезжают на такие спортивные мероприятия большие, это, в общем, турист вполне специфический, и он не приезжает как обычный турист, который действительно хочет хорошо провести время, который хочет все время питаться в ресторанах и жить в дорогих гостиницах. В данном случае такой турист, он уже потратил такие огромные деньги для того, чтобы приехать в эту страну и для того, чтобы посетить матчи, купил дорогие очень билеты на футбольные матчи, он будет экономить буквально на всем. Разумеется, ему нужно где-то жить, ему нужно чем-то питаться, но его голова будет занята главным образом тем, чтобы сэкономить как можно больше денег, поэтому то, что было раньше, что считалось, что принимающая сторона обязательно расцветет, если примет у себя такое огромное количество людей, это привлечет огромное количество туристов, то сейчас всем понятно, что нынешняя модель, о которой идет речь, при которой такая организация, как FIFA, получает львиную долю доходов от этого мероприятия, она просто не работает для принимающих стран. И в этом смысле понятно, что многие из них хотят провести такие мероприятия из других соображений, из политических соображений, из соображений престижа, некой легитимации. В этом смысле можно говорить о нынешнем чемпионате мира по футболу, президент Трамп, который очень любит находиться в свете так сказать, прожекторов, и что влияние, внимание привлечено к нему, ему это очень нравится, и он с большим удовольствием принимает сейчас чемпионат мира, в том числе и в США. Можно привести примеры других турниров. Например, в Катаре. Понятно, что для Катара это было очень важно. Они потратили огромные суммы денег для проведения чемпионата мира. Можно говорить о России, которая проводила чемпионат мира. И тоже, в общем-то, сказать, вопрос легитимации был далеко не последний. В этом смысле возможно, что все больше и больше проведение таких турниров будет в основном вызываться политическими соображениями, а не, скажем так, соображениями экономическими. Единственное, что это в этом смысле характеризует и нынешний чемпионат мира по футболу, в тех странах, в которых уже существует инфраструктура для проведения подобных турниров, то есть есть стадионы, есть, так сказать, ну, база для того, чтобы принять большое количество людей, это будет сделать, по всей видимости, легче, и так это происходит и сейчас в Северной Америке, если мы можем привести в пример, опять же, другие страны, и в этом смысле можно говорить об Олимпиаде, которая тоже является очень крупным событием, которое является достаточно экономически тяжелым для принимающей страны. То есть то, что в России зимняя Олимпиада проходила в городе Сочи, который является, наверное, одним из самых теплых городов этой страны. И, конечно, это потребовало огромных вложений. 50 миллиардов долларов Россия потратила на то, чтобы все там построить в Сочи для проведения зимней Олимпиады. В Катаре было то же самое. Ну, в Катаре, как мы знаем, денег много, о них просто, в общем-то, и не считают. В Париже Олимпиада проходила уже, как правило, на базе существующих объектов инфраструктуры, поэтому французам пришлось потратить меньше на проведение этого мероприятия. Но в целом, если подводить итог, то можно сказать, что это в любом случае огромное событие. И привлекает оно очень-очень много людей, даже если вы не являетесь поклонником этой футбольной этой игры, то, наверное, все равно будете смотреть футбольные матчи, потому что это действительно главное событие нынешнего лета, главное спортивное событие нынешнего лета. Я тоже буду смотреть футбол, говорит Томер Федлон, доктор Томер Федлон, исследователь политической экономики, Тель-Авивский университет и Институт национальной безопасности.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
3: Итан Михановский, 12-летний виолончелист, вернулся из Словакии, где он победил в международном конкурсе «Talents for Europe» – «Таланты для Европы». И получил, помимо первой премии, получил еще специальный приз. Итан у нас в студии. Доброе утро, добрый день.
6: Добрый день.
3: Спасибо, что пришел к нам.
6: Спасибо вам.
3: Расскажи, как было на этом конкурсе. Ты у нас рассказывал, был недавно у нас в эфире на Радио Река, рассказывала нам о своем участии в концерте, да, где играли и пианисты, и музыканты, на которые играют на струнных инструментах. Но сейчас ты был за границей и получил там первую премию. Какая была обстановка на конкурсе?
6: Было много очень детей. В моей группе было чуть поменьше, чем в других группах, и я очень волновался.
3: Mm-hmm. Но ты ехал с уверенностью, что ты должен победить на этом конкурсе, да? Иначе, наверное, не получилось бы.
6: Да.
3: И когда ты понял, что это идет к победе?
6: Когда что, я туда поехал.
3: А когда вышел на сцену, сыграл и был доволен, да, тем, как получилось? Ага. Получилось удачно. А как вообще получается, что многие музыканты, особенно дети, они жалуются, что очень волнуются и не всегда могут выглядеть на сцене так, как у них получается это дома. Как тебе удается преодолеть волнение?
6: Я пытаюсь улыбаться и не думать о том, что это сложно. Я пытаюсь думать только о музыке.
3: Здорово. А то, что сидят люди и слушают тебя, тебе это помогает?
6: Да.
3: И поэтому, наверное, на концертах получается еще лучше, да, потому что есть публика, которая пришла тебя слушать, и ей очень приятно, они очень довольны, да, никто тебя не оценивает,
6: да.
3: В общем, можно здесь выложиться. Расскажи, Итан, я знаю, что твой папа виолончелист в Израильском филармоническом оркестре, и дедушка виолончелист, и ты тоже выбрал виолончель. Как это получилось?
6: Во время короны моя мама мне предложила поиграть на виолончели.
3: До этого ты играл на фортепиано?
6: Да.
3: Угу.
6: Не, до этого мы хотели, чтобы я играл на скрипке, но потом эта ученица сказала, нет, есть ученица на виолончели. И вот так мама моя предложила играть на виолончели, и я согласился.
3: И почему? Потому что ты уже слышал виолончель, конечно, много раз, да, в своей жизни, в том числе, как папа занимается дома, и тебе просто нравился этот инструмент.
6: Да, очень.
3: Угу. И какая была виолончель сначала?
6: Мне кажется, одна четверть.
3: То есть одна из самых маленьких, которая только может быть. А сейчас уже она почти...
6: 7/8.
3: 7/8, то есть уже чуть-чуть и будет полная виолончель, да? Да. И ты ездишь в музыкальную школу из Тель-Авива в Раанану, да? Потому что там работает твоя учительница, которая тоже получила приз на этом конкурсе, да?
6: Да.
3: Как лучшая учительница. Расскажи нам о ней. Люба Рабин ее зовут.
6: Люба Рабин — это моя учительница. Она очень добрая, и мне очень весело с ней заниматься, потому что иногда мне дают конфеты.
3: Ух ты! Ну, наверное, все-таки не за конфет, да? Потому что тебе нравится играть. Скажи, пожалуйста, а сколько тебе приходится заниматься каждый день?
6: 3 или 4 часа.
3: Да, ну это много, в общем, для мальчика, который ходит в школу, да, и, наверное, ты же хочешь тоже еще поиграть в футбол и поиграть в компьютерные игры, да?
6: Да.
3: Поразговаривать со своими друзьями. То есть много времени занимает игра.
6: Да.
3: Но тебе не жалко этого времени?
6: Нет.
3: И что было вот до сих пор? То есть ты начал в 7 примерно лет играть на виолончели, потом довольно быстро ты победил в международном конкурсе детском, да, в 9 лет?
6: Да.
3: В Париже?
6: Да.
3: И еще сыграл несколько больших концертов с Израильской филармонией, да, еще, ну, как вот в том концерте, о котором мы разговаривали. И что ты хочешь так продолжать? Ты хочешь играть большие концерты или хочешь играть камерную музыку? Что тебе больше нравится?
6: Мне больше нравится играть в больших залах. И я хочу продолжать как сольный вокалист.
3: А например, с сочинением музыки ты пробовал уже, когда это получалось у тебя для себя самого, или может быть, записывал уже что-то, или еще пока нет?
6: Пока еще нет, но я хочу в будущем попробовать.
3: И дирижирование тоже, да? Мы говорили об этом.
6: Да.
3: Да. А с сестрами у тебя получается играть?
6: Да, мы играли один раз трио. Только моя сестра, которая старше, играла на пианино. Сейчас она играет на контрабасе.
3: Да, а другая сестра твоя скрипачка.
6: Да.
3: Поэтому тоже, в общем, можно играть много музыки вместе, да?
6: Да.
3: Это, ну, иногда это получается. По поводу еще раз этого конкурса, я уже сказала, что ты получил первую премию и получил еще специальный приз. Там было обязательное произведение, которое играли все участники, и ты его сыграл лучше всех.
6: Да.
3: Это было очень приятно, наверное, да?
6: Да.
3: А что вообще там было? Помимо того, что вы играли перед жюри, был еще какой-то концерт заключительный, где удалось поиграть?
6: Нет, там просто было очень много людей, очень много, там 4 категории, и потом были скрипки, из этого не получилось.
3: Угу. Понятно, много участников, да?
6: Да.
3: Но вы ходили друг друга слушать тоже, или только каждый приходил на свою...
6: А не, мы, моя мама, ага. Я, больше моя мама приходили на концерты первых, третьих и четвертых категорий. Они играли тоже очень хорошо.
3: Да. То есть там были такие сильные музыканты, ребята из всей Европы фактически, да?
6: Да.
3: И ты был единственный представитель Израиля?
6: Да.
3: Понятно. Это было как?
6: Весело.
3: Весело, да? То есть ты бы хотел, чтобы так и продолжалось. А какие у тебя планы? У тебя есть какие-то ближайшие конкурсы, к которым ты готовишься, или выступления назначены?
6: Пока я думаю о конкурсах и хочу подготовиться к еще концертам.
3: Да. Какая музыка тебе больше всего нравится?
6: Мне вся музыка до 19 века.
3: До 19-го. А в 20 веке уже немножко тяжело, да?
6: Да, есть очень красивые произведения, но есть и не совсем красивые.
3: Понятно. То есть ты играешь от Баха до кого? До Сен-Санса.
6: До Шопена. До Сен-Санса, да.
3: Да, Шопен тоже писал для виолончели.
6: Да.
3: Все его знают как фортепианного композитора, но для виолончели у него тоже много есть. Ну, а ты бы хотел, чтобы для тебя написали какое-нибудь произведение?
6: Да.
3: И тогда бы можно было рассказать композитору, что бы ты хотел там, чтобы было, да?
6: Да.
3: Здорово. Итан Михановский, спасибо огромное, что приехал к нам в студию и что поделился с нами своими успехами, своими планами. Я надеюсь, что у тебя впереди очень много еще есть интересных событий, и что ты нам будешь о них рассказывать.
6: Спасибо большое.
3: Спасибо. И мы сейчас послушаем музыкальный фрагмент в твоем исполнении. Расскажи о том, что ты будешь играть.
6: Я буду играть концертный полонез Дэвид Поппера.
3: Отлично. Слушаем. Спасибо, Итан. Всего хорошего.
6: Спасибо вам.

0: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека.
1: Театр Геша представлен в 15 номинациях театральной премии Тель-Авива. Яффа – это премия, учреждена мэрией в нынешнем году как новая ежегодная награда для ведущих театров Тель-Авива. Спектакль «Души» представлен в 7 номинациях, «Мамаша Кураж» и ее дети в 5, «Крум» в 3. В категории «Спектакль года» представлены сразу две постановки Гешера, «Души» и «Мамаша Кураж» и ее дети. И есть еще масса номинаций: «Актриса года», «Актер года», Евгения Додина и Ариэль Бронс. Пьеса Руи Хэна «Души» номинирована в категории «Лучшая пьеса». В категории «Лучшая сценография» я просто читаю даже не все, что есть, но уже, как было сказано, 15 номинаций. «Лучшая сценография» — Иран Ацмон, «Души» — Михаил Кроменко, «Мамаша Кураж» и ее дети. «Особая гордость театра» — молодые актеры театра Гешер, Полина Пахомова, играющая в «Круме», и Никита Гольдман, «Мамаша Кураж» и ее дети. Они номинированы в категории «Прорыв года». У нас на линии Полина Пахомова. Здравствуйте, Полина, доброе утро. Алло, алло. Да, мы еще, я так понимаю, что где-то у нас провисла эта связь. Сейчас попытаемся связаться с Полиной. Да, Полина, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Здравствуйте, слава богу, есть связь. Полина, мы вас поздравляем. Номинация в категории «Прорыв года».
2: Спасибо, спасибо, мне очень приятно.
1: Да, и вы играете в спектакле «Крум». Расскажите, знаете, спектакль вышел, по-моему, год назад, и как-то вот сразу вот эти войны все, значит, одна за другой. Я думаю, что есть повод сейчас рассказать об этом. Это фактически опера, да, спектакль-опера по пьесе Хануха Левина.
2: Да, это очень интересная интерпретация молодого режиссера Золотовицкого, Лёши. Мне кажется, это очень интересный взгляд вообще на этого автора. И для нас это было новое что-то, потому что мы никогда не работали с израильскими авторами еще, ну, для меня, во всяком случае, для Никиты Гольдмана. Вот. И нам было страшно интересно соединить весь спектакль только, с одной стороны, как будто бы в песне, это же песня, там, мюзикл-опера, но при этом играем мы все как будто бы это драматический театр. То есть мы это не опера-опера, и это не театр-театр, это такой микс жанров, который я очень полюбила в этом спектакле.
1: Как вам вообще, так сказать, текст Хануха Левина показался? Я спрашиваю это, ну, всех актеров, которые играют в пьесах Левина, потому что, ну, мне самой, например, заняло довольно много времени как бы понять эстетику Левина, дойти и полюбить ее. Как вы восприняли?
2: О, это был невероятно интересный взгляд, как будто бы, но на его глазами, на людей, живущих здесь. Это чуть-чуть сарказм, чуть-чуть и там много юмора и очень много боли какой-то внутренней, он смешивает это. И они, с одной стороны, не классические, как будто бы, тексты. Есть и очень острые моменты, как будто наглые, открытые. И это, ну, я не знаю, как одним словом не опишешь. Это был страшно интересный процесс, потому что в конце концов мы это все очень полюбили, потому что все его персонажи необыкновенные. Они, это необычные люди, каждый со своим каким-то перцем внутри.
1: Да. Скажите, а как вообще играть на иврите? Насколько это представляет сложность для нового репатрианта?
2: На самом деле, нет, сначала было это очень сложно. Вот так скажем, я не буду врать. Это очень сложно. Я не скажу, что это легко, и все всегда удается. Я очень переживаю каждый раз, когда выхожу. В принципе, переживаешь перед выходом на сцену, а тут вдвойне, наверное. Но как оказалось, что это возможно, и возможно, да.

0: тоже где-то уловить мелодику и как-то сжиться с этим. Мне стало в какой-то момент даже легче, чем я думала. Угу. Поначалу было очень тяжело.
1: То есть нужно было просто заучить роль, нужно всегда понимать, о чем вы говорите.
0: Это обязательно, обязательно. То есть даже не то, чтобы заучить ее, скорее именно вот понять нюансы языка, все там вот окончания, почему именно так строится предложение, как будто его почувствовать язык. Когда ты больше в это вливаешься, то ты уже легче, как с большой любовью это все происходит.
1: Угу. Полина, давайте вы расскажите нам о себе. У вас такая, несмотря на молодость, довольно интересная биография. Вы родились во Львове, да?
0: Да.
1: В театральной семье.
0: Да, да, да, да. Моя мама заслуженная актриса Украины и России, папа заслуженный деятель искусств. Дедушки и бабушки у меня еще.
1: Тоже актеры.
0: Да.
1: Понятно. То есть уже, так сказать, такая династия целая. И вы выросли в Томске.
0: Да.
1: Угу. А потом Москва,
0: в
1: Сибири, да?
0: Потом я поступила в ВГИК сразу после школы и уже уехала и жила в Москве до окончания. Потом поступил в театр. Ну, не сразу, я работала у Дмитрия Анатольевича Крымова один год, у Виктюка один год, потом поступила в театр «Современник». И до начала войны работала там, собственно.
1: Да,
0: уже здесь.
1: А потом приехали сюда, и как складывалась здесь ваша театральная жизнь?
0: Ну, изначально я вообще ехала и не сильно знала, хотя у меня сестра, моя актриса тоже, Ксения Рабинович, она здесь живет много лет, вот, и понятно, что страна не очень большая, и поэтому непонятно, как русскоязычной актрисе, там, не в 15 лет, да, там, не совсем, когда ты молодой, приехать и работать, это, наверное, сложно, поэтому я подумала и решила, что, наверное, не получится, наверное, уже надо завязывать с актерством, поиграла я в «Современники», раз решила менять жизнь, но, может быть, и поменяю профессию. И первый год я не сильно как-то дергалась, я пыталась выучить язык, понять, где я нахожусь и так далее. И вообще думала, что не буду актрисой. Потом потихонечку... ну, в общем, не очень у меня складывалось до Гешера. То есть я работала на разных работах, ну, вот всякие вот такие репатриантские вещи пришлось пройти. Не буду лить розовую краску, что все было очень хорошо. По-разному. И очень тяжело тоже было. Но все-таки сердце мое стремилось в театр, поэтому меня заинтересовало, что здесь происходит, что здесь. Мне сказали про Гешер. То я пошла, встретилась с Леной. Потом Фулкра. Она меня познакомила с Фулкра, на самом деле, с Дашей Шаминой, которая потом вот мы сделали достаточно продолжительные проекты и много разных спектаклей на русском языке, кабаре, такие яркие, я думаю, что запоминающиеся спектакли, многие нас помнят и знают тоже, протестные. Ну и Гешер. Собственно, большой театральный пока у меня нет истории здесь.
1: Да.
0: Вот ну, это Фулкра и Гешер.
1: Смотрите, видите, как бы есть номинированы на такую престижную, хоть и новую, но понятно, что престижную премию, потому что все-таки главные театры, конечно же, в Тель-Авиве, да, что уж там говорить в Израиле. Но у вас есть тяга именно к музыкальному театру, то есть вы вот и кабаре, Фулкро, и в, вот здесь вот музыкальный спектакль.
0: Я думаю, что у меня просто есть возможность это делать в первую очередь. Ну ладно, нет, во вторую. А в первую я, да, это люблю. То есть я себя не оппозиционирую как там, певица, но я точно поющая актриса. И всегда так было. Я работала в очень многих мюзиклах и в Москве параллельно там «Современнику». И в музыкальной истории я это очень люблю. И режиссеры меня берут, потому что, наверное, я это как-то умею. И оно так сложилось еще. Мне тоже задавали вопрос, почему кабаре? Почему сейчас везде кабаре? Просто мне кажется, что эта форма на данный момент лучше всего может показать вот этот абсурд происходящего, когда в какой-то очень драматический момент это... звучит какая-нибудь дикая музыка, это все вот очень яркая форма, потому что вот уже страдать просто без каких-то внутренних переворотов невозможно. То есть это не про веселье кабаре в данном случае. И вообще, и это опера не про веселье. Знаете, как я последнее скажу, нам в институте говорили, ты начинаешь петь только там, когда ты уже не можешь говорить, то есть когда тебя захлестывает какая-то эмоция, то есть музыкальное какое-то произведение всегда в спектакле говорит о накале страстей. И я думаю, что это просто про наше время сейчас, поэтому все поют везде.
1: Да. Я с вами согласна абсолютно. Полина Пахомова. Я только отмечу еще, что я не сказала, по-моему, что композитор Ави Бениамин, который написал музыку
0: Крому, один шикарный,
1: из основателей невероятный. Театра Гешер, он тоже номинирован на премию, на театральную премию Тель-Авив-Яфо за в категории «Лучшая музыка к спектаклю». Поэтому всем, кто еще не смотрел Крум, то обязательно...
0: Да, приходите.
1: Да, нужно это сделать, это просто обязательно. Полина Пахомова, огромное спасибо, успехов и вообще...
0: И вам.
1: Да, я думаю, что не последний раз мы
0: благодарю
1: с вами встречаемся.
0: Вас.
1: Всего хорошего.
0: Хорошего дня. До свидания. До свидания.

0: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
2: «Мада, уже падают листья».
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. В южной части Хевронского Нагорья в эти минуты проходят военные учения, которые, как ожидается, завершатся в дневные часы. В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение сил безопасности, а также будут слышны звуки стрельбы и выстрелов. И взрывов, простите. Учения были запланированы заранее в рамках программы боевой подготовки. Опасений в связи с возможным инцидентом в сфере безопасности нет. Около часа назад сигнал тревоги прозвучал в Мисгав Аме. В ЦАЛе сообщили, что была обнаружена подозрительная воздушная цель, которая не пересекла границу Израиля. О пострадавших не сообщалось. Рано утром сигналы тревоги прозвучали в Метуле и Мисгав Аме. В армии сообщили, что два выпущенных снаряда упали вблизи района, где действует подразделение ЦАЛа, на юге Ливана. Пострадавших нет. Глава местного совета Метулы Давид Азулай заявил в этой связи следующее. «Я не могу понять, зачем в половине шестого утра будить наших детей, которые и так не спят по ночам из-за тревог. Если цель не пересекает границу, тревогу не объявляют. Точка. Но нам каждый раз рассказывают истории, чтобы не создавать ситуацию, при которой придется действовать в Дахии. Ведь премьер-министр и министр обороны заявили, если будет обстрел населенных пунктов на севере, мы нанесем удар по Дахии. Так что же получается, Израиль боится отвечать? Безусловно. Безусловно. Мы вернулись к 6 октября». Бывший министр Матан Кахана из партии Яшар резко раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху и заявил, что вопросы безопасности граждан Израиля уже давно решаются не государством. «Политическое руководство, которое сегодня принимает решения, касающиеся нашей безопасности, это, к сожалению, уже давно Трамп. Тем, как Нетаньяху действовал в последние годы, он фактически передал Трампу ответственность за нашу безопасность. Мы видим, Трамп говорит «действуйте» и действует. Трамп говорит «остановитесь» и останавливаются. Тем, как Нетаньяху действовал в последние годы, он действительно передал всю ответственность за нашу безопасность в руки Трампа. Именно так это и выглядит. Матан Кахана сказал это в интервью журналистам Канхену Либерману и Гиле Коэн. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предостерег от насилия в Иудее и Самарии со стороны проживающих там еврейских граждан Израиля. В опубликованном заявлении Гутерриш написал, что поступают тревожные, как он выразил, сообщения о том, что эти граждане разрушают дома, о расширении незаконных поселений, вытеснении арабов, проживающих в палестинской автономии, и об угрозах аннексии, которая, по его словам, не будет иметь юридической силы. Об этом сообщил обозреватель КАН Рам Брандес. Проект основного закона об изучении Торы был одобрен вчера в предварительном чтении. Депутат Кнессета от партии Ликуд Дан Илуз, голосовавший против, заявил в этой связи в эфире КАН, что его партия должна противостоять политическому шантажу. «Я командный игрок, но существуют красные линии. И одна из таких красных линий – безопасность государства Израиль. Когда начальник генерального штаба приходит к нам и говорит, что армии не хватает солдат, когда он просит и даже умоляет помочь с призывом ультраортодоксального населения, потому что там есть очень много евреев, которые сегодня не служат в армии, мы не можем поддерживать шаги, которые лишь откладывают решение этой проблемы», заявил депутат от партии Ликуд Дан Илуз. 25-летний житель Тель-Авива, задержанный вчера по подозрению в том, что снимал на мобильный телефон женщин в примерочных кабинках одного из торговых центров города, теперь также подозревается в изнасиловании. Женщина, увидевшая его фотографию, подала заявление в полицию, после чего минувшей ночью он был допрошен по этому делу. Корреспондент Канадас Гринберг сообщила, что полиция намерена обратиться в суд с просьбой продлить срок его содержания под стражей по подозрению в изнасиловании и двух эпизодах незаконной съемки в примерочных кабинках. В завершении после рекламы прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое похолодание, главным образом в горных и во внутренних районах страны. С завтрашнего дня и до воскресенья погода будет без существенных изменений. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 27, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем максимальная температура 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Кольберг. Следующий выпуск в 11 часов. Шалом, миру шалай.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Канрека. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы и обещали, анонсировали новая встреча, новый гость, гостья. Интереснейший, на мой взгляд, собеседник, который, как выяснилось, в студии, в любом нашем местонахождении радиостанции РЭКа и теперь КанРЭК еще никогда не была. Тем это ценнее, на мой взгляд. Вспоминаю одну из книг моей собеседницы. Назову ее сегодня «Человек, пишущий» в данном случае, как еще иначе. Дина Робина, очень рада вас видеть с нами здесь сегодня. Здравствуйте.
3: Всем привет, Танечка. Вы не представляете, как приятно сидеть и разговаривать с вами, так сказать, напротив вас и видеть вашу реакцию по лицу. Не только
2: согласна,
3: по телефону.
2: Согласна, взаимно. Тем более, что мы с вами за годы уже достаточно много разговаривали, перехватывая инициативу, вспоминая что-то, эмоции, что всегда ценно. Очень много есть вопросов и от меня, и от слушателей, ваших читателей в данном случае. Знаю, что вы, как рассказывали не раз, начинаете свой рабочий день, не знаю, как сейчас, возможно, что-то изменилось, с такой вашей ежедневной зарядки, как писателя, как пишущего человека, как интеллигентного человека, страницы Бунина, Набокова, Чехова, Довлатова. Есть что-то другое сейчас?
3: Вы знаете, сейчас я все-таки поднимаюсь и чищу зубы.
2: Ну, хорошее начало, логичное.
3: Нет. До кофе не начинается никакая жизнь. У меня, знаете, кофе – это святое, и с этим не попишешь, и не попляшешь, и не поспоришь. Вот. Но на самом деле, понимаете, кто-то мне из писателей, я не помню, кто вы, кажется, Войнович говорил, что... Или Люся Улицкая недавно сказала, знаешь, я вышла на пенсию, сказала она. Ну просто, ну я же имею право, я вышла на пенсию. Я говорю, над чем ты работаешь? Она говорит, я вышла на пенсию. Ну, я думаю, что немножко, так сказать, преувеличила. Я думаю, что писатель – это действительно человек пишущий. И мне кажется даже, что вот этот процесс складывания букв в слова – это процесс, стабилизирующий давление. Потому что я сейчас проездила 5 стран, 12 городов, совершила 4000 километров на машине по Европе.
2: Серьезное путешествие.
3: Да. И это было действительно путешествие. Было очень интересно, было очень и полезно. И, ну, знаете, все-таки писатель – это человек, не только пишущий, им подворовывающий слегка.
2: И наблюдающий.
3: Подцепляющий. И, в общем, такое. Ну, джентльмен в поисках, конечно, словечка. Вот. Но, тем не менее, все-таки, знаете, вот с давлением было плоховато. Вернулась, последняя отбарабанила выступление в Лимассоле на Кипре, и все стабилизировалось.
2: Дина, вот поскольку вы сейчас полны вашими впечатлениями после вашей поездки, что она собой представляла? Какой была эта публика, которая ждала вас сегодняшнюю, этого года?
3: Вы знаете, Таня, это очень многоплановый вопрос, многоярусный, и отвечать, наверное, да, надо многоярусно. Знаете, в принципе, конечно, в каждом городе, в каждой стране, скажем так, это чуть-чуть другая публика. Но на самом деле мы-то с вами знаем, вы просто как человек тоже, имеющий дело постоянно с публикой, вы знаете, что в Аш-Доде публика одна, в Хайфе совершенно другая, а где-нибудь в Кирьят-Малахе она абсолютно третья. Да? И вот больше всего мне понравился Люксембург.
2: Хорошее место.
3: Ну, во-первых, я бывала там, но тут, в общем-то, собрался полный зал, и я поняла, что события последних лет, что в Европе, что у нас, они как-то отразились на количестве публики и на качестве публики, и на качестве читающей публики. Там было очень много интересных встреч. Иногда ко мне подходили израильтяне. Они всегда представляются израильтянами. Мысленно я про себя добавляю бывшие израильтяне. Иногда очень жалуются на антисемитизм в Европе. И я держу себя, можно сказать, за язык, буквально, как на какой-нибудь средневековой гравюре, грешник, которого жарят в аду, я держу себя за язык, чтобы не сказать: ребят, так возвращайтесь и носите свои звездочки, наши замечательные снежинки шестиконечные, носите на груди свободно в каком-нибудь Тель-Авиве или в каком-нибудь нативоте.
4: Когда вы встречаетесь с публикой в разных странах, внутри нашей страны, я вспоминаю эпитет, характеристику, которую вам же подарил ваш близкий друг Игорь Миронович Губерман, которого мы тоже обожаем. Выступальщица, он так о вас высказывается, это очень хорошо, вкусно звучит. Вы действительно вот настолько чувствуете себя хорошо в этой ипостаси, потому что вы же очень по-разному выступаете. Очень по-разному. Как вы себя чувствуете в этом?
3: Танечка, я начну опять с Игоря Мироновича Губермана.
4: С удовольствием.
3: Потому что, да. Как он говорит, мы же с тобой гастрольбайтеры, говорит он. И я помню, что однажды перед какой-то моей гастролью он позвонил и сказал, ну что, чемодан собрала, книжки-то что-то надписала уже, что кому и как. А я тут про нас с тобой стишок написал и прочитал по телефону, не найдя нас в толпе соискателей, ожидающих высшую суду, Бог не только послал нам читателей, но еще расселил их повсюду.
4: Прекрасно. Да. Прекрасно.
3: Вот. Понятно, что выступающий человек, он отнюдь не всегда сангвиник, он отнюдь не всегда хочет вот выступить немедленно, выскочить на сцену под софиты и бряцая, так сказать, браслетами, кольцами, накрашенными ресницами и прочим, начинать развлекать публику. Нет, нет. Самое мое большое счастье, когда я утром просыпаюсь, и знаю, что мне никуда не надо сегодня ехать и никуда не надо идти. Но я как солдат на марше. Когда я еду на гастроли, я как солдат на марше. Публику обычно я чувствую на второй минуте. Потому что буквально первый какой-то разговор, а вы знаете, что никогда нельзя начинать программу с первой минуты, когда ты вышла на сцену. Потому что первые 2-3 минуты публика не слышит, не слушает.
4: Она рассматривает,
3: да,
4: конечно.
3: Она разглядывает, что эта тетка там, что-то, по-моему, она поправилась с прошлого,
4: да, как она выглядит,
3: приезда, конечно. Как-то она что-то постарела, по-моему, ну и всякое такое, поэтому их надо сначала разболтать. Так вот, по тому, как они реагируют, я уже знаю, какую программу я выберу читать. От этого
4: настолько
3: зависит.
4: Настолько быстро
3: очень
4: вы можете сориентироваться.
3: Абсолютно. Волна, идущая из зала. Иногда бывает это очень теплая волна. Вы знаете, вот у меня мама была преподавателем, заслуженным учителем и так далее. И вот она всегда говорила, что собой представляет класс. Никто не знает, по каким законам собирается вот эта общность под названием 9 А-класс или 9 Б. Она говорит, захожу я в 9 А-класс. Там почти все хорошисты, отличники, но такая прямо публика подобралась, они конспектируют, просто головы не поднимают. Вот. И мне так скучно. Она говорит, ну, они ни вопросов не задают, быстренько конспектируют. Она говорит, я не могу дождаться, когда прозвенит звонок. Прихожу в 9 Б на следующий урок. Так. Там в основном троечники. И им все интересно. И они начинают разговор как-то совершенно не об этом, а я им вкручиваю тему, а они задают еще что-то и так далее, и так далее. И она говорит, говорила мама, никогда не отпускают меня на перемену. Я чаю не могу попить. Обязательно окружают и еще вслед что-то спрашивают. Это класс, она говорит. А там, ну, собрались такие вот аккуратные, воспитанные ребята.
4: Диночка, вопросы есть разные, как я и предупреждала. Знаю, что у вас, разумеется, как у каждого из нас, есть имена, фамилии тех, на кого вы, возможно, ориентировались, которые повлияли на вас совершенно в разные десятилетия. Знаю, что вам очень нравилось творчество ушедшего уже Бориса Хазанова.
3: Да, очень.
4: Потрясающего, на мой взгляд, эссеиста.
3: Великолепного прозаика-мыслителя.
4: Мыслителя самого настоящего, мыслителя, да. Я читала тоже его, и он очень интересно высказывался, и в частности об эмиграции, о том, что мы все проходили, называя это репатриацией для себя. И знаю, что и кого вы ценили и в прошлом, но хотела бы именно спросить, потому что это вопросы радиослушателей тоже. Если говорить о так называемых отечественных мастерах, писавших на русском, кого бы вы выделили?
3: Вы знаете, Танечка, ведь жизнь длинная. Жизнь длинная, человек все время меняется. И я такой чтец. Вот у меня, знаете, внук и внучка. Вот внучка, она вполне востренькая такая умненькая девочка и симпатичная, я ее обожаю, конечно, а внук чтец. Вот он, если приходит к нам там отсидеться часа полтора, то он с книжкой обязательно. В школу он приходит с книжкой обязательно. Он чтец. И я была такая, знаете, вот, ну... Как это вот
4: это ведь называется? Он, вы мне давали интервью по поводу «Белой голубки Кордовой». Это же он вам сказал о том, что переведена.
3: Да, это же была с ним история, совершенно точно. Вот, да, по парню 12 лет, тэквондо, там все в порядке, шахматы, но вот чтец. И у него нос всегда должен торчать в книге. И я понимаю, что с ним как бы вот будет в порядке вот в этом смысле, да? Он не уйдет никуда в сторону, куда надо. Так вот, я была вот таким вот... слушайте, на иврите есть слово такое презрительное. Хнун, да, кажется?
4: Вы его запомнили.
3: Да. Вот, поэтому, конечно, я читала в разное время. Я там выросла в юности, не в юности, в подростковом возрасте.
4: Но в журнале «Юности» вы тоже выросли, где вас опубликовали. Это дело было.
3: Да, кстати, да, потому что я ее сначала читала журнал «Юность». И в этом смысле я была вполне такой, знаете, советской читательницей с неким уклоном в творчество Алексина. Там мой брат играет на кларнете и прочее.
4: Три томика у нас стоят до сих пор.
3: Да, совершенно точно. Вы знаете, ведь я в последние годы жизни Анатолия Георгиевича, мы подружились.
4: Мы вообще подружились здесь.
3: Мы здесь были довольно близки с ним в том смысле, что когда я работала там в Матнасе, я устраивала ему выступление, и он, когда был уже очень старенький и слабый, но был совершенно замечательный собеседник, он мне звонил иногда. И мы просто говорили о жизни, о смерти, о любви, о литературе. Он был потрясающий собеседник. И по жизни очень мужественный человек. По жизни. Понимаете? Вот. Так что по поводу писателей. Да, это вот шло так по разным ступеням моего взросления. И понятно, что я сейчас даже не назову всех писателей.
4: Знаешь, что интонация, вы как раз выделяли. Интонация. Вам очень нравился Искандер.
3: Ну, Искандер, это
4: Искандер
3: один,
4: удивительно.
3: Искандер это один из моих учителей, да. Хотя он понятия не имел. Мы с ним познакомились уже на склоне его лет, и он говорил какие-то приятные слова. Для меня это было просто как зарево, знаете, как просто как северное сияние, когда он сказал пару приятных слов для меня. Для меня это было очень важно. Вот. Ну, и поэзия, и... Вы понимаете, называть сейчас эту плеяду, там, Левитанский, Самойлов, Сухарев, Акуджава и так далее, мы все на этом выросли. И понятно, что я знала миллионы там стихов наизусть, когда была еще память и так далее. Вот, естественно...
4: А если Войнович, естественно, об Войнович, Аксенов, я сейчас как раз вспоминала, вы когда говорили о зареве и об ощущении от искандеровской интонации, я вспомнила свое знакомство, не веря тому, что я разговариваю с этим человеком, в тот год, когда он ушел. Я делала большое интервью с Владимиром Войновичем и поражалась тому, как он говорит. Понятно, что я уже читала его до того. Это совершенно потрясающее ощущение, которое ты потом так бережешь и помнишь.
3: Знаете, Танечка, это ощущение настоящести.
4: Да, да.
3: Подлинности всего личности. Подлинность личности. Потому что есть люди, которые великолепно говорят, и ты с ними говоришь, и даже восхищаешься, может быть, каким-то остроумным словцом. Все. Здесь человек может говорить медленно, спокойно, не ярко, но глубоко, и по-настоящему ценно вот для тебя, для собеседника.
4: Американская литература ведь тоже произвела на вас в свое время впечатление, как на многих, я думаю.
3: А знаете, мне повезло, я просто училась в такой школе странной. Это была такая школа для одаренных детей при консерватории, при Ташкентской консерватории. А, и классы там были странные, да, потому что там училось, там, я не знаю, 14 девочек и 2 мальчика, например, класс такой, да. И была учительница литературы, которая прощала мне незнание русского языка. Я его до сих пор не знаю. Я не знаю грамматики.
4: Вы говорите это.
3: Я не знаю разницу между сложно сочиненным и сложно подчиненным предложением. Я просто всегда знаю, где поставить запятую, потому что, ну, видимо, это врожденное. Или начитанное. Знаете, вот антиквары говорят насмотренность. Вы отличите фирму Мейсон от фирмы Розенталь, а в чем суть вообще? Ну, даже без клейма. Насмотренность. Вот. Начитанность, А учить правила я как-то не считала нужным, вообще была скверной ученицей. Вот. Но вот Маргарита Сергеевна, она вела семинар такой, я даже не знаю, как назвать, такой был урок раз в неделю, иностранная литература. И вот там было все. И там было «Над пропастью воржи», и там был Стейнбек, и там Стейлинджер, был Фолкнер, и все, Фолк, вот это, и все вот это было там в нужный возраст, 15, 16, 17 лет. Поэтому, когда однажды мои друзья пригласили меня на ужин в Москве, и там присутствовала Маргарита Яковлевна Райт-Ковалева, и было ей за 90, переводчица блистательная, Селлинджера «Над пропастью воржи». Меня потом попросили отвезти ее домой, и я везла ее домой на метро «Аэропорт», там у нее была квартирка. Вот, и она всю дорогу объясняла мне, абсолютно застывший от изумления, наслаждения, вообще я таяла от восторга, что рядом со мной Рита Яковлевна Райт-Ковалева, она мне потрясающе объясняла, как она подыскивала к неприличному слову Холдена. Ну, там, предположим, он все время употреблял там «бля» или что-то такое. А все это... И она искала полгода и нашла слово «липа». А все это «липа». Помните, он говорит, ну, в общем, это «липа».
4: Да.
3: Понятно, что это советский вариант. Понятно, что многие наши ребята, эмигрировав, объясняли мне, что это совсем другая книга. А все-таки мы-то выросли на ней.
4: Безусловно,
3: да.
4: Безусловно. Мне кажется, что вы с вашим чувством тональности в разных ваших произведениях, мне кажется, что на это в какой-то... мере, может быть, повлияла ваша консерватория, ваше ощущение музыки, темпа, кода, вот, что это играет свою роль, ритм потом, в том, чем вы занимаетесь сейчас.
3: Это я потом поняла.
4: Серьезно?
3: Я поняла потом.
4: То есть,
3: я сначала сражалась с музыкой, я очень сражалась.
4: Родители вот, ну, этого хотели, вашей, ну, соответственно,
3: вы знаете, ведь,
4: вашей жизни в музыке.
3: Да, родители моего поколения, вашего уже не так.
4: Да.
3: Вы моложе. В гораздо.
4: Моих родителей хватило нам только первые три класса моего.
3: И это было достаточно. И это было достаточно. Сказала следующую фразу, и я ее запомнила, конечно, и где-то даже использовала в каком-то романе. Она сказала, если 3 года подряд читать одну и ту же книгу, неважно какую, то вырабатывается чувство языка. Вы не представляете, как это точно. Вы не представляете, как это точно. Я помню заседание совета редакторов в издательстве узбекском «Ёж-гвардия», когда кто-то выступал и кричал, что вот, это ужас, мы совершенно не даем современных писателей, имея в виду себя, потому что он тоже писал книги, имея в виду себя, это ужасно, ужасно, не дают вот ходу и так далее. Посмотрите, а... «Три мушкетера» Дюма вышли тиражом 500 000 экземпляров. И Петр Иосифович Тартаковский, блистательный совершенно литературовед, профессор Иерусалимского, Ташкентского университета, он сказал, ну, книжка-то хорошая, сказал он. Так вот, «Три мушкетера» я знал наизусть. И, между прочим, переведена книга была прекрасна. Вообще, Институт советского перевода – это особое, отдельное. Отдельная тема.
4: Прототипы. Знаю, что многие ваши близкие, совсем близкие люди стали таковыми, в общем, персонажами практически в разных совершенно произведениях.
3: По неволе.
4: Они, в общем, как-то смирно уже относятся к этой теме, к этой ситуации. Но есть люди, которые себя потом, конечно, узнают издалека в разных ваших произведениях, как, например, в том же «Синдикате».
3: Ну да, и мне кажется, это напрасно, потому что на самом деле действительно реальных прототипов существует у меня 2. То есть это действительно люди, разговоры, с которыми я записывала, ну, естественно, передавая потом на странице книг немножко иначе, но, да. Но все равно по сути, знаете, по теме и так далее. Это в романе «На верхней Масловке» скульптор Нина Ильинична Низгольдман стала прототипом старухи Анны Борисовны Скульпторова-то. Это действительно Нина Ильинична Низгольдман была прототипом. Я очень боялась, как она воспримет, но она как бы подписала выход в свет в «Советском писателе», в издательстве «Советский писатель» эту книгу, уйдя из жизни в возрасте 98 лет. Вот. Вот она была прототипом. А еще прототип у меня живет в Бершеве. Это замечательный мой друг Володя Гомеров, который стал прототипом героя в книге, в романе «Маньяк Гуревич». Вот. И это действительно, это, знаете, интересно, как книги возникают. Просто время от времени мы встречались, и Володя рассказывал то одну байку о себе, то другую. Знаете, существует разное чувство юмора у людей. Бывает совершенно замечательное чувство юмора, очень острое. По-разному человек воспринимает реальность. Иногда ты восхищаешься, иногда это словесное какое-то чувство юмора. Но бывает редчайшее чувство юмора, когда человек рассказывает о себе какую-то историю, представляя себя абсолютным идиотом. И это, мне кажется, вершина вот этого чувства юмора. И вот так мы встречались с Володей, он мне что-то такое рассказывал, иногда о детстве, иногда о какой-то своей службе на скорой помощи. В какой момент я поняла, что это книга? Я не помню.
4: Это удивительно,
3: да.
4: Удивительно.
3: Ну, так или иначе, мы стали как-то говорить об этом. И я написала, и вышла эта книга в свет, и я подарила Володе. Он даже прослезился. Ему было так приятно, что время от времени он звонит и говорит: «Дин, давайте напишем вторую книгу. Я знаю, что вы мне изменили с другим романом».
4: О, вообще, действительно, откуда что берется? Конечно, вам это огромное количество раз задают этот вопрос о причинах и каких-то толчках, поводах, откуда появляется у вас эта идея, что так должно быть, и это будет в этой книге, этот сюжет. Вы, конечно, знаете этот пример, как появилась «Боярыня Морозова», я имею в виду картину.
3: Конечно, «Ворона на снегу».
4: «Ворона на снегу», Суриков увидел. Все. Я знаю, что у вас есть очень интересная история с появлением вашей книги о канарейке. Тоже своеобразный.
3: Это тоже «Ворона на снегу».
4: Да, то есть да,
3: на самом деле это просто брошюрка, зеленая брошюрка с изображением птички и два алкаша на Тверском бульваре, которых я увидела. А поначалу, понимаете, дело в том, что раньше, я приезжала в Москву, когда выходил каждый роман. И вот я привезла «Синдром Петрушки», и обычно довольно много людей собирается на встречу, я подписываю книги, издательство в восторге, потому что они продают изрядную часть тиража, и так далее, и так далее. Но ко мне тянется вот эта вот очередь, и я подписываю Татьяне, Николаю, и так далее, и так далее. И вот многие кладут какую-то свою книжку. Знаете, сейчас же довольно просто издать книгу. Mm-hmm. Многие кладут какую-то книжку и говорят: «Отвезите в Иерусалим». Я обычно говорю: «Конечно, конечно», но оставляю на подоконнике в номере, потому что, ну, я не могу эти 23 килограмма чемодана, значит, и так поднимать мне трудно. Вот, и я подписываю, кому? Роме. Я пишу Роме. И этот Рома кладет, а я даже не поднимаю головы, потому что он длинный.
4: Нормально.
3: Длинный такой мужик. Он кладет такую зеленую брошюрку и говорит: «А это моя книжка, почитайте, пожалуйста». «Да-да, конечно», говорю я. И дальше проходит какое-то время, какие-то дни, и, наконец, я собираю чемодан, в номере раскрытый чемодан. Я понимаю, что у меня остается всего час, и заедет машина, и у меня чемодан не забыл. И я бегаю по номеру босиком и пинаю этот чемодан. В общем, короче, я в ажиотаже. И тут я понимаю, что я не просмотрела эти книжки, а я должна пролистнуть, потому что дважды мне в этой стопке, не в этой, в другой, попадались книжки тонюсенькие двух юных, очень талантливых девочек-поэтесс. Поэтому я просматриваю. И выскакивает у меня вот эта вот зеленая книжка, написано «Русская канарейка вчера, сегодня и завтра». И я думаю: нет, ну это юмор. Там птичка такая на зеленом фоне. А внизу написано: «Издано при поддержке Фонда поддержки русской канарейки». Я захохотала. Поддержка. Фонд поддержки русской канарейки. Я поняла, что это, конечно, юмор. Я открыла, и я пропала. Это было пособие.
4: Вы утонули и
3: пособие
4: поняли.
3: По спариванию, разведению, потрясающе, выращиванию. И главное, обучению песен Кеннеря. Этой породы, русская канарейка, которой 350 лет. И, между прочим, чей Кеннерь этой породы в 18 веке стоил дороже офицерской лошади.
4: Ой.
3: Я пропала, но главное не это, русская канарейка. Вы представляете, что такое? Еще Анатолий Георгиевич мне говорил. Понимаешь, название книги должно составлять подлежащее какое-то определение. Там «Зеленая лампа», вот это замечательно. Mm-hmm. Я говорю: а мой брат играет на кларнете.
4: Да.
3: Вот, неважно, русская канарейка. Я стала бегать по номеру. «Русская канарейка». Это роман о певце, подумала я. И даже о контртеноре. Кеннерь. певчий кенгри, русская канарейка. Это роман о певце. И дальше я подскочила к окну, и там сидели два алкаша на скамейке, как-то они друг с другом как-то что-то переговаривались, все это, и я поняла, что это должна быть кличка разведчика.
4: Потрясающе.
3: И тут что-то зашуршало сзади, за моей спиной, там стояла горничная с пылесосом, говорит, я стучала, никто не отзывался, вы сегодня уезжаете. Я говорю, русская канарейка, это будет кличка разведчика. Она говорит, хорошо, я потом зайду.
4: Замечательно. Вы вспомнили роман «Синдром Петрушки». Очень, ну, ему уже 16 лет.
3: Да, да. Много.
4: Вообще, конечно, интереснейшая трилогия сама по себе там. И вот кукольник, тема кукол, как сложилось, что вы обратили внимание именно к этой теме?
3: Понимаете, вот, между прочим, я совсем недавно по какому-то заданию издательства полистала книгу «Одинокий пишущий человек», да. И там я даже наткнулась на сцену, которая была... А я совершенно забыла об этом. Мне казалось, на самом деле, что все это произошло тогда, когда я была на книжной ярмарке в Польше, в Варшаве, в Познани потом и в Кракове. Вот так вот. Это были три города. И это было ужасно интересно и приятно, потому что я сидела за столом, подписывая, а табличка моя с моим именем гласила «Жидовская писарка».
4: Хорошо.
3: Оказывается, это жидовская
4: писарка. Да, конечно.
3: Еврейская писательница. Вот, это было. И мне кто-то из друзей или кто-то из издательства сказал, что, Дин, вы знаете, вас приглашают, на вечер приглашает режиссер нашего кукольного театра. Я подумала, о, боже мой. Ну, я поняла. Знаете, когда я на тропе уже военной, я уже на все согласна. То есть, ну, что делать? Ну, я уже на ярмарке, меня будут таскать по разным там кукольным режиссерам. Я сказала, ну хорошо, сказала я, а что, когда он приглашает вечером выпить там бокал вина у него в доме, все это, и мы пришли. Это был совершенно замечательный человек. Я, к сожалению, сейчас уже забыла, как его зовут, Ян, и забыла фамилию. Он был режиссером, главным режиссером кукольного театра в Кракове, по-моему. И это был дом как дом, приятная квартира, дом, именно дом, на земле это было. Приятная квартира, и я подняла голову, как-то мы выпивали, о чем-то говорили, он хорошо говорил по-русски, я подняла голову и содрогнулась, потому что со шкафа на меня смотрели три лысых человека, безумных совершенно, с безумными лицами. Я вздрогнула, оборвала просто разговор. И он посмотрел, захохотал и говорит, не волнуйтесь, ради бога, это куклы. Это куклы из моего спектакля, там такого-то назвал. Uh-huh. Это, понимаете, это куклы жеста. Я говорю, они марионетки? Он говорит, нет, это на шестах.
4: На шестах, да.
3: И он снял одну из них, вот эту лысую голову в каком-то балахоне, и две руки, а больше ничего не было, и он стал говорить за него. И как-то сделал ко мне какой-то жест. Угу. Протянул руку, и я отшатнулась, потому что он был живой.
4: Живой.
3: Он был цепенящий живой. Вот, и с этого уже началось. А потом я помню тогда почерк Леонардо, угу. Вот, одновременно у меня были переговоры по поводу экранизации «На солнечной стороне улицы», и Ира Уварова, жена Юлия Даниэля, она... тоже была режиссером кукольного театра, попросила меня встретиться с актерами. А там были вообще крошечные куколки. Это был маленький театрик, маленький, на 30 зрителей. 30! Вот так полукругом были выставлены 30 кресел. Вот. И она сказала, Диночка, вы не могли бы встретиться? Мы вот у вас роман о зеркалах вышел, а мы как раз будем ставить спектакль, зеркала и так далее. И мы встретились. Там сидело вот буквально там человек 20-30 актеров были поставлены так, столы в форме каре, и мы сидели, очень мило поговорили, но я должна была мчаться вот на подписание договора, и я сказала, Ирочка, меня, может быть, кто-то отвезет, потому что у меня... Да, вас сейчас отвезет наш Петрушка. И кричит, Леша, вот отвези Дина Ильинична, да. И мы сели в машину, и я говорю, и он покатил пробки. Мы стоим, я понимаю, что я уже опаздываю. И я говорю, извините, пожалуйста, вот как к вам обращаться? Вы все-таки Алексей или вы Петр? Он говорит, ну я Леша, я Алексей, но я Петрушка. И вы знаете, что такое Петрушка? Я говорю, а, ну вот как-то еще так показала. И я поняла, что я совершила страшную ошибку. «Да вы что?» — закричал он и бросил руль. И дальше он руками уже стал рассказывать о народах майя, об ацтеках, о том, когда и где зародилось, о трикстере, который из тьмы возник и так далее. И я, конечно, опоздала на подписание договора, я потом подписала его, но я помню, что когда я была настолько впечатлена этим безумием, потрясающе, этим безумием профессиональным, что в номере я подписала: «Возможен роман о безумном кукольнике. Руки. Руки, которые заменяют все».
4: Там в эпилоге «Синдрома Петрушки» вот этот ваш кукольник, он танцует, эта музыка, страшноватая сцена на самом деле.
3: И безнадежная.
4: И безнадежная, да, вот эта музыка его сопровождает, его жизнь же, и он танцует на Карловом мосту, правильно я помню?
3: Да, да.
4: И он танцует вот это, с той куклой, которая погибла, вершина его труда, да, да, да, и в его она...
3: Его идеальная жена.
4: Потрясающая
3: кукла.
4: Задумка такая интересная.
3: Ну да, да, да, да, да.
4: Это вы, наверное, много потом встречались с перед тем, как вышел роман.
3: Ну, конечно, конечно. И вы знаете, в куклах много жуткого. Откровенно я вам скажу. Потому что я помню, что мне, конечно, устроили визит в театр Образцова, конечно. Самого Образцова уже, конечно, не было в живых. Я потом познакомилась с его внуком, который живет в Таллине, тоже Сергей Образцов. Вот. Но мне сделали экскурсию по... Там есть музей кукол. Это совершенно замечательно. Но потом меня отвели в запасник, где лежат куклы, то ли уже отыгравшие свои спектакли, то ли списанные за какой-то поломкой. И лежат они страшно. Знаете, это такие вот нары, на которых лежат тела, накрытые белой простыней. Иногда из-под простыни свисает рука, иногда нога. И стоит письменный стол, за которым сидит директор этого. То есть, ну, вот как бы смотрительница этого. И я говорю, я не помню, как ее звали, Фаина Яковлевна или что-то такое. Я спросила: «Фаина Яковлевна, а вы...» Она говорит: «Да, много работы, вот приходится ночью, знаете, оставаться ночью, потому что даже вот писать, заполнять, там то, сё». Я говорю: «А вам не страшно с ними здесь оставаться?» Она говорит: «Еще как страшно! А что вы говорите? Вы что? У меня, знаете, как раньше стол стоял? Лицом к стене. А потом я так повернусь, а они в других позах лежат». Поэтому я развернулась, и меня, знаете, меня мороз продрал по коже. И я поняла, что роман надо писать в этом ключе.
4: Я представляю, сколько всего вам, ну, нужно было самой понять, увидеть, услышать, прочитать. Я читала, что вы и цирком Дю Солей интересоваться успевали.
3: Ой, ну, везде, Танечка.
4: Отовсюду.
3: Мы с вами должны, конечно, сидеть, да, часа 3-4, да, чтобы я вспомнила все истории, потому
4: очень
3: что каждому
4: всего,
3: роману,
4: да,
3: конечно,
4: да, конечно,
3: конечно, каждому роману предшествует какое-то потрясение. Появляется нечто, какой-то эпизод. И вот этот эпизод – драгоценная жемчужина. Драгоценная жемчужина. И эта жемчужина помещается в совершенно другой контекст, совершенно другого романа. Это, ну, просто наше такое дело мастеровое.
4: У вас однажды, кстати, мастеровое, я не раз слышала от вас, что вот вы, когда говорите о прототипах, о будущих персонажах, безотносительно прототипа, вы говорите: «Я его смастерю», вот этот ваш выбранный вами глагол. То есть именно вы их мастерите, не просто пишете, задумываете, вы думаете, что само собой ясно. Тоже очень интересно. Вопрос от слушателя касается того, как вы наговариваете ваши романы, ваши произведения, насколько это вам сложно, не просто интересно или нет, но сложно, не все могут наговорить.
3: Ну, не все могут передать свою авторскую интонацию. Вы знаете, есть блистательные совершенно писатели, абсолютно замечательные, которые читают как пономарь свой текст, и причем и поэты, и прозаики, и очень утомляются от чтения там какой-то части. Но мне Бог послал такую, видимо, предчувствуя, предвидя мою эмиграцию, репатриацию, назовем это так, сделаем Книксон нашей замечательной, ныне любимой стране. Вот. Тем не менее, все-таки эта иммиграция – это страшный удар по всем органам чувств. А по писателю это еще и просто кувалдой по башке, вбивая его в эту скалистую, так сказать, или песчаную почву. Вот, скалистую в моем случае.
4: Другая среда, в первую очередь, еще языковая для писателя.
3: Это не то слово, это просто не то слово. Это страшное потрясение, никому не пожелаю. И я теперь понимаю, что чувствовали русские писатели в начале 20 века, конечно, и так далее. Вот. Вот. Это, конечно, страшно. Но мой муж, я уже много раз это повторяла, он любит повторять, там, наша мама шансонетка, любит ночь танцевать. Вот такой вот дар выйти и что-то рассказать. Вы знаете, у меня сейчас вот это была большая-большая гастроль, 5 стран, 12 городов, и все это вертелось, крутилось. Очень разная публика. В том числе вдруг стали приходить совсем юные ребята.
4: Как
3: совсем
4: интересно.
3: Юные ребята. Пошла девочка, которую зовут Дина. Назвали, мама назвала в мою честь. Да? А меня назвали в вашу честь. А я впервые у вас на выступлении. А вы знаете, так интересно разговариваете, я теперь, наверное, даже читать начну вас. Вот так. То есть это люди, которые уже не читают. Или читают уже на других каких-то языках. Или просто читают в своем телефоне. Или, я повторяю, вообще как-то вот не читают, а иначе общаются с пространством.

0: понимаю, что это огромное достижение для него. И я понимаю, что я заработала своим шансоном.
1: Наша
0: мама заработала нового читателя.
1: Конечно. У вас, я читал просто это в одном из интервью, вас спросили о самом трагическом случае для писателя, который был у вас в карьере, и вы сказали, что однажды вы сами удалили то, что написали, то, что сотворили в лучшем смысле.
0: Я переписала, я просто выкинула, так получилось.
1: Вам пришлось снова писать?
0: Да, я 2 дня я лежала на диване.
1: То есть вы стерли случайно, да?
0: Я случайно стерла. Я даже не знаю, что со мной было бы, если бы это был роман. Но это был цикл рассказов о любви, несколько торопливых слов
1: какой
0: любви.
1: Какой же это ужас.
0: Это ужас. То есть тут можно... Я просто была молода еще достаточно, да, и я это пережила. А сейчас я не знаю, что было бы. Я недавно потеряла начало 3-го тома «Дизайнера Жорки», который я сейчас пишу. И, слава богу, я уже понимала и знала, что, оказывается, в компьютере ничего не пропадает, а иначе шпионы не могли бы выуживать из твердого диска и так далее. Вот. И мне, конечно, восстановили мои дети это все дело. Но ужас, который постигает писателя, ужас, это, ну, разве что, наверное, равен ужасу художника, у которого даже не украли картину, а которая, может быть, сгорела или что-то такое. Потому что украли, еще есть надежда, что она жива.
1: Ощущение
0: безвозвратности, да. Да.
1: Когда мы говорили сейчас о вашей интонации, насколько я знаю, вы считаете, но я думаю, что, зная вас, то, как вы говорите даже, и как вы пишете, зная ваш стиль, походку писательскую, вы считали и считаете, я думаю, что вот конкретно ваше произведение практически невозможно ставить, как в театрах, я имею в виду, как и некоторых других писателей, если мы говорим на русском языке.
0: Ну, например, Искандера.
1: Да, того же Искандера, кстати.
0: При масштабе Искандера, при его популярности в России, по-моему, был один случай экранизации его рассказа, одного из рассказов, и не очень удачные. И я не помню спектаклей. Точно так же я...
1: Даша Юрская что-то делала, какое-то из
0: Даша Юрская
1: читала.
0: Это просто чтение, понимаете? Это чтение, это совсем другое дело.
1: Да.
0: Это как бы актерский театр, это совсем другое дело, и это возможно. Я помню, что, обладая в юности какой-то бешеной памятью, я, например, в 9 классе устроила для школы, для старших классов, такой вечер рассказов Чехова. Я их просто знала наизусть, и я их со сцены, горцуя на сцене, значит, я их прочитала. Короткие рассказы Чехова, вот. И мне даже хлопали. И мне даже написали благодарность. И я говорила папе, видишь, а ты говорил, что я бездельница. И так далее. Вот так что это совсем другое. Спектакль, пьеса, это абсолютно... Я сейчас с изумлением вдруг увидела в списке, ну, в отчетности, да, там каких-то моих... в какой-то отчетности по моим книгам, когда мне показывал мой литературный агент, вот сейчас вот приехавший, я вдруг увидела, что новый театр, питерский, кажется, называется «Новый театр», оказывается, ставит Любку, то есть пьесу по Любке. И это я еще даже как-то так улыбнулась. Хорошо. И подумала, ну, не все потеряно, значит, все-таки театр не совсем изгнал меня из пространства.
1: Расскажите, пожалуйста, о той вашей героине, которая как бы издалека, иногда даже раздваиваясь в одном из ваших произведений. Откуда она взялась?
0: Вы
1: почему?
0: Вы имеете в виду, вот идет Мессия.
1: Да, конечно.
0: Да. А вы знаете, это вообще странный роман, я думаю, который был рожден вот эмиграцией. Потому что я же, вы понимаете, когда мы оказываемся в абсолютно новом, в стерильно новом пространстве, несмотря на то, что первоначально Иерусалим мне очень напомнил Ташкент. Особенно, знаете, вот мы жили в Рамоте, и 35-36 автобусы ехали через Меаш-Шеарим. И это был такой старый город Ташкента, эти халупы, эти магазинчики, эти закусочные, вот это все. И мне казалось, что даже вот цвет стволов деревьев напоминает, вы как бакинский человек меня поймете, вот это вот южное свечение, вот эта патина на деревьях. Тем не менее, я сразу поняла, что это все другое. Я это почувствовала шкурой.

0: И я поняла, что я наиболее беспомощный человек. Я не могла учить иврит. Мне говорили, ты выучи просто несколько фраз. Вот так вот и разговаривай, несколько фраз. Угу. До сих пор мне с простыми людьми разговаривать куда проще. Я иду на рынок, я иду в магазин, захожу, я прекрасно разговариваю на улицах, я прекрасно кричу другим водителям, кто они такие на самом деле, высовываясь из окна и не задумываясь. Но стоит мне встретиться с интеллигентным человеком, с высоким ивритом, я себя чувствую, ну, хоть ты тресни, я читала переводы его книг, я знаю, что он весьма, весьма так себе писатель. И тем не менее я себя чувствую человеком не второго, а третьего сорта. И вот это раздвоение, да, судьбы, раздвоение личности. Хотя я понимаю, я могу долго говорить про то, что судьба подарила, Бог подарил вторую жизнь. Это же абсолютно другая жизнь. Я могу рассуждать сколько угодно.
1: Конечно.
0: Но для того, чтобы выучить иврит, да, помните, у Бродского, кажется, нужна вторая жизнь, и я эту долю прожил. Для того, чтобы забыть первую жизнь, нужна вторая, и я эту долю прожил. Вот, но надо забыть свой русский язык, который занимает до мельчайшего микрона все пространство моего мозга.
1: Ну, конечно, конечно. Интересно просто... Если кто-то из наших радиослушателей, читая вас, не знал ваше отношение к тому, не дай бог, не спрашивайте никогда Дину Рубину, что она думает о женской прозе, она ее не думает, она к ней относится плохо. Но когда вы формировались, когда вы взрослели и уже писали, вы уже тогда слышали эти споры, мужская проза, женская, и вам с самого начала было ясно, что это не ваше и не для вас вообще обсуждать подобное?
0: Вы знаете, это ведь вот этот термин появился гораздо позже. Он появился в конце 90-х годов. Да. Тогда уже, кроме всего прочего, эту так называемую женскую прозу пестовали, ее выращивали.
1: Совершенно
0: тогда
1: верно.
0: Уже вы поняли правы. Некий феномен, как сейчас говорят. Да? В наше время мы говорили феномен. Да, вот этот вот феномен поняли, что, к сожалению, а может быть и понятно почему, большинство посетителей... спектаклей, посетителей выставок, посетителей симфонических оркестров и читательниц книг составляют женщины. Ну, хоть вы тресните. Составляют женщины.
1: Так.
0: И на женскую аудиторию стали выращивать определенный сорт литературы. Вот. Тут ничего не попишешь, это коммерция, это книжное дело в России, а это абсолютно отдельная индустрия, об этом можно говорить часами. Знаете, я люблю об этом поговорить со своим аудиопродюсером Мишей Литваковым, который мой и литературный агент тоже. И сейчас вот мы как раз говорили про то, что неплохо бы переиздать романы, где главные героини женщины, ну, например, там почерк Леонардо, «Синдром Петрушки», там, например, конечно. «И Бабий ветер». Просто вот вы в такой серии переиздать, новую обложку и так далее, и так далее. И я ему что-то, какие-то названия, где в которых существует слово «женщина». Он говорит, исключить женщину из названия. Спросила, почему? Главной героиней может быть женщина. Он говорит, потому что немедленно бабы в книжных магазинах-продавалки поставят на полку женская проза. Я сама заходила, я помню, здесь, в один из книжных магазинов в Израиле, да, и я увидела, что стоит представительская такая подборка, стоит книга Улицкой, книга Петрушевской, не помню, кажется, Марины Вишневецкой, и я. И написано внизу «женская проза». Я, понятно, что мне ударила в голову просто вот вся жидкость, которая есть в организме, да. Я подошла к продавщице и спросила, скажите, а что-нибудь новенькое из мужской прозы у вас есть? Она сказала, шо? Я говорю, ну, из мужской прозы что-нибудь новенькое, знаете, такое. Вы что имеете в виду? Я говорю, а вы что имеете в виду, когда пишете здесь женская проза?
1: Замечательно, замечательно. Я думаю, что вы знаете эту фразу, просто для себя, когда я ее увидела, сохранила, как в хорошем компьютере. Теофиль Готье сказал вот о писателях как раз. Я никогда не раздумываю, о чем буду писать. Я просто беру перо, тогда перо, и пишу. Я писатель, я должен знать свое ремесло. Вот передо мной бумага. Я словно клоун на трамплине. И потом я хорошо знаю синтаксис. Вспомним школу, это слово оттуда. Бросаю фразы в воздух, словно кошек, и уверен, что они встанут на свои лапки. Да. Это красиво.
0: Да, это и красиво. Правильно. Это очень правильно. Это очень правильно, потому что, вы знаете, главное начать работать. И ты понимаешь, что работа не идет. И тебе, и ты тащишь себя за шиворот к компьютеру. Но когда ты начинаешь работать, и у тебя получается какая-то немудренная первая фраза, которую потом ты перепишешь 28 раз, тем не менее, она, знаете, вот как вода в скалах, она находит дорогу, она точит, точит там себе дорожку такую и пробивает. Потом пробивает, а потом, глядишь, там она соединяется с другим ручейком, и там уже речка какая-то весело бежит уже по долине и так далее. Да, это наша абсолютно старательская работа, синтаксис, да-да-да. Ну, он сам дарит фразу.
1: Безусловно. Вспоминаю то, как вы рассказывали, с чего вы начинали, как многие воображения, выстраивая что-то свое, свой мир, своих кукол. Да. Возможно, да. На будущее, да. И так далее. Вы, наверное, как и многие из тех, кто любит писать, но не стал писателем. Я, например, очень люблю писать. И когда я училась в школе, меня время от времени преподаватель литературы выставляла из класса, давая какое-то поручение, чтобы прочитать классу, что я написала, в хорошем смысле слова. Ну, вот эти сочинения на свободную тему, когда можно было разойтись во всю, все, что... И я писала под чеханте, под кого-то, и меня несло. Правда, главное было не забыть нужные запятые расставить. У меня тоже врожденная грамотность, но когда увлекаешься... Я знаю, что Чехова и чеханте, вернее, с самого начала, я думаю, вот это было очень вам близко, с самого начала.
0: Тоже. Ну да, ну просто конечно. Собрание сочинений стояло на нужной полке.
1: Как у многих.
0: Я доставала, да, я доставала до этой полки, потому что там выше Толстой был, он выше. Это надо было лезть на стул вообще, доставать как-то. А Чехов, да, причем он стоял...
1: Чехов вообще говорил, ведь помните, он писал, что я могу написать о чернильнице, собственно.
0: Совершенно точно. Ну, любой, в принципе, любой
1: все,
0: писатель.
1: Угодно,
0: в принципе,
1: да.
0: Любой писатель. Вопрос в удельном весе, да. Произведения. Потому что описать можно, в принципе, все, что угодно. А вот если вдруг ты почувствуешь вот эту вот, знаете, свинцовую гирьку, которая оседает в центре этого сюжета, то тогда уже ты по-другому относишься к этому. Это другое дело. Вот. А Чехов, он, вы знаете, он был абсолютным моим учителем, причем таким заочным, и, как я сейчас понимаю, в принципе, человек в наше время может вполне получить образование, не заканчивая никакой вуз, если он действительно хочет что-то знать. Ну, вот, например, я сейчас там изучаю разницу между фирмой «Розенталь», мануфактурой в этой самой, так сказать, фарфоровой, да, и фирмой Мейсон. И я изучаю там разные клейма и интересно. Так далее, и так далее. Вот. Это, ну, я коллекционер. Я коллекционер, я помойница. В этом смысле я ужасно скучаю по ушедшей Ларисе Герштейн, потому что она была не только другом, не только соседкой, но и моей подельницей по блошиному рынку в Яффе. Вот. Это было такое. Вот. И я вам должна сказать, что вот... человек может действительно получить образование. Потому что я сейчас спокойно получаю, я открываю, я смотрю, я читаю, как, в каком году, с какими скульпторами работали и так далее. Насмотренность. То есть появляется конечно. Научность и насмотренность. Вот. А тогда я просто читала письма Чехова. Это был крайний том. Понимаете? Письма Чехова. Но молодого Чехова.
1: Молодого
0: потому Чехова. Что вот последнее письмо, вот там есть такое письмо, которое он написал уже из Баден-Вейлера. И сноска, я его не читаю никогда, сноска написана «Последнее письмо А.П. Чехова». Я не читаю это письмо.
1: Да.
0: Потому что это уже нельзя. А это были совершенно замечательные советы разным, опять же, пишущим бабам, которые
1: я очень,
0: ему присылали.
1: Я сейчас сразу вспоминаю его рассказ, чудный совершенно, «Дом с мезонином» и последнюю его фраза, которая просто переворачивает «Мисюсь», и все, и ты застываешь. Хотя этот рассказ, он какой-то ненасыщенный какими-то метафорами. Абсолютно.
0: Он прозрачный, да, да. Он такой глубоко меланхоличный. Меланхоличный. И когда мы читаем «Мисюсь, где ты?», вот это...
1: «Мисюсь, где ты?».
0: Я это помню, так. Одна из повестей Набокова, я сейчас даже не помню, Крюк фамилия главного героя, я не помню даже название, сейчас как бы ускользнуло из памяти. Там идет вот он там от третьего лица, автор рассказывает туда-сюда и все такое, все это, и потом герой в конце погибает, он разбегается и разбивает голову о стену. И дальше звучит фраза: что, к чему, зачем, почему? Фраза такая: и знаешь, сынок, это совсем не страшно. Откуда появился это? Откуда появилось это первое лицо? Этот сынок? Кто сынок? Какой сынок? Почему это все? Почему это вдруг ты?
1: Каждый пишет, как он дышит.
0: Да.
1: Вы дышите потрясающе.
0: Спасибо.
1: На радость нам всем. Диночка, программа наша подходит к концу.
0: Да.
1: Сразу приглашаю вас в продолжение этого путешествия, когда
0: спасибо,
1: хочется
0: Танечка.
1: Вот так видеть друг друга.
0: Спасибо.
1: И говорить, и говорить. Есть о чем, разумеется. Вот эта тайна, как рождаются из букв слова, предложения. Почему хочется открывать книги и читать даже книги вот так, держа их в руках и чувствуя запах. Вот пусть эта тайна остается как можно дольше. Дина Рубина, спасибо огромное.
0: Танечка, спасибо вам. Вы не представляете, какое удовольствие с вами разговаривать. Вы изумительный собеседник. И зря вы не писали, не продолжали писать в жизни.
1: Зря. Подумаю.
0: Мы
1: еще
0: поговорим.
1: Немного времени у меня
0: мы
1: есть.
0: Мы поговорим. Привет всем и огромное спасибо всем, кто слышал нас.
1: Спасибо, Дина.
2: Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит.

0: В новом филиале «Мадан Эймания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадан Эймания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: «Мадан». Уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Трое индийских моряков погибли в результате американского удара по нефтяному танкеру у побережья Омана. Об этом сообщил министр судоходства Индии. По утверждению Соединенных Штатов, танкер нарушил морскую блокаду Ирана. Обозреватель Канрам Брандес сообщил, что поступают также сообщения о еще одном индийском судне, подвергшемся атаке в этом районе. Пока эта информация не получила подтверждения из других источников. Командующий воздушно-космическими силами Корпуса Стражи Исламской Революции Маджид Мусави заявил, что если американцы попытаются сделать против пролив небезопасным для судоходства, Иран превратит весь регион в ад, как он выразился, для США. «Таков будет ответ Аллаха на американскую агрессию в регионе», — написал Мусави. Как сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник, переговоры о достижении соглашения между США и Ираном продолжают продвигаться, несмотря на ночной обмен ударами. По данным телеканала, контакты продолжались и после последней серии американских ударов по Ирану. При этом президент Трамп предупредил о возможности новых атак, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время. Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива уведомление о внесении изменений в обвинительное заключение по делу в сфере безопасности против Эли Фельдштейна и резервиста Ари Розенфельда. Они обвиняются в хищении секретной и особо важной информации из систем военной разведки «Оман» и ее публикации в немецкой газете «Бильд». Измененное обвинительное заключение предусматривает, в частности, привлечение в качестве обвиняемого Йонатана Уриха, советника премьер-министра по связям с общественностью. Ему предъявлены обвинения в передаче секретной информации с намерением нанести ущерб безопасности государства, передаче секретной информации, хранении секретной информации и уничтожении доказательств. Прокуратура просит установить для Уриха ограничительные условия, включая полный запрет на посещение канцелярии премьер-министра, любых объектов системы безопасности или мест, где может храниться секретная информация, а также запрет на любые прямые или косвенные контакты с фигурантами дела, включая свидетелей и подозреваемых. Об этом сообщил корреспондент КАН Руи Яновский. Вчера в Кнессете в предварительном чтении прошел основной закон об изучении Торы. Депутат Кнессета Моше Соломон от партии «Религиозный сионизм», проголосовавший против закона и выведенный за это из состава парламентских комиссий председателем своей партии министром Бецалелем Смотричем, заявил, что не сожалеет о своем голосовании и готов заплатить за него цену. «Я выражаю голос очень значительной части общества. Вчера мне звонили и присылали сообщения раввины, видные раввины национально-религиозного лагеря, понимающие, что невозможно ограничиться идейно-ценностной концепцией «Сефер Весайф» — «Книги и меча». Мы действительно считаем заповедью Торы призываться и служить в национальном государстве еврейского народа. Все так считают. Проблема в том, что на деле идут служить не все». Депутат Кнессета Соломон сделал это заявление в программе «Гуэта и Асенхайм» в эфире новостей КАН. На 72-м году жизни скончалась израильская певица, автор песен и композитор Эстер Шамир. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Шамир начала свою творческую карьеру в армейском ансамбле, а затем стала одной из наиболее заметных и влиятельных фигур израильского рока. В 1982 году она выпустила свой первый сольный альбом «Бамаком Ахинамух Бетель-Авив» в самом низком месте Тель-Авива. Среди ее наиболее известных песен «Аварти рак гдейли рот» «Я лишь проходила мимо, чтобы увидеть», «Брит ло мутерет» «Запретный союз» и «Аракевет квара враба тахана» «Поезд уже прошел станцию». Корреспондент КАН Дорит Мизрахи отметила, что Эстер Шамир писала песни и музыку и для других исполнителей, среди которых Гали Атари, Рита, Ягуда Поликер и Рики Каль. В завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое похолодание, главным образом в горных районах и во внутренних районах страны. С завтрашнего дня и до воскресенья без существенных изменений. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
3: Одиннадцать часов и пять минут в Израиле, 5:30. Доброе утро на волнах радиостанции «Канрека», программа «Открытый микрофон». И у нас сегодня в гостях Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Эльдар, привет, добрый день.
4: Добрый день, Олег. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
3: Спасибо, что тут у нас в студии. Давайте по традиции начнем наш эфир с полезных советов.
4: Я начну, наверное, с самого полезного совета, который я абсолютно советую всегда при всех встречах абсолютно всем, с кем мы занимаемся пенсионным планированием.
3: Я только сначала напомню, что телефон прямого эфира 072-28-010-03, 072-28-010-03. Также их вопрос можно оставлять в комментариях к посту с портретом Эльдара. Да, пожалуйста. Да.
4: Итак, самое важное при пенсионном планировании — соблюсти три важнейших правила. Когда вы оформляете пенсию, неважно, вы решаете это сделать самостоятельно или при помощи пенсионного консультанта, страхового агента, удостоверьтесь в том, что все эти три правила будут действительно сопровождены в пенсионном планировании. Первое правило – это постараться сделать так, чтобы как можно больше ежемесячно получать денег на счет после того, как мы перестанем работать, потому что в любом случае у каждого человека в жизни будет день, когда он достигнет пенсионного возраста, а потом он перестанет работать. И неважно, мы сделаем максимальную выплату с битуах ЛЮМИ вместе с социальной надбавкой, если у тех, кого нет квартиры, будет получать еще квартирные деньги от Министерства строительства, или мы накопили достойную сумму в пенсионном фонде, у нас будет максимальная пенсионная выплата, или у нас есть еще какой-то источник дохода, который мы тоже задействуем. Да. Это самое важное. И даже во многих ситуациях надо очень правильно рассчитать, потому что часто бывает такая ситуация, что целенаправленно нужно будет опустить чуть-чуть пенсию, чтобы больше получать социальных надбавок от битуах ЛЮМИ. То есть это может вам сделать только грамотный специалист. Самостоятельно, конечно же, это тяжело будет делать. Второе важное правило. Перед тем, как вы заканчиваете работать, обязательно вы должны закончить все свои обременения, все свои обузы в виде машкант, суд и кредитов. Почему? Потому что человек, который, к примеру, взял машканту, и он собирается, там, мужчина в 67 лет, закончить работать, а у него после него остается хвост в виде выплаты 5000 шекелей ипотеки, машканты, ему очень тяжело будет, что половина его бюджета будет поедаться выплатой машканты. Поэтому это тоже важная очень часть, так спланировать свою пенсию, чтобы избавиться от всех долгов возможных, чтобы ни нам не пришлось после того, как мы перестанем работать, половину своего дохода отдавать в виде выплаты машканты. И третье, самое тоже очень важное правило, для того, при правильном всем этом планировании, какую-то сумму денег оставить, чтобы был на белый день или на черный день, у кого не дай бог, чтобы была какая-то запасная сумма, чтобы всегда можно было бы ей воспользоваться. И опять-таки, понятно, постараться как можно больше денег, чтобы осталось, и даже если кто-то что-то не потратит, то это следующему поколению перейдет. Но, к примеру, во многих ситуациях нужно сохранить именно ту сумму, которая разрешает сохранить битуах ЛЮМИ для того, чтобы получать те же самые максимальные соцнадбавки. Поэтому в некоторых ситуациях даже ваше собственное накопление, в некоторых ситуациях стоило бы это увеличить себе за счет этого пенсию, причем и битуах ЛЮМИ к этому будет тоже нормально относиться в плане того, что мы будем получать еще социальную надбавку. Так что всем советую при оформлении пенсии сделать очень грамотный выбор. Ни в коем случае без советчиков, кто соседи, друзья, потому что ни у кого одинаковых ситуаций не было. Так что вот эти три совета я хотел бы дать.
3: Спасибо. Спасибо, Эльдар. Давайте перейдем к нашим радиослушателям. Пожалуйста, кто у нас на линии? Здравствуйте. Алло.
5: Алло.
3: Здравствуйте. Да, пожалуйста.
5: А, я уже?
3: Спасибо. Да, вы уже. Давайте.
5: Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Я описываю ситуацию. Через пару месяцев мне 80.
4: Да.
5: И я имею пенсию в районе 4200.
4: Да.
5: Но я работаю все эти годы. У меня продолжалось накапливаться разные фонды. Не да. один, а несколько. В одном фонде у меня там сейчас 110 тысяч, в другом 20, в третьем, и когда я закончу работу, будет в районе 70-80. Вопрос. Могу ли я сейчас оформить дополнительную пенсию? А, старая пенсия у меня Ватикин.
4: Ватикан. Ну, да, старая, Ватикан, да. Да, Самитим платится, да.
5: Я знаю, что я не могу присоединить.
4: Объединить, естественно, невозможно будет.
5: Да. Так вот, вопрос у меня. Если я сейчас буду оставлять пенсию на то, что у меня уже нерабочие фонды, то есть я не добавляю...
4: Вы можете деньги из рабочего фонда, из нерабочего фонда оформить себе еще одну пенсию. Понятно, что у вас будет две пенсии, так как деньги, которые были вложены за старый период в ОТК или пенсия такцевит государственная, невозможно присоединить новые накопительные программы. Поэтому вам надо будет рассчитать с новых накопительных программ, сделать перерасчет и выбрать оптимальную выгодную программу для того, чтобы получать еще одну пенсию. И вы это можете сделать спокойно уже сейчас. Скорее всего, это не будет обложено даже подоходным налогом, потому что я не спрашивал, сколько вы сейчас зарабатываете. Понятно, если вы в свое время взяли кибос хует, это освободили свою пенсию от подоходного. Да, значит, ваши 4200 не обложены подоходным налогом. И, скорее всего, ту сумму, которая новая вам прибавится в новом пенсионном фонде, тоже не будет обложена подоходным налогом. Скорее всего, это точно не будет.
5: Вот это основной вопрос.
4: Да, скорее всего. Я объясню, понял, почему скорее всего, потому что я не знаю, какой процесс вы в свое время проходили при оформлении кибос хует. Но, смотрите, по-любому, если вы говорите, там будет, ну, судя по тому, что вы сказали, у вас приблизительно 200 тысяч шекелей еще денег получилось.
5: Да.
4: Ну, приблизительно. Семейное положение какое у вас?
5: Ну, пока я еще женат.
4: Пока, дай бог, до 120 будете женат. Почему пока?
5: Ну, это так, просто для красного солнца.
4: Да. Ну, она сейчас должна была бы обидеться, шутку скажу. Так что вам до 120 счастливы и вместе. Опять-таки, если вы правильно будете планировать себе выбор маслюля, так называемого пенсионного плана, вы можете после своего ухода оставить вашей второй половине 100% от вашей пенсии, и вы можете еще взять гарантию до 87 лет, не дай бог, если оба уйдете раньше времени, чтобы все недополучили ваши наследники, то это вам даст приблизительно еще 1300-1400 шекелей пенсию в вашем возрасте приблизительно, даже со всеми гарантиями. Поэтому вы можете еще одну пенсию себе добавить, по идее, и ВТК и Хадаша Цуверет не будет обложено подоходным налогом.
5: Понятно. А вопрос. Сейчас вы что-то сказали такое, меня промелькнуло. Что, возраст играет?
4: Не возраст. Это просто... Я объясню. Когда вы оформляли пенсию, к примеру, в ВТК, вас не спрашивали, какой маслюль вы выбираете. Вам то, что определено было, ну, к примеру, вот эти 4200. Вы эти 4200 будете до конца дней получать, и если получится ситуация, что супруга вас переживет, она будет получать только 60% от этой выплаты. В новой пенсии вы можете выбрать программу.
5: Но сколько лет она будет получать?
4: Нет, она будет всю жизнь, она будет до конца ее... Любая Понятно. Пенсия выплачивается до конца дней. Никогда ни в одной пенсии нет ограничения периода выплат. Но то, что вы сейчас возьмете уже новую пенсию при правильном подборе выбора программы, тут вы можете выбрать не только 60% после своего ухода второй половине, а и 100%. То есть она будет всю жизнь точно такую же пенсию будет получать. И если мы еще, помимо того, что выберете 100% для нее, вы можете еще взять гарантию, не дай бог, если вы оба успеете уйти раньше 87-летия, все недополученное получат ваши наследники. Но чем больше гарантий вы возьмете, тем это уменьшит вашу ежемесячную выплату. Но в любом случае надо сделать правильный выбор. И я вам советую, если вы все-таки решаете, все-таки думаете получать еще одну пенсию, сделайте это уже сегодня. Потому что чем раньше вы успеете начать еще одну пенсию получать, тем больше вы за жизнь успеете выплату получить.
5: Да, но несмотря на то, что я продолжаю
4: на здоровье работаете, на здоровье работаете.
5: Еще год буду работать.
4: А Кольби Седер, даже еще 6 лет поработаете, все равно оформляйте.
5: Да. Спасибо.
4: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
3: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
6: Добрый день.
4: Здравствуйте.
6: Меня зовут Михаил. У меня вопрос по поводу получения пенсии заранее, то есть до пенсионного возраста, до 67 лет.
4: Да.
6: С какого минимум возраста это возможно?
4: 60 лет. И мужчины, и женщины.
6: 60 лет?
4: Да.
6: И что для этого нужно делать? Просто обратиться в пенсионный фонд?
4: Смотрите, давайте просто я объясню правила, чем отличается в пенсионном возрасте и чем отличается сейчас. Каждый человек, вне зависимости мужчина, женщина, вне зависимости от какая у него пенсия, государственная, ВТК, такцевит, накопительная, битуах, минали, можно начать получать 60 лет. Но не всегда это выгодно. Почему? Потому что до 67 лет мужчинам и до 63 лет и 3 месяцев на сегодняшний день женщинам, которые вот рождены 63-го года, это считается зарплата обычная. И с этой пенсии будет сниматься взнос обитуахлюми. и вклад в БИТО, и масбриют, налог на здравоохранение, потому что это считается зарплата. И если человек собирается параллельно продолжить работать, тогда это считаться будет еще одним доходом, еще одной зарплатой, ему надо будет сделать ТУ-МАС и платить подоходный налог. Если человек, к примеру, полностью прекращает работать, и его устраивает та сумма, которую он накопил, то можно оформить, скорее всего, это выгодно. В некоторых ситуациях мы даже советуем, к примеру, даже мужчина, у него не такая высокая заработная плата, но, к примеру, он живет в районе развития, там, в Димоне, в Кирят-Шмоне, в Нарии, то можно было бы, почему нет, не получать пенсию, если с нее не надо платить подоходный налог. Но тут надо четко убедиться, если у вас действительно нормальная достойная сумма уже накопилась, чтобы эта получаемая пенсия была бы оправданная ваш доход, который вы будете сейчас получать.
6: Понятно. А если вот для получения, это надо обращаться...
4: В пенсионный фонд, надо объединить все кассы. Здесь мы уже говорим о техническом оформлении. А вопрос, можно ли? Конечно же, можно. Невыгодно, невыгодно, надо разобрать вашу ситуацию.
6: Надо проверять.
4: А технически, конечно же, пенсионный фонд обращаться.
6: Большое-большое спасибо.
4: Долгих лет получения пенсии.
3: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
7: Алло.
3: Здравствуйте. Да, пожалуйста.
7: Добрый день.
4: Здравствуйте.
7: У меня такой вопрос. Я хочу получить консультацию. Я работаю как пенсионер, вот, получаю небольшую пенсию, но продолжаю работать. Значит, я решил против сын добавить существующую
4: пенсию. Чтобы увеличить пенсию, да.
7: Чтобы увеличить пенсию, да.
4: Да.
7: Но у меня еще есть ощущение, как мурин. Я их хотел оставить, там мы небольшая. Если я, допустим, решил уволиться, и вот эти... Тихо, я тут на работе. Как мурин вот эти, которые останутся у меня, ну, может, я еще полгода поработаю, будут еще небольшие ощущения, я могу... Допустим, их забрать.
4: Я не могу вам точно сказать, я объясню почему. Потому что надо понять, о какой пенсии идет речь, надо понять, о какой сумме тагмулим идет речь, и надо понять, сколько пенсию вы получаете. Поэтому я вам скажу, что есть деньги, которые были отчислены до 2000 года, после 2000-го. Это биту ахминалим, это керен пенсия. Смотрите, некоторые правила есть, которые можно обходить и забирать пенсионные накопления без подоходного налога. Но, опять-таки, если бы у вас не было бы пенсии, и у вас было бы меньше, чем 110 тысяч шекелей в пенсионном фонде, то у вас была бы такая возможность забрать эти деньги. Так как вы уже получаете пенсию, большая вероятность, когда вы захотите эти деньги забрать, обратитесь в Масахнасу, Масахнаса скажет: уважаемый, ты получаешь пенсию, так что с этих денег увеличивай пенсию. Но... Опять-таки, я не знаю вашей ситуации, но некоторые правила есть, можно было бы обходить эти законы.
7: Я вам могу сказать, у меня пенсия 900 шекелей.
4: Да. А сколько вам сейчас лет?
7: А мне под 80, сколько там под 80.
4: Знаете, можно... А сколько в Тагмулим? А сколько там в Тагмулим у вас накопилось?
7: Тагмулим на данный момент около 50 тысяч, всего лишь.
4: А сколько вы зарабатываете?
7: Еще раз, извините.
4: Сколько вы зарабатываете?
7: Я в месяц зарабатываю, ну, если чистыми, то около 8 тысяч. Немного меньше, так.
4: Смотрите, я такой совет просто дам, не то что я в любом случае, в обычной стандартной ситуации, я, конечно же, советую всем все деньги вкладывать в пенсионный фонд, потому что когда вы перестанете работать, вот это ваш доход 8 тысяч шекелей, он просто перестанет вам поступать на счет. Поэтому вам по-любому нужно будет увеличивать пенсию. Но есть правило, что если вы закончили бы уже работать, можно приблизительно по 20 тысяч шекелей брать с пенсионного фонда без подоходного налога. То есть, по идее, можно было бы эти деньги забрать. Но пока в любом случае вы работаете, вы не можете эти деньги забрать без подоходного налога.
7: Ну конечно.
4: Пицуем можете. Да. Смотрите, я, может быть, вам совет дам сейчас. Если вы уже получаете пенсию, если вы говорите, там еще 50 тысяч шекелей накопилось, и вам 80 лет, рассмотрите вариант, может быть, вот эти 50 тысяч шекелей задействуйте на увеличение вашей пенсии. Это еще 300-350 шекелей к вашему бюджету, к тем 900, которые вы получаете. Поэтому подумайте об этом тоже.
7: Хорошо, я могу сказать в любой момент, когда буду уходить, или я посмотрю, я оформил вторую массу, все нормально. Вот. Но вот эти деньги, которые небольшие, как мувин, я посмотрю по ситуации. Если не будут высчеты, то я могу добавить. Если да, то я добавлю.
4: То просто
7: да?
4: Я одну вещь вам хочу объяснить. Вы, честно говоря, уже можете проверить, будет высчет или нет. Ну, посоветуюсь со специалистом. Но я просто вам совет сейчас даю. Если у вас все равно необходимость будет эти деньги присоединить к пенсии для того, чтобы увеличить вашу пенсию, не затягивайте с этим, вы уже можете это сделать. Жалко просто, что вы каждый месяц получаете на 300, 350, 400 шекелей меньше, чем получали бы. Поэтому вот мой вам совет. Если вы так-так будет необходимость увеличить пенсию, то сделайте это уже сейчас и продолжайте работать. Не надо уходить, ничего делать. Беседер?
7: Беседер.
4: Будьте здоровы. Долгих лет получения пенсии.
3: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
8: Я на телефоне?
4: Да, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Прежде всего могу сказать, если в Израиле учредят медаль за Савланут, а за Эльдару первую премию, это полный конец.
4: Спасибо огромное.
3: Лучше, лучше вторую, у него же Савланут, он подождет вторую.
8: Медаль за Савланут, он первый на это. Теперь вопрос. Супружеская пара, так, пенсионеры работают, оба, после пенсии работают. Значит, вот мне, значит, 70 исполняется, и я в 70, мы не получали битохлеми ни одной копейки, мы превышали,
4: превышали заработную плату допустимую.
8: Границу, да.
4: Да.
8: Вот 70, как я понимаю, я уже буду получать эти там
4: битохлеми.
8: А жена?
4: И жена тоже после 70.
8: Только после 70?
4: Если она продолжает зарабатывать ту же сумму, что она зарабатывает. Я объясню, какие ограничения на сегодняшний день битуах леуми до 70 лет.
8: Нет, у женщин нету меньше, допустим, 60.
4: Не-не-не, для мужчин, для женщин одинаковый пенсионный возраст. Единственное, что, смотрите, просто пенсионный возраст для всех 67 лет. Это просто пенсионный.
8: Да.
4: Но у женщины была возможность выйти до недавнего времени в 62 года, но пенсионный возраст женщинам увеличивается, он в конце концов поднимется на 65 лет. Но на сегодняшний день достигает пенсионного возраста женщина 63-го года, это 63 года и 3 месяца. Теперь, технически, если человек до 70 лет зарабатывает свыше тех рамок, которые дает битуах леуми, у него нет возможности получать кицват эзрах ватик, пособие по старости. Поэтому и мужчина, и женщина ждет 70-летнего возраста, если он зарабатывает достойную зарплату. На сегодняшний день ограничение, на сегодняшний день, для одиночки ограничение 10 113 шекелей. В супружеской паре можно зарабатывать 13 484. Что такое супружеская пара и что такое одиночка? Я тоже просто так, как в рамках объяснения, уже дам нашим всем радиослушателям совет. Если человек, если супружеская пара, для примера, он зарабатывает, для примера, 12 000 шекелей, а она зарабатывает меньше, чем 7 848, меньше, чем 7 тысяч. Еще раз, для примера. Если один из супругов зарабатывает меньше, чем 7 848, то второй может зарабатывать 13 484 шекеля. Если оба супруга зарабатывают больше, чем 7 848 шекелей, то каждый из них может зарабатывать только 10 113 шекелей. И за каждый переработанный шекель будет удерживаться пособие по старости 60 огород. То есть, для примера, вот еще раз хочу сказать, для примера, она зарабатывает 6, нет проблем, может зарабатывать 12, ни у кого ничего не будет вычитываться. Но если она зарабатывает, к примеру, 8, а он зарабатывает 12, то у него получается с 2000 шекелей почти заберут 1200 шекелей разницы. В 70 лет нет никаких ограничений ни для мужчины, ни для женщины.
8: А, то есть и жена должна сдать 70?
4: Да, но опять-таки, давайте, ну, ответьте на вопрос, сколько супруга зарабатывает, мы сейчас посчитаем с вами.
8: Ну, почти 20.
4: Не подпускай, терпит до 70 лет.
8: Все понятно.
4: Все.
8: Спасибо.
4: Будьте здоровы. Долгих лет получения пенсии.
3: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
9: Алло.
4: Здравствуйте.
9: Алло. Я на линии.
4: Да, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Мне 69 лет. И я закончила уже работу. Но перед этим я получала... оформила пенсию. И сейчас мне надо присоединить остаток, который остался.
4: Новое накопление после того, как вы...
9: Новое накопление, да.
4: Понятно, да.
9: Но я зашла в интернет И я, вернее, зашла в страховую компанию, и я смотрю, что у них нет возможности... Я оформила, мы оформили так, я на мужа 100%, он на меня.
4: Да.
9: И если мы оба уходим до 87, так нашим детям.
4: Да. А это пенсионный фонд или это битуах миналим, извините, что спрашиваю? Это керн пенсия?
9: Это пенсионный фонд, да. Да, это керн пенсия.
4: Да.
9: А у них почему-то нет такой возможности. У них есть только 100% мужа, ну, бензук и бабзук, если вдруг до 80.
4: А и это новые вклады тоже поступали в пенсионный фонд, не в битуах миналим?
9: Да, да, да. Все так же, как
4: есть однозначно, не может быть такого. А в какой кассе нет, это? В какой кассе это уже? Это у вас?
9: Это Мигдаль.
4: Нет, 100% есть. Обращайтесь в Махлекет Приша. Они вам сделают и 100% друг другу, и еще до 87 лет гарантию новых накоплений. Эндовар
9: Казахстан. И вот, и скажите мне, пожалуйста, это как бы присоединиться к той сумме, которая...
4: Абсолютно верно, да. Это новый расчет уже будет, понятно, тогда, когда вы оформляли предыдущий раз, у вас был один расчет, так как уже столько лет прошло, сейчас это будет второй расчет, однозначно у них...
9: А, они заново делают перерасчет?
4: А, естественно, они нет, они пересчитают, только я объясню, как рассчитывается принцип. Давайте в рамках вашего вопроса мы объясним, да, принцип расчета пенсии. Берется накопленная сумма, и она должна разделиться на коэффициент расчета. Это среднее количество месяцев, которые должен прожить человек, который начнет получать пенсию. Когда вы оформляли, к примеру, там 5 лет назад, одна продолжительность жизни была, и вы в одном возрасте оформляли. Сейчас уже по-другому расчеты эти изменились. Теперь, так как вы хотите 100% оставить второй половине, для пенсионного фонда это как есть такой своеобразный риск, что вдруг он вас переживет, и ему придется 100% платить. Поэтому коэффициент расчета должен подняться, и пенсия чуть-чуть должна опуститься. Если дополнительно вы хотите еще взять гарантию, не дай бог, если оба до 87 лет, то это опять-таки обязывает пенсионный фонд сделать гарантированные выплаты до 87 лет. Это еще поднимет чуть-чуть расчет и опустится чуть-чуть пенсия. Но опять-таки 100% обращайтесь в Махлекет Гимлаим, ну, в отдел обслуживания пенсионеров компании «Мигдаль». Если что, даже можете поехать на консультацию в Петах-Тикву к ним, и они обязаны будут и рассчитать с теми же условиями, как вы это сделали в прошлый раз. Нет никаких проблем сделать 100% друг другу опять, и нет никаких проблем сделать опять до 87 лет гарантию.
9: И еще вопрос. Если я делала кибоцхуют, это как бы входит, у нас есть кибоцхуют.
4: Объясню, это уже будет не сильно актуально, я объясню почему. Потому что вы сейчас перестали работать, вы сделали свое время кибоцхуют, для примера у вас там 5000 шекелей, пенсия необлагаемая подоходная.
9: Нет, пенсия небольшая.
4: Я для примера просто взял. Неважно какая, 1000, 2, 3, 5, абсолютно неважно. И у вас, получается, было сделано кибоцхуют. Ваша кибоцхуют была актуальна на момент, когда вы работали. Потому что у вас было две зарплаты. Одна зарплата пенсия, а вторая зарплата, которую привыкли зарабатывать. И получается, что так как у человека две зарплаты, он должен делать ТУМАС, налоговое соглашение. Но что такое кибоцхуют? Вы сделали процедуру в Масахнасе, что ваша пенсия не считалась доходом. Из-за того, что вы сейчас перестали работать полностью, у вас есть ваши налоговые льготы, как у любой женщины в Израиле. Это 2,75. И я предполагаю, что две выплаты с пенсии не будет большой суммы. Поэтому вам не нужно будет делать новый ТИУМАС или новый кибоцхуют, потому что это уже у вас единственный доход, который будет, это только ваша пенсия.
9: Понятно. И еще. Я оформляла пенсию через пенсионного консультанта.
4: Да.
9: И они сказали, что они могут присоединить потом эту пенсию.
4: Да.
9: Но сейчас это беташлюм или нет?
4: Я не могу вам сказать, у кого вы оформляли, как. Я, опять-таки, любое дело, которое пенсионный консультант, страховой агент берут за процедуру, потому что это, опять-таки, оформление документов, это бюрократия, это правильный выбор программы.
9: Понятно.
4: Это подсчет. Поэтому я не могу сказать вам. Это вы обращаетесь с тем, с кем вы обращались. Ну, опять-таки, за любую услугу она должна быть оплачена. Поэтому, тем более, если вы профессионалом, то я думаю, что это того было бы. Это того стоит.
9: И если я слышала, что если жена перестает работать, так муж получает дополнительную никуда отзыкую, да?
4: Получает, но если в случае того, что доход второй половины, неважно, муж или жена, тут не принципиально, меньше, чем приблизительно 28 тысяч шекелей дохода в год, включая пенсию. То есть, если вдруг у вас получится пенсия 4 тысячи шекелей, для примера, это значит, что у вас 48 тысяч шекелей годового дохода, значит, он не получит эту льготную единицу.
9: А, если у кого, тот, кто не работает, если у него меньше, чем 28 тысяч, значит...
4: Да, доход, это включая или пенсию, или зарплату, мы не, это не важно.
9: Понятно, понятно. Угу. Хорошо, спасибо
4: Будьте
9: большое.
4: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
3: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста, я только напомню, что телефон прямого эфира 072-280-1003. Кто у нас на линии?
10: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
10: Я на линии?
4: Да-да, здравствуйте.
10: Меня зовут Света, мне в июле месяце исполнится 67 лет.
4: Да.
10: Вопрос такой. У меня это черная пенсия называется... Минора.
4: Да.
10: Минора.
4: Да.
10: И пишется, что я получу пенсию в 67 лет 933 шекеля.
4: Да.
10: Всего у меня там написано 173 тысячи шекелей.
4: Да.
10: Это в миноре.
4: Да.
10: Отдельно у меня, если я делала как бы частно в банке, у меня там есть 50 тысяч вклали.
4: Да.
10: Что вы советуете объединить теперь?
4: Конечно же, во-первых, я бы посоветовал бы вам бы объединить 5 лет назад, потому что вы пенсионного возраста достигли уже давно. Ну, опять-таки, тянете, тянули, с этим неважно. Вам в любом случае, наверное, выгоднее... Ну, я не говорю сейчас, я никакой пенсионному фонду, я никому рекламу сейчас давать не буду, ни Клялю, ни Миноре, ни Мигдалю, никому ничего. Но в любом случае, единственное, что надо вникнуть и понять, в каком формате вы вкладывали эти деньги в компанию «Кляль». Если вы вкладывали эти деньги в формате программы, которая называется «Гемельяшка», это индивидуальная накопительная Нет. программа? Или это Нет. просто была накопительная программа?
10: Это была просто накопительная программа. 300 шекелей я платила каждый месяц,
4: я вам
10: а
4: объясню.
10: Потом эта программа закрылась и перевели объясню. Как бы пенсию.
4: Объясню. Из того, что это является частным накоплением, это просто накопительная программа. Ее можно присоединить да. к пенсии, да. но фактически вы должны будете получить эти деньги на счет, а только после этого перевести в компанию Минора, потому что все равно вам надо будет с пенсионного фонда. Однозначно, конечно, бы я бы посоветовал вам увеличить эту пенсию, потому что так 900, а если мы добавим еще 50 тысяч шекелей к вашим накоплениям, это еще там прибавит вам 300 шекелей приблизительно. То есть в любом случае это экономическая выгода в самого процесса. Единственное, что я вам кое-что посоветую, постарайтесь запомнить то, что я вам сейчас говорю.
10: Да.
4: Если вы сейчас просто... Сейчас технически из-за того, что это накопительная программа, перевести да. пенсионный фонд автоматически невозможно. Это не то, что купат да. Гемель, это не то, что именно пенсионные деньги. Вам надо их фактически получить на счет. И только после этого положить на пенсию. И когда вы будете вкладывать, в принципе, каждый человек может просто перевести деньги в пенсионный фонд, который, даже миллион шекелей накопленных денег на счету, неважно. Но когда мы переведем эти деньги, это будет как дополнительная пенсия. И в дополнительной пенсии не такие выгодные расчеты пенсии. Поэтому вам надо будет эти клялевские деньги, которые поступят вам на счет, перевести в накопительную программу, которая называется «Гемельяшка», куда вы имеете право вкладывать до 83 624 шекелей, но у вас 50, поэтому нет проблем никаких. И только после этого этот гемельяшка перевести и присоединить к пенсии. Вот это то, что вы должны будете сделать. Если вы сможете это сделать самостоятельно, БМЭТ советую это сделать. Нет, обратитесь к специалисту, кто сможет технически в этом процессе вас сопроводить, потому что это просто более правильное действие будет и более выгодное.
10: Ага. Пишется в миноре, дмейнигуль, 1,5%.
4: Сейчас вы не смотрите на Дмейниуль, объясню почему. Потому что уже то, что вы сейчас платите, вы платите как вкладчик. Для получателей да. пенсии Дмейниуль определило государство во всех компаниях одинаково. Это 0,3%, 0,3% заведения кассы. И оно абсолютно во всех компаниях одинаково. Беседер, когда вы начнете получать пенсию, это уже по-другому будет рассчитываться.
10: Я еще не хочу выходить на
4: пенсию. А вы не надо выходить, я вам советую начать получать. Я объясню почему. Потому что вы сейчас то, что мне сказали, что 900 шекелей вы можете получать с ваших накоплений в миноре,
10: да.
4: и еще, грубо говоря, если вы клялевские деньги присоедините, это будет еще 300 шекелей. То есть я вам советую однозначно, уже сейчас, не дожидайтесь окончания прекращения работы, пройдите этот процесс, оформите пенсию и уже получайте 1200 шекелей. Я объясню почему. Я каждый раз говорю на всех лекциях, на всех консультациях, на всех собеседованиях, на всех встречах очень важный совет для всех радиослушателей, для всех, кто приближается к пенсионному возрасту или его уже достигли. постарайтесь как раньше можно получать, начать пенсию, потому что чем раньше вы начнете получать выплату, тем больше за жизнь вы успеете получить выплат. Вам не надо увольняться, чтобы получать эти 1200 шекелей. Вы можете 1200 шекелей получать параллельно вашей зарплате, параллельно выплате битуах люми, пособия по достижению пенсионного возраста, и на здоровье работайте.
10: Я могу присоединить не 50, а 150?
4: Вы можете любые деньги присоединить, разъединить, добавить, прибавить. Все это возможно.
10: Это все надо через Купат Гимель-Ляшка?
4: Это просто через Купат Гимель-Ляшка. Я просто вам объяснил, как правильно было бы присоединить это к пенсионному фонду. Ага. Это сложный процесс для самостоятельного действия, честно. Но это очень правильно, потому что не дожидайтесь вашего прекращения работы. По 1200 шекелей каждый месяц вы уже можете получать.
10: Хорошо. Будьте спасибо здоровы. Большое.
3: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Кто в эфире у нас?
11: Добрый день, ведущий. Добрый день, уважаемый Эльдар.
4: Здравствуйте.
11: Мое имя Сергей. 68 лет. Работал и получал пенсию. Сейчас уволился. Получаю только пенсию. Получил ТОФИС 161. И получаю пенсию 4000 шекелей.
4: Да.
11: Делал ТУМАС.
4: Оплатили подоходный налог с пенсии, наверное?
11: Да, брали подоходный налог и с Маскорота, и с пенсии. Сейчас нет Маскорота.
4: Один год только это происходило, я так
11: понимаю. Точно, один год. Да. Вопрос, нужно ли мне делать КИБОЭС ХОЙОТ?
4: Во-первых, смотрите, давайте я вам совет дам, а потом скажу, отвечу на ваш вопрос. Да, во-первых, сделайте КИБОЭС ХОЙОТ ретроактивно с прошлого года, потому что вы не должны были платить с ваших 4000 пенсию подоходный налог. Потому что в тот момент, когда вам исполнилось 67 лет, вы уже имели право получать без подоходного налога пенсию в размере до 5800 шекелей. Поэтому однозначно сделайте КИБОЭС ХОЙОТ ретро и верните весь подоходный налог, который вы заплатили за прошлый год. Это совет. Рекомендация по вашему вопросу и ответ. Если бы вы сейчас просто уволились бы и начали бы получать 4000 пенсию, вам не принципиально делать КИБОЭС ХОЙОТ, потому что это ваш единственный доход, который, по идее, должен был бы обложиться подоходным налогом. Но так как у любого мужчины в Израиле есть 2-25 льготных единиц, из 4000 шекелей дохода мы не платим подоходный налог. Вам надо сделать КИБОЭС ХОЙОТ ретроактивно только для того, чтобы вернуть прошлого года подоходный налог и то, что вы заплатили в этом году.
11: Понял. 161-й ТОФИС, Масахнасу, что
4: вам,
11: еще?
4: Если, опять-таки, вам 161-я форма нужна будет, а вы ПИЦУИМ тоже присоединили к пенсии, собираетесь забрать ПИЦУИМ?
11: Да, ПИЦУИМ присоединил к пенсии.
4: Присоединил. Ну, 161-я форма...
11: И при увольнении ПИЦУИМ получил.
4: Ну, для КИБОЭС ХОЙОТ 161-я форма актуальна, но технически вам от работодателя 161-я форма не нужна. Почему? Потому что вы не забираете ПИЦУИМ из ваших пенсионных накоплений, а используете их на получение пенсии. Поэтому вам не нужно получать освобождение на получение этих денег.
11: Какие документы с собой в Масакносу?
4: Ну, 161-я форма. И дать ретроактивно, что у вас небольшая пенсия. И, ну, есть 161-й хэд, 161-й... Это сложно вам объяснять, какие бланки надо заполнять уже непосредственно в Масахносе для этого получения. Но это просто какой-то процесс, который вы должны будете пройти.
11: Все, значит, я делаю КИБОЭС ХОЙОТ.
4: Ретроактивно с момента, с первого дня получения
11: пенсии. Но меня снимали 4-5 месяцев, потом перестали снимать.
4: В любом случае, весь подоходный налог за прошлый год вы должны вернуть, и в этом году тоже, естественно, вы не должны платить.
11: Я все понял. Спасибо большое за ваши знания, за хорошую передачу полезную.
4: Долгих лет получения пенсии.
3: Спасибо большое. Пожалуйста, следующий радиослушатель. Алло.
12: Алло.
3: Да, пожалуйста.
12: Добрый день всем в студии. У меня вопрос, не знаю, к вам, наверное. Несколько лет назад, но еще когда у женщины возраст пенсионный был, старый, 62
4: года, да.
12: Да, была такая же передача вот на радио Река по пенсиям. И вот тогда адвокат сказал, что про рабочие пенсии, что если рабочая пенсия месяц достигает 8 тысяч, то выйдя, если человек достиг пенсионного возраста, он сразу в битуах ЛИУМИ может получать и пособие по старости.
4: Нету связи никакой. Нету связи никакой, я объясню. С пенсией есть в общем связи на доход, я объясню. Давайте я объясню я, скорее всего, приблизительно понимаю, что вы спрашиваете. Я просто подкорректирую вопрос, который вы мне задаете сейчас. Смотрите, для того, чтобы получать пособие по старости, так называемое кицват эзрах зикна, или на русском, как недавно благородно ее назвали, это компенсация по достижению пенсионного возраста. Ну, до недавнего времени пенсионный возраст у женщин было 62 года, на сегодняшний день пенсионный возраст увеличивается. Теперь, для того, чтобы получать кицват эзрах ватик, вот это пособие, то к битуах люми ограничивает ахнаса миавода, доход от заработной платы на одного 10 113 шекелей. В супружеских парах, ну, в зависимости от того, сколько зарабатывает второй, можно зарабатывать 13 484. Есть еще саха ахнасот. То есть, я понял. Есть еще в общем доходы. То есть обоих, к примеру, если... берется в расчет только за доход от зарплаты, и, к примеру, доход от зарплаты не превышает то, что требует битуах люми, но у человека есть еще доходы, к примеру, у него пенсия большая, 8 тысяч шекелей, плюс у него еще доход от квартиры, еще 3 тысячи шекелей. Есть общий доход, который тоже подсчитывает битуах люми. Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос по вашей ситуации непосредственно. Но, опять-таки, ограничение есть до 70 лет на зарплату отдельно, и надо и на общий доход тоже есть.

0: комиссия 8 тысяч шекелей. То есть общего дохода у нее уже 18 тысяч шекелей. И плюс она еще квартиру сдает за 3 тысячи шекелей. Значит, общего дохода 21 тысяча. Вот тогда Битуах Леуми тоже может отказать в компенсации по достижению пенсионного возраста. Да. Потому что общего дохода больше, чем разрешает Битуах Леуми.
1: Я поняла. Вы мне привели пример, но у меня конкретно, что никакого дохода от квартиры, никакой
0: если
1: другой
0: вас,
1: работы.
0: А теперь, если у вас 8 тысяч пенсия, давайте вашу ситуацию разберем. Вы столько пенсии, 8 тысяч, идите получайте компенсацию. Конечно, получаете пособие по старости. А что вы не получаете?
1: Я, это не мое, это дочкина, и она еще сегодня не вышла, вот должна скоро выйти.
0: Абсолютно, она будет получать пенсию.
1: Они сейчас оформляют. Значит, она выходит на пенсию, она работать не будет.
0: Пускай она получает. Она будет получать свою 8 тысяч пенсию, 8 как вы назначили. И плюс она будет получать, если она опять-таки 63,3 сейчас, она будет получать еще 2757 шекелей из Битуах Леуми за вычетом минус 237 шекелей Масбриют.
1: Так, понятно. И еще другой вопрос. А если пенсия выше, тоже выходит на пенсию, не работает, ни квартиры, ничего, только раз пенсия выше 8 тысяч, тогда только до
0: тоже будет получать. Нет, тоже будет получать.
1: Тоже, когда выйдет мужчина в 67 лет.
0: Тоже будет. Объясню почему. Потому что пенсия... Есть две ограничения. Есть ограничения по заработной плате, но вы говорите, что ваша дочка перестает работать, поэтому у нее нет ограничений по заработной плате. И есть общего дохода, включая пенсию, накопление, инвестиции. Я, если не ошибаюсь, на одиночку это 18 400. Поэтому она точно будет все получать.
1: Все понятно. То есть она выходит на пенсию, не работает, ничего дохода
0: все,
1: не имеет.
0: Все, на здоровье пускай получает.
1: 8 тысяч она получает пособие по старости.
0: Бедюк.
1: Спасибо вам большое.
0: Долгих хорошего лет получения дня. Пенсии.
2: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, я сейчас получаю в Данкоши работу, и у меня заканчивается. Я хочу оформлять пенсию. Но я слышала, что в течение 2 лет после в Данкоши работы у меня Битуах Миналим. Я не могу перевести, если я хочу, например, в пенсионный фонд. Это
0: перевести
3: так?
0: Можно будет. Давайте я объясню, отвечу на ваш вопрос. Когда человек заканчивает получать Увдан Кошер Авода, компенсацию потери трудоспособности, и он хочет получать пенсию, он не имеет права в течение 2 лет взять пенсию, в которой есть гарантии на 20 лет. Почему? Объясню, откуда происходит такое правило. И объясню, я не буду сейчас по радио говорить, как есть хитрости из буквы в законе, как это правило можно обойти. Но это, я объясню почему. К примеру, сейчас молодой парень, который в 27 лет, зарплатой в 20 тысяч шекелей, потерял трудоспособность. То есть, получается, ему до 67 лет пенсионный фонд должен платить 15 тысяч ежемесячно. И когда человек получает Увдан Кошер Авода, ему продолжают вместо него вклады в пенсионный фонд за счет пенсионного фонда. Получается, он 40 лет получал эту выплату, он сейчас дошел до пенсионного возраста, и он хочет говорить, я хочу еще теперь гарантию на 20 лет взять. То есть вы мне сейчас еще обяжетесь, даже если я уйду раньше времени, то еще мои наследники получают 240 выплат. Поэтому есть правило в пенсионных фондах, что нельзя получать после получения компенсации по потере трудоспособности 2 года с гарантией. Ну, мы знаем, как обходить эти правила несправедливые. Но я объясню, для кого они несправедливые. Не дай бог, к примеру, там, мужчина за год до 67 лет, не дай бог, заболел тяжелым заболеванием, год всего лишь получал потери трудоспособности, и большая вероятность, что он не проживет там 20 лет, 17 лет, и просто так он не может взять гарантию. Обратитесь к специалисту, который вас направит, как обойти это правило.
3: Скажите, а такой вопрос я не очень понял. У меня Битуах Миналим.
0: Азайн, если при переводе в пенсионный фонд, я объясню. Вы можете перевести деньги в пенсионный фонд. А коль беседер, никто не обязывает вас получать пенсию из Битуах Миналим. А вместе с вашими деньгами перейдет такая бумага, которая называется САДИН. Это история ваших пенсионных вкладов и выплат. То есть это значит, что в пенсионный фонд перейдет бумага и деньги, что вы получали, что вы в прошлом месяце закончили получать потери трудоспособности. Они скажут, нет проблем, мы тебе оформим пенсию, но без гарантий. Поэтому надо никакое одно действие сделать для того, чтобы стереть историю того, что вы получали потери трудоспособности.
3: Скажите, а если я начну получать из Битуах Миналим, то это я не могу...
0: Я думаю, что

0: вам, с какого года у вас Битуах Миналим открыт?
1: Битуах Миналим 2007.
0: Однозначно 100% переходите в пенсионный фонд. Вы будете всю жизнь меньше пенсию получать. Однозначно 100% переходите.
1: Тогда попросить перевести в
0: вашем случае я советую вам обратиться к специалисту, который сопроводит вас по пенсионному планированию, потому что в вашей ситуации, во-первых, однозначно 100% в пенсионном фонде расчеты будут лучше, чем Битуах Миналим, и 100% пенсия будет до конца жизни больше, чем в Битуах Миналим. Это первое. И во-вторых, чтобы вас направили, как обойти это правило, чтобы вы взяли бы гарантию на 20 лет.
1: Скажите, а еще такой вопрос. Если у меня пенсия будет в размере 2000, мне нужно кибос хуёт делать?
0: Если это будет только лишь пенсия, и вы не будете кроме этого работать, то вам не надо делать кибос хуёт.
1: А если, да, начну работать?
0: Тогда то... надо сделать кибос хуёт для того, чтобы эти 2000 не считались бы доходом, чтобы вы с них не платили подоходный налог.
1: Я понял. Скажите, а если я начну работать, какую сумму я могу зарабатывать, чтобы это не влияло на кицвазик?
0: А сколько, семейное положение ваше какое?
1: Я замужем, муж работает, я тоже получаю, кицвазик на я получаю.
0: Сколько муж зарабатывает?
1: Муж зарабатывает в размере 11 тысяч.
0: Вы сможете зарабатывать только 10 113 шекелей. Беседер?
1: И это тогда на кицвазик на...
0: Не отразится.
1: И на его кицвадзик.
0: Не, его кицвадзик, на, я объясню. Давайте так. И вот вы как раз хороший вопрос давали для всех предыдущих радиослушателей. Если он пенсионного возраста, и вы пенсионного возраста, правильно?
1: Он получает тоже пенсию.
0: Смотрите, если вы пойдете сейчас на работу и будете получать меньше, чем 7848 шекелей, меньше, чем 7848, то значит он имеет право зарабатывать 13484 шекеля. Если вы пойдете на зарплату больше, чем 7848, то он может получать только 10113 шекелей. Поэтому, пускай если муж собирается с таким же окладом продолжать работать, то вам надо найти работу до, грубо говоря, 7500. Беседер?
1: Да, и скажите, если я буду работать 7500, а пенсия, если я начну получать...
0: А коль беседер, это без налогов будет по-любому?
1: Нет, пенсия тоже считается доходом.
0: Это считается доходом, но если вы сделаете кибуас хуёт, это уже не будет считаться доходом.
1: Нет, в этих 7500, что мы...
0: Нет, можем... это не без этого, это только ахнасами авуда.
1: Ахнасами авуда. Да. Скажите тогда такой вопрос, а когда я стала получать кицвазик на, да?
0: Да.
1: Вот у меня было угдан кошер авуда в размере 6900 и кицвазик на 2600 было,
0: да.
1: Сейчас вы подняли. Муж тоже получал кицвазик на. В тот момент, как я стала получать кицвазик на, у него на 700 шекелей уменьшили...
0: Потому что у него получилось, я объясню почему. Потому что в прошлом году, на сегодняшний день, ограничение 7848. В прошлом году ограничения были меньше. То есть, к примеру, в прошлом году, из-за того, что вы переходили, когда получали у Вдан Кошера вот ту рамку, которую они ставили, получается, что, грубо говоря, ваш муж должен был получать только как будто 10 на сегодняшний день, если возьмем. И получается, что он за каждый переработанный шекель, у него снималось 60 огород пособия по старости. Сейчас из-за того, что вы меньше получали, эту рамку подняли, то получается, что он как раз сейчас не платил ничего, у него вычетов не было никаких.
1: Нет, все равно у него продолжают вычитать.
0: Вы сейчас у Вдан Кошера вода сколько получаете?
1: Вот так же 6900.
0: Вы у него не должны, вы должны пойти пересчитать Битуах Люми, у него нету...
1: Я ходила в Битуах Люми, ничего не имею.
0: Надо сделать ИРУР подать и в НЦВУД подать. Почему? Потому что так как ваш доход меньше, чем 7848, меньше. Это значит, что он может зарабатывать 13484.
1: Да, но они сложили вот 6900 у Вдан Кошера вода и плюс 2600 моя кицвадзик.
0: Нет, не берется в расчет. Не берется. Кицва не берется.
1: Они сказали в вашем случае.
0: Кицвадзикна не берется в расчет.
1: Они так мне ответили, даже письмо переслали.
0: Кицвадзикна не берется в расчет. Пересчитают пускай. Надо, надо ИРУР подавать.
1: Окей, хорошо. Спасибо.
0: Будьте здоровы.
1: А пенсия, значит, пенсия от работы, это не считается доходом, да? Она не влияет на эти 7-8.
0: В пенсионном возрасте или до пенсионного возраста?
1: Нет, пенсионный. Я уже...
0: Это не будет считаться. Если вы сделаете кибуас хуёт, это не будет считаться доходом.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
2: Спасибо. Еще один радиослушатель, я думаю, успеет сегодня с нами побеседовать.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Меня зовут Надежда. Мы семейная пара, пенсионеры. Мне 73 года, мужу 77, скоро будет через несколько месяцев. Значит, мы получаем с бетуахлюми, плюс о сломатах носа. И он работал охранником в конторе ШАС. И с 1 июня он перестал работать. У нас там у него в миноре или в мигдале, я не помню, в каком пенсионном фонде, есть около 135 тысяч, из них где-то 45 тысяч пицуин.
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, вот если мы хотим взять только пицуин, он облагается налогом 35%?
0: Давайте я вам отвечу сейчас на вопрос. Я даже вам и советы тоже дам. Есть 135 тысяч шекелей, в любом случае 1/3 это пицуим, а остальное это гмулим. В принципе, так как он заканчивает работать, скорее пицуим вы можете забрать без подоходного налога. Но у него остается очень маленькая сумма, грубо говоря, 90 тысяч шекелей на выплаты пенсии. Есть такое правило, что если человек меньше, чем 110 тысяч шекелей накопил в пенсионном фонде, то пенсионному фонду невыгодно ему платить пенсию. И за каждый тлуш, за каждую ведомость, за каждое оформление пенсии у него будет вычитаться с пенсии выплата. Теперь, и в принципе можно поэтому обратиться в Масахнасу и забрать все ваши деньги без подоходного налога. Но я в обычных ситуациях не советую это делать. Почему? Потому что, конечно же, лучше получать пенсию. Теперь, если ему сейчас 78, вам 73, вы сказали, грубо говоря.
1: Мне 73, ему скоро 77.
0: 77, извиняюсь. То, грубо говоря, с этих 135 тысяч шекелей может приблизительно быть где-то 750-800 шекелей ежемесячная выплата. Беседер — это пенсию, которую можно получать из гарантии для вас пожизненно, гарантия детям можно сделать. Поэтому, с одной стороны, у вас есть возможность забрать все деньги без налогов. С другой стороны, как только вы заберете все деньги без налогов, так как вы получаете социальную надбавку Ашламат Ахнаса, то Битуах Люми рассчитывает, скажет, что вы богатые пенсионеры. Это не то, что вас лишат полностью социальной надбавки, но она в любом случае сократится за счет того, что вы заберете какое-то накопление единоразово большой суммой. Проверьте вариант все-таки, если вы считаете, что какую-то сумму хотите забрать единоразово, если просто, чтобы как НЗФ сумма была, заберите. Но постарайтесь сделать так, чтобы эта сумма не переходила те рамки, которые разрешает Битуах Люми, для того, чтобы это не повлияло бы на вашу социальную надбавку. Плюс вы оформите хоть какую-то пенсию, которая до конца жизни вам будет выплачиваться.
1: А скажите, пожалуйста, вот я говорила с Бердичевским, он сказал, что с 90 тысяч, что останется там, мы сможем получать, и он сможет получать пенсию каждый месяц от 1100-1100.
0: Никакой, фокусов не бывает. Как можно с 90 тысяч шекелей 1000 сделать? Такого не будет, мапитом.
1: А сколько будет с 90 тысяч?
0: Приблизительно, это точные цифры надо считать, но я это точно вам не могу сказать. Я могу, если с 90 тысяч шекелей, опять-таки, в зависимости от программы, которую он возьмет вам с гарантией, ну, давайте так, предположу, 600 шекелей где-то.
1: 600 шекелей?
0: Да.
1: Спасибо большое.
0: Все, долгих лет получения пенсии вам.
2: Спасибо. Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста, последний, я думаю, на сегодня. Кто у нас на линии?
3: Марк.
2: Да, пожалуйста, Марк.
3: Я по поводу социальной надбавки. Я получаю пенсию с работы 7500 шекелей. Я сразу говорю цифру, чтобы вам удобно было. Да. И пенсия Шарим и пенсионной кассы супруги, которой нет
0: да,
3: уже.
0: Да, покойно, да.
3: Да, 1500 шекелей.
0: Да,
3: 9000 там. Да. Как я понял... Кицват это зикна не считается доход, правильно?
0: Кицват зикна не считается доход.
3: Значит, получается, что если вы говорите, что 10 тысяч с чем-то там...
0: Я говорю про заработную плату. Я ограничение говорю в заработной плате. Я не говорю ограничение в пенсии или компенсация потери кормильца.
3: Нет, я понимаю. Но имею ли я право на социальную надбавку?
0: Нет, конечно. Вы богатый пенсионер.
3: То есть там есть свои ограничения?
0: Нет, однозначно. То, что вы сейчас... речь идет не о малоимущем пенсионере. У вас есть большой доход, который, естественно, не даст вам возможность получать социальные надбавки.
3: Понятно. Спасибо.
2: Спасибо, всего доброго. На этом, я думаю, наши беседы с радиослушателями на сегодня заканчиваются. У нас был в эфире Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Эльдар, спасибо, что пришли к нам. Хорошего дня и всего самого наилучшего.
0: Спасибо. Всем прекрасного дня.
2: Программа «Открытый микрофон» подходит к концу. Шарон Лернер за пультом. Продюсер Елена Черкасова. У микрофона был я, Олег Клоц. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи, хорошего дня.

0: громада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Поступили сообщения о том, что в лагере палестинских беженцев в Дженине тяжелое ранение получил офицер Цагаля. Это произошло в результате взрыва заряда взрывчатки. Еще один военнослужащий был ранен легко. Их семьи поставлены в известность. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что подразделения Цагаля осуществляли патрулирование местности в преддверии создания в том районе опорного пункта. Наши солдаты заметили подозрительный предмет. Офицер попытался его поднять, и в эту секунду произошел взрыв. Действия Израиля в Ливане. Цагаль взял под свой оперативный контроль территории, расположенной к северу от Нахаль-Асалуки. Это было сделано в рамках усиления оперативного контроля в Южном Ливане и устранения непосредственной угрозы населенным пунктом Эцба-Галиль, Галилейского выступа. В армейском командовании указали, что эти районы использовались Хизбаллой для запуска по нашим военнослужащим ракет и беспилотников, начиненных взрывчаткой. В ходе выполнения операции Цагаль уничтожил сотни объектов террористической инфраструктуры и ликвидировал более 50 боевиков. Были обнаружены и конфискованы заряды со взрывчаткой, противотанковые ракеты и пусковые установки. Из Ливана поступают сообщения о серии атак Цагаля на юге этой страны. Корреспондент Кан Гай Майян передает, что беспилотник Цагаля нанес удар по мотоциклисту возле Набатии. Атаки были отмечены также в других местах, включая деревни Джоз, Шохин и Тавнит. Только что стало известно, что в Южном Ливане в результате взрыва беспилотника, запущенного террористами Хизбаллы, ранение средней степени тяжести – получила военнослужащая Цагаля. Ее семья поставлена в известность. Бывший глава правительства Эхуд Ольмерт заявил, что Израилю следует прекратить все региональные войны и сосредоточиться на своих внутренних проблемах. Он, в частности, сказал:
1: надо немедленно прекратить войну в Ливане. Нет никаких причин для того, чтобы наши военнослужащие продолжали оставаться на ливанской территории. Это приводит только к одному – к гибели наших солдат. В настоящий момент нет также ни малейших причин продолжать войну с Ираном. Наша уверенность в том, что мы можем уничтожить ядерные арсеналы Тегерана, оказалась ни на чем не основанной. Мы знаем, что не сможем это сделать, подчеркнул Ольмерт в интервью корпорации «Кан». Законопроект, направленный на отделение следственного отдела полиции «Махаш» от Госпрокуратуры. Член комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Амит Алеви от партии «Ликуд» заявил в интервью корпорации «Кан», что речь идет о законе, который напрашивался сам собой. Он, в частности, сказал: «Мы живем в демократическом государстве. То, что происходило до сегодняшнего дня, не должно было происходить при демократии. На данном направлении не было никакой прозрачности. Мы проведем этот закон с тем, чтобы сама система стала прозрачной», указал депутат Кнессета от партии «Ликуд». Депутат Кнессета Юав Сигалович от партии «Еш Атид», возглавлявший некогда следственный отдел полиции, заявил в интервью корпорации «Кан», что закон, связанный с отделением «Махаша» от Госпрокуратуры, это не продвижение демократии, а личная месть инициатора данного законопроекта, депутата от «Ликуда» Моше Саады. Сигалович подчеркнул:
2: «Моше Саада, шиацам и Махаш, путар ма проклитут, алах аль вандата ишит.
1: Моше Саада, который в свое время был уволен из прокуратуры, объявил лично вендетту следственному отделу полиции. Это не мои слова. Он сам говорил об этом. Достаточно послушать его вчерашнее выступление при обсуждении закона. Он сам признал, что его выкинули из прокуратуры. Он говорил о госпрокуроре. Он также говорил о том, что Нетаньяху зарезервировал за ним место в избирательном списке. Его закон причинит ущерб государству Израиль», указал Юав Сигалович. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
3: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: С завтрашнего дня и до воскресенья без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
3: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан-Река». Друзья, как вы наверняка помните, я надеюсь, что вы помните, наша программа посвящена полуторному поколению, тем, кто приехал в Израиль в юном возрасте, и новым репатриантам, которые приехали в Израиль относительно недавно. Театры, кино, опера, хай-тек, праздники, культурные мероприятия, новые технологии, искусство и выставки, хореография, активизм и многое другое в нашей программе каждый четверг в 4:05. Ну что ж, друзья, в Израиле проходит неделя книги «Швуа Сефер». По всей стране проходят книжные ярмарки, литературные встречи и культурные события. Поэтому и в нашей программе сегодня мы поговорим о книгах, но не только. Итак, что нас ждет с вами сегодня? Сегодня с нами будут Анна Варакин, художница, преподаватель живописи и автор книги «В семье не без музыканта». Мы поговорим о ее творческом пути, о репатриации начала 90-х годов, семейной музыкальной, интересной истории, и о необычной книге, в которой тексты и иллюстрации становятся частью одного большого рассказа о взрослении и поиске себя. Маша Цур-Глозман, писательница и журналистка газеты «Гаарец». Мы поговорим о ее дебютном романе «Накормить», «Дракона насытить», «Дракона» даже, который недавно вышел на английском языке в США. Мы обсудим процесс выхода на международную аудиторию, историческую фантастику, путешествия во времени, открытые отношения и свободную любовь. Надежда Гайдукова, меццо-сопрано, студентка магистратуры Иерусалимской академии музыки и танца. Мы поговорим о новой постановке оперы «Золушка» Жюля Массне, которая будет представлена в Театре Иерусалима 18 числа. Узнаем, чем отличается французская опера от итальянской, о роли принца, о вокальной карьере и о том, что больше всего нравится новым репатриантам в Израиле. Оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и познавательно. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Анна Варакин, художница, преподаватель живописи и автор книги «В семье не без музыканта». Анна, добрый день.
1: Добрый день, Лена. Добрый день.
0: Анна, во-первых, я тебя поздравляю с неделей книги, которая проходит сейчас в Израиле. И для тебя это актуально, потому что ты стала автором книги в этом году.
1: Да, да. Спасибо большое за поздравление, Лена. Я неожиданно для себя стала автором книги, поскольку я художник, а не писатель.
0: Да, вот. Я, честно говоря, тоже была приятно удивлена, потому что я знаю тебя как художницу, мы с тобой общались несколько лет тому назад, а сейчас, когда я узнала, что ты также стала писательницей, я решила, что надо об этом поговорить, особенно в неделю книги.
1: Да, спасибо большое.
0: Ну, расскажи нам немножко о твоем творческом пути. Ты вот сейчас сказала, что ты внезапно стал для себя стал автором книги. Во-первых, мне нравится название, да, «В семье не без музыканта». Сейчас расскажешь нам, о чем оно. Значит, мне напоминает, что всегда, когда спрашивают русскоязычных людей, детей, или они когда-то играли на музыкальном инструменте, то ответ всегда «да», потому что все прошли через этот путь, кто-то остался, кто-то нет. Но все либо на пианино, либо на скрипке, да, в какой-то момент своего детства учились. Расскажи нам немножко о твоей книге.
1: Да, с удовольствием. Спасибо, Лен. Ну, значит, я родилась в Советском Союзе, я приехала в 90-м году из Беларуси, из Минска, со всей своей большой семьей в Хайфу, и я хайфский художник, я живу здесь практически без перерыва все эти годы. Занимаюсь в основном фигуративной живописью. В различных медиумах я пишу маслом, акрилом, акварелью, гуашью, делаю коллаж. В основном с натурой, то есть пространство, в котором я живу, вещи, которые меня окружают, этюды с поездок. И вот последние годы я начала немножко рисовать по воображению какие-то личные переживания, образы из памяти. Вот. У меня работы очень цветные. Цвет для меня очень важен. Он передает и память, и движение, и как-то задает настроение зрителю.
0: Да, ты знаешь, раз мы уже начали наш разговор с твоего искусства, я когда-то жила в Хайфе, и поэтому я когда, да, рассматриваю твои картины, то, что ты выставляешь онлайн, твои работы, то я всегда как бы пытаюсь узнать улицы или места, потому что много рисуешь Хайфу.
1: Да, да, это так и есть. Вот этот город мне близок. Вот. А с книгой получилось так. Она родилась как раз вот ровно год назад, в Первую Иранскую войну.
0: Uh-huh.
1: А окружающая вообще обстановка, натура меня как-то меньше вдохновляли. Вот, все больше сидели дома. И я немножко так окунулась в воспоминания и рисовала по памяти.
0: Uh-huh.
1: Делала какие-то иллюстрации к своим детским впечатлениям, каким-то детским историям и дополняла их короткими рассказами.
0: А что вдруг ты так вспомнила, так сказать, детство именно во время войны? Да что произошло там?
1: Знаешь, я думала об этом. Я думаю, что, наверное, было какое-то такое желание как-то поиск какой-то защищенности внутри себя, и поэтому мне хотелось окунуться во что-то, что близкое, родное, что безопасное.
0: Да.
1: Вот, наверное, вот это была вот такая причина.
0: Да, как говорится, все мы родом из детства, да, и когда мы вспоминаем,
1: да,
0: что-то, хотим вот это ощущение безопасности, то, во всяком случае, большинство из нас, да, окунаются в детские воспоминания.
1: Да-да-да.
0: Да, интересное объяснение, спасибо.
1: Хотелось немножко отмежеваться от этой реальности,
0: mm-hmm,
1: да.
0: Mm-hmm. То есть ты начала вспоминать, да, какие-то детские ситуации из детства и начала рисовать их и также что-то подписывать, да, я понимаю правильно?
1: Да, я писала посты в Фейсбуке, там небольшие, делала дополнения короткими рассказиками,
0: mm-hmm.
1: И неожиданно эти посты, они нашли очень большой отклик среди аудитории, причем даже не только русскоязычной.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Люди говорили, что это смешно, что это напоминает их детство,
0: mm-hmm.
1: узнавали себя в этих рассказах. И вот постепенно так родились 60 рассказов.
0: 60 рассказов? Что
1: да.
0: ты говоришь? Короткие рассказы, да, наверняка?
1: Короткие очень рассказики, да. Вот они описывают как бы впечатления моей, как девочки,
0: mm-hmm.
1: вот, принадлежащие тому полуторному поколению из аллеи 90-х.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И они получились, судя по отзывам, смешные, трогательные.
0: Ты знаешь, что интересно? Интересно то, вот я тебя спросила до нашего эфира, да, расскажем uh-huh. нашим радиослушателям, на каком uh-huh. языке книга, потому что я на секундочку не была уверена, да, мне казалось, что она на иврите, но вдруг я подумала, минуточку, а может быть, она на русском тоже, и ты сказала, что она на двух языках, и ты знаешь, это очень характерно, да, для полуторного поколения, об этом также наша программа, она и называется «Два в одном», да, потому что мы uh-huh. несем uh-huh. два культурных багажа и два языка тоже, да, так что твои рассказы, но изначально я хочу тебя спросить, ты их писала на иврите или на русском?
1: Нет, я писала их на русском. Все-таки mm-hmm. я приехала в 10-летнем возрасте и mm-hmm. читала много литературы, и русский язык мне
0: близок.
1: Ну, можно сказать, так роднее. Он ближе, и образ мысли ближе. Я писала это, кажется, по-русски, и даже когда осуществлялся перевод книги, я попросила профессионального переводчика
0: mm-hmm.
1: помочь мне с этим делом, и есть переводчик, который переводил книгу на иврит.
0: Mm-hmm. Вот. Как интересно. А почему ты назвала ее «В семье не без музыканта»?
1: Ну, вот выпущена книга, это пилотная серия из 9 рассказов на музыкальную тему о том, как я росла в музыкальной семье. У меня папа виолончелист, мама скрипачка.
0: Mm-hmm.
1: И, естественно, в такой семье, значит, я тоже должна была заниматься обязательно, это даже без вопросов было. Меня отдали на фортепиано. Да-да-да.
0: Да, знаешь, мне нравится, как говорят на русском, меня отдали на, да, там, меня отдали на пианино, меня отдали... Да, отдали меня, в общем, меня взяли и отдали, мол, да, сделайте из нее человека, да, там, меня отдали на скрипку, меня отдали на фортепиано, да, это смешно, когда мы так формулируем. Окей, и что было после этого?
1: Вот, и, значит, когда родители задумали репатриацию, они решили создать совместное семейное трио, чтобы зарабатывать в Израиле деньги.
0: Uh-huh.
1: И мы начали заниматься, значит, семейным трио, и действительно, когда мы приехали в Израиль, мы играли на торжествах, на свадьбах,
0: в
1: домах престарелых, да, и даже играли на улице, под футляр, что называется.
0: Uh-huh.
1: То есть,
0: uh-huh.
1: Конечно, для девочки, приехавшей в чужую страну, это был удивительный опыт.
0: Да.
1: Ни с чем не сравнимый, я думаю, возможно, интересный многим.
0: Тебе было стыдно играть на улице с родителями?
1: Да, я очень стыдилась этого действия, хотя родители мне очень красиво объясняли, во-первых, что это не попрошайничество, а, так сказать, концерт со свободными донатами, и отдавали мне треть зарплаты, но
0: тебе было тяжело с этим.
1: Чувствовала себя неловко, что я просила их уезжать в другой город, чтобы мы, все, не дай бог, меня одноклассники не узнали.
0: Да.
1: И мы ездили на гастроли в разные города Израиля и собирали очень большую публику. Я помню большие толпы, которые стояли, видимо, мы... играли на неплохом уровне.
0: Ты знаешь, это очень трогательно, то, что ты рассказываешь, потому что действительно для детей это тяжело, это непростое переживание, конечно. Да, то есть родители могут рационально как-то себе объяснить ситуацию и подходить по-своему, но для неокрепшегося, так сказать, да, индивидуума это может быть тяжело. Так что молодец.
1: Но я хочу добавить, что с другой стороны, это дало мне совершенно неоценимый опыт и, так сказать, путевку во взрослую жизнь.
0: Да уж.
1: Вот, я научилась абстрагироваться от всех, значит, от всех неприятных моментов и сосредотачиваться на том, что нужно, и подавать себя. И, в общем, я им очень благодарна.
0: Твои родители нас сейчас слушают?
1: Я очень надеюсь.
0: Пользуясь случаем, передай привет.
1: Я посвятила им книгу.
0: Ты посвятила им книгу.
1: Да. И я, конечно, передаю привет и с большой любовью и благодарностью отношусь ко всему, чему они меня научили, и музыка в таком или ином виде до сих пор
0: звучит
1: всегда со мной. Я слушаю симфоническую музыку, хожу на концерты с большим удовольствием, хотя сама уже, конечно, не играю.
0: Как здорово. Аня, скажи, пожалуйста, а где можно приобрести твою книгу?
1: Значит, мою книгу можно приобрести в Хайском филиале магазина «Бабель». Кстати, где у меня состоится презентация 21 июня, в воскресенье, в 7:30 вечера.
0: А, ну мы как раз вовремя говорим, а в других, кроме как в Хайфе, где-то можно ее достать?
1: Вот, и кроме того, можно обратиться ко мне лично, я могу выслать ее по почте, можно обратиться по Фейсбуку, я могу дать адрес.
0: Можно тебя найти, да?
1: Меня можно найти, Анна Варакин, по-английски, и...
0: В соцсетях.
1: Мой номер телефона и в соцсетях, да, вот, то есть...
0: Слушай, как интересно, значит, ты успела, на всякий случай, на данный момент, да, побыть музыкантом, ты также художница, а сейчас ты также писательница. Мне кажется, очень интересный путь.
1: Да, спасибо. Ну, писательница это немножко громко меня называть.
0: Ну, почему? Но... Автор книги, да, это начало. Писательница, ты написала 60 рассказов. Скажи, это для детей или для взрослых?
1: Я долго думала над этим вопросом. Я думаю, что это смешанная аудитория. Скорее всего, это все-таки для подростков и взрослых. Но мои ученики, я преподаю еще в школах и делаю кружок изобразительного искусства в школах израильских. Мои ученики, они читали эту книгу, не все, но некоторые. Они остались в большом восторге. Одна девочка даже там перерисовала иллюстрацию.
0: Что ты говоришь?
1: Видимо, в детской психике это тоже как-то откликается.
0: Да,
1: в откликается. В детских восприятиях, да.
0: Так что... Аня, очень здорово. Последний вопрос, мне интересно тебя спросить, потому что действительно мы начали наш разговор с того, что ты художница, ты много рисуешь, твои работы очень действительно колоритны. Но у меня вот к тебе такой вопрос, потому что ты известна прежде всего как художница, во всяком случае, на данный момент, да, посмотрим, что будет дальше. Насколько тебе вот по-разному, да, насколько по-разному ты рассказываешь истории кистью и словами? Потому что кистью ты тоже рассказываешь истории.
1: Да, это очень интересный вопрос. Я думаю, что прежде всего в словесном, так сказать, исполнении видно чувство юмора, по крайней мере, на русском языке. Вот, я рассказываю с юмором, я рассказываю образно, и я думаю, что кистью я все-таки немножко больше занята самим полотном, самим пространством. То есть я пытаюсь как-то разобрать образ, собрать его заново, занимаюсь всякими проблемами живописи, пытаюсь создать баланс, может быть, между порядком и интуицией. А в рассказе словесном это все-таки какое-то смешное повествование, короткое, может быть, захватывающее. Вот, я думаю. Надеюсь, что это найдет отклик.
0: Но удовольствие ты получаешь от этого и от другого? Или сейчас все-таки более интересно писать рассказы?
1: Я думаю, что живопись — это, конечно, можно ли так громко выразиться, это все-таки мое призвание. Я
0: Там ты ощущаешь себя дома.
1: Себя дома, вот именно, да-да-да, в своей тарелке, и хочу продвигаться именно там. Но кто знает, во что может вылиться рассказы.
0: Да, может, вот. В следующий раз, когда мы с тобой будем общаться на радио, ты расскажешь, что ты занимаешься, у тебя еще какая-то новая деятельность. Не только музыкант, художница и автор.
1: Да,
0: книг.
1: Я очень надеюсь, что в следующем 9 рассказам выйдут остальные 50. И я сделаю большую книжку о всей вот... Алии с точки зрения ребенка 10-летнего.
0: Да, да, ну что же, мы будем следить за твоей деятельностью. Анна Варакин, художница, преподаватель живописи и автор книги «В семье не без музыканта». Большое тебе спасибо и удачи.
1: Спасибо большое, Лена, огромное спасибо.
0: Спасибо, удачи всего всем. Хорошего.
1: Всего хорошего.

0: Добрый день, друзья. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире наша программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Маша Цурглозман, писательница и журналистка газеты «Гаарец». Маша, добрый день.
1: Добрый день.
0: Маш, ну я тебя поздравляю, во-первых, с выходом твоей книги на английском языке в США. Какие у тебя ощущения?
1: У меня очень хорошие ощущения.
0: Да-да, я уверена.
1: Ну, я жду это 7 июля случится. И, конечно, ждем, я жду. И это всегда тяжело с книгой, потому что когда фильм, я делала фильмы тоже, и можно сидеть с публикой и видеть, как реагируют. А когда книга выходит... Конечно, иногда люди пишут тебе, но ты не с ними.
0: Да, ты не с ними.
1: В этом процессе, когда они читают то, что ты написал. Так что это немножко странное ощущение, немножко как посылать ребенка в интернат.
0: Ой-во-вой. Да, и ждать, чтобы он рассказал, как оно там, да?
1: Да, точно так.
0: Да, ну скажем, что это перевод твоей дебютной книги, твоего дебютного романа «Накормить дракона», который вышел несколько лет тому назад и сейчас вышел на английском языке в США. Это, да, достижение, да, особенно для израильских писателей и писательниц, потому что это в Израиле не просто, да, издавать книги, а уже за границей. Тем паче. Скажи, пожалуйста, насколько сложным действительно оказался вот этот путь от издания книги в Израиле до выхода на американский рынок? Потому что у нас сейчас проходит неделя книги. Интересно об этом поговорить, потому что после того, что люди, у них получается выпустить книги в Израиле, да, то, как правило, хотят идти дальше.
1: Да. Это нелегко. Я как бы этого не ожидала. Это началось довольно быстро, несколько месяцев после того, что книга вышла на иврите, агентство Дебора Харрис, которое самое большое агентство в Израиле для писателей не в Израиле, они мне предложили, чтобы как бы мы работали вместе, и началась длинная путь, перевод, были две переводчицы, и потом пробовать как бы интересовать разных...
0: Да, заинтересовать...
1: мире, и редакции в мире. И вот одна из самых больших американских редакций решила
0: выпустить книгу на английском.
1: И потом было еще были несколько циклов, как бы, чтобы было не просто по-английски, а особенно подходящее для американской публики.
0: То есть недостаточно просто перевести на английский, а надо, чтобы перевод был как-то актуален именно для публики, да, которая будет это читать.
1: Да, надо было еще как бы еще немножко работать над текстом. И вот прошли уже почти 6 лет от того, что он вышел в Израиле на иврите.
0: Да, долгий путь.
1: Да, и это еще относительно...
0: А, это относительно короткий, да?
1: Это довольно, я думаю, я не хочу как бы... это довольно редко, что первая книга
0: выпускается также за границей, поэтому мне было важно с тобой об этом поговорить, потому что это действительно достижение. Несколько слов о твоей книге. Давай скажем вообще о сюжете. Да, это фантастическая такая удивительная история, которая начинается как вполне обычный роман о любви между парой в Тель-Авиве. Да, затем это превращается в такую фантастику, в какие-то необычные отношения между молодой женщиной, способной путешествовать во времени, и рыцарем, который не может понять, как она, кто она такая, да, фея или ведьма. Ну, так я хочу тебя спросить, а какой ответ, фея или ведьма, ты нам расскажешь или придется почитать?
1: Придется почитать. Нет, она не фея и не ведьма, она путешествует во время...
0: Фантазии.
1: Она путешествует в реальное время. Она путешествует во время Святой Иерусалимского... Иерусалимское королевство, Святое mm-hmm. Иерусалимское королевство, которое это вот как бы крестоносное королевство, которое здесь было 200 лет. Mm-hmm. И она встречает...
0: Рыцаря?
1: Рыцаря, да. Он историческая фигура, это mm-hmm. человек, который был.
0: Ага.
1: И с ним начинается, они как бы, у них начинается очень такой нежный, скажем так, роман.
0: Mm-hmm.
1: И она так прыгает назад, вперед между своей жизнью и этой фантастической
0: реальности, да.
1: Да,
0: реальности. Знаешь, мне кажется, очень тяжело писать такую книгу, да, потому что сюжет, он в разных отраслях происходит.
1: Да, самое то, что мне взяло больше, я писала эту книгу 3 года,
0: uh-huh.
1: и то, что мне взяло больше всего время, это исследование, как uh-huh. бы все я
0: того периода, да, потому что это исторические, да, также события.
1: Да, да, да, да, это можно сказать и немножко исторический роман.
0: Uh-huh.
1: Он очень как бы в нем все детали. Мне было очень важно, чтобы это было правильно исторически.
0: Ну, конечно, ты же журналист, понятное дело. Конечно.
1: И я вообще и как читатель, я люблю, что если есть...
0: Достоверность.
1: Да, когда я читаю, и также когда я пишу, чтобы было не что-то, а просто, что я себе...
0: Да, выдумала, чтобы это было достоверно.
1: Да,
0: ты
1: да.
0: знаешь, я хотела спросить, что тебя подтолкнуло написать именно такую историю? То есть ты просто хотела так же встретить в своей жизни рыцаря, как и любая другая женщина, или какие-то другие там были идеи?
1: Есть, можно сказать, две самые сильные, может быть...
0: Мотивы, которые тебя подтолкнули, да?
1: Да, угу. Извини, как бы, что моя русский не такая прекрасная.
0: Нет, все хорошо, мы сейчас поговорим об этом, потому что ты родилась в Израиле вообще, в семье, которая приехала сюда в 70-е, поэтому то, что ты даешь интервью на русском языке, это само собой изумительно и прикольно.
1: Спасибо. Так, самое важное, это то, что я хотела написать книгу про, можно сказать, сейчас я вам скажу.
0: Свободной
1: точно.
0: Любви?
1: Да, да.
0: Свободной любви, об открытых отношениях?
1: Да. И я хотела как-то показать экс-территорию. Как бы что-то, что происходит не в обычных время и место,
0: да.
1: и обстоятельства. Угу. Что-то, что как бы происходит внаружи к миру.
0: Mm-hmm.
1: Это была такая такой способ, можно сказать, литературный.
0: Mm-hmm. Ход такой, да?
1: Да, да.
0: Ты знаешь, вот мы сейчас с тобой говорим, я думаю о том, что действительно вот, да, рассказать об открытых отношениях, о свободной mm-hmm. любви, что ну, не очень практикуется, как правило, особенно в Израиле. Мне кажется, возможно, mm-hmm. я ошибаюсь, но мне кажется, mm-hmm. в Европе, например, да, это более практикуется, чем в Израиле. Имеется в виду, что, ну как мы это объясним, да, то есть муж и жена, но у них отношения открыты, то есть они не обязаны быть друг другом, назовем это так.
1: Можно сказать, есть очень много, это спектрум, как бы есть
0: да.
1: разные очень вариации этого.
0: Отношений. Ну, в общем, это не моногамия имеется в виду.
1: Да, это когда, да, пара решает, что можно не только быть один с другим, но это, я думаю, в большинство случаев это, что все открыто, как бы, mm-hmm. это не то, что мы делаем это, вот люди, которые этим занимаются, секретно.
0: Ну
1: это
0: да.
1: Как бы...
0: Да, просто...
1: Они решают это делать. Я думаю, что в Израиле не то, что так намного меньше.
0: Пусть этим... об этом не говорят, да.
1: Да. Это меньше, да, это меньше легитимно.
0: Афишируется, да, это менее афишируется, да. Нету легитимации, да. Но ты знаешь, это, конечно, отдельная тема, о которой, может быть, мы когда-нибудь еще поговорим, но мне кажется, что здесь вопрос, собственно, того, да, ведь очень много говорят об изменах, да, что чуть ли не каждая вторая во второй паре, да, и во второй семье есть измены. А есть пары, которые решают, окей, мы не хотим изменять друг другу, но мы приходим к какому-то соглашению в нашей семье, в нашей паре, что у нас есть какая-то свобода, да, и каждый решает, сколько свободы есть у кого. И мне кажется, вот то, что ты хотела об этом написать, когда в обычной жизни, да, в обычной жизни это рассказываешь, может быть, людям немножко тяжело это понять, да, а когда тут, тут роман с рыцарем из другого времени, то это как-то легче донести эту идею.
1: Да. Да, это совсем, это очень правда. А кроме того, я очень люблю эту эру вообще, эру...
0: крестоносцев?
1: Да, и вот эти как бы годы
0: Средневековья.
1: Да. И в Израиле очень мало мы знаем и учим про историю этого места, который не только евреев. Тут были очень разные много вещей, и эта эра крестоносцев, она была очень влиятельная. И она влияла и на наш район, и на Европу.
0: На конечно.
1: На Европу саму 100 лет вперед. И вообще не учат эту эру в Израиле. Я вижу в себе человек, который знает всякие вещи. Я тоже очень-очень мало знала. Это 200
0: да,
1: лет, это
0: да,
1: не
0: здесь,
1: мало.
0: Здесь преподавание, оно всегда очень узкое, да, то есть оно только об еврейской, как правило, об еврейской истории, да, что еще там в мире творилось, это, ну, дети не должны знать, как будто бы.
1: И не только в мире, а в нашей
0: даже
1: стране.
0: Даже здесь.
1: Меня это очень, как бы, и мне жалко, и я очень люблю эту эру, и это мне было приятно и легко
0: писать об этом.
1: Внести, как бы, это что-то, что в нем есть что-то немножко фантастическое, рыцари, кони,
0: ну да, конечно,
1: это.
0: романтика, конечно.
1: Да, и все это исторически происходило здесь.
0: Да.
1: И был рыцарь Яфо, и был рыцарь Галилея, и всякие такие вещи, которые большинство нас вообще ничего не знает об этом.
0: Да, и то есть через твою книгу можно действительно узнать, да, особенно, что ты так достоверно писал об исторических событиях, так что можно и узнать больше, да, о той эре через
1: можно,
0: роман.
1: Да, начать интересоваться. Я
0: начать
1: писала
0: интересоваться.
1: Историческую книгу, так я не хотела, чтобы было очень-очень много деталей, которые покажут, как много я научилась об этом.
0: Можно привить аппетит через твою книгу.
1: Да, я думаю, что да.
0: Да, ну что ж, и мне очень, еще когда вышла твоя книга на иврите, мне очень понравилось название, да, «Лазбе» — это дракон, «накормить» — дракон.
1: Насытить.
0: Насытить, да, ты права, это, наверное, будет самое правильное, да, насытить. Да. Ну что ж, Маш, большое тебе спасибо, я всегда рада общаться в нашей программе с людьми, которые действительно родились в Израиле, играют на русском языке, для меня это такая диковинка, что смогли сохранить русский язык, так что большое тебе спасибо, еще раз поздравляем с выходом книги на английском языке, Маша Цурглозман, писательница и журналистка газеты «Гаарец», всего хорошего и удачи.
1: Спасибо большое, всего хорошего.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания, счастливо.

0: в одном.
1: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Надежда Гайдукова, меццо-сопрано, студентка магистратуры Иерусалимской академии музыки и танца. Надежда, добрый день.
2: Здравствуйте, очень рада быть здесь.
1: Да, мы тоже очень рады, что ты сегодня с нами. Надежда, я тебя пригласила, чтобы пообщаться о новой постановке оперы «Золушка», которая пройдет, будет представлена в Театре Иерусалима в сотрудничестве с Иерусалимской оперой, Иерусалимского симфонического оркестра на следующей неделе, 18 числа. Но перед тем, как мы перейдем к «Золушке», мне интересно спросить тебя о твоем пути, потому что ты приехала в Израиль относительно недавно, 4 года тому назад.
2: Да, все верно.
1: И на следующей неделе, я знаю, ты заканчиваешь магистратуру.
2: Да, наконец-то. По счастью, выхожу во взрослую жизнь.
1: Расскажи нам немножко о своем пути в Израиле и немножко, может быть, и до Израиля, что происходило.
2: В Израиль я приехала 4 года назад, 30 апреля. Последний день, в день закрытия программы репатриации, как тогда еще говорили.
1: Экстренной, да?
2: Да, экстренной репатриации. На

0: здесь?
1: Ну, во-первых, я не согласна, что возможностей больше там.
0: Да?
1: Потому что возможности – это люди.
0: Красиво, красиво, да. Это не только места, да? Не только места в опере, а также люди, с которыми ты находишься.
1: Да, абсолютно верно. И как раз здесь я в Израиле нашла людей, с которыми я сейчас езжу работать в Европу.
0: Mm-hmm.
1: И получаю, соответственно, концерты и работу по всей Европе. Mm-hmm. Из-за того, что я познакомилась с людьми здесь.
0: Именно здесь. Окей. То есть здесь, ну, ты знаешь, это интересно, потому что многие новые репатрианты, да, которые здесь всего несколько лет, говорят о том, насколько, ты знаешь, для нас, вот, да, я в Израиле почти 35 лет, для людей, которые приехали сюда в 90-е и позже, то есть ты немножко забываешь вот эти первые, да, вот что тебя здесь привлекало вначале, да, потому что столько жизни прошло с тех пор. И когда ты слышишь вот эти, да, восприятия страны от новеньких, да, от более новеньких, это всегда приятно. И все говорят о людях, да, что с людьми здесь как-то по-другому, чем в других местах.
1: Да, да, и на самом деле люди и климат – это то, что заставило меня, скажем так, жить заново.
0: Что ты говоришь?
1: Да, я из Петербурга, прекрасное место,
0: ага.
1: но там очень депрессивная и ужасная погода.
0: Да, ну да, Петербург, да, он славится своей погодой, да?
1: Да, невозможно жить ни приезжим, ни тем, кто там родился. И вот я приехала сюда и узнала, что, оказывается, быть здоровым и живым – это другое, чем думала я раньше.
0: Да, ну знаешь, все новые репатрианты, все говорят о том, какой здесь прекрасный климат. Я не знаю, а вам не жарко летом?
1: Лучше жарко, чем дожди.
0: Да?
1: Дней, я думаю,
0: ну, может быть, да, может быть. Я не знаю, мне очень, очень тяжело, когда здесь жара, как бы особенно последние годы стало еще более жарко. Вот. Ну, возможно, да, все познается в сравнении для людей, которые приехали, да, с других краев, это воспринимается по-другому. Надежда, скажи, как начался вообще твой путь в опере? Почему ты выбрала вокальную карьеру, да, потому что ты приехала в Израиль уже профи в своей сфере.
1: Да, да, у меня уже было одно образование, бакалавриат. А началось все случайно вообще с детства. Я очень много пела в детстве, с 4 лет, даже раньше. И как-то я на даче шла и пела, остановился мужчина, идущий из магазина, вынул из мешка мороженое, и у меня случился первый заработок.
0: Как? За то, что ты просто шла ребенком по улице, пела, и тебе кто-то подарил мороженое?
1: Да, да. Вот так как-то.
0: А сколько тебе было лет?
1: 4.
0: Что ты говоришь?
1: Да, и тогда меня родители отдали в первый кружок хор. Они думали, я начну петь меньше дома и на улице, но стало еще.
0: То есть сказали, пусть она в хоре поет, а дома, чтобы было тихо, да?
1: Да, да. Вот. Ну, как-то в 6 лет я вышла уже и в капеллу начала солировать, и в Петербурге, и в Малой Зале Филармонии в 11 лет выступила в первый раз, и как-то вот оно...
0: То есть оно тебя выбрало, да, можно сказать, что этот путь выбрал тебя?
1: Да, да, и у меня просто выбора другого уже не было.
0: Не было уже.
1: Сделали.
0: Да. Слушай, а ты росла в музыкальной семье, то есть ты говоришь, что так много пела, то есть я не знаю, мне кажется, может быть, все дети поют в детстве, но ты говоришь, что ты очень много пела, как это так получилось?
1: А семья, в общем-то, не музыкальная, но они любили музыку.
0: Угу.
1: То есть у меня дедушка выбирал между карьерой медика и пианиста.
0: Угу.
1: В итоге выбрал медика, и при этом в семье все играли на всех инструментах. Это флейта, на баяне, на
0: гитаре, на пианино. Разнообразно. Разнообразно, да. Ну, слушай, действительно, мне кажется, этот путь выбрал тебя. Скажи мне, если бы ты не пошла по пути вокала, если бы ты не стала оперной певицей, кем бы ты была?
1: Я была бы писателем.
0: Писателем?
1: Я с детства тоже. Да-да-да. Я с детства очень люблю писать и какие-то рассказы. И вот как-то до сих пор пишу.
0: Ну, знаешь, одна из наших гостей сегодня — это художница Анна Варакина, и она вот как раз написала книгу «Короткие рассказы», которая называется «В семье не без музыканта», потому что она в детстве тоже занималась музыкой, поэтому и тут она стала еще, потом стала художницей, занимается живописью, а сейчас также пишет рассказы, так что ничего, да, еще все может быть, да, может, в следующий раз, когда мы будем с тобой общаться, ты нам расскажешь о твоей новой книге. Ну, а пока что давай поговорим вот об постановке «Золушка», которая пройдет в следующий четверг, 18 числа. Чем эта версия отличается от, может быть, привычной всем сказки?

0: Ну, во-первых, не знаю, знаете ли вы, но опера «Золушка» есть в двух вариантах. Есть Россини, есть Массне.
1: Да, это Массне.
0: Это Массне. И, конечно же, мне как музыканту, я прежде всего размышляю как музыкант, они отличаются стилем, потому что итальянская опера и французская — это абсолютно разные вещи.
1: А в чем, более... в чем именно? То есть для тех, кто не очень разбираются в опере, например, как я.
0: Здесь это больше отличие в романтизме. То есть это вот куча красок. Здесь интерес в музыке именно в том, что это очень много красок музыкальных и голосовых нужно использовать. И этим палитра чувств изображается.
1: Более насыщенно, да. Это как правило в французской опере или...
0: Это как, да, такой импрессионизм. Это очень свойственен для французской оперы, для французской музыки вообще.
1: Да, больше романтизма. Расскажи, то есть ты исполняешь роль?
0: А, я исполняю роль принца, да.
1: Роль принца, тоже... да. Я хотела, чтобы ты это сказала, роль принца. Чем тебя привлекла эта партия? Это тоже интересно.
0: Да, я хотела это сказать после стиля, но не успела. И это мысль композитора опять-таки была про то, чтобы сделать голоса почти идентичными. То есть чаще всего, когда композитор берет мужчину в роли, исполняющий женскую роль, фу, наоборот, женщину, исполняющую мужскую роль, он хочет, чтобы голоса девушки в роли и мужчины были почти одинаковые, и они обменивались красками. Так тоже в «Ромео и Джульетте» есть.
1: Как интересно.
0: Да, и изредка мы поем одни и те же мелодии, и вот то она моей краской, то я ее краской, и вот идет такой вот, как это, перекличка. Exchange, я бы сказала.
1: Ну, да.
0: А мне интересно, потому что я, в принципе, люблю мужские роли. У меня это специфика голоса. Низкий голос. У меня тесситура почти такая же, как у мужчин. И связки, в общем-то, как у мужчин.
1: А так характер?
0: Характер я тоже очень люблю мужской. У меня два младших брата. Я все время мужчинами окружена. Мне очень подходит. И мне очень нравится показывать... зрителю, показывать коллегам, да всему миру, как можно любить женщину. Потому что, мне кажется, вот женщина может лучше понять, как любить другую женщину, будучи самой женщиной. И вот это вот для меня нечто особенное.
1: Да, ты знаешь, это очень интересно. Я как раз сегодня думала о том, что женщины должны объяснять мужчинам, как они должны как бы вообще себя вести. Потому что нам очень понятно, да, что надо, как надо нас любить, да?
0: Да.
1: То есть нам понятно, как надо нас любить, а мужчинам не всегда понятно, скажем это так.
0: Вот, да. А здесь я могу просто делать, да, потому что я женщина, я вижу, что ей нужно, что
1: надо. И ты знаешь, что надо, да, это точно. Но ты знаешь, вот ты сейчас рассказываешь, я думаю о том, что, ну, мне кажется, что когда выступаешь на сцене, это возможность прожить еще какую-то жизнь, да, кроме твоей жизни. И когда ты можешь ее прожить еще в роли мужчины, это, мне кажется, очень такой богатый опыт.
0: Да, да, очень разнообразный. И дальше, когда встречаешься с мужчинами, лучше их понимаешь на самом деле.
1: А, серьезно? Расскажи мне об этом. Как можно понять мужчину лучше, и сыграв мужчину на сцене?
0: А это двояко, это в обе стороны. Я когда играю свои мужские роли, я всегда беру одного, двух, трех мужчин, кого я знаю, их черты характера в образец того, что я могу включить в роль. А потом, когда я углубляюсь в эти самые черты и начинаю выстраивать связи, зачем он делает это, почему, что он думает, я вдруг лучше понимаю вот тех людей, о ком...
1: Какую-то психологию, да?
0: Да, да.
1: Слушай, ну интересный опыт. Действительно интересный опыт. Напомним, да, новая постановка оперы «Золушка» Массне пройдет в Театре Иерусалима 18 июня. Только один показ. Мы знаем, кто там будет принц. Это будет ты. Будешь ты. Надежда Гайдукова, меццо-сопрано. Большое тебе спасибо и удачи в любой роли.
0: Спасибо огромное. Очень рад.
1: Спасибо. Всего хорошего.

Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний выпуск мне помогла провести наш звукооператор Алла Найденова. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, так что не скучайте. Мы встретимся в следующий четверг, как всегда, в 4:05. А пока я желаю вам мирного неба, здоровья, благополучия, вдохновения, хороших книг, красивой музыки и интересных людей рядом. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, дорогие друзья, сейчас и всегда.

0: новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: «Мадам, уже падают листья».
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
4: Уже сегодня вечером стартует чемпионат мира по футболу 2026. Самый масштабный турнир в истории мирового футбола. В 19:00 на канале КАН торжественная церемония открытия со стадиона «Ацтека» в Мехико. А в 22:00 начинается первый матч чемпионата мира – Мексика-Южная Африка. Главное спортивное событие планеты. Чемпионат мира по футболу 2026. Церемония открытия сегодня вечером. Смотрите на КАН-11 в приложении КАН-бокс и слушайте на КАН-новости Решетбет. Для слушателей КАН-река специальная рубрика «Мондиаль-2026» в программе «Тема дня». Весь чемпионат мира бесплатно на КАН.

0: Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Майор, командующий роты резервистов Гиль Адмати, заявил в интервью корпорации КАН, что он неоднократно жаловался армейскому командованию на постоянную нехватку военного оборудования и медикаментов. По его словам, такая острая нехватка в армии самого необходимого причиняет огромный ущерб обороноспособности Цагаля, особенно в военное время. В этом же интервью он сказал, что солдатам много раз самим приходилось приобретать все необходимое, или это происходило за счет пожертвований. В течение долгого времени у нашей роты не было никакой логистической поддержки. Нам приходилось самим исправлять устаревшее оборудование. И таким образом возникала серьезная угроза для жизни солдат, которые становились мишенями для боевиков Хизбаллы. Не только я, но и другие, ни раз и ни два, ставили об этом в известность армейское командование. Но дело не сдвинулось с мертвой точки, указал он. Еще 13 глав военных ешив, ешивот СДР, сообщили, что они прекращают отправлять своих воспитанников в танковые подразделения в связи с тем, что там будут служить девушки. До этого момента главы 25 военных ешив также объявили, что они прекращают направлять своих выпускников в бронетанковые подразделения по тем же соображениям. Советник по связям с прессой главы правительства Биньямина Нетаньяху Йонатан Урих не будет отстранен от работы в канцелярии премьер-министра, несмотря на то, что ему были предъявлены обвинения в передаче секретной информации. Такое решение принял окружной суд Тель-Авива. Судья постановил, что слушания по просьбе прокуратуры состоятся через 3 недели. Корреспондент КАН Руияновский передает, что сегодня Уриху были предъявлены обвинения по тому же делу, по которому проходят Эли Фельдштейн и Ари Розенфельд. Речь идет в том числе о передаче секретных сведений германской газете «Бильд», что причинило ущерб интересам безопасности государства. Правительство единогласно утвердило решение о выделении на развитие и укрепление Севера 4 миллиардов шекелей, дополнительно к 18 миллиардам, что уже были выделены на нужды населенных пунктов, находящихся на линии противостояния Кав-Аймут. Корреспондент корпорации КАН Руби Амершлаг передает, что специальное заседание правительства проходило в Нофа-Галиль. На этом заседании премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что руководство страны приняло правильное и справедливое решение о выделении 20 миллиардов Северу, включая 1 миллиард шекелей голландским высотам. Помощь будет предоставлена также таким городам, как Акко, Кармиэль, Цфат, Афула, Нацерет и Тверия. Как мы уже передавали ранее, бывший глава правительства Эхуд Ольмерт заявил, что Израилю следует прекратить все региональные войны и сосредоточиться на своих внутренних проблемах. Он, в частности, сказал: надо немедленно прекратить войну в Ливане. Нет никаких причин для того, чтобы наши военнослужащие продолжали оставаться на ливанской территории. Это приводит только к одному – к гибели наших солдат. В настоящий момент также нет ни малейших причин продолжать войну с Ираном. Наша уверенность в том, что мы можем уничтожить ядерные арсеналы Тегерана, оказалась ни на чем не основанной. Мы знаем, что не сможем это сделать, подчеркнул Ольмерт в интервью корпорации КАН. Ранее стало известно, что сегодня в Ливане в результате взрыва беспилотника, запущенного террористами Хизбаллы, военнослужащая Цагаля получила ранение средней степени тяжести. В лагере беженцев в Джанине при взрыве заряда со взрывчаткой был тяжело ранен офицер Цагаля. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: С завтрашнего дня и до воскресенья без перемен. В воскресенье небольшое повышение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Бирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Сегодняшний эфир для вас. Задавайте вопросы, и мы вместе попробуем разобраться в вашем особом случае. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Также свой вопрос можно написать в комментариях к посту-анонсу на страничке Канрека в Фейсбуке или сообщением в WhatsApp 050-737-8127. Ну а пока мы ждем вопросов, я хочу с вами поговорить о стоимости машины и получения социальной надбавки либо пособия по прожиточному минимуму. К моему большому сожалению, произошло одно событие, которое связано с Битоухлиуми и получением права на социальную надбавку и пособие по прожиточному минимуму, о котором Битоухлиуми забыл рассказать. Вначале я вам, друзья, напомню о том, что когда мы получаем право на пособие по прожиточному минимуму или на социальную надбавку, и если мы владеем машиной, то есть ограничения по стоимости этой машины. Есть максимальная стоимость машины, а есть минимальная. Если мы говорим о максимальной стоимости машины, то для пожилых людей, получающих пособие по старости с социальной надбавки, эта стоимость составляет 65 343 шекеля на сегодня. Если же мы говорим о получателях пособия по прожиточному минимуму, не достигших пенсионного возраста, то порог стоимости машины составляет на сегодняшний день 46 138 шекелей. К сожалению, конечно же, есть еще и нижний порог стоимости машины, до стоимости которого вы еще будете продолжать полностью получать пособие по социальную надбавку или пособие по прожиточному минимуму, и только выше этого нижнего порога у вас будут забирать часть социальной надбавки, но, естественно, до высокого. Если мы говорим для недостигших пенсионного возраста, то пороги нижние такие. Для тех, кто работает, зарабатывает более 3442 шекеля, нижний порог стоимости машины составляет 19 610 шекелей. Для тех, кто не работает или работает, но зарабатывает меньше 3442 шекеля, минимальный порог составляет 10 380 шекелей. Если мы говорим о получателях пособия по прожиточному минимуму, и у них есть ребенок, который владеет автомобилем, то стоимость автомобиля также будет учитываться, как если бы вы владели автомобилем сами. Вот это обратите внимание, многие этого не знают, и таким образом, покупая машину на ребенка, считают, что избегут уменьшения в выплате пособий. К сожалению, нет. В такой ситуации, если ребенок владеет машиной, и вы получаете на него надбавку к пособию, то машина будет учитываться при расчете пособия по прожиточному минимуму. Для достигших пенсионного возраста, если вы работаете и зарабатываете более 2341 шекеля, то минимальный порог стоимости машины будет равен 19 610 шекелям. Для тех, кто не работает или зарабатывает меньше 2341 шекеля, порог 11 227. Как и было раньше, из разницы между фактической стоимостью машины, которая не должна превышать максимальные разрешенные стоимости, которые я назвала в самом начале, и минимальным порогом стоимости машины высчитывается 3%. И полученная сумма будет отниматься из вашей социальной надбавки ежемесячно, не раз в год, а ежемесячно. Предположим, ваша машина стоит 1040, вы пожилой человек, и вы не работаете. Так, в такой ситуации из 40 тысяч отнимут 11 227 шекелей, и от этой разницы высчитают 3%, и уже эту сумму отнимут от социальной надбавки. К чему я вам это сегодня рассказываю? К моему большому сожалению, многие пожилые люди стали жаловаться, что им пересчитывают социальную надбавку из-за стоимости машины, и в стоимость машины включают километраж. Что это значит? То есть теперь учитывают не только стоимость машины, сколько она стоит по году выпуска, но и ее пробег. То есть, предположим, если машина стоит 40 тысяч шекелей на сегодняшний день, но у нее очень-очень маленький пробег, то она в такой ситуации может вырасти в цене там, до 41-2 тысяч и так далее и тому подобное. То есть и если чем меньше пробег, тем стоимость выше. И Битухлюми теперь пересчитывает социальные надбавки, и очень многие пожилые люди, владеющие машинами, получили сейчас об этом письма. Что случилось? Откуда этот сюрприз взялся? Рассказываю. Причиной стало решением Всеизраильского суда по трудовым спорам, которое поставило точку в споре между государством и владельцами автомобилей. До 2012 года вообще ситуация была жестче. Владелец любого автомобиля автоматически лишался права на пособие, независимо от стоимости машины. И только в 2012 году БАГАЦ признал такой порядок нарушающим право человека на достойное существование. И вот после этого законодательство изменили и вместо полного запрета ввели ограничения по стоимости автомобиля. Но, несмотря на это, вроде бы как ввели вот такое облегчение для имеющих, для владельцев машины, но возник новый спор. Битухлюми до 2026 года определял стоимость автомобиля по Михерону Ицхака Леви, который всем известен, и без учета фактического пробега. То есть автомобиль с большим пробегом на практике мог стоить значительно меньше, чем было указано вот в этом Михероне Ицхака Леви. То есть, и естественно, в расчетах Битухлюми. В результате чего человек мог потерять право на пособие только потому, что его стоимость была завышена на бумаге, несмотря на, допустим, огромнейший пробег. Ну и в 2025 году, где-то примерно в сентябре, суд постановил, что права граждан важнее всяких вот таких автоматических расчетов, и судьи указали, что данные о пробеге должны использоваться при определении стоимости машины. И вот здесь, и после вот этого решения суда с 1 января 2026 года Битухлюми теперь обязан проводить проверку стоимости машины с учетом не только стоимости машины по Михерону Ицхака Леви, но и с учетом пробега. И вот только сейчас, начиная где-то с мая месяца, Битухлюми начал рассылать свеженькие письма об изменении права на получение социальной надбавки. То есть в такой ситуации как бы она не только помогла тем, у кого пробег большой, но и, к сожалению, нанесла, допустим, ущерб тем владельцам машины, у которых пробег маленький. То есть, и поэтому, к сожалению, пострадали огромное количество владельцев у нас автомобилей. Так что обратите ваше внимание, если вы вдруг начали получать письма от Битухлюми, и вы не понимаете, при чем здесь километраж, именно вот при этом, о чем я вам сам рассказала. Напомню, что телефон прямого эфира 072-280-1003. И еще, конечно, хочу коснуться с вами темы пособий оздоровительных выплат. Как известно, у нас летом, буквально вот в эти месяцы, уже у кого-то за июньскую зарплату, у кого-то за июльскую, у кого-то за августовскую, будут заходить выплаты, оздоровительные выплаты. Что тут важно знать? Если мы говорим о получателях пособий, социальной надбавки, пособия по прожиточному минимуму и других пособий, они, конечно же, эти оздоровительные выплаты также считаются доходом и учитываются при начислении пособий по старости, социальных надбавок и других пособий. Если вы боитесь, что такое может произойти, что когда вы получите оздоровительную выплату, что важно сделать? Вам нужно взять зарплатные ведомости за 12 месяцев и ту зарплатную ведомость, в которой вы за месяц, где вы получили оздоровительные выплаты, и отправить их в Битухлюми с просьбой о пересчете дополнительной выплаты оздоровительной на 12 месяцев. То есть в случае, если вот эта вот дополнительная выплата превышает 25% от минимальной заработной платы, то ее разделят на 12 месяцев, и только 1/12 будет считаться доходом, а не вся сумма. Это важно сделать для тех, кто боится, что им уменьшат социальную надбавку или другое пособие, которое они получают. А у нас есть звонок. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Я вам звонил уже почти что месяц назад. Я инвалид, насчет стоянки, там арабы, я говорил, построили.
0: Владимир, позвоним, но с учетом нас этой обстановки на этой неделе, у меня, к моему большому сожалению, просто не хватило времени. Я помню вас, я видела, даже сейчас смотрела фотографии, которые мне были отправлены, поэтому, к моему большому сожалению, пока не получилось. Я очень надеюсь, что я на следующей неделе постараюсь это сделать, в воскресенье уже вам позвоню, хорошо? Я помню, да. Все прекрасно, поэтому мы обязательно поговорим, потому что фотографии мне, к сожалению, пока не дали полную картину. Естественно, я хочу с вами поговорить и обсудить этот момент.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго. Доброго, до свидания. Напомню, что у нас телефон прямого эфира 072-280-10-03. Хочу коснуться еще одной темы, которая у нас в последнее время часто стала появляться в сообщениях от радиослушателей. Речь о том, что многие во Вторую иранскую войну не смогли полететь в отпуск, купили себе билеты на самолет, а кто-то взял не только билет на самолет, но и полные туристические поездки. То есть, когда мы берем просто, покупаем в Израиле билет на самолет, и самолет никуда не летит, нам авиакомпания обязана вернуть деньги. Так говорит закон. Но есть многие туристические компании, которые продают аж целый пакет услуг. И то есть в такой ситуации мы покупаем не только билет на самолет, но и какие-то там, возможно, развлечения, возможно, гостиницу и так далее, и тому подобное. В такой ситуации, к моему большому сожалению, мы проверили всю необходимую информацию, как в такой ситуации посредник, вот эта вот туристическая компания, должна возвращать деньги, и обратились в Управление по правам потребителей, и они, к сожалению, подтвердили наши выводы, которые мы сделали после проверки всех необходимых данных. Когда есть туристическая компания, которая выступает посредником между клиентом и поставщиками услуг, там авиакомпании, гостиницы и другими туристическими службами, то, как правило, они указывают в условиях одну фразу, что они не несут ответственности за действия или бездействия авиакомпаний, гостиниц, третьих сторон, но обязаны приложить усилия, чтобы представлять интересы клиентов перед поставщиками. То есть в такой ситуации, как по закону Израиля, у нас авиакомпании обязаны вернуть нам деньги за билеты, а вот те компании-посредники, ну, компании, у которых посредники наши покупали билеты, допустим, в гостиницах или на какие-то развлечения, вот у них такого обязательства нет. Они имеют обязанность возвращать деньги за непредоставленные услуги только по законодательству той страны, в которую вы должны лететь. И в такой ситуации, к сожалению, очень часто посредник не может вам вернуть всю 100% оплату, которую вы, к сожалению, осуществили. И в такой ситуации Управление по правам потребителя рекомендует только единственный возможный вариант решения вопроса – это обращение в суд и решать вопрос через суд. И таким образом, возможно, получится добиться полной возвраты за стоимость вот такой туристической поездки. Вот, к сожалению, вот такие дела. И более того, также Управление по правам потребителей подтвердило, что в такой ситуации нельзя и отменить сделку в кредитной компании. То есть, если, допустим, вы полететь куда-то не смогли, то, к сожалению, кредитная компания в такой ситуации не обязана также вам вернуть то, что вы потратили в такой ситуации. Ну и коснемся еще вопроса с учетом, что мы говорили с вами про выезд за границу. Хочу всем напомнить, получателям социальной надбавки, как же можно выезжать за границу, чтобы не нарушить правила выезда и не потерять выплаты с социальной надбавкой. Конечно же, если мы говорим о том, что мы выезжаем ненадолго, какая-нибудь маленькая поездка на 3-5 дней, то совершенно образом она никак не отразится на получении социальной надбавки. Но если мы говорим о больших выездах, то максимум, сколько мы можем отсутствовать в одном календарном году с 1 января по 31 декабря, это 72 дня. 72 дня не включают день выезда и день приезда. То есть, допустим, если мы говорим, мы считаем и день выезда, и день приезда, то получается у нас целых 74 дня. И максимум, сколько мы можем выезжать, это всего лишь 3 раза в год. Поэтому, если мы будем находиться за пределами Израиля более 72 дней, но менее 100 дней, мы лишимся социальной надбавки с того месяца, когда был превышен порог в 72 дня. То есть вот это обратите внимание. То есть за 70... допустим, мы получаем первый месяц, допустим, мы выехали... Ну, вот, допустим, сейчас у нас июнь, мы выезжаем. В июне вот мы выехали, в июле мы выехали, в августе... Мы тоже выехали, и в августе у нас уже прошло... Нет, еще не пошло. Вот, допустим, а в сентябре у нас уже пошло превышение 72 дней. И вот тогда с сентября у нас уже не будет выплаты социальной надбавки. То есть вот за эти месяцы июнь, июль, август мы с вами еще получим. Если же мы выйдем за границы более чем на 100 дней в общей сложности и независимо от числа выездов, то есть в календарный год у нас произошло выездов более чем на 100, на 100 дней, то в такой ситуации мы лишимся на получение пособия за все периоды пребывания за границей в этом году. То есть если вы успели, допустим, вы выезжали, допустим, в январе, в феврале и поехали сейчас и превысите 100 дней, то вам придется вернуть выплату и за предыдущий период, этот вот январь-февраль, если вы в общей сложности превысите количество выездов в 100 дней. У нас речь идет еще не только о количестве дней пребывания за границей, но также еще о днях, еще о количестве выездов. То есть если мы говорим о трех выездах, все в порядке. Если же мы едем в четвертый раз и проведем за границей в общей сложности не более 100 дней, даже всего лишь, может быть, 10, 15, 20, да, но уже четвертый раз, то выплата социальной надбавки прекратится только с месяца последнего выезда из Израиля и будет восстановлена только со следующего месяца после возвращения. То есть вот это имейте в виду, что если у вас даже короткие выезды, но это будет четвертый выезд, то вы не сможете получать и за этот выезд пособие. И не просто за этот выезд, именно за те месяцы, в которых вы захватите этот выезд. Допустим, если вы едете в июне в конце месяца, а возвращаетесь в июле, так получилось, что вы захватили оба месяца, то вы оба месяца не получите социальную надбавку. Обратите на это внимание. А если мы говорим, что это пятый выезд за границу, то будет происходить та же ситуация, как и в случае, если вы превысите 100 дней нахождения за границей. В такой ситуации вы также потеряете социальную надбавку за все выезды. Ну и коснемся ситуации, когда мы говорим о супругах, тут тоже есть маленькие нюансы. Если мы пара, и мы выезжаем вместе и возвращаемся вместе, то количество дней пребывания за границей и количество выездов из страны будет считаться один раз. То есть, да? Но что важно понимать, что нет такого, что у нас 72 дня как и на пару, так и на одиночку. То есть на пару не предоставляется 144 дня. То обратите на это внимание. 72 дня. Если же мы выезжаем, но возвращаемся в разное время, то выезд каждого считается отдельно. То есть будут суммироваться как два выезда, и количество дней, проведенных с каждым из вас, будут также суммироваться. То есть, вот, допустим, сегодня у нас 11 июля. Вы выезжаете, кто-то решил вернуться 15 числа, а кто-то решил вернуться только 20-го. Так вот, эти два выезда будут считаться отдельно, имейте в виду. То есть вот эти первые 4 дня, которые вы пробовали вместе, они все равно продублируются и будут считаться не 4 дня, а 8 дней. Ну, а если мы говорим о ситуации, когда один выезжает надолго, а второй остался в стране, то социальная надбавка на пару вам не будет положена. Но что происходит в такой ситуации? Вот один уехал, такое бывает, там, помочь пожилым людям, родителям или детям, внукам, все что угодно может быть. Обратите ваше внимание, что если один из вас уехал, пожалуйста, не сидите и не ждите, что Битуох Леуми сам пересчитает вам социальную надбавку на одного. Нет, такого так не работает. Работает оно немножко по-другому. Когда уезжает, вам обязательно нужно обратиться в Битуох Леуми и подать просьбу на пересчет социальной надбавки на одного. Обязательно придите, иначе вы останетесь на долгое время без социальной надбавки. Если же, есть, конечно же, ситуации исключения, да, то есть когда мы выезжаем на похороны к кому-то близкому, но на срок, что важно учитывать, не более трех недель. Это такой выезд не будет учитываться выездом за границу в календарном году и не повлияет на ваш лимит количества дней отсутствия за границей. Здесь очень важно обязательно предоставить свидетельство о смерти. Свидетельство о смерти переводить не надо. Его можно будет предоставить также на том языке той страны, куда вы ехали. Но если мы, конечно, говорим на стандартные языки, то это русский, английский. Если, конечно же, речь идет о каком-то языке, который прям очень специфический, тогда, конечно, стоит перевести его на английский. Но, как правило, если мы говорим, что мы летим в страну исхода, то, в принципе, достаточно оригинала, копии оригинала свидетельства о смерти. Ну, если мы, конечно же, говорим, что поездка за границу связана со здоровьем, и в такой ситуации, чтобы эта поездка не отразилась на выплату пособия, необходимо предоставить соответствующее медицинское заключение, подтверждающее, что такое лечение невозможно пройти в Израиле. Что это значит? То есть, если говорим мы, что мы летим в какой-то санаторий отдохнуть и там получить какое-то просто медицинское профилактическое лечение, то, конечно, такой выезд не будет считаться чем-то там вау обязательным для битуах люми, не учитывать ваш отпуск. То есть в такой ситуации, если вы хотите, чтобы если вы действительно едете лечить здоровье, то вам нужно получить от врача подтверждение, что такое лечение нельзя получить в Израиле. Только в таком случае этот выезд может быть не учитан. Конечно же, это подтверждение стоит отправить в Битуах Леуми и предоставить документы о ваших периоде нахождения за границей. Ну, как то, что я уже сказала, что при расчете количества дней, проведенных за границей, день выезда и день приезда не учитываются. Ну и, естественно, если мы говорим о ситуации, когда социальная надбавка нам предоставлена не с 1 января, а, допустим, мы получили право на получение социальной надбавки где-то в середине года, то те дни, когда у нас еще не было на социальной надбавке, они, конечно же, не будут учитаны. Будет учитываться только тот период, в который мы выехали. Ну, надеюсь, теперь эта ситуация стала более подробной. Еще очень частый вопрос, который в последние дни получила, связанный с дотацией для женщин, достигших 62-летнего возраста. Я вам напомню, что у нас в Израиле изменился женский возраст с 62 до 65 лет. И чтобы этот период проходил более мягко, наш Битуах Леуми и наши Кнессет приняли решение сделать поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию. И поэтому в связи с этим были добавлены различные льготные вещи. И одно из них – это дотация для женщин, достигших 62-летнего возраста. Это право на дотацию имеют женщины, которые родились в период с 1 января 1960 года по 31 декабря 1966 года. И право на получение дотации предоставляется на протяжении 4 месяцев в случае… Вот тут важно уточнить, если у вас нет доходов от работы, если ваше пособие или пенсия, которую вы получаете, допустим, начали получать раньше пенсию от пенсионного фонда, не превышает 7750 шекелей, и если ваш годовой доход не от работы, к примеру, сдаете жилье или там что-то вот такое, не превышает 60 тысяч шекелей. Ну и, конечно же, если вы не находитесь в неоплачиваемом отпуске по собственному желанию, то есть числитесь на работу, но не работаете. Вот в такой ситуации можно получить выплаты. И еще важное понимание. То есть, допустим, мы достигли сегодня 64 лет и понимаем, что не 64, допустим, 63, через 3 месяца у нас пенсионный возраст 63 года и 3 месяца, и мы понимаем, что мы еще можем получить право на дотацию. Подаем просьбу, а нам отказывают. То есть мы не работаем, а нам отказывают. Почему такое может произойти? Потому что проверяется ваша трудовая деятельность именно на момент, когда вам исполнилось 62 года. То есть если вы не работали ровно в 62 года, 62 года, 1 месяц, 62 года, 2 месяца, 62 года, 3 месяца, 62 года и 4 месяца, только тогда вы будете иметь право на эту надбавку, которую можно получить вот до, в любое время до достижения вот предпенсионного вашего возраста. Вот в этом году, в 2026 году, у нас выходят женщины на пенсию в 63 года и 3 месяца. Поэтому вот тут очень важный момент. Еще раз повторю, право на дотацию будет предоставлено только в том случае, если вы не работаете в 62 года. Ну и еще вопрос, который просили озвучить, это мы поговорим с вами о пособии по уходу. Кицбацию, да, это когда к нам приходят помощники по уходу и помогают нам дома в различных повседневных делах. То есть оно не предоставляется по наличию того или иного заболевания, а только тем пожилым людям, которые нуждаются в помощи другого человека. Особенность этого пособия, как многим вам известно, в том, что оно предоставляется в основном не деньгами, а в виде часов и услуг по уходу через специальные компании по уходу, которые есть в каждом городе. И, как правило, они, знаете, вот когда приезжаешь в какой-то бизнес-центр, они прям грядками сидят, вот как на рынке, выбирай любую. И, конечно же, список компаний всегда можно посмотреть на сайте Bituhlumi, но сегодня мы говорим не об этом, а говорим о том, как получить право на это пособие. В первую очередь, кому оно предоставляется? Пособие предоставляется пожилым людям, которые являются жителями Израиля и застрахованы по старости. То есть, если мы говорим о пожилом человеке, который приезжает в Израиль по процедуре воссоединения со своей семьей как пожилой родитель, то, к сожалению, он не сможет иметь право на получение этого пособия по уходу, даже если его здоровье уже будет совершенно очень тяжелым и уже, допустим, он будет прикован к кровати. К сожалению, Битуахлюми в такой ситуации откажет в выплате. То есть очень важно быть жителем Израиля и быть застрахованным по старости, либо же приехать в Израиль по закону о возвращении и получить право на проживание в Израиле как репатриант. То есть, если пожилой человек приезжает как репатриант, он получает право на получение этого пособия по уходу. Если же он приезжает сюда не как репатриант, потому что мы знаем прекрасно, что в Израиль приезжают и по ступенчатым процедурам, но работал в Израиле, то есть заработал себе право на пособие по старости, то он также будет иметь право на получение пособия по уходу. А если же пожилой человек приехал в пожилом возрасте к своим детям, то, к моему большому сожалению, права на это пособие по уходу не будет. Если мы говорим о пожилых людях, которые не получают социальную надбавку, то в таком случае право на пособие по уходу будет зависеть от размера доходов. Да-да-да, к сожалению, здесь играет тоже роль ваш доход. То есть если мы говорим, что вы одиночка, и ваш доход составляет до 13 769 шекелей, то вы будете иметь право на получение пособия по уходу в полном размере. Если же больше эта сумма, но меньше 20 654 шекелей, то только половину от причитающихся выплаты. То есть, предположим, если вы имеете право на 10 часов, но ваш доход выше 13 769 шекелей, то вы получите право только на 5 часов по уходу. Но если же ваш доход уже выше 20 654 шекелей, то право на получение пособия по уходу у вас не будет. Если же мы говорим о паре, и подается просьба на одного в получении пособия, то учитывается доход как на пару. То есть, если вы пара, но не получаете социальную надбавку, получаете только пособие по старости, то ваш доход должен составлять не более 20 427 шекелей. Тогда один из вас или двое, в зависимости от того, кто нуждается, будут иметь право на получение пособия по уходу. Но если же доход более выше 20 427 шекелей, то только половину. Если же выше 30 980 шекелей, то права на получение пособия по уходу у вас не будет. Ну, и опять же напомню, важно для получателей пособия по старости социальная надбавка, это же, конечно же, это условие не актуально. Ну, и еще одно из важных условий для получения права на пособие по уходу – проживание у себя дома. И вот сегодня одним из радиослушателей был задан вопрос, что они решили, приняли решение перевести свою родственницу в дом престарелых, но оплачивать его будут частным образом. И им сказали, что в такой ситуации они смогут иметь право на... То есть их пожилая родственница сможет получать и уход от метапеллет, которая к ней приходила домой. Да, это действительно так. То есть в случае, если пожилой человек проживает в доме престарелых, он будет иметь право на получение пособия, если он находится в отделении для самостоятельных пожилых людей. Дом престарелых оплачивается частным образом, а не Министерством соцобеспечения, либо же Министерством здравоохранения. То есть в такой ситуации право на пособие по уходу будет продолжено. Ну, конечно, подаем просьбу мы в БТУ-Хлюми на получение этого пособия. Очень важно уточнить, что не все пожилые люди, не все близкие пожилых людей достаточно владеют ивритом, чтобы заполнить заявление и подать его просьбу. Поэтому в такой ситуации я рекомендую обратиться в одну из компаний, предоставляющих помощь по уходу. И, конечно же, подавать просьбу через них. Вам обязательно при подаче просьбы в любом случае нужны документы медицинские. Медицинский документ обязан включать в себя всю краткую выписку из истории болезни, диагнозов, видов лечения и принимаемых лекарств препарата. И если мы говорим, что вы не получаете социальную надбавку, то, конечно же, нужно предоставить справку о доходах за последние 3 месяца. Если же подает просьбу не сам пожилой человек, а, допустим, его опекун, то к заявлению обязательно нужно приложить копию распоряжения об опекунстве. Если же у вас есть проблемы со зрением, то необходимо приложить копию удостоверения слепого, потому что в такой ситуации вы сможете получить большее количество часов, чем если у вас нет проблем со зрением. Ну и, конечно же, после того, как у нас была корона, БТУ Хлюми перешел на другой принцип предоставления права на это пособие. То есть если раньше БТУ Хлюми предоставлял право на получение пособия на основании проверки, то есть сотрудники БТУ Хлюми приходили домой к пожилым людям и проверяли, и только после этого начисляли баллы в зависимости от, что может делать человек пожилой, что не может, то сейчас, в принципе, они стараются установить право на основании предоставленных медицинских документов. То есть поэтому очень важно, что в медицинском документе от вашего семейного врача, если можно прийти к гериатру, то лучше, конечно же, сходить к гериатру. Обязательно, чтобы было указано все, в чем вы нуждаетесь, если можете, как вы можете, что, в чем вы нуждаетесь в повседневной жизни. Готовка, уборка, возможно, встать с кровати, возможно, принять душ и так далее и тому подобное. То есть чем больше ваш врач напишет все вот эти необходимые вещи, тем лучше будет для вас. И если же на основании документов невозможно установить уровень функционирования, то для начала сотрудник БТУ Хлюми вам позвонит и поговорит с вами и обсудит ваше функциональное состояние. И в такой ситуации, как правило, принимается решение, да, отказать, да, предоставить право на получение пособия. Но не всегда наши документы могут показать то, в чем действительно пожилой человек нуждается. Поэтому, если вам не было утверждено пособие по уходу или вам предоставили не то количество часов, которое бы вы хотели, чтобы вам было предоставлено, то есть именно вот на основании только проверки документов, то и вы не согласны с таким решением, то вы можете обратиться в БТУ Хлюми и инициировать самостоятельно провести проверку вашего функционирования у вас на дому. То есть, чтобы к вам вы звоните в БТУ Хлюми и просите, что вы получили отказ в получении выплаты пособия по уходу, в такой ситуации вы хотите, чтобы к вам пришел сотрудник БТУ Хлюми и посмотрел вас, как вы выглядите дома, как вы справляетесь с теми или иными домашними делами. Это можно сделать всего лишь по телефону. То есть не надо отправлять сумасшедшие большие письма, не нужно идти в БТУ Хлюми, можно просто позвонить в департамент ухода БТУ Хлюми по телефону звездочка 2637 и изъявить желание, чтобы к вам пришел сотрудник БТУ Хлюми и проверил, как вы себя чувствуете. Как правило, когда сотрудник БТУ Хлюми приходит, он уже видит, насколько вам тяжело и насколько вы действительно нуждаетесь. И это в такой ситуации очень часто меняет решение, которое сотрудник принял в соответствии только с вашими медицинскими документами. Но, предположим, если мы знаем, что мы получили разрешение на получение пособия, у нас есть 6 уровней пособия по уходу, и которые, конечно же, устанавливаются в зависимости от нашего функционирования. На каждом уровне имеется возможность комбинировать как пособие по уходу в денежном эквиваленте, так и услуги по уходу. То есть, допустим, если мы говорим про первый уровень, который всего составляет 5,5 часов, существует возможность полностью заменить эти часы деньгами. А вот начиная со второго и до шестого уровня зависимости существует только автоматически заменить 4 часа по уходу. А начиная с третьей и до шестой степени у нас есть возможность заменить также треть часов по уходу. Смотрите, если мы говорим заменить 4 часа по уходу, то это можно получить автоматически. Достаточно позвонить, опять же, по номеру, который я уже назвала, звездочка 2637. То есть, предположим, если у нас вторая с вами степень по уходу, мы получили право на 10 часов по уходу. Из них мы можем взять 4 часа по уходу деньгами и 6 часов по уходу от компании по уходу, чтобы к нам приходила работница по уходу и помогала нам в тех вещах, в которых мы нуждаемся. А если мы хотим уже заменить треть часов по уходу, то тут надо опять же позвонить звездочка 2637 и изъявить желание. В такой ситуации с вами свяжется социальный работник Бетуохлюми. Возможно, будет достаточно, что он просто поговорит с вами по телефону и проверит, почему вы решили принять такое решение заменить треть часов по уходу, а возможно, что социальный работник придет к вам домой. Но вот здесь хочется немножечко отойти в сторону и напомнить вам, дорогие друзья, что в такой ситуации у нас сейчас огромное количество, просто волна мошенничества, когда себя мошенники представляют сотрудниками Бетуохлюми. Бетуохлюми сам не инициирует никакие приходы к вам. И если даже инициирует, то только по предварительной договоренности. То есть только в случае, если мы говорим про пособие по уходу, то только в случае, если вы сами изъявите желание, чтобы к вам пришел сотрудник Бетуохлюми, только тогда он придет. То есть просто сотрудник Бетуохлюми к вам не придет с предложением увеличить ваши часы по уходу. Поэтому обратите на это внимание. Все остальные вот такие предложения, давайте мы вам... со звонками, мы сейчас увеличим вам часы по уходу. Нет, такого не бывает. Пока вы сами не изъявите желание об увеличении часов по уходу, пока вы сами не подадите просьбу в Бетуохлюми, допустим, у вас ухудшилось состояние здоровья, никто из Бетуохлюми не предложит вам самостоятельно увеличить часы по уходу. Это помните об этом. Поэтому обратите на это внимание. То есть если мы говорим о замене 3 часов по уходу, то это можно сделать только после того, как вас проверит или с вами поговорит сотрудник Бетуохлюми, он подтвердит, он убедится, что действительно есть в этом необходимость, и вам достаточно тех часов по уходу, которые останутся. Но, конечно же, если мы говорим... Есть различная дополнительная помощь, которую можно получать в рамках этих часов по уходу. То есть часть часов по уходу можно заменить различными другими услугами. К примеру, как посещение дневного центра, клуба для пожилых людей, получить подгузники или заказать кнопку экстренного вызова. То есть, если мы говорим о посещении дневного центра, то стоимость этой услуги зависит от того уровня по уходу, который у вас есть. То есть, если, допустим, вы получаете пособие по уходу на уровне с 1 по 3, то одно посещение дневного центра приравнивается к 2 часам ухода на дому в неделю. То есть, предположим, возьмем наш любимый второй уровень по уходу. У вас 10 часов по уходу. 4 часа вы, допустим, взяли деньгами, осталось у вас 6 часов. Вот из этих 6 вы 2 часа можете еще перевести на посещение дневного центра и оставить себе только, допустим, 4 часа, когда к вам будет приходить работница по уходу и помогать вам решать те или иные вопросы. Но если мы говорим о четвертом и шестом уровне, то в такой ситуации, с учетом, что это уже высокая степень зависимости, это когда уже пожилые люди, большие трудности со здоровьем, возможно, в когнитивном плане, возможно, в физическом, то в такой ситуации одно посещение дневного центра чуть подороже стоит, и оно стоит 2 часа и 45 минут ухода на дому в неделю. Но если мы говорим о стоимости подгузника,

дополнительными услугами, которые предоставляются в рамках пособия по уходу, можно позвонить опять же в тот же Битуох Люми по телефону звездочка 2637. Ну и еще несколько важных моментов, которые связаны с пособием по уходу. Если вы подали просьбу на получение пособия по уходу, но еще не получили ответ из Битуох Люми, в такой ситуации, возможно, вы имеете право на получение услуг по уходу еще до утверждения вашей просьбы. То есть в такой ситуации можно проверить в фирме, которая предоставляет услуги по уходу, возможность получения услуг предварительного ухода. Как правило, это предоставляется в размере 6 часов услуг по уходу в неделю. Но право это предоставляется только до получения решения от Битуох Люми. Это пособие, это услуга бесплатная, даже в том случае, если Битуох Люми вам откажет в выплате пособия по уходу. К сожалению, такое бывает. То есть вы получали услуги вот этого предварительного ухода, а потом Битуох Люми, к сожалению, принимает решение о том, что вам это не положено. Поэтому, в принципе, в любом случае этим можно воспользоваться и всегда, конечно, обратиться в компанию по уходу. Именно поэтому я рекомендую, если вы только подаете просьбу на получение помощи по уходу, обратиться в компанию по уходу, помимо того, что она поможет заполнить все правильно бланки, самостоятельно подаст вместо вас заявление и, конечно же, поможет собрать правильные медицинские документы, но и плюс к этому предоставит вот такую дополнительную плюшку в виде услуг предварительного ухода. Ну и многие до сих пор, к сожалению, есть люди, которые удивляются, что в данную секунду не обязательно, чтобы работником по уходу, который приходит к вам на дом и ухаживал за вами, был чужой вам человек. Уже давно введено, что член семьи любой степени родства может устроиться на эту работу по уходу. Да? То есть в такой ситуации, вот вы получили часы по уходу, ваша дочка, племянница, либо кто-либо другой хочет ухаживать за вами, он может прийти в любую компанию по уходу по вашему выбору и устроиться туда наемным работником и таким образом ухаживать за вами. Тут важно уточнить. Очень многие спрашивают, а вот может ли мой ребенок поработать на каникулах? Ему там 16-17 лет, делать нечего, мы бы его там трудоустроили к бабушке. Нет. И еще раз нет. Право предоставляется только людям, достигшим совершеннолетия. То есть можно работать по уходу за своим близким или вообще в сфере ухода только людям старше 18 лет. Если мы говорим о пожилых людях, которые получают уже пособие по уходу, но, к сожалению, госпитализированы в больницу, в такой ситуации можно продолжать получать пособие по уходу, но только в течение 30 дней после госпитализации. То есть, если вы находитесь в больнице больше 30 дней, к сожалению, работница по уходу к вам не сможет больше приходить. И если вы получаете часть пособия по уходу в денежном эквиваленте, то вы, к сожалению, перестанете получать эту помощь. Если мы говорим о людях, которые переходят на получение пособия по старости, с пособия по инвалидности и параллельно получают, допустим, шарутим миухадим, что происходит в этой ситуации? В такой ситуации мы не можем получать оба пособия одновременно, и пособие по шарутим миухадим, и пособие по уходу. То есть мы продолжаем получать пособие шарутим миухадим после достижения пенсионного возраста, но если вдруг мы решаем, что пособие по уходу по какой-то причине для нас будет лучше, мы можем подать просьбу, если нам будет установлено право на пособие по уходу, то Битуох Люми попросит нас выбрать, какое пособие получать вам больше хочется. Либо пособие по особым услугам шарутим миухадим, либо пособие по уходу. Что важно тут еще отметить. Когда мы получаем пособие по шарутим миухадим после достижения пенсионного возраста, предположим, нам предоставлена выплата в размере 50%, да, самая минимальная выплата пособия по особым услугам. В такой ситуации, если мы видим, что у нас есть ухудшение состояния здоровья, даже несмотря на то, что мы уже достигли пенсионного возраста, мы можем подать просьбу на пересмотр размера пособия по особым услугам в связи с ухудшением состояния здоровья. Многие этого не знают и продолжают получать свои 50%. Поэтому обратите на это внимание. Если даже после достижения пенсионного возраста вы получаете пособие по особым услугам и не хотите переходить на пособие по уходу, то в такой ситуации вы его также можете увеличить, подав соответствующую просьбу. Ну, конечно, вспомним про пожилых людей, имеющих

статус пережившего Холокост. Они имеют право на дополнительные 9 часов по уходу. Право на эти дополнительные часы предоставляются автоматически. То есть, если вы на их имеете право, то вам не нужно подавать соответствующую просьбу в фонд переживших Холокост. То есть, это происходит автоматически. Да, действительно, где-то примерно 4 года назад для того, чтобы получить право на эти 9 часов, нужно было подавать дополнительную просьбу. Но сейчас, уже долгое время, Битуах Леуми сам передает все необходимые документы в фонд переживших Холокост, и пожилые люди начинают получать эти 9 часов. Вот тут важно понимать, что эти дополнительные часы предоставляются не только от того, какая у вас степень ухода, а количество баллов по уходу, которое вы набрали. И минимум, чтобы получить право на получение вот этих 9 часов, у вас должно быть 6 баллов. То есть вы имеете третий уровень зависимости. Вы знаете, вы получаете, допустим, 17 часов, но понимаете, что вы не получаете эти дополнительные 9 часов, несмотря на то, что у вас есть статус переживших Холокост. Почему это происходит? Потому что, скорее всего, при проверке на зависимость, которую вам сделали, вы не набрали 6 баллов, а набрали 5 или 5,5. 5 и 5,5 баллов – это тоже 17 часов по уходу. Поэтому тут вот этот нюанс может присутствовать. Многие об этом не знают, не понимают, но поэтому обратите внимание, что чтобы понять, какое количество баллов у вас есть, можно зайти в личный кабинет или позвонить также звездочка 2637 в департамент ухода Битуах Леуми, вам там скажут. Ну, если мы говорим о пожилых людях в возрасте 90 лет и старше, они могут получить право на часы по уходу, не проходя проверку в Битуах Леуми, то есть только если предоставят заключение от врача-гериатра. В такой проверке врач должен в заявление заполнить приложение БЭТ, и его нужно подать вместе с заявлением. Что важно вот здесь отметить? В такой ситуации, к моему большому сожалению, врачи-гериатры, чтобы попасть к врачу-гериатру, нужно пройти сумасшедшую очередь. И в такой ситуации, если вы видите, что в вашей больничной кассе, чтобы попасть к врачу-гериатру, нужно отстоять очередь прям вау, огромную, прям просто вау, какую огромную, и у вас нет, допустим, возможности пригласить на дом частного врача-гериатра, то в такой ситуации можно прийти в больничную кассу к медсестрам, которые заполняют такой ТОФИС ТИФКУДИ, то есть ТОФИС бланк о вашем функциональном состоянии, и попросить, чтобы они подготовили для вас такой бланк о вашем функциональном состоянии и его подать вместе с заявлением по уходу. В некоторых случаях вот этот бланк может также помочь Битуах Леуми принять то необходимое решение, которая вам не чтобы вы смогли получать помощь по уходу. Ну и теперь немножечко о том, что такое денежный эквивалент. Если мы говорим, допустим, о 4 часах по уходу в денежном эквиваленте, то это на сегодняшний день 992 шекеля. То есть, допустим, вспомним наш 10-часовой уровень ухода, да? То есть вы в такой ситуации можете 4 часа перевести в 992 шекеля, которые вы будете получать вместе со своим пособием по старости с социальной надбавкой 28 числа каждого месяца и получать дополнительно 6 часов по уходу. Если же мы, допустим, говорим о третьем уровне по уходу, то мы также можем из 17 часов взять 4 часа по уходу и получать их в денежном эквиваленте, то есть в 992 шекеля. Или же перевести 6 часов по уходу в денежный эквивалент. В такой ситуации это будет вам на счет попадать сумма в размере 1488 шекелей. То есть вы будете получать 11 часов по уходу и 6 часов в денежном эквиваленте. Ну и, наверное, в заключение самый важный ответ, который я вам хочу сказать и который задают, наверное, каждый день, если не чаще. Речь о том, как пособие по уходу в денежном эквиваленте влияет на социальную надбавку. Дорогие мои друзья,
пособие по уходу не считается доходом при начислении социальной надбавки к пособию по старости. Вот это вот запомните, пожалуйста, и не переживайте, что пособие по уходу каким-то образом может отразиться на получении вашего пособия. Ну, на этом передача наша заканчивается. В завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Мы читаем все обращения и стараемся помочь разобраться в каждой ситуации. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, а мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных обращений, звонки на него не принимаются. Ну а на этом наш сегодняшний выпуск завершен. У микрофона была Татьяна Берлин. Желаю вам хороших выходных, друзья.

0: Армада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
3: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
4: Уже сегодня вечером стартует чемпионат мира по футболу 2026. Самый масштабный турнир в истории мирового футбола. В 19:00 на канале КАН торжественная церемония открытия со стадиона «Ацтека» в Мехико. А в 22:00 начинается первый матч чемпионата мира «Мексика-Южная Африка». Главное спортивное событие планеты. Чемпионат мира по футболу 2026. Церемония открытия сегодня вечером. Смотрите на КАН 11 в приложении КАН Бокс и слушайте на КАН Новости Решет Бет. Для слушателей КАН Река специальная рубрика «Мондиаль 2026» в программе «Тема дня». Весь чемпионат мира бесплатно на КАН.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Президент Дональд Трамп заявил, что ближайшей ночью Иран вновь будет атакован. Кроме того, он пригрозил тем, что в ближайшее время Соединенные Штаты возьмут под свой контроль энергетические инфраструктуры Исламской Республики. На своей странице в одной из социальных сетей Трамп написал: «Этой ночью мы нанесем по Ирану мощный удар, а в ближайшем будущем возьмем под свой контроль остров Харг и многие энергетические установки. В Иране мы предпримем те же действия в газовой и нефтяной сферах, какие мы предприняли в Венесуэле», подчеркнул президент Соединенных Штатов. В течение последних часов Пакистан и Катар интенсифицировали свои посреднические усилия, направленные на достижение соглашения между Ираном и Соединенными Штатами. Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник. Между тем, представители Центрального американского военного командования указали сегодня, что был атакован нефтеналивной танкер в Персидском заливе после того, как этот танкер нарушил американскую морскую блокаду Ирана. Цахаль взял под свой оперативный контроль район, расположенный к северу от Нахаль-Асалук в Южном Ливане. В заявлении армейского командования указывается, что данный район использовался террористами Хизбаллы для запуска по нашим солдатам ракет и начиненных взрывчаткой беспилотников. К другим темам. Трагедия в еврейском квартале Иерусалимского старого города. Там сегодня вечером в результате взрыва баллона с газом в одной из квартир погибла женщина 80 лет. Мужчина 50 лет получил травмы и ожоги средней степени тяжести. Корреспондент КАН Верет Пельман передает, что полиция расследует обстоятельства произошедшего. В эти минуты в различных районах страны проходит демонстрация ультраортодоксов против задержания уклонистов от армии. Как мы уже передавали ранее, майор, командующий ротой резервистов Гиль Адмати, заявил в интервью корпорации «Кан», что он неоднократно жаловался армейскому командованию на постоянную нехватку военного оборудования и медикаментов. По его словам, такая острая нехватка в армии самого необходимого причиняет огромный ущерб обороноспособности Цахаля, особенно в военное время. В этом же интервью он сказал, что солдатам много раз самим приходилось приобретать все необходимое, или это происходило за счет пожертвований. «В течение долгого времени у нашей роты не было никакой логистической поддержки. Нам приходилось самим исправлять устаревшее оборудование. И таким образом возникала серьезная угроза для жизни солдат, которые становились мишенями для боевиков Хизбаллы. Не только я, но и другие ни раз и ни два ставили об этом в известность армейское командование. Но дело не сдвинулось с мертвой точки», — указал он. Еще 13 глав военных ешив Ешивот Хездер сообщили, что они прекращают отправлять своих воспитанников в танковые подразделения в связи с тем, что там будут служить девушки. До этого момента главы 25 военных ешив также объявили, что они прекращают направлять своих выпускников в бронетанковые подразделения по тем же соображениям. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: С завтрашнего дня и до воскресенья без перемен. В воскресенье небольшое повышение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Программа «На пике событий» с Яной Брискман.

0: Добрый вечер, здравствуйте. В эфире программа «На пике событий». Меня зовут Яна Брискман, и в ближайший час мы подведем итоги событий четверга, 11 июня. Поговорим об атаке Соединенных Штатов на Иран, попытаемся разобраться в причинах возможной отмены праймерис в Ликуде, поговорим об открытии чемпионата мира по футболу, который состоится буквально через несколько часов, ну а также о демонстрациях ультраортодоксального сектора, который проходит на данный момент по всей стране, попытаемся выяснить, какие шоссе будут перекрыты к 18:35. Приблизительно. Все это, а также многое другое в нашем эфире до 19:00.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что в ближайшую ночь Соединенные Штаты нанесут по Исламской Республике еще один удар огромной силы. Это произошло после серии американских ударов по территории Ирана, нанесенных минувшей ночью. Иран, в свою очередь, ответил обстрелами Кувейта и Бахрейна, а также закрытием Ормузского пролива и обещанием превратить Ближний Восток в ад. Мы беседуем с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатман Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Яна.
0: Ну, мы еще не знаем, какая ночь нас ожидает сегодня, но давайте поговорим о том, что вот и обстрел Ирана, и ответ Ирана Соединенным Штатам происходит, в принципе, на фоне того, что Иран заявляет агентству Рейтер, что переговоры продолжаются. Как это может происходить одновременно?
2: Ну, переговоры под огнем – это общеизвестный и довольно-таки принятый в дипломатии принцип. Вопрос в том, насколько каждая из сторон готова вести переговоры под огнем. Ведь мы знаем, что, например, Израиль очень часто предлагает именно эту формулу в сложных ситуациях, понимая, что нужно продолжать давить. Но в этом случае каждая из сторон продолжает оказывать давление на другую посредством нанесения ударов и причинения боли в тех местах, где так, по их мнению, как бы должно болеть, но недостаточно сильно для того, чтобы эти переговоры взорвать. Закрытие Ормузского пролива, ну так он и так закрыт, в общем-то, в большей степени закрыт, чем открыт. Удары по Бахрейну, там, Кувейту и так далее. Намеренно, да, выбираются именно эти страны, а не, например, там, Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты.
0: Почему?
2: Где, видимо, можно и обратно тоже, как бы, получить какой-то ответ от этих стран. И таким образом...
0: То есть Кувейт и Бахрейн не отвечают специально? Ведь в Бахрейне даже погибла девочка.
2: Никаким образом Бахрейн ответить не может. Как бы это небольшая страна с небольшой армией. Uh-huh. Здесь есть, в общем-то, в зоне залива только две страны с, ну, более или менее, скажем так, действующими армиями. Это, конечно же, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Да и они, как мы видим, не спешат открыто действовать против кого-либо. И кое-какие удары они наносили, как сказать, секретно, не брали за них ответственности, и все это стало ясно только через несколько недель. Но Бахрейн не в той ситуации, Кувейт не в той ситуации, Оман, безусловно. Поэтому мне кажется, что тут идет некая разыгранная игра, где каждая из сторон знает, что можно еще потянуть время, потому что каждая из сторон тоже понимает, что, в общем-то, выхода-то нет. В итоге это или полномасштабная война, или какой-то договор. Но какой-то договор, понимаете, как бы Яна, каждая из сторон понимает его по-своему. Что это за договор? И если, как бы, с точки зрения Трампа, его мнение меняется, кстати, тоже постоянно, как мы знаем. А с точки зрения иранцев, они стоят на своем фактически с самого начала. Да? То есть, да, мы готовы там обязаться, что у нас не будет никакой ядерной программы, спасибо, но это уже прописано было в 2015 году в договоре JCPOA. И мы, значит, там, может быть, теоретически готовы к вывозу запасов урана из Ирана, но не готовы полностью прекратить процесс обогащения. Да? То есть на какой-то процент мы все-таки продолжим это делать. Нам нужна своя ядерная программа, не военная, так они говорят. Веры, конечно, в них мало, но вот это вот их позиция, которую они декларируют буквально с самого начала переговоров, еще до войны.
0: Но вот Трамп буквально несколько дней назад говорил о том, что США и Иран близки к заключению соглашения. Да? И тут получается, что пряники уже не действуют, и нужен кнут. То есть все вот эти продвижения, о которых говорил Дональд Трамп, на самом деле, судя по всему, просто не существуют.
2: Ну, есть всегда как бы немало интриги, как бы, да, и загадки, когда Трамп говорит о том, что я разговаривал с высокопоставленными лидерами Ирана. Uh-huh. А высокопоставленные лидеры Ирана в это время говорят, нет, с нами никто не разговаривал, например, да, то есть с кем он разговаривал. Непонятно, да, то есть вот, когда он говорит о том, что он беседовал с Хизбаллой, с Хамасом и так далее, то есть это всегда вопрос.
0: Uh-huh. А вот еще одно высказывание Трампа сегодня. В какой-то момент в не столь отдаленном будущем, написал Трамп в своей социальной сети, мы возьмем под контроль остров Харк и другие ключевые объекты нефтяной инфраструктуры. Мы установим полный контроль над их нефтегазовым рынком, подобно тому, как мы это сделали в Венесуэле. То есть, в принципе, получается, что Трамп хочет предложить вот этот венесуэльский сценарий в борьбе с Ираном, но насколько этот сценарий будет работать по отношению именно к Исламской Республике?
2: Ну, похоже, что он уже не работает. Угу. Похоже, что он уже не работает, потому что в Венесуэле достаточно было вывести из страны одного президента, потом назначить там другого президента и закрыть вопрос. И там, видимо, была преждевременная договоренность и так далее. То есть этот вопрос в Венесуэле закрыт. А в Иране он совершенно не закрыт, там другая система абсолютно. Есть властные институты, и в этом плане как ни смешно, да, но похоже на то, что сейчас как раз-таки процесс принятия решений организован в Иране, угу, более структурированно, чем, например, он организован в США, где непонятно, какие институты принимают решения в таких судьбоносных решениях, как принимают участие в решениях о продолжении переговоров, там, я не знаю, там... все вот эти требования, которые выдвигаются, но это точно не МИД, и это точно не Национальный совет безопасности, да, то есть это Трамп и ограниченное количество его советников. Угу. Поэтому это то, что происходит на американской стороне, а на иранской стороне у нас есть, да, и непонятно, в каком состоянии находящийся верховный лидер, КСИР, там духовенство, и там армия, и есть большое количество структур, которые каждый пытается тянуть одеяло на себя.
0: Ксения, короткий вопрос. А ваш прогноз на сегодняшнюю ночь? Удар будет?
2: Я думаю, что в Иране будет жарко, скажем так.
0: В Иране будет жарко. Ну, главное, чтобы в Израиле не было жарко.
2: Ну, это зависит от того, какой именно удар нанесут по Ирану американцы. Да? То есть,
0: да.
2: Если это еще очередной петрохимический завод, ну что ж, они готовы к этому, как бы, да, то есть они к этому готовы. И могут отделаться там, опять же, там каким-то ударом по там условно там по территории Бахрейна, там еще какой-то арабской страны. Но если это будут какие-то критические инфраструктуры, там, не знаю, там водоочистительные станции, например, и так далее, и тому подобное, то это все может закончиться как бы и по-другому.
0: Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Chatham House в Лондоне и генеральный директор НКРО РОБС по региональному сотрудничеству. Большое вам спасибо.
2: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: И мы пытаемся понять, что происходит с демонстрациями ультраортодоксального сектора, который проходит сейчас по всей стране. Мы беседуем с Янки Фарбером, журналистом сайта Бехадрей Харидим. Янки Фарбер, Тунай Бехадрей Харидим, шалом. מה הסיבה להפגנות הנרחבות האלה שאנחנו רואים היום בכל הארץ?
3: ככה, קודם כל יש די בלגן בהפגנות, אנשים לא כל כך יודעים, אבל כאילו חצי מדינה חסומה, גם נתיבות והנדבג וצומת גנות וגם כביש 6 איפשהו. בקיצור, עכשיו ההפגנות לפני כמה ימים עצרו, לא, אני חושב שבוע, שבוע וחצי, בשבוע שעבר, עצרו 60 מפגינים קיצוניים שהשתוללו בבית של השופט סולברג באלון שבות.
0: אוקיי.
3: והם שברו שם עציצים ואת הרכב שלו וזה. עצרו את כולם, את חלק שחררו בערבות, אבל 19 מתוכם התגלו כעריקים שאמורים להגיע את הצבא. אז עצרו אותם והעבירו אותם למשטרה צבאית.
0: כן.
3: זאת אומרת שהעבירו 19 עריקים למשטרה צבאית, והפלג הירושלמי יחד עם הקיצונים החליטו, כל הקבוצות הקיצוניות התחברו והחליטו חוסמים את כל המדינה, וזה מה שהם באמת עושים בנתב"ג, בכל הכבישים, ואנשים עכשיו יש כאוס בכבישים, נהגים הולכים מכות עם מפגינים, ויש מלא שוטרים ורימוני הלם, ג'ונגל קבוע שלנו במדינה. זה מה שקורה עכשיו, ואין שליטה באירוע. עכשיו אל תשכחי שיש הופעות של זמרים, הופעות גדולות של זמרים היום גם באזור בני ברק, אני חושב ליד בני ברק, של עומר אדם, אז בכלל כל האזור פקוק בצורה משוגעת, וכרגע אין שליטה כל כך מה שקורה, יש בלגן עצום וחצי מדינה בפקקים. זה הסיפור.
0: והרבנים אין להם שליטה במפגינים כדי לעצור?
3: תראי, הרבנים הגדולים, המיינסטרים, אלה שבאמת מובילים, בוא נגיד שרב אחד בכלל נמצא באמריקה עכשיו, הרב לנדו, הוא יצא לסוף כסף לישיבות, כי המדינה לא מתקצבת ישיבות יותר, כי כולם צריכים שם להתגייס. הם כולם עריקים, אז לא מתקצבים אותם. הרב השני, הוא אף פעם לא התבטא בדברים האלה, הוא לא מעודד את זה, אבל בוא נגיד שהתלמידים שלו לא מפגינים. אני גר ליד הישיבה שלו, והתלמידים שלו לא מפגינים. הרבנים הגדולים, אין להם שליטה על הקיצונים, הקיצונים לא מקשיבים להם, עושים מה שהם רוצים, הם טוענים שיש להם רבנים שלהם, לא מכיר, יכול להיות, אבל אין שליטה לרבנים על האנשים האלה שמפגינים, וככה זה נראה.
0: שמעתי שההפגנות יימשכו רק עד 7:30 בערב, כי יש שתי חתונות גדולות שכולם צריכים להשתתף בהם.
3: אני לא יודע אם כולם צריכים להשתתף בהם, אבל כן, שתי חתונות גדולות של הפלג הירושלמי, אגב, של אלו שמפגינים, אז הם עושים הפגנה עד 6:00, ואז הולכים לחתונה, יש להם סדר יום.
0: אוקיי.
3: כן, תראי, בדרך כלל ההפגנות מסתיימות ב-7:00-8:00 בערב, כי בסוף, תראי, למפגינים אין כוח כל כך הרבה שעות להיות בכבישים, זה לא קל. ואני אגיד לך עוד משהו, היום היה, זה כזה מוזר, היום היה יום גיוס של חרדים בתל השומר, בלשכת גיוס הגיעו 120 חרדים להתגייס לכל מיני מסלולים שמותאמים לציבור החרדי. בדרך כלל, יש כל פעם הפגנות של הקיצונים שבאים להפגין נגד החרדים שמתגייסים. צועקים להם, אל תתגייסו, אתם לא נורמליים. היום לא הגיעו.
0: שמרו את הכוח לערב.
3: שמרו את הכוח לערב, וגם הם לא יכולים להפגין בכל מקום. יש להם הרבה הפגנות לאחרונה.
0: ינקי פרבר, עיתונאי בחדרי חרדים, תודה רבה לך.
3: Вакаша,
0: ערב טוב. ערב טוב. Я переведу мою беседу с Янки. Он говорит о том, что сейчас беспорядки идут по всей стране. Есть перекрытие шоссе демонстрациями ультраортодоксов рядом с аэропортом. И в Бнейбраке, и в Рамадгане 4-е шоссе перекрыто. 6-е шоссе тоже перекрыто. Причина этих демонстраций, как мы помним, после того, как были беспорядки у дома судьи Сольберга, были задержаны 60 человек, которые, собственно, и были виноваты в этих беспорядках. Из них 19 оказались дезертирами, то есть те, кто не пришел на призывной пункт в армию, их передали военной полиции. Ну и, естественно, из-за того, что их передали военной полиции, сейчас они находятся под арестом, Пелег Ярушалми, то есть радикальное ультраортодоксальное движение, решило устроить вот такую демонстрацию. То, что сейчас происходит на шоссе, это просто ужас, это джунгли, говорит мой собеседник. Мы видим, как водители просто дерутся с теми, кто выступает на этих демонстрациях. Нужно также отметить, что сегодня есть два больших концерта. Это концерт Омара Адама и концерт Яля Гулана, поэтому есть и без этих демонстраций есть пробки. Раввины этого движения никаким образом не могут повлиять на своих учеников. Один из них находится в Соединенных Штатах, другой просто молчит, поэтому мы видим эти демонстрации. Это действительно огромные демонстрации, но, судя по всему, они закончатся к 7:30, потому что есть две большие свадьбы, в которых нужно обязательно принять участие, и демонстранты, конечно, не могут выдержать такое количество часов на воздухе. Ну и, кроме этого, сегодня, говорит мой собеседник, был призыв в ультраортодоксальные войска, и туда обычно собирается достаточно большое число демонстрантов, которые протестуют против призыва ультраортодоксов. Сегодня там никого не было. Видимо, пытались сохранить силы на сегодняшний вечер. Что ж, пока что шоссе перекрыты. Посмотрим, что будет дальше. Мы вернемся к этой теме в течение нашей программы.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: По сообщениям СМИ, премьер-министр Бенямин Нетаньяху продвигает новую схему определения партийного списка на выборах в Кнессет. Согласно инициативе, места кандидатов вплоть до 32-й позиции будут распределяться специальной комиссией по назначениям. И в рамках данного предложения Нетаньяху также получит право лично забронировать места для 7 кандидатов по своей квоте. Вот об этом, а также о законопроектах, которые коалиция пытается провести до роспуска Кнессета, мы поговорим с Михаилом Перевертом, политологом, главой форума за гражданскую солидарность. Михаил, здравствуйте. Ну, вот Ликуд всегда гордился тем, что они одна из немногих демократических партий, и в них, в Ликуде проводится праймерис. Что происходит? Можно ли верить вот этому заявлению, что Нетаньяху пытается перестроить систему выборов и назначить некую комиссию, которая будет назначать кандидатов?
4: Ну, вы знаете, во-первых, то, что происходит, это демократия выходит из моды, частично потому, что она перестала приводить во власть обязательно достойных или более профессиональных, да, или более подходящих к этому людей. Во-вторых, надо признаться, что сама система праймерис себя достаточно сильно скомпрометировала, тем более в партии Ликуд, тем более после последней проверки государственного контролера, который показал, что сотни людей, даже тысячи, по-моему, людей были записаны в партию, и их членские взносы оплачивались с одной кредитной карточки, ну и другие достаточно вопиющие примеры, которые доказывают, что система отбора через, скажем так, некую специальную комиссию, она иногда даже приводит во власть, повторяю, людей более достойных, более профессиональных, более подходящих. Ну, у нас нет причин сомневаться, что Нетаньяху человек образованный, с широким кругозором, и я осторожно так предположу, что его способность выбрать достойный список, ну, она уж точно не хуже, чем способность членов партии или центра. Для того, чтобы принять подобную формулу, это решение должно все еще получить одобрение институтов, партийных институтов, партийных органов. Пока этого нет. Но при этом я думаю, что Нетаньяху этого добьется и с 1 по 32 место.
0: То есть он будет готов, он будет готов к пойти на то, что на него обвалится куча критики со стороны его оппонентов, в том, что он, ну, скажем так, отменяет демократические выборы внутри партии Ликуд ради того, чтобы составить тот список, который будет ему нравиться.
4: Ну, вы знаете, его оппонентам, надо признаться, будет сложно его критиковать, потому что в других партиях, будь то партия Ешатид или Беяхад, или партия НДИ, или партия Ешаргадия Зинкота, у них тоже далеко не самый демократический принцип отбора кандидатов, поэтому это не та опасность, которую будет опасаться. Есть внутри самой партии Ликуд немалое сопротивление, потому что многие люди, которые считали себя влиятельными, важными, они как бы теряют возможность влиять на список кандидатов. Но, повторяю, Нетаньяху в последние годы доказал, что когда он этого очень хочет, он умеет добиться поставленных целей и задач. Повторяю, с точки зрения как бы израильского гражданина даже, вне связи с симпатиями или антипатиями к партии, приблизительно 10-12 миллионов, которые партия должна была потратить на праймерис. Мне кажется, можно потратить как бы более умно, благородно. А во-вторых, я думаю, что весь этот процесс праймерис, он понизил бы доверие среднестатистического израильского гражданина и в политику, и в партию Ликуд, и, в принципе, в какие-то демократические процедуры, потому что мы уже можем себе представить, какой бы грязной была вот это взаимное обливание кандидатов в партии Ликуд друг друга.
0: Давайте теперь перейдем, мы поговорили о том, что будет, теперь давайте поговорим о том, что есть. Ликуд пытается, и коалиция пытается провести различные законопроекты, и вот как раз этой ночью им удалось утвердить законопроект о отделе по расследованию преступлений, совершенными полицейскими. И вот что сказал об этом законопроекте депутат Кнессета Амит Алеви от партии Ликуд.
5: Мы
0: живем в демократической стране. То, что происходило до сих пор, это не демократическая ситуация, согласно которой два человека договаривались о том, что по отношению к одному полицейскому будет возбуждено уголовное дело, а по отношению к другому нет. Все это было непрозрачно, и поэтому мы утвердили закон об отделе по расследованию преступлений, совершенными полицейскими. Все будет прозрачно, а не решаться за закрытыми дверьми. Ну, естественно, оппозиция возражает против этого. Давайте послушаем, что сказал Гилад Кариф от партии
6: «Демократ».
0: В конце концов, мы увидим, что преступники, которые связаны с политиками, а это, к сожалению, встречается достаточно часто в коалиционных партиях, получат неприкосновенность от полиции. Полицейские должны будут подумать дважды, стоит ли им проводить расследование по отношению к тем преступникам, которые связаны с теми, кто сидит в правительстве. Вот этот закон, да, мы видим совершенно два противоположных мнения. С одной стороны, прозрачность, с другой стороны, наоборот, оппозиция утверждает, что полицейские должны будут дважды думать перед тем, как возбуждать уголовное дело. На ваш взгляд, к чему этот закон приведет?
4: Вы знаете, очень сложно ответить на ваш вопрос, потому что это не некая математическая формула, на которую есть единственно правильный ответ. И с одной стороны, политики, мне кажется, в Израиле должны иметь возможность избираться и в большей степени, да, иметь возможность влиять на происходящие события. И в этом смысле и на принятие решений, потому что они в конечном итоге несут ответственность перед избирателем. Они в этом смысле, этот закон, в нем есть как бы зерно рациональности, потому что оно предполагает, что избранное правительство будет возможность, большую возможность влиять на назначение главы вот этого управления, которое по расследованию правонарушений среди полицейских, это будет уже гражданская некая структура в Министерстве юстиции, и напрямую она будет подчиняться в основном министру юстиции. Да? То есть логика в этом есть. Проблема в том, что очень мало израильтян, ну или, скажем так, многие израильтяне не доверяют мотивации нынешней коалиции и считают, что это первый шаг к, скажем так, к еще большему ослаблению систем и институтов правопорядка в государстве Израиля. У такого объяснения, к сожалению, тоже есть, понимаете, достаточно много подтверждений. Да? Мы можем взять вообще всю эту так называемую юридическую реформу, и надо признаться, она на самом деле преследует цель ослабить независимость, да, институтов власти государственных и подчинить их так или иначе политикам. Поэтому здесь, к сожалению, точка зрения зависит от точки сидения. Насколько вы, человек, избиратель, доверяет коалиции или доверяет, наоборот, оппозиции. К сожалению, очень много, понимаете, вот таких разумных инициатив, они стали заложниками вот этой идеологической позиции. И в этом смысле я вспоминаю анекдот, почему в Израиле нет суда присяжных, потому что очень сложно найти 12 человек, которые не были бы знакомы с подсудимым. Понимаете, это вот приблизительно та ситуация, в которой мы находимся, поэтому здесь я не хочу специально и целенаправленно говорить о своих политических предпочтениях, потому что они, мне кажется, будут непредметными.
0: То есть, в принципе, этот закон, есть в нем рациональное зерно, на ваш взгляд, да?
4: Но в нем есть рациональное зерно, но если уже реформировать систему правопорядка, то нам надо, понимаете, то, что называется холистический взгляд, нам надо и реформировать судебную систему, и судебную, и институт государственного обвинителя, прокурора и юридической советницы. Нам надо дописать законы, отсутствующие в сегодняшнем израильском законодательстве, которые бы, понимаете, они внесли бы ясность в отношении между судебной и законодательной и исполнительными властями. У нас проблема, она системная. И вот единственной такой одной заплаткой, да, которая является нынешний закон, эту проблему не решить. Но при этом, повторяю, Кнессет, и это, мне кажется, достаточно объективные взгляды, Кнессет вместо того, чтобы это было место для выработки компромиссов, он давно уже превратился в место, где не вырабатываются компромиссы, а наоборот, рождаются большие очень противоречия и идеологические склоки.
0: Михаил Переверт, политолог, глава форума «За гражданскую солидарность». Большое вам спасибо.
4: Спасибо, Яна.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Прокуратура выдвинула обвинительное заключение против советника премьер-министра Йонатана Уриха по делу об утечке секретных документов в немецкую газету «Билд». Однако просьба обвинения запретить Уриху приближаться к канцелярии премьер-министра была отклонена. Об этом мы поговорим с адвокатом Яшаром Якоби. Яшар, здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
0: Вот это обновленное обвинительное заключение, в которое был включен и новый обвиняемый Йонатан Урих, в принципе, говорит о том, что он был, скажем так, да, связан с передачей документов в газету «Билд». В чем именно прокуратура его обвиняет?
7: Вы говорите с адвокатом, который защищает людей.
0: Да, но что написано в обвинительном заключении?
7: В обвинительном заключении то, что прокуратура должна доказать. В чем его обвиняют? В том, что напрямую... Обратите внимание, что он последний, который включен в обвинительное заключение, в котором уже есть Розенфельд и Фельдштейн. Окей, Розенфельд эту... историю добыл бумаги, ну так прокуратура говорит, да, так написано в обвинительном заключении. Передал Фельдштейну, и там опубликовалось согласие Ориха, получается, то есть и все это направлено, стоим, Орих знает, так знает премьер-министр, но он не в обвинительном заключении, то есть он не знает об этом. Вот цепочка замкнулась, по мнению прокуратуры, вот трое, Розенфельд, с него началось, потом передали Фельдштейну, и он передал Бильду, или Урих передал, но или же Фельдштейн, но Урих знал с его согласия полного. Что делать нельзя, потому что именно вот этот материал, который был передан, он является секретной информацией, и его хранить и тем более передавать тем и тому, который не имеет на это права, запрещено.
0: Но вот кроме всего прочего, да, было подано прошение о том, чтобы Урих не мог приближаться к канцелярии премьер-министра, и суд отклонил эту просьбу.
7: Отклонил эту просьбу,
0: как суд это аргументировал?
7: Никак. Во-первых, ну тут надо немного кухню знать, да, вот эту юридическую. Например, Урих сейчас на свободе, вы знаете, давно уже. Если подается обвинительное заключение, когда подсудимый под стражей, то для защиты все страшно, тяжело и плохо. Надо уже тебе доказывать, что твой клиент святой человек, а не наоборот, да, что прокуратура, что он грязный. И из-за того, что он сейчас на свободе, и они, в принципе, подав обвинительное заключение, поменяли его статус на человека подозреваемого на неосужденного, на такого, кого уже подали обвинительное заключение, то есть как будто бы прокуратура имеет право попросить ухудшить его условия ненахождения под стражей, да, то есть в данном случае не приближаться к канцелярии премьер-министра. Но чтобы этот судья поменял его вот сейчас положение, что он может... Но не может, он должен заседание провести. То есть по правилам так должно быть. Выслушать стороны, прочитать улики. А улики не знает защита Ориха. Почему? Потому что обвинительное заключение подано только сейчас, а перепечатать материалы дела можно только после подачи обвинительного заключения. То есть... И технически, в принципе, в этом нет никакой сенсации. Я понимаю, вы как можете ее искать, но ее нет. Потому что, чтобы поменять ситуацию, надо сделать заседание. Вот и все. Если это что-то страшное, там уже, скажем, там есть видео, представить прям сразу, что вот передает такое, и по сторонам смотрит очень подозрительно. И то, что написано в обвинительном заключении, с целью подорвать... нашу безопасность, видно на его лице, что вот у него цель подорвать безопасность, тогда другое дело, но это не тот случай.
0: Вот еще один вопрос, который здесь возникает. Прокуратура включила в список свидетелей премьер-министра, да, Бенямин Нетаньяху.
7: Да.
0: Урих является его советником. То есть получается, что Уриху нельзя контактировать с Бенямином Нетаньяху?
7: Не совсем, объясню. Например, часто бывает... Окей, сколько у нас времени есть?
0: У нас не очень много.
7: Не очень много, хорошо. обвинительное заключение, да, он и она живут под одной крышей, произошел инцидент, но оба хотят продолжать жить под одной крышей. Угу. Никто не может запретить. Ну, извините, если это что-то очень серьезное, так человека посадят, и они не будут жить под одной крышей. Но если это не так, то получается, что нельзя жить вместе. Можно, просто нельзя говорить про это дело. Вот и все. Окей?
0: А кто может проверить, говорят люди на эту тему?
7: Ну, мы же говорим, что это...
0: То есть это на ответственности каждого, да.
7: Есть идеал, который прописан в законе, а есть еще ситуация в миру, как говорится. Это уже как получится. В принципе, ну вот это я вам хочу одну вещь сказать, как защитник. Прокуратура часто это использует. Иногда ты видишь в списке свидетелей совершенно для них бесполезного человека. И ты понимаешь, что он выгоден тебе, но они, включив его в список свидетелей, в принципе, тебе запрещают с ним общаться. То есть в защите уж точно нельзя общаться теми, кто в списках, то есть адвокаты, да, в списках обвинения свидетеля. Но в данном случае это можно не то что обойти, то есть это нормально, просто не говорить про дело, не там спрятаться в углу, говорит, ты знаешь, по этому письму не говори, что я знал, или что-то в этом роде. Я это не утверждаю. Поэтому это не страшно.
0: Короткий вопрос. Есть какие-то временные рамки, когда будет заседание?
7: Нет. Ну, когда будет, надо дело перепечатать. Если бы я был на их месте, я это печатал бы, читал бы долго.
0: Понятно. Адвокат Яшар Якоби, большое вам спасибо.
7: Спасибо вам.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Главы еще 13 ешив СДР, военных религиозных учебных заведений, заявили, что перестают направлять своих учеников на службу в бронетанковые войска, поскольку туда начали набирать женщин. И это несмотря на то, что ЦАЛЬ пояснил, девушки не будут служить в тех же подразделениях, что и мужчины. Мы беседуем с раввином Элимелехом Париевским, майором запаса, генеральным директором организации Шурашим, организация ЦОР. Раввин Париевский, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
0: Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы поговорим с вами, что происходит в Ешивот СДР, но хотелось бы побеседовать с вами и о том, что происходит сейчас. Демонстрация ультраортодоксального сектора по всей стране, как мы выяснили, это происходит из-за того, что были арестованы 19 человек, которые уклоняются от армии. Что вы думаете по поводу всего этого?
8: Ну, во-первых, это не ультраортодоксальный сектор, это всего лишь Пелагия Хушами, которая является меньшинством в этом секторе, который и отношения их с самим сектором не такие уже хорошие, а по сути, смотрите, как таковая демонстрация, демократическое право, вопрос только что, как делать демонстрацию, к сожалению, уже несколько лет подряд в Израиле демонстрации вышли из чего-то разумного, а по самому существу служить, не служить, я думаю, что служение в армии это... важное дело, это одна из главных заповедей, кстати, в иудаизме.
0: Но
8: защищать родину.
0: Тогда, вот если мы перейдем сразу к тому письму, которое направили 13 глав Ешивот СДР, почему они выступают против службы своих учеников в бронетанковых войсках? Вот я знаю, что в Ешиве Алон Швуд, да, практически все служили в бронетанковых войсках, но ЦАЛЬ уверяет, это только пайлот, да, то есть это пилотный проект, и девушки не будут служить в тех же подразделениях, что и мужчины. Почему это их не удовлетворяет?
8: Ну, это письмо, которое было вчера, и сегодня еще одно письмо вышло, других Ешивот СДР, это продолжение того, что уже примерно 2-3 месяца назад было письмо глав всех Ешивот СДР, все, что касается совместной службы. Здесь не идет вопрос, можно ли девушкам служить в армии, можно ли девушкам служить в боевых частях, здесь нет вопроса. Вопрос, как совместить, с одной стороны, религиозный закон, с другой стороны, с нуждой посадить в один танк девушку и парня. Поэтому я думаю, что решение, если оно будет принято не то, что кто-то написал, не то, что кто-то сказал в ответ, а то, что будет на деле, как оно будет оно работать или не будет. Есть войска, в которых оно работает, есть войска, допустим, как артиллерия, где оно не работает, поэтому, допустим, еще вот СДР сегодня не служит в артиллерии, хотя раньше служили.
0: Но ведь армия уже пояснила, что в одном танке девушки с мужчинами сидеть не будут.
8: Поэтому я и сказал, что вопрос будет не то, что сказал, что произойдет на деле. Представьте себе сейчас рота, где есть парни и девушки, есть какой-то танковый состав, где все девушки. И вдруг одна из девушек, допустим, водитель заболела. Имеет право человек, все бывает в жизни. И сейчас у командира этой роты есть, нужно посадить водителя в этот танк. На руках у него только водитель-парень. Или он посадит парня в закрытый танк на несколько дней с девушками, или у него будет целый танк, который не может работать, потому что некого посадить в этот танк. Поэтому на деле это гораздо всегда все сложнее, чем в расчетах.
0: Но главы эшелот СДР выпустили галахическое постановление. То есть получается, что пока на их письмо не обратят внимание бронетанковые войска, то есть те ученики ИШИВ, которые должны сейчас идти в бронетанковые войска, не смогут это сделать. То есть они тоже будут уклонистами, получается, так?
8: Нет, конечно. ИШИВОД СДР — это ребята, ИШИВОД СДР — это последний, кого нужно убеждать идти в армию, тем более в боевые войска. Просто будут идти в другие боевые войска, если мы видим, что сегодня...
0: Да, но если у них на руках повестка, если у них на руках повестка идти в бронетанковые войска, и они должны призываться буквально через несколько месяцев, а армия еще не ответила, то получается, что что?
8: Ничего не получается, получается, что они просто пойдут в другие войска. А повестка ведь не идет в такие или другие войска. Дело в том, что когда мы говорим про ИШИВОД СДР, то они уже с самого начала, когда они только приходят в эту ИШИВУ, они уже военнообязанные, и они идут в часть как отделение, не как по отдельности. И поэтому просто-напросто пойдут в другие войска. Угу. Поэтому я говорю, на самом деле здесь главный, как говорит Эдгар, главный челлендж, если можно так сказать, для армии, как сопоставить, с одной стороны, желание дать девушкам быть в армии, в боевых войсках, с другой стороны, есть просто-напросто не только галактический закон, есть и армейский закон под названием «Силю воруй», да, то есть армия должна будет как-то это все вместе сопоставить. Это действительно на деле, то, что говорят в эшетах, это не так просто.
0: То есть сейчас главы религиозных учебных заведений, вязаных кип, просто ждут, что армия обратит наконец на них внимание и опубликует, как это все будет происходить?
8: Да, да, и чтобы оно действительно не только опубликовало, и как оно на самом деле будет происходить. Здесь нет вопроса, галахитского вопроса, или можно служить в бронетанковых войсках, естественно, вопрос галахический, это никого не новость, ты не можешь посадить парня и девушку в один танк в середину, да, это просто невозможно.
0: Но уклонистов, судя по вашим словам, среди вязаных кип и учеников ИШИВОД СДР мы не увидим, несмотря ни на какие галахические постановления.
8: Само галахическое постановление, оно не говорит о том, что ребята не идут в армию, да. Никто такой вопрос даже не ставит, тем более ИШИВОД СДР.
0: Ну, понимаете, да, все-таки, когда мы говорим о галахе и нуждах армии, где сейчас, может быть, нужно гораздо больше танкистов, чем это было позавчера, это достаточно спорная вещь. То есть получается, что армия должна сейчас подстраиваться под галахические постановления.
8: Она всегда подстраивается. В армии, как, допустим, в 50-м году был вопрос, будет ли кашрут в израильской армии или нет. Почему? Чтобы дать возможность и ребятам, девушкам, которым нужно кашрут, дать им эту возможность. Сделать для армии, для чего-то много для этого, да, и это не так просто. Держать кашрут в армии не так просто. Такой же стоял вопрос, или армия будет соблюдать субботу. То есть никогда идет боевые какие-то действия, что, понятное дело, можно делать все, что только нужно для победы, но просто, не знаю, какие-то учения или так далее, да. И армия действительно пошла на встречу, потому что армия хочет, чтобы все население могло служить в армии. Если мы сейчас начали разговор с харидимных, идут ли они в армию или нет, да, ультраортодоксы. Ультраортодоксы идут в армию, пелегрушарми нет, но многие идут в армию. Вопрос, как мы эти два поезда, которые, с одной стороны, ультраортодоксальное население, которое идет в армию, с другой стороны, девушки, которые идут в боевые войска, как мы это вместе все будем делать? Здесь опять-таки не стоит вопрос, может ли парень и девушка служить в одной части, вообще не стоит такой вопрос. Мы говорим именно про бронетанковые войска, где эта проблема самая может быть критическая, поскольку если человек находится в офисе или даже пехотинцы, они сидят в одном закрытом помещении несколько дней, в танке, да.
0: Что ж, посмотрим, как царь решит этот вопрос. Равин Элимелех Приевский, майор запаса, генеральный директор организации «Шурашим», организации ЦОР. Большое вам спасибо.
9: Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Возвращаемся к теме перекрытия трасс. И с нами на линии майор Михаил Зингерман, пресс-служба полиции. Майор Зингерман, здравствуйте.
10: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Михаил, вот буквально несколько минут назад мы слышали о том, что перекрыто 4-е шоссе, 6-е шоссе. Что происходит на данный момент и что происходит в районе аэропорта?
10: Да, происходят определенные события, перекрытия. Полицейские находятся на месте. Сейчас работаем над этой ситуацией. Я думаю, что в дальнейшем сможем рассказать вам побольше подробностей о том, что происходит. Работаем, делаем все необходимое, чтобы как можно быстрее открыть все необходимые артерии.
0: Ну вот после предыдущих демонстраций ПЛГ Ярушалми, радикального ультрадоксального движения, даже Ассоциация по защите прав человека вышла с заявлением,

0: Стоит ли сейчас выходить из офиса тем, кто едет домой и находится в районе Бнебрака, Рамадгана, в районе Иерусалима?
1: Ну, в принципе, сейчас кому нужно добраться в какие-то в определенные места, естественно, нужно обращаться и просматривать аппликацию Waze. И, естественно, там вносятся все необходимые данные о том, что происходит на дорогах. И, в принципе, нужно в этом ориентироваться. И, конечно же, получать информацию от средств массовой информации о том, где какие перекрытия, да, какие проблемы и что происходит.
0: Ну вот последние сообщения, которые поступали нам, это то, что железная дорога парализована, и поезда сейчас не ходят в районе перекрестка Ганут. Там есть перекрытие железнодорожной трассы. Это то, что известно нам.
1: Нужно обратиться по этому вопросу к руководству железных дорог. Я думаю, что они могут...
0: Вы сказали, что нужно следить за сообщениями средств массовой информации. Вот это сообщение, как раз, которое к нам поступило. Завтра пройдет парад гордости. Как идет подготовка к этому событию?
1: Да, естественно, там также будет у нас очень много вопросов, очень много проблем. Но мы готовимся к этому дню, потому что участвовать будет около 100 тысяч человек. И, в принципе, мероприятие начнется примерно в 11 часов утра и закончится около 7 часов вечера. Шествие будет все проходить по набережной Тель-Авива, улица Эрберт Самуэль. И там, естественно, будут все самые главные перекрытия дорог. И улица Яркон, и улица Койфман, и улица Бен-Иуда, и, естественно, как я уже сказал, Эрберт Самуэль. Конечно же, поэтому действительно нужно все это взять во внимание с точки зрения проезда в сторону Тель-Авива и из Тель-Авива, потому что уже начиная с 6:30 утра, в принципе, все автомобили, которые будут находиться на стоянках в этих районах, я эти улицы назвал, естественно, речь идет и о прилежащих к этим центральным улицам, небольшим улочкам, все автомобили, которые будут там находиться на стоянке, они, конечно, будут эвакуироваться и будут, в принципе, освобождаться все необходимые дороги. Поэтому задачи, которые стоят перед полицией, это, конечно же, обеспечение охраны общественного порядка, обеспечение безопасности, естественно, террористические акты, угроза существует. И, конечно же, угроза и падение ракет, конечно, это все в полном комплексе берется, естественно, в расчет. Несмотря на вот такую как бы ситуацию, довольно непростую, мы, в принципе, дали разрешение на проведение этого парада, парада гордости. Это важнейшее мероприятие. Помните, год назад, в принципе, когда должен был состояться парад, именно в этот день, в эту ночь,
0: да, была начались,
1: да, боевые действия. Поэтому действительно мы очень хотим и считаем, и полиция считает, что это очень важно, очень важно.
0: Вот, Михаил, сейчас по сведению скорой помощи Маген Давид от дома, мы видим, что один из демонстрантов попал под машину, то есть на него наехал водитель машины в своем автомобиле, и его состояние тяжелое.
1: Ну, эти вопросы будут проверяться. Это, в принципе, и на предыдущих демонстрациях, да, были такие ситуации. Поэтому это все будет проверяться, естественно, и будет вестись расследование. Поэтому продолжаем работать.
0: Большое спасибо, майор Михаил Зингерман, пресс-служба полиции. Спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Сегодня начинается чемпионат мира по футболу 2026 года. В матче открытия сыграют сборные Мексики и Южноафриканской республики. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по израильскому времени. Это будет единственный матч первого игрового дня. Перед матчем состоится церемония открытия мундиаля. И обо всем об этом мы поговорим с Димой Мирским, спортивным

0: журналистом, автором телеграм-канала «Спортивный мирок». Дима, здравствуйте. Дима? Дима, мы вас не слышим. Сейчас я надеюсь, что мы сделаем...
1: Да, я вас слышу.
0: Да, связаться с Канадой, где проходит Мундиаль, это достаточно сложно, но мы все-таки постараемся. Итак, у нас осталось, 5 часов 9 минут, судя по часам в нашем студии, до первого свистка этого Мундиаля играет Мексика и ЮАР. А что запланировано на открытие этого мероприятия?
1: Мы знаем, что это очень большой чемпионат мира, такой глобальный. Я больше, наверное, по спортивной части все-таки на этом фокусирую свое внимание. И мы знаем, что впервые три страны принимают, впервые в истории чемпионат мира принимают три страны. Было уже, когда две страны, Южная Корея и Япония, в 2002 году сейчас три страны, и большая часть чемпионата, абсолютно большая, пройдет в Соединенных Штатах Америки, где обещают нам супер какое-то грандиозное шоу, даже в перерыве матча финального не 15 минут, 17 минут, а, как обычно, пауза будет, а 30 минут. Сейчас открытие чемпионата мира на легендарном стадионе «Ацтека», где уже было два финала, как и на Маракане, знаменитый чемпионата мира, два чемпионата мира. Мексика принимает чемпионат мира, единственная страна, которая в третий раз принимает его. И вот на этом стадионе, который находится на высоте 2200 метров над уровнем моря, пройдет вот матч открытия. Кстати, уже было две эти сборные, ЮАР и Мексики, уже играли в матче открытия. Это было в 2010 году, когда Южная Африканская Республика принимала чемпионат Мундиаль. Тогда был счет 1-1. И Мексика, кстати, чаще всего играла вот матч открытия, да, и ни разу не победила. У них 5 поражений и 2 ничьи бы.
0: На домашнем поле все-таки им поможет это, на ваш взгляд?
1: Да, в третий раз будут на домашнем поле играть. Я думаю, что вполне себе по зубам ЮАР, но чемпионат мира, где футболисты, это уже там, для кого-то конец сезона, для большинства, и они отдают на поле уже все без остатка, поэтому я думаю, что матч будет боевым, в хорошем смысле этого слова, то есть будет очень интересная игра. И, возможно, Мексика, да, прервет эту не очень приятную для себя тенденцию.
0: И кто, я так понимаю, что игры будут каждый день, и каждый день будет по две игры, да, только вот сегодня одна игра. Невозможно, конечно же, сидеть каждый день ночью, потому что, да, по израильскому времени эти матчи будут играться ночью. Но вот какие бы матчи вы порекомендовали посмотреть?
1: Матчей будет даже больше, чем два, намного больше. Будет и 5 матчей в день, и 4, и 3, по-разному. И стадия групповая, да, каждый день. Наверное, ближайший матч — это Бразилия-Марокко 13 июня. Он состоится по израильскому времени. Начинается ночью, да, в час ночи. Но мы знаем, что это особенный чемпионат, потому что играет 48 команд, а не 32 сборные, как это было раньше. Очень плотный, насыщенный график, плюс добавляется раунд 1/16 финала, то есть один дополнительный. Поэтому очень разные команды по уровню. Например, там Кюрасао есть, сборная малюсенькая, просто государство островное. Есть Кабо-Верде. Есть Конго, то есть такие достаточно экзотические страны, которые бы при 32 командах, да, не попали бы, но они есть, и это интересно с одной стороны, с другой стороны могут быть счета 0-10, это не очень, наверное, будет для чемпионата мира, для статуса. Но вот Бразилия-Марокко, я бы выделил это ближайший матч группового этапа, который стоит посмотреть, ну и вообще приглядеться к лидерам. Ну вот Нидерланды-Япония еще матч, тоже он состоится 13-го в субботу. Это тоже японская команда, достаточно сильная. Нидерландская сборная, как известно, очень квалифицированные игроки. Ван Дайк один только чего стоит, и я думаю, что это будет интересно.
0: Да, наверное, это будет действительно интересно. А вот на какие матчи уже раскуплены все билеты? Есть ли такие матчи?
1: Ну, вы знаете, я мониторю, так сказать, соцсети. Я планирую поехать в город чемпионата мира Ванкувер в начале июля. И я скажу, что, во-первых, цены очень-очень сильно завышены. То есть в 10, в 7, в 8 раз выше, чем на предыдущих чемпионатах мира.
0: А с чем это связано, на ваш взгляд?
1: Ну, на мой взгляд, это, может быть, подзвучит не очень красиво, что у FIFA и, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, они захотели просто заработать очень много денег на этом турнире. Об этом и говорит то, что 48 участников, как можно больше туристов, как можно больше трансляций продать. Ну и американцы сказали, мы сделаем крутое шоу, дайте нам, пожалуйста, выше прайс. Хорошо, сказал Инфантино, глава FIFA, и цены взлетели вверх. Сейчас, допустим, я читаю, в том числе перекупщики предлагают за билеты группового этапа не супер топовых команд, таких средних команд хороших, предлагают билеты от $400, канадских, 400, 500, 600, это такие средние места, не супер VIP, там второй ярус, то есть это не самые лучшие места. Вот 400, 500 это один билет, то есть если идет семья, то можно посчитать, во сколько это обойдется. Канадцы, по моим вот ощущениям, я работаю в моем коллективе спортсменов в основном, ребята старшего школьного возраста, 17 лет, кому-то 18, они вообще не очень... Алло?
0: Да-да-да, у нас просто уже заканчивается время. Да.
1: Они не очень вообще интересуются сокером, поэтому спасет этот чемпионат мира, туристы спасут, которые тоже, возможно, не все смогут купить билеты. Очень дорогие билеты, и вопрос заполняемости, да, он стоит, к сожалению.
0: Дима Мирский, вы будете сопровождать нас в течение всего Мондиаля в программе «Тема дня» каждое утро и в программе «Своими словами» уже завтра. В течение всего Мондиаля мы ждем ваших комментариев. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, увидимся.
0: Услышимся. Эту программу подготовили редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко. У микрофона была Яна Брискман, а за звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. Мы желаем всем хорошего продолжения вечера. Всего доброго. До свидания.

0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
2: Уже сегодня вечером стартует чемпионат мира по футболу 2026. Самый масштабный турнир в истории мирового футбола. В 19:00 на канале КАН торжественная церемония открытия со стадиона «Ацтека» в Мехико. А в 22:00 начинается первый матч чемпионата мира – Мексика-Южная Африка. Главное спортивное событие планеты. Чемпионат мира по футболу 2026. Церемония открытия сегодня вечером. Смотрите на КАН 11 в приложении КАН Бокс и слушайте на КАН Новости Решет Бет. Для слушателей КАН Река специальная рубрика «Мондиаль 2026» в программе «Тема дня». Весь чемпионат мира бесплатно на КАН.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Если попробовать восхититься женщиной лаконично, получается почему-то или есть женщины в русских селениях с легендарным продолжением Игоря Иртенева, в прочих селениях их нет, или ах, какая женщина, красивая, но сомнительна по части вкуса. Видимо, все дело в подробностях. Поэтому в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гости нынешней полной иллюминации, стеклодув, изготовитель коллажей, автор инсталляции Рут Факторович. Приветствую вас, Рут.
1: Добрый вечер.
0: И традиционное начало. Родились, учились, но не работали там еще. Значит, родились, учились. Рассказывайте, что было там?
1: Ну, я родилась в городе Ростов-на-Дону.
0: Да, это хороший город. В общем, очень такой пряный, да.
1: В центре, в старом дореволюционном доме, где жили еще мои прабабушки, бабушки, где рос мой папа. Вот, поэтому, можно так сказать, такое, в семейном гнезде.
0: Так, в семейном гнезде. И я знаю, что были очень активным подростком. Всюду-то вы были. В английском занимались, там, бальными танцами занимались. Чем еще?
1: Ну, я занималась, была в КИДе, это клуб интернациональной дружбы, так. Ходила в клуб эсперанто, и физический кружок. Ну, можно сказать, что все, что предлагали...
0: Местные организации?
1: Местные организации, дворец пионеров.
0: Все пробовали?
1: Я пробовала все. Ну, так получилось, что меня родители отдали в английскую школу. Она была немножко далеко от нашего дома. И, в общем-то, друзей вот в том доме, где я жила, у нас, во-первых, там их и не было, в принципе, детей. И они ходили в другую школу, и как-то это было немножко не принято.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому дома мне было скучно. Ну, если вы помните, два канала телевидения.
0: Да, помню, конечно.
1: Вот. И поэтому я искала себе, чем заняться вне дома. А во дворце пионеров в Ростове-на-Дону предлагали, ну, невероятный выбор разных кружков, какой-то деятельности.
0: Хорошо, мы запомним эту деталь о многообразии вашей деятельности. Потом вы поступили в Ростовский университет, как вы объяснили, на филологический факультет, потому что любили читать.
1: Ну да.
0: А потом на втором курсе вы вышли замуж.
1: Да, именно так.
0: Ну, можете продолжить вы. Муж был медик.
1: Да, муж был медик. Ну, вообще, я в детстве очень любила книгу Вениамина Каверина «Открытая книга».
0: А, так.
1: А там как раз рассказывается о династии врачей. И вот как бы вот я была совершенно уверена, что я выйду замуж за врача. Еще в детстве. Но потом у меня бабушка была детским врачом-педиатром участковым.
0: Ну, в общем, случилось как по судьбе, прям вот предначертано.
1: Ну, да.
0: Окей, но тут есть деталь. Муж увлекся иудаизмом.
1: Ну, бывает.
0: А это потому, что к вам хабадники начали в перестройку приезжать, в синагогу? Или это было еще до того?
1: Ну, я думаю, что он интересовался еще до этого, но когда начали приезжать разные хабадники, не только хабадники, вообще разные шлихи, я помню, что были из других стран, то появилась такая возможность.
0: Угу. Вот. То есть появилась возможность не только увлечься иудаизмом, но увлечься им настолько, чтобы уехать.
1: Ну, не сразу. В принципе, он всегда хотел уехать.
0: Так.
1: Он всегда интересовался... У него еврейский вопрос, скажем так, был всегда главный. Он интересовался ивритом, он интересовался еврейской культурой. Вот. И он хотел уехать.
0: Он хотел уехать, но так получилось, что и вы захотели.
1: Не то чтобы я прям захотела. Скажем так, я не хотела. Но потом началась перестройка, началась полная потеря всех ориентиров.
0: Угу.
1: Можно сказать, что я была в такой немножко растерянности от того, что происходит.
0: И, вот. По-моему, еще мы, когда с вами общались, вы сказали, что вы не хотели, чтобы ребенок, который уже к тому времени не появился, чтобы он видел все прям красоты перестройки.
1: все красоты перестройки и все красоты антисемитизма. Почему-то, когда я училась в школе, вообще этот вопрос меня никогда не интересовал, и как-то я не сталкивалась с проявлениями. Ну, а перестройка принесла с собой поднятие тоже этой темы.
0: Да, это правда.
1: У нас начали по Ростову ходить казаки с шашками, с конями.
0: Ну, вот именно, да.
1: Вот, как-то это было неприятно.
0: Ну и вы решили от этих коней и казаков уехать. Вот.
1: Подальше. Ну, здесь тоже есть, конечно, кони.
0: Кони, да, но казаков меньше.
1: Не знаю, не знаю.
0: Интересно то, что, я так понимаю, правильно ли вы скажете мне, что родители мужа скоро приехали вслед за вами?
1: Мы приехали с разницей в один месяц.
0: Угу.
1: Как бы мы приехали, сняли квартиру, можно сказать, подготовили какую-то почву, и они приехали. Ну, я думаю, что без них мы бы не справились, потому что они нам помогали с детьми.
0: Да. Но ваши родители остались там.
1: Да.
0: Здесь у нас сейчас будет первая музыкальная пауза. Естественно, говорю я нашим слушателям из плейлиста «Сегодняшние гости». А потом мы перейдем к теме номер два. Что происходило здесь? Слушаем музыку и возвращаемся к разговору.

0: В студии у нас стеклодув, изготовитель коллажей, автор инсталляции Рут Факторович. И мы продолжаем разговор. То есть вы приехали... Что-то музыка вторглась в наш эфир, здесь прошу прощения. Значит, вы приехали, и что было здесь? То есть я знаю, что муж подтвердил свою врачебную квалификацию, и у вас здесь родился второй ребенок, и потом вы увидели вот это объявление, которое, так сказать, определило, наверное, вашу жизнь на долгие годы, о том, что в Машаве таком-то требуется врач.
1: Да. Ну, мы сначала приехали в Хулон, мы там прожили где-то года два. Вот. И потом стали искать, где бы нам снять квартиру. С финансами у нас было плохо, как у... Мой муж как раз проходил стаж, и тогда все те, кто проходили стаж, они получали что-то типа стипендии. Вот, а не зарплату. И нам попалось, нашему другу попалось объявление о том, что в Машаве, в религиозном Машаве ищут врача для непредвиденных ситуаций на субботу и на праздники. Мы поехали, посмотрели, они нам давали дом для проживания бесплатно, и нас это, конечно, очень обрадовало. И вообще мне нравится природа, и мне понравилась сама идея жить в доме на земле.
0: То есть вам было спокойно, уютно и хорошо. Я понимаю, что муж покоя не знал, он работал все время.
1: Да, он все время работал, его не было дома, а у нас было такое, можно сказать, убежище.
0: А люди, как вот... Это все были религиозные люди, но вы уже к тому времени, я так понимаю, что вы же сыграли свадьбу под купой, да?
1: Да.
0: Уже к этому времени.
1: Да.
0: То есть вы обрели свой определяющий статус по жизни. К вам хорошо относились, значит, это было приятное общество для вас? Когда вы...
1: Ну, наш Машав был организован выходцами из Европы, которых собрали после войны в разных совершенно в разных местах. Это были подростки без семей, которые хотели создать религиозный Машав, они объединились в группу и стали семьей. Друг к другу они были как семья. И, в общем-то, я чувствовала, что у меня с этими людьми много общего, потому что они были оторваны от дома, от своих родственников, я была оторвана от дома. И все-таки культура европейская, она нас объединяла.
0: Плюс вы уже закончили Ульпан Алев, Бет, и вы хорошо говорили уже.
1: Ну, не прям там нехорошо, но да, потихоньку.
0: Скромничать.
1: Вот. Как бы, понимаете, когда мне хотелось с кем-то пообщаться, я выходила и спокойно разговаривала с людьми, которые там вот в Машаве. Когда мне хотелось быть дома, то я была дома, никто мне, в общем-то, не особо не мешал.
0: Да. Но вы так потихонечку, вы, значит, занимались как-то кройкой и шитьем, рисовали, значит, ну, в общем, что-то такое вы делали, рукодельничали вы.
1: Ну да, потому что одним из условий проживания в религиозном Машаве было отсутствие телевизора. Компьютера тогда еще не... Он был, но он был не у каждой семьи. Было радио.
0: Окей.
1: И нужно было чем-то заниматься.
0: Так.
1: Книги очень дорогие. Вот, конечно, я, как всякий порядочный русский интеллигент, привезла с собой в Израиль книги, но я их уже читала. Вот. Поэтому, ну, да, рукоделие было одним из способов, в общем-то, провести как...
0: Время.
1: Провести время.
0: Да,
1: и получить, да, расслабиться, скажем так.
0: А когда, в какой момент и почему муж ваш решил, что вам нужно сдать на права?
1: Ну, потому что тогда еще транспортная сеть в Израиле была не так развита, как сейчас. Вот, для того, чтобы выехать из нашего Машава, нужно было записаться заранее, и в 8:30 утра машина проезжала и собирала всех желающих выехать в город, ближайший город. Это был Рыховат. Вот. И, ну, это было трудно. Он приходил с работы очень уставший, он хотел отдыхать, а мне хотелось куда-то выехать. Поэтому он сказал: давай учись, и будешь водить машину сама. У меня заняло очень много времени.
0: Так вы же, как бы, вы производили на свет детей. Вот не
1: да.
0: просто вы так отдыхали, как бы.
1: Ну, я не отдыхала, да. Ну, так получилось. Я, в принципе, я не хотела водить машину. Мне казалось, что я никогда этому не научусь.
0: Так.
1: Я сдала где-то, ну, я не знаю, ну, 4 теста. Причем каждый раз я настолько расстраивалась, что я бросала это дело. У меня рождался еще один ребенок. И потом я начинала учиться заново.
0: Похоже на ритуал, в общем.
1: Да, да, можно сказать, да. У меня родилось за это время несколько детей и 4 теста. И вот как...
0: Окей.
1: Ну, все-таки я как бы преодолела...
0: Угу. И вы
1: сдали. Свой страх теста, да, свой страх экзамена, свой страх вождения, и потихоньку начала выезжать.
0: И что вы почувствовали, когда вы наконец сдали на вождение и вот. Поехали?
1: Да, я почувствовала, что я могу все.
0: Очень важное ощущение, друзья мои, хочу сказать. Так.
1: Да, я почувствовала, что я могу все. Я даже помню, когда я получила это известие, я позвонила, и мне сказали, что да, я прошла. А это был Лагбаумер. Я стала в компьютере искать разные курсы, чем бы мне заняться еще, потому что уроки вождения, они занимали достаточно большую часть моей жизни. И вот освободившееся время вдруг, да, я решила, что мне нужно срочно выучить что-то еще. Я вообще поняла, что я очень люблю учиться. Вот. И я стала смотреть в интернете, что есть интересного. Ну, смотрела самые разные вещи, вплоть до курсов экстремального вождения.
0: Как вас экзаело, да?
1: Да. Прыжки с парашюта, ну, я не знаю, всякие разные вещи. И наткнулась на объявление G-студии, которые предлагали несколько уроков выдувания стекла. А я до этого занималась рисунком, керамикой. Я пробовала делать витраж. Мне очень понравилось. И вот еще какое-то, что-то еще новое для себя... открыть, мне было интересно.
0: Так.
1: Я записалась, пошла, и вот с первого же раза я поняла, что вот это оно мое.
0: А как это происходит, когда вы посмотрели, как выдувается стекло, когда вы сами попробовали что-то, в какой-то момент вам пришло
1: это? Практически сразу, на первом же занятии нам показали, как это делают, и мы делали сами. И вот это вот... Это там было очень жарко, стекло сверкало, такие громадные металлические трубы, домины, печи. Вот это все меня настолько потрясло.
0: Что вы решили, все, да. Займусь-ка я стеклом.
1: Я поняла, что вот я хочу еще.
0: Так, значит, и мы поняли, бесценные, что Рут должна была заняться стеклом. У нас есть немного музыки еще. В общем... Ну что, самое крутое в рассказе еще впереди. А пока просто слушаем музыку и получаем удовольствие от музыки и, конечно, от нашей гостьи.

0: Мы продолжаем, а в студии у нас, еще раз скажу, Стеклодув, изготовитель коллажей, автор инсталляции Рут Факторович. И вот здесь мы подходим к важной, так сказать, детали разговора. Значит, вы начали заниматься, и подошел к вам преподаватель.
1: Да, ну, скажем так, руководитель этой G-студии... Она принадлежала двум стеклодувам, Борису Шпайзману и Майян Фейгин. Так. И вот Борис Шпайзман, он совершенно гениальный стеклодув. Нет того, чего бы он не мог вообще сделать из стекла. Он преподает в Бецалеле. И он сказал, что если тебе так нравится, иди учись.
0: Вот это я хочу... Нет, на этом я должен сделать акцент и упор. Значит, у человека в 40 лет 6 детей... Человек немного, недолго думает, идет в Бецалель. Ну, просто не могу этого не сказать. По-моему, это очень круто.
1: Ну, во-первых, надо сказать, что я долго думала. Я приехала в Израиль в 22 года, а учиться пошла в 40. То есть это достаточно долго.
0: Да, но как бы, может быть, 99, ну не знаю, вру, 90% других людей подумали бы, ну, 6 детей, мне 40 лет уже, куда же я это? А вы подумали и поступили.
1: Я подумала, что если не сейчас, то все, то уже потом вряд ли у меня что-то получится. Моей младшей дочке было 4 года. То есть я уже ее могла немножко оставить. Я подумала, что вот сейчас это хорошее время. Ну и видно, преодолела какие-то свои внутренние барьеры.
0: Сдали экзамен.
1: Да, поступили. Я подумала, что я попробую вообще вот все время своей учебы, ну, во всяком случае, первые года два, я говорила, что это я только пробую. Я попробовала сдать экзамен, я его сдала, я попробовала поучиться и поняла, что это получается. Я решила, что никому ничего не обязана. Если мне не понравится, значит, я просто уйду.
0: У вас был страх, что, значит, как дети там без вас. Но...
1: Да. Я подумала, что я очень первые вот дни, я все время думала, как мои бедные несчастные дети, что они сидят около двери, ждут, когда я вернусь, они голодные, им очень грустно, потому что я до этого, в принципе, их никогда не оставляла. Вот. И я возвращалась домой, очень спешила и видела, что... Все их друзья из Машава находятся у нас дома. Они совершенно не скучают. Они даже не поняли, почему я вернулась так рано.
0: Собственно, да, мы хорошо проводили время, да.
1: Да, им было очень хорошо. И я поняла, что руки у меня развязаны, и я могу посвятить теперь свободное время себе.
0: Ну, себе. Работе, как бы.
1: Себе. Ну, хорошо. Себе. Делать что-то для себя.
0: Сколько времени вы учились в Бецалеле?
1: Ну, вообще это 4 года, но я училась 5 лет, я просто разделила какие-то курсы, я решила, что я сделаю потом, чтобы нагрузка была поменьше.
0: Ну что, 5 лет, Бецалель был завершен, и вы стали дипломированным стеклодувом.
1: Ну, да. Это не было просто.
0: Я понимаю. Ну, кстати, не очень женское вообще, сложное очень дело.
1: Я имела в виду, что вообще учеба в Бецалеле среди молодежи, там были разные моменты. Во-первых, я собрала на себе все отрицательные галочки, как это сказать, если так, по списку. Русская, немолодая, традиционной ориентации, религиозная.
0: Так.
1: То есть все, что можно было

0: Я почувствовала себя 20-летней, как бы вернула вот это свои студенческие годы. С другой стороны, у них совершенно другое восприятие. Я чувствовала, что я где-то не дотягиваю. То, что у них занимало, например, там 2 минуты понять в разных там компьютерных каких-то программах, мне было... занимало намного больше времени, чтобы разобраться.
1: Но если, например, вы просили кого-то помочь, там, ведь это же было нормально, в порядке вещей.
0: Да.
1: И та же молодежь, я надеюсь, и думаю, что нормально, охотно помогала.
0: Вообще в Бецалеле очень развита система поддержки. Если есть какие-то трудности, то они всегда оказывают помощь.
1: Угу. Ну, а что вы почувствовали, когда вы закончили? Вот все, диплом есть, я закончил Бецалеле. Я художник.
0: Ну, я выдохнула. Ну, скажем так, я не почувствовала сразу, что вот я художник. У меня занимает время понять, что и говорить это не стесняясь. Я художник.
1: Ну, уже теперь можно не стесняться. Вы дипломированный художник.
0: Да, я научилась это говорить. Прошло уже 8 лет. Нет, почему 8? Больше, 9 лет. 9 лет.
1: Все отлично, вы работаете. Я не знаю, как, из чего, с каких стадий состоит работа стеклодува, но я, когда в фильмах смотрю, там, документальных фильмах, я, конечно, думаю, господи, а как не обжечься? А как там не уронить себе расплавленное что-то?
0: Ну, вообще, вот за, получается, допустим, 5 лет в Бецалеле, 9 лет, ну, где-то я занимаюсь этим около 17 лет. Я намного больше получила разных ожогов от утюга и от крышки кастрюли.
1: А, то есть надо полагать, что все-таки, значит, ну как-то...
0: Техника безопасности.
1: Техника безопасности. А, то есть в этом моменте, так сказать, мы можем сказать, на этом месте мы можем сказать, и так, собственно, наша замечательная героиня сказала, когда мы общались до эфира, что, ну, женскую, так сказать, свою судьбу вы реализовали, Рут, рождая детей, а ту часть судьбы, которая замешана на адреналине, вы сейчас, так сказать, закончив Бецалель, вы, в общем, и обзаведясь машиной, которой вы путешествуете теперь по всей стране, вы тоже, в общем, все это реализовали.
0: Да. И я получала еще, учась в Бецалеле, громадное удовольствие. Там есть разные мастерские, где для деревообработки, для обработки металла. И нам давали на этих инструментах работать. И каждый раз, когда я осваивала какой-то новый станок, я получала невероятное удовольствие от этого.
1: Хорошо, давайте теперь, значит, я понимаю, что сложный период, конечно, случился после 7-го, 10-го, и многие студии были закрыты. И здесь, в этот момент вы начали, так сказать, вспомнили, что вы любите делать коллажи.
0: И да, пришлось искать, чем бы заняться еще.
1: А что такое коллаж? Ну, так сказать, вот хочу услышать от художников в традиционной его форме.
0: Я даже не знаю, есть ли у него традиционная форма.
1: Окей.
0: Не знаю, как это описать. Это искусство, у которого нету границ. Ну, в принципе, у любого искусства нет границ. Сейчас... можно делать все, что угодно. Сейчас, как бы... Угу. И это касается не только коллажа, это касается рисунка.
1: Компьютер помогает вам в изготовлении коллажей, например?
0: Нет.
1: Нет?
0: Я еще не освоила настолько.
1: Да, не надо осваивать, просто это все руки, как бы. Это...
0: Да, а это можно использовать газеты, книги, рисунки, и все это соединяется вместе, такая вот, типа, салат.
1: Но этот салат имеет какую-то направленность, этот салат имеет какую-то тему, этот салат имеет какую-то сквозную идею, правильно?
0: Ну, каждая работа, она сама, да, имеет свою тему. Ну, во-первых, конечно, есть законы композиции, законы тональной градации. Этому, кстати, вообще не учили в Бецалеле.
1: Опа.
0: Почему-то. И вот я сейчас как раз это повод сказать, что я пытаюсь восполнить это. И я иногда хожу заниматься с Еленой Шипицыной, которая мне помогает восполнить вот незнание полной композиции и каких-то законов творчество.
1: Елена Шупицына, спасибо большое за вашу работу, вот правильную работу, Рут Факторович. Так, значит, сейчас я ставлю еще одну композицию из вашего списка, потом пойдем дальше, у нас еще вопросы далеко не закончились. «Шнитке», «Полька».

0: Вот так вот у нас мажорно завершается этот музыкальный номер в студии Рут Факторович. Итак, закончили вы Бецалель. Ну что, надо работать, выставляться, продавать. Надо быть художником, так сказать, во всех его мирских заботах. Давайте скажем первую фразу, я ее выучил. Стекло – это тяжело, это долгая работа и дорогая работа.
1: Да.
0: Поэтому, наверное, думаю я, а вы сейчас скажете, так ли это, число галерей, которые охотно работают со стеклодувами, ограничено? Наверное.
1: Ну, да. Да. Угу. Ну, скажем так, я поняла со временем, что стекло для меня это просто одно из средств выражения каких-то. Это не идея, что я хочу сделать какую-то художественную работу именно из стекла. Это для меня, в принципе, не принципиально. Это просто язык, с помощью которого я как-то самовыражаюсь.
0: Вот. Такое ощущение, может быть так, может быть не так, я сейчас вас осторожно спрашиваю, это больше получается для души или больше получается мастер работает, зарабатывает?
1: У меня пока не получается на этом зарабатывать. Я думаю, что я не одинока в своих. Вот нас выпустили из Бецалеля в свободное плавание.
0: Да.
1: И все, делайте, что хотите. И потом начинаются всякие разные курсы под названием «То, чему не учат в Бецалеле».
0: Так.
1: Угу. Вот, что они в себя включают. Есть разные программы, есть субсидированные, где учат, как правильно обращаться в галереи, как нужно писать свою...
0: Каракхаим или биографию.
1: Биографию. Да. Вот. И как нужно выставлять. Никто вообще не учит, как нужно продавать. Я не знаю, я этому еще пока не научилась. Вот. Но с выставками, слава богу, у меня...
0: Да.
1: Все хорошо.
0: Расскажите, у вас прямо сей момент, как говорится, в это время проходит 4 выставки.
1: Да.
0: Расскажите, где, что?
1: Вот когда я закончила Бецалель, нам сказали, что нужно искать опен-колы.
0: Так, расскажите просто, что это?
1: Что такое опен-кол? Это приглашение для участия в выставке. Они ищутся там в Фейсбуке, в Инстаграме, еще в каких-то разных других местах. А вот где галереи или кураторы приглашают художников прислать свои работы для того, чтобы их можно было отобрать для участия в выставке. Вот, я стала посылать свои вещи. И вот... Один из этих опен-колов это как раз давала Ира Крохмаль для своей выставки.
0: Замечательный куратор и изготовительница кукол.
1: Да. И таким образом ей понравились мои работы, и вот я участвовала теперь, с тех пор я участвую в ее выставках, и я познакомилась с очень большим количеством русских художников, русских кураторов. До этого как бы я немножко была, скажем так... Отделена.
0: Ну, изолирована немножко.
1: Изолирована, да.
0: Окей, все, вы вышли на большую дорогу.
1: Вот. Сейчас есть как раз выставка, которую организовала Ира Крохмаль в доме художника в Рховате.
0: Так.
1: Она называется «Шульхан Арух», «Открытый стол». Вместе, это моя выставка вместе с Машей Орлович.
0: Ну, что Маша Орлович, могу я пожелать? Удачи. С таким количеством людей, которые меня снабдила Маша, включая Рут. Просто я вам обязан, Маш. Так, идем дальше. Значит, следующая выставка.
1: Следующая выставка, это в доме художника в Ришон-Лиционе.
0: Это групповая?
1: Да, это групповая выставка. Адрес этого дома художника Гевати, 17.
0: Окей.
1: Вот, совершенно замечательное здание. Там, и там есть одновременно проходят 3 выставки очень интересные. Так что приходите. А еще одна выставка в галерее Марии в Иерусалиме на улице Агриппас, 12. Тоже групповая выставка. Называется «5 голосов».
0: Ну, слушайте, вы зачерпнули широкий... Еще же у вас есть что-то недалеко от Акко, да?
1: Да, и есть еще замечательный музей Лохамея Гитаот.
0: Угу.
1: В принципе, этот музей посвящен катастрофе, и, ну, не только. И вот там есть как раз наша выставка вместе с Настей Файбиш. Это тоже русский художник. Называется она «Помнящие руки». «Ядаем захрот», вот, которая посвящена, в общем-то, нашей жизни в Советском Союзе и то, что мы оттуда взяли.
0: А мы оттуда взяли неумение пробивать, неумение продавать, как что-то стыдное. Мы оттуда взяли...
1: Ну... Вот я хотела как раз по этому поводу сказать, что художник вкладывает свое время, свою работу, свои средства, не получая какой-то отдачи. Поэтому я приглашаю всех приходить на выставки. Даже если вам кажется, что художник сделал какую-то работу левой ногой, это не так. Он вложил туда свою душу.
0: Это... Мы не сомневаемся. Другое дело, что работа, сделанная левой ногой, может быть, не привлечет такого вашего внимания и нашего внимания.
1: Это к вопросу о том, как воспринимает современное искусство просто сейчас.
0: Это мучительный вопрос. Я о нем говорю практически со всеми кураторами, которые бывают на программе. И это, в общем, вопрос сложный, потому что, ну, как бы... Contemporary art, которая зиждется на инсталляциях и перформансах, вот, и на акциях, она иногда задалбывает помаленьку. И хочется просто, чтобы какой-нибудь Тициан снова что-то нарисовал, и мы бы жили как до эпохи ready-made, до Дюшана с его унитазом, который открыл так много всякого.
1: Вот как раз в этом и весь интерес, в общем-то, творчества сейчас. Как сделать так, чтобы с одной стороны это было что-то современное, а с другой стороны, чтобы это соответствовало каким-то высоким стандартам, а не было как бы собрано из чего-то.
0: Да, тут, как говорится, хотелось бы... понимаете, мне-то кажется, что любой художник, даже если он акционист, даже если он перформансист, он все равно должен уметь что-то делать. Вот как бы, ну, Дали не просто стал сюрреалистом, это уже концепт, но он был прекрасным рисовальщиком. И вот это позволяло ему делать с холстами и с публикой все что угодно. Если ты художник, умеешь классно делать, потом ты можешь придумать все что угодно. Но если ты придумываешь все что угодно, не умея, собственно, рисовать, ваять, лепить и так далее, то вот тогда это производит странное впечатление. Тогда это банан на стене, который продается за какие-то мифологические деньги уже.
1: Ну, вообще, это, мне кажется, это просто способ отмывания денег, этот банан на стене. Это очень хорошо. Например, есть такая коммерческая идея. Есть мэр города, у него есть жена, которая художник, и все, ты просто покупаешь его работы.
0: Ну и так можно, как говорится, да. Хорошо, значит, у вас должна быть в следующем месяце тоже у израильского куратора какая-то выставка, помнится, вы говорили.
1: Да, есть такой известный израильский арт-дилер и куратор Шарон Туваль. У него в Тель-Авиве есть галерея, которая называется «Маабада». Каждый год набирает группу из 12 художников, и каждый месяц каждый художник делает, представляет свое творчество. Вот где-то через в конце июня у меня будет эта выставка. Я к ней сейчас готовлюсь.
0: Вы делаете инсталляции тоже, да?
1: Да.
0: То есть, насколько я понимаю, ваше произведение, сделанное из стекла, очень часто это не просто отдельное произведение, это вставлено в какой-то более общий контекст какой-то инсталляции.
1: Ну, это самое интересное, да.
0: Да, я с вами согласен. Да. Хорошо.
1: Как бы мне не хочется выдать просто бутылку, мне хочется сделать что-то, произведение искусства.
0: Я понимаю, вот. Да.
1: И иногда хочется, чтобы это было... Как бы одного предмета недостаточно.
0: Нет, вот понимаете, как бы тут как раз все.
1: Это работа, скажем так, с пространством.
0: Когда вы умеете классно выдувать бутылки, шары и так далее, вы можете этим играть и придумывать инсталляцию из них, и это будет классно. Вот если вы плохо умеете выдувать и свои худосочные какие-то бутылки вы выставляете, чтобы отвлечь внимание от того, что вы не умеете, это плохо. Но вы-то мастер, и поэтому у вас хорошо.
1: Я стараюсь. Ну, так делают, да. Так тоже делают.
0: А скажи, ну, смотрите, как бы, ну, все-таки, при всем том, что нам вдувают в уши, я продолжаю верить, что в целом можно отличить халтуру от настоящего. Во всех видах искусства.
1: Ну, я надеюсь, что это так, да.
0: Ну, я хочу надеяться тоже, потому что иначе все не имеет смысла. Иначе усилия, духовные усилия художника и материальное тоже, оно как бы пропадает. Тогда ничего не нужно никому. Но я верю, что не зря. Что такое Сефер Аман, который вы тоже делаете?
1: Да, вот как раз для вот этой выставки, про которую я сейчас рассказываю, я пыталась найти какую-то еще новую форму, так как это помещение называется Маабада. Маабада — это лаборатория. То, соответственно, это для меня возможность попробовать еще что-то новое. А я очень люблю изучать новые техники, что-то придумывать. Мне нужно, чтобы было интересно.
0: Окей. Я думаю, что это говорит о том, что вы художник. Да,
1: Мне нужно, чтобы было интересно. То есть это, скажем так, это главный мотив вообще моего творчества. Не то, что мне хочется что-то сказать, а мне хочется сделать что-то, попробовать и посмотреть, что из этого получится.
0: Я думаю, что это просто другими словами то же самое. Когда вам хочется сделать интересно, вы хотите что-то сказать.
1: Не знаю.
0: Но,
1: я еще не определила, что я хочу сказать.
0: Неважно, вы идете.
1: Да.
0: Цель ничто, движение, все. Смотрите, тут вот какая штука. Мне было бы, например, казалось, что хорошо бы, чтобы у такого человека, у такого художника, как вы, был какой-то продюсер, который бы помогал, не чтобы вы там толкались во все open call, а сюда, чтобы кто-то помогал вам эту часть пути пройти.
1: Да, я как раз последний год, вот я занимаюсь таким, нашла такого продюсера, ее зовут Вера Пильпуль. Она мне помогает именно подавать заявки. Это все-таки отдельная специальность. Она знает, на какие выставки, в каких стоит участвовать, в каких не стоит, с какими кураторами работать, с какими нет. И, в общем, она мне помогает это продвигать.
0: Поскольку сегодня, думаю я, всюду, бесчисленный объем информации, от которой трещит голова и лопается, так сказать, все, что может. Вот. Нужны такие люди, которые помогают художникам просто разобраться в этом потоке, в этом обилии информации и наметить пути, которыми он пойдет более кратким и более удобным путем к цели. Вы не можете этим заниматься, потому что вы занимаетесь, собственно, выдуванием стекла. Вы занимаетесь коллажами. Вы занимаетесь, вот этими инсталляциями. Это ваша головная боль. Но куда это пойдет, где это показать, как сделать так, чтобы это купили, должен делать кто-то другой, я думаю. Сегодня век такой.
1: Да, я с вами абсолютно согласна. Я очень долго искала как раз такого человека, который может этим заниматься, и который находится внутри вот этой всей израильской именно культуры, которая знает разные входы.
0: Я вас поздравляю, потому что, вы знаете, найти такого человека — это очень много. Как человек, который такого не нашел, я могу свидетельствовать, и многие еще не нашли, и это очень плохо накладывается на советскую ментальность. Когда ты не можешь сказать, посмотрите, я круче других. Я прекрасно помню, как в этом месте тебе говорили взрослые, да, быть скромным.

0: не к себя тратит, вот, делая все это. Он же не то, что вот он просто сделал, как вы и сказали, левой ногой. Нет. Он думает, он мучается, ему не нравится что-то, он переделывает. Это его жизнь.
1: Да. И это как бы материальные затраты тоже. И тут я хочу сказать спасибо моему любимому мужу, вот, который это все, в общем-то, мое творчество он оплачивает.
0: Вы знаете, я думаю, что он большой молодец, но это вот как бы взаимно. Вы поехали вслед за ним. Он занимался профессией, на которую он выучился. Вы жили, так сказать, при нем в Машаве. Вы стояли у него в тылу. Ну, теперь немножко он постоит, так сказать, в тылу и поможет вам, чтобы вы реализовались, а вы уже замечательно реализовались в той работе, которую вы любите.
1: Спасибо.
0: Так что да, и мне кажется, что и мужу вашему передавайте, что у вас все гармонично получилось. То есть вы какой-то на каком-то участке он вел вас за собой, теперь вы, может быть, ведете его. И это тоже очень здорово. Так, значит, Рут, я сейчас задаю последний вопрос. В этом месте. Ну, не падает в обморок, но в этом месте эмоции какие-то начинаются. Значит, я об этом вопросе никого, никогда, ни одного гостя не предупреждаю. Называется он «Вопрос прочерк». То есть это как бы я жду от вас ответа на вопрос, которого я не задавал. Но если немножечко попроще, то у вас есть минута для того, чтобы сказать о ваших чувствах, о ваших мыслях сейчас, в данный момент, той аудитории, которую вы придумаете себе. Может быть, это будет ваш муж и ваши дети. Может быть, это будут наши бесценные слушатели. Может быть, это будут художники, коллеги и продюсеры. Я не знаю. Вы можете, у вас есть замечательная, наполненная, так сказать, насыщенная информацией минута, которую вы можете предложить любой аудитории по вашему выбору. Пожалуйста. Придумайте себе эту аудиторию, к кому вы сейчас обращаетесь. Можете мне не говорить, просто для себя придумайте и скажите.
1: Ну, это очень сложно.
0: Вот каждый гость говорит сначала, прежде чем он говорит, это очень сложно, вы меня не предупреждали. Ничего, да. Вы справитесь.
1: И что я хочу сказать? Ну, наверное, я хочу обратиться к таким же женщинам, как я, что жизнь не кончается, что нужно все время пробовать что-то новое. Нужно ничего не бояться. И если даже очень трудно, идти маленькими шагами.
0: Да, я думаю, что это...
1: И в итоге эти маленькие шаги приведут выведут на какую-то большую дорогу, которая уже дальше все просто побежит и приведет.
0: Рут Факторович, мы вас услышали. И здесь сегодняшняя полная иллюминация подходит к завершению. Спасибо, Рут, во-первых, что провели этот час с нами. Ну, я слушателям говорю, что ах, какая женщина, я же говорил. Вот, Рут, значит, выставок побольше, хотя куда еще? Нет, не так. Рут, радости побольше, радости, вдохновения и удачи.
1: Спасибо.
0: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Мы слушаем еще одну композицию от Рут. Вы просили Пьяццоллу. Есть вам очень оригинальную Пьяццоллу в песне «I've seen this face before» в исполнении замечательной голландки Ковач. Счастливо. Пока.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и певица-дирижер Шерель Дашевская. И говорить мы будем, точнее, Шерель будет, о еврейской музыке. Здравствуйте, Шерель.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Значит, я знаю, что вы приехали в Израиль оперной, будучи оперной певицей, и хотели заниматься барочной музыкой, брали мастер-классы, но выступая с труппой «Этерна опера», вы поняли и нашли нечто для себя более важное и близкое.
1: Все, что есть в музыке, и как я была близка ко всем музыкальным жанрам, они все мне были близкие, любимые, дорогие и замечательные. Но вы правы в том, что именно в таком интересном пересечении с работой солистки оперной труппы случилось мое знакомство с еврейской художественной музыкой. Знаете, как говорится, от противного. Меня после довольно удачного выступления в роли Деспины, такой очень легкомысленной девушки-субретки, спросили, а поете ли вы еврейскую музыку? На что я страшно обиделась и сказала, как, что вы имеете в виду? Я буду петь «Тумба-лалайка», там на этом поле есть много замечательных, прекрасных эстрадных певцов. Зачем тут оперная певица? С этого началось исследование. Казалось, что есть и для оперных певиц и певцов поле очень интересное. Поле еврейской художественной музыки, Jewish Art Music. И я в это с огромным интересом погрузилась. И до сих пор там наслаждаюсь. И
0: а как раз... вы открыли для себя вот этот клад, как вы нашли?
1: Я должна сказать, что это была не я. Это именно те люди, которые, так сказать, с провокацией с этим вопросом ко мне обратились. Они сделали огромный поиск на всех возможных интернетных и библиотечных бумажных ресурсах. И оказалось, что не так далеко, собственно, от нас, я из Москвы, в Санкт-Петербурге в начале 20 века группа молодых студентов Петербургской консерватории класса композиции Римского-Корсакова Николая Андреевича захотели что-то тоже узнать про свои музыкальные национальные корни и организовали кружок, группу, которая впоследствии получила название «Общество еврейской народной музыки». Слово «народное» здесь только потому, что им не разрешили существовать без этого слова, потому что те, от кого зависело выдать разрешение на организацию и регистрацию, так официальную регистрацию такого общества, сказали, что не может быть еврейской музыки. Нет, нет, нет. Ну, народная, ладно, ну, народная, понятно. Но еврейская музыка как бы как музыка на уровне других музык, ну, вы же сами понимаете, нет, конечно. Поэтому они назывались «Общество еврейской народной музыки». И вот это общество, его плоды его труда, плоды его работы, плоды интереса членов этого общества к своим национальным музыкальным корням открылось мне постепенно, не сразу, и показало, что это просто действительно клад.
0: Хорошо. Мы сейчас, наверное, через минуту-другую перейдем к именам. Вот, на самом деле, это очень интересная вещь, потому что, ну, я очень боюсь, и боюсь, что я прав, наверное, 90% слушателей могут не знать этих имен. Но давайте мы сейчас поставим в вашем естественном исполнении еще одну композицию. Скажите, какую, и я подиджею вам.
1: Давайте послушаем, сейчас скажу, что... Давайте послушаем Моисея Милнер.
0: Моше Милнер, Моисей Милнер, да? Хорошо, сейчас мы это сделаем.
1: Это произведение на уникальный текст Хаима Нахмана Бялика. Угу. И это стихи, известные в переводе на русский язык, несколько переводов, под одним названием «Под зелеными деревцами», «Под маленькими зелеными деревцами» играют маленькие еврейские дети Мойшеле, Шлоймеле, и у них цицит, у них капоткалех, капюшоны, цицит. Они играют и не знают свою страшную судьбу. «О, будьте здоровы! Замечательные еврейские дети, вы как маленькие орленки». Текст Хаима Нахмана Бялика.
0: Слушаем.

0: В студии певица, дирижер Шерель Дашевская. Мы говорим о еврейской музыке. Вот такой у меня вопрос, может быть, странный, но как бы вот существовала и существует, я не знаю, в Санкт-Петербурге вот такая специальная школа. Вот вы о ней не знали, узнали от каких-то людей. Эта школа не предпринимает никаких попыток рассказать о том, что там хранятся удивительные вещи.
1: Ну, что значит «есть такая школа»? Она была. Вся эта история началась в самом начале 20 века. Скажем, где-то после 905 года, после вот этого страшного хода, когда расстреляли людей, которые за свои права что-то хотели вообще просто мирно сказать. И да, мы знаем, что в истории все довольно как бы слеплено и не разлепишь. Один из ребят, молодых парней, композиторов, потом уже композиторов, тогда студентов и юноша, Лазарь Саминский был среди тех, так сказать, революционеров, которые вот поддерживали это движение. Его, по-моему, больше одного раза выгоняли из этой самой консерватории. И, то есть они просто живые люди, да, они что-то учили, с кем-то знакомились, кого-то любили, что-то хотели и участвовали в каких-то таких политических мероприятиях. Это все очень, они были живые. И к 1908 году они созрели, да, мы опустим всю эту большую историю, это большая история. Смотрите, что мы опустим, мы не опустим. Значит, по документальным данным, по описанным воспоминаниям, они хотели... они пришли в класс Римского-Корсакова по композиции учиться сочинять, да? Чтобы учиться сочинять, надо учиться сочинять. И когда они стали берут какую-то мелодию, начинают ее разрабатывать. И Римский-Корсаков, как их педагог, им сказал: дорогие ребята, я не знаю, как так получилось, но вас тут очень много, и вы все евреи. То есть у него оказался весь класс, я не помню, больше 10 человек, композиторский, да, класс. И они все евреи оказались. Он говорит: ну зачем вам развивать нашу русскую? Есть у нас, да, там Глинка. Развивайте вашу, вас найдите, что развивать, и развивайте. Всем эта мысль, вот этим студентам, этому кружку, очень понравилась эта мысль. Они это подняли, так сказать, эту идею как флаг. Пошли развивать, и к 1908 году они уже созрели, да, развились до того, что они сказали: окей, мы уже понимаем, что мы будем делать и как мы будем делать, но мы хотим статус. И сегодня я, как, скажу вам, музыкальный и художественный директор израильской Амуты, Нигуни Млад, понимаю, что такое статус и что он дает, и почему они его хотели. Они не хотели, чтобы просто сказали: там какие-то ребятки, да какие-то вот эти жиденки, они там что-то там написали. Они хотели статус официальный музыкального какого-то, хоть маленького учреждения, и с этой просьбой они пошли к, так сказать, к мэру, да, к градоначальнику.
0: Но им не отказали.
1: И над ними посмеялись поначалу и сказали: ну что вы, ну-ка еврейская музыка. Ну вот эти вот скрипачи на еврейской свадьбе, там это в пригородах Одессы, ну серьезно. И один из них, а еврейские что такое дети, мы знаем, да, там 5 образований родители, если уж давали, то давали по максимуму. Один из них, и известно, что его имя Шломо Розовский, он учился параллельно на юриста, и он мог разговаривать с этими людьми, и он обосновал, почему они хотят, значит, иметь статус общества, и, видимо, мы там с вами не были, и я тоже, видимо, на те аргументы, которые он произнес, нечего было крыть, и им не отказали, как вы говорите. Ну, сказали: ну, знаете что, еврейское общество еврейской музыки нет, но общество еврейской народной музыки так и быть. Значит, утвердили это общество народной музыки. Теперь, что вы, на ваш вопрос, я помню ваш вопрос, неужели они не хотели о себе заявить? Значит, смотрите. Во-первых, что они делали? А это был прям проект, мы бы сегодня сказали, большой, многоступенчатый, многонишевый проект, в котором они и изучали, как сказал Римский-Корсаков, изучите, что у вас есть, и на то и пишите. Они изучали, собирали, документировали, да, это начало 20 века, еще нету в компьютерах, еще не нету из Леоклид Бамахшев. Это надо было все руками записать. Потом они сочиняли на основе этих народных, или не народных, а других, сейчас скажу каких, собранных мелодий, свои произведения. Потом это нужно было исполнять, донести до аудитории, кстати, то, что мы с вами сегодня делаем, да, тоже доносим до слушателей, которые, как вы сказали, что наверняка не знали об этом, об этой нише музыкальной нашей культурной, еврейской, национальной. И только потом уже это нужно было как-то, знаете, ну, архивировать, что ли. И вот если вот это все первые шесть ступеней, которые я сказала, изучить, задокументировать, попытаться написать свое и исполнить, они еще могли сделать, то архивация уже, да, для следующих поколений, если я правильно поняла ваш вопрос, была сложнее, потому что это все 1908 год, 1924 уже начинаются такие, это, знаете, влияние Сталина, и они начинают уезжать из России или прятаться, значит, у них было две опции, либо мимикрировать, да, и я пишу про великого Сталина, и были и такие, либо уехать, но тут уже не обойдешься без имен.
0: Конечно.
1: Кстати, вы сказали, что многие люди, к сожалению, не слышали. Во-первых, да, даже я вот до, понимаете, 2008 года, хотя у меня, по-моему, все возможные музыкальные образования, и средние, и высшие, и очень высшие, и по нескольким специализациям, и в разных городах, и этого не преподавали. Потом, когда я стала изучать, я вообще подумала, что, может быть, даже скрывали, специально замалчивали, потому что, ну, нельзя было не сказать, например, про такое имя, как Михаил Гнесин. Да, уж куда, казалось бы, для русского уха, уха того человека, который интересуется как-то музыкой и ходит на концерты, и является, так сказать, в самом хорошем смысле потребителем музыкальной культуры. Я не знала, что Михаил Гнесин, он композитор. А он композитор, и, знаете, я бы сказала, классный, интересный, необычный, самобытный. И оставил он, слушайте, он оставил произведения в разных жанрах. Прям, понимаете, не просто там что-то написал в 16 лет или 18, это имя. У нас есть Лазарь Саминский, который родом из Одессы, которого очень ценили музыкальные критики того времени. О нем, сейчас вспомню, кто о нем, есть цитата, я ее люблю цитировать, сейчас, если вспомню, кто автор. Знаете, я рискну, мне кажется, это был либо Леонид Сабанеев, музыкальный критик, я надеюсь, я не ошибаюсь, который написал, что он в одном концерте слушал в первом отделении музыку какого-то вообще скучного, нудного ремесленника, а вот во втором отделении он слушал музыку талантливого современного юноши. Когда мы листаем дальше эту статью, оказывается, что в первом отделении он слушал Йоханнеса Брамса, скучного ремесленника, да, который сегодня, значит, на коне на всех, я не знаю, концертах, радиостанциях, оркестрах исполняемый. Замечательный композитор немецкий, мы его любим. А Лазарь Саминский, понимаете, история как-то, она такая очень самовольная дама. Тогда были такие отзывы, потом стали какие-то другие. Сейчас мы это пытаемся сбалансировать. Шломо Розовский, это тот самый человек, у которого было два образования, музыкальное и юридическое. Шломо Розовский, так сказать, сын своего отца. Его отец был Батхеном. Батхен — это на свадьбах певец, очень востребованный, ведущий, хорошо знающий, глубоко знающий микорот, еврейские источники, как это петь, как это исполнять. Его отец собрал... И я хочу сказать, да, мысль летит, и я думаю, что я говорю сейчас. Я говорю сейчас о том, что это не были случайные люди, это действительно было общество энтузиастов, но не тех, которые, скажем, хотят попрыгать с флагами, я не знаю, давайте перекрасим стены в желтый цвет. А это энтузиасты, у них была совершенно реальная, совершенно рабочая идея, которую они понимали, как реализовывать, и реализовывали очень продуманно, профессионально и очень творчески.
0: Давайте сейчас в этом месте, если вы не возражаете, мы послушаем вас, значит, в вашем исполнении, что...
1: Это неожиданно.
0: Ну, я хранитель времени, я, так сказать, примерно прикидываю, тем-то еще много.
1: Мы послушали «Унтер ди Грининг и Бойма» от Моше Милнера. Давайте послушаем Йосефа Хрон «Ин Зальцикен Ям». Я одно слово обязательно скажу, что «Ин Зальцикен Ям» — это песня на идыш, во-первых. Вот, кстати, я закончила предыдущую свою фразу о том, что они это делали профессионально и осознанно. Значит, мало того, что они собирали материал, да, фольклорный, они его перерабатывали на супервысоком профессиональном композиторском уровне, потому что мы знаем, например, городской романс того времени, да, когда брали мелодию и писали очень простой аккомпанемент, который музыканты называют «умца», «умца». И это даже это уже было бы большим движением, потому что это записано, документировано нотами. Но они просто оставили следы во всех жанрах. Хоровая пьеса на 4 голоса. С великолепным, развернутым фортепианным аккомпанементом. И еще и на идыш. А источник этой песни «In Zalzigen Jam» — «В глубоком море человеческих слез». Это была не просто текст, это был гимн бунда рабочего движения. Йосеф Ахрон написал обработку на 4
0: так
1: голоса.
0: Так смыкается политическая жизнь с музыкальной, или наоборот, музыкальная с
1: политической. Да, они реагировали очень живо.
0: Да, окей, слушаем, конечно.

0: Итак, в студии по-прежнему певица, дирижер Шерель Дашевская. Говорим о еврейской музыке. Выясняем очень интересные детали, которых не то, что я не знал, это понятно, но я думаю, что, может быть, и даже не все музыканты знали. Но я так понимаю, что вы поставили, Шерель, одной из своих целей, своего творчества, своей жизни, вот, знакомство людей с, ну, подчас просто тайными сокровищами еврейской музыки.
1: Да.
0: Поэтому давайте вы расскажете о той амуте, которую вы открыли еще в 2013 году, если не ошибаюсь.
1: В 2012 году.
0: 12, да. Окей, хорошо.
1: Как всегда, у каждой вещи есть какие-то свои предпосылки. Очень хотелось действительно какой-то творческой самостоятельности. А я как певица, когда меня приглашали спеть реситаль, да, реситаль — это такой сольный концерт одного исполнителя, и я очень люблю выстраивать программы тематические, давать им какие-то заголовки и подстраивать это под основную мысль, какое-то сообщение, да, message, посыл. И несколько раз бывало, что когда я доходила до кульминации выстроенной мной программы, где я думала, вот как прекрасно люди поймут, какой прекрасной задумкой, вдруг из зала раздавалось, или, скажем, в третьей четверти раздавалось «Матай та шири ширим наполитанием», когда вы уже споете нам неаполитанские песни. Да? То есть как бы есть, я чувствовала такое, была какая-то ожидание от певца, который будет ходить по определенным рельсам ни влево, ни вправо. И хотелось творческой самостоятельности, и тут вот как раз с 2008 года стало как-то мы разбирать эту тему с Санкт-Петербургской школой еврейской музыки. И вот оно и сложилось. И мы поняли, что нужно иметь свое какое-то статусное учреждение, вот как они тогда хотели, да, статус. И мы подали заявку на открытие Амуты «Нигуним Лаад». «Нигуним Лаад» — это еврейские духовные мелодии. «Нигуним» — еврейские духовные мелодии. «Лаад» — навсегда.
0: Forever.
1: Да, совершенно верно. «Jewish Tunes Forever». И мы открыли эту муту. Сначала было совершенно непонятно, что делать, куда бежать, кому кричать, куда стучаться. Ну, в общем, мы постучались везде, где можно было. Нас похлопали по плечу, сказали: идите, ребята, делайте, продолжайте. Ну, уже к тому времени, кстати, были записаны несколько очень ценных и уникальных произведений вокальной музыки, да, я начала с себя. Ты хочешь что-то делать, покажи дорогу другим, покажи, есть ли тут вообще интерес для кого-то, кроме одного человека. И начали мы делать, сейчас скажу, как это по-русски, циклы концертов, концертные циклы. Здород концертим. Начала я с себя и делала сольные программы с замечательной израильской, иерусалимской пианисткой, вот с таким удовольствием я называю имена вот своих коллег, Зина Гладун. Она просто со мной была первооткрыватель этого материала. Это непростой материал, вообще непростой. Я этого не знала. А потом, когда уже немножко работала с разными людьми в этой нише, я все время приглашала своих коллег, да, вот кого знала и кого видела, что они на уровне, на высоком, и что они могут как бы ответить на этот, так сказать, призыв-зазыв. Я обращалась всегда к своим коллегам, всегда их люблю всех. И были случаи, ситуации, когда я тоже предлагала, это уже было, когда мы исполняли секстет насчет жанров, да, многообразия. И музыканты сказали, которые играют в разных оркестрах, много музыки, суперпрофессиональные, съели всех собак возможных, всех стилей, всех композиторов. Они сказали: ну что ты, это же русская музыка. Кто тебе сказал, что это вообще еврейская? Я так пригорюнилась, но сказала: знаете что, давайте исполним. А потом, это что-то такое было в апреле какого-то там года, а потом случилось такое, что я пошла в Бейт Кнессет, в синагогу, на есть долгие службы на еврейские праздники, Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Я люблю ходить в разные синагоги, слушать разных хазанов, да, канторов, певцов. Вдруг я слышу у хазана эту тему. просто один в один. Какая русская музыка? Это еще поспорить надо. Кто у кого взял? Другое дело, что все отлично и все замечательно. Да, глобус, он один для всех, и возможно, что мотивы там и тут переходили, и замечательно. Тем не менее, это 100% школа. Возвращаюсь к работе Амуты. Были мои сольные концерты, потом я приглашала скрипачей исполнить какие-то вокальные произведения с написанной скрипичной партией. Потом я нашла произведения, написанные для скрипки в сопровождении фортепиано, для виолончели в сопровождении фортепиано, то есть камерная инструментальная музыка, уже другой жанр, да? Вокальная музыка, камерная инструментальная музыка, когда исполнила все, что, что могли найти в нотном материале, тоже была тема отдельная, долгая, как это искался материал. Спасибо второму основателю Амуты Нигуним Лаад. Вдвоем мы открыли, я и доктор Бенгершон, и он был исследователем этой ниши, и был и есть, и доставал ноты в самых разных международных коллаборациях, списывался, искал, и мы делились архивами. И оказалось, что есть и хоровая музыка. Что даже такой бы, это уже огромный жанр, это уже не просто песенка, да, под аккомпанемент.
0: Давайте мы здесь остановимся, сделаем паузу. Я бы хотел, чтобы вы назвали еще одно имя, которое не назвали, перечисляя замечательных композиторов.
1: Я еще вообще, по-моему, никого не назвала.
0: Ну, там были уже имена. Вемберга, Розовский. Наверное, нужно сказать, потому что мы сейчас послушаем его дуэт, фрагмент.
1: Хорошо.
0: А потом будем его слушать в конце. Скажите, что он автор оперы, и вот это как бы...
1: Хорошо. Вообще, смотрите, любое имя, так получилось, что, знаете, сказка есть такая, немножко дальний заход. Есть такая сказка, «Морозка», по-моему, русская народная, когда девочка идет, встречает печку, и печка говорит: «Съешь пирожок». Потому что, ну, не могу больше, так много у меня пирожков уже накопилось. Mm-hmm. Вот это я, когда у меня стало очень много информации, которая вся была как-то тут, то я стала искать возможности пирожок предложить. Да? И так начала потихонечку очень осторожно читать лекции. И сейчас у меня есть сайт с лекциями, уже много их прочитала на русском, на английском, на иврите. И вы спрашиваете про Вайнберга. И тут надо сказать, что Яков Вайнберг это не Мечислав Вайнберг. Потому что, когда слышат два еврейских замечательных композитора, каждый известен по-своему, имеет право каждый на то, чтобы быть известным, потому что каждый оставил свой очень интересный вклад. Сегодня мы поговорим про Якова, потому что он был, частью этой санкт-петербургского этого кружка, который, кстати, сегодня уже называется «Нью Jewish School». И музыканты-теоретики знают, что New Jewish School — это не про школу, я не знаю, там, рисование, а это именно про музыку, хотя вроде бы в названии нету слова «музыкальное». Но New Jewish School — это действительно вот это вот направление, movement, движение, которое реально стало школой, оттолкнувшись от работы Санкт-Петербургского общества еврейской народной музыки. Так вот, Яков Вайнберг, рожденный в Одессе, у него очень интересная судьба. Он тоже так или иначе участвовал в беспорядках, я в кавычках говорю, да, а на самом деле в движении за какую-то возможность самовыражения, не только культурного, а просто гражданского. Он даже сидел в тюрьме за это несколько месяцев. И в итоге он приехал в 1923 году в Эрец-Исраэль. Причем я специально не говорю в Палестину, потому что сегодня это по-другому звучит, это слово. А мне сказали люди, рожденные в Израиле, сказали: не говори Палестина, говори Эрец-Исраэль. Я с удовольствием говорю, что в 1923 году Яков Вайнберг приехал в Эрец-Исраэль. Что он тут увидел? Он здесь увидел строительство кибуцев. Здесь были люди из второй алии, второй волны алии. Репатриации, да, приездов. Ну, все знают слово «алия». И как это было сложно, как это было трудно, как это было совершенно не само собой разумеющееся, как у них не было где спать, где есть, где сесть, да. И это его настолько впечатлило, что он написал об этом оперу. И так и назвал «Халуцим». Что такое «Халуцим»? Первопроходцы. Первопроходцы чего? Устроить свой дом в Эрец-Исраэль. Какой свой? Еврейский. Значит, об этом опера. Это сионистская опера. Первая еврейская сионистская опера. Мало того, на иврите.
0: А,
1: да. Мало того, комическая. Мало того, с любовной линией внутри. Потому что, ну, там оперу писать, там просто так писать оперу с идеологической целью, никто не придет слушать, неинтересно, да? А вот если там история любви, а там история любви между социальное неравенство. Зеев, сын зажиточного купца, и наоборот, Лея, дочь зажиточного купца, и Зеев, парень, сын простых, не помню кого, не помню, простите. И родители Леи не хотели, чтобы они были вместе, там большие перипетии, не буду все рассказывать. У них любовный дуэт, замечательный и очень красивый, который я исполнила. Как я уже сказала, я все время приглашаю своих любимых и замечательных коллег с собой работать. Записали мы этот дуэт в Иерусалиме в роли тенора, в роли Зеева. Ой!
0: Ну, давайте мы послушаем, вы вспомните, и тогда нам скажете, кто в роли
1: Хорошо.
0: Зеева. Ладно?
1: Да, ладно.
0: Мы пока слушаем. Поехали.
1: Поехали.

0: Итак, в студии с нами Шарель Дашевская, певица и дирижер. Итак, поговорили про Амуту. Вы сказали, что у вас есть канал собственный.
1: У Амуты. У меня тоже есть, но мне важнее поговорить
0: канал
1: про
0: Амуты. Канал в Ютубе Амуты.
1: Называется Нигуним Лаад, английскими буквами, как слышится, так,
0: так
1: и пишется.
0: И, значит, поскольку это так, то там можно послушать довольно много уже произведений.
1: Это, я хочу честно признаться, это моя большая гордость.
0: Гордитесь.
1: Да, потому что, ну да, такой огромный кусок работы, жизни, творчества, мыслей, чаяний, усилий, времени, коллегиальности, контактов в этих записях, потому что все время я приглашала разных исполнителей, и сегодня все, что мы слушаем, это, к моему тоже счастью и приятно говорить, все, не то что, да, там один пианист, и все больше никого не смогла, допустим, заинтересовать. Наоборот, в каждом, во-первых, записано 8 дисков, 8 альбомов. В каждом альбоме другие исполнители. Мне кажется, что таким образом как бы я расширяю палитру музыкальных талантов, которые вкладывают какое-то свое видение и слышание в наши
0: продукты. Кстати, музыкальный талант, который был с вами вместе в дуэте.
1: В дуэте мы записали, я пригласила тенора Петр Привин, я пригласила скрипачку Дина Гойфельд, сейчас она ведущая преподавательница скрипки в Хайфе и дает мастер-классы по всему миру, и пианист и композитор Ури Бреннер, это мы записали дуэт. Первая композиция, я уже сказала, с замечательной пианисткой Зина Гладун.
0: Можно неожиданный вопрос такой задать? А вот, например, нельзя было бы заинтересовать израильскую оперу?
1: Ой, это очень грустная и смешная тема.
0: Так сказать, вот первую израильскую оперу, комическую
1: Во-первых,
0: оперу.
1: Во-первых, вы не то что 100% правы, а 1000% правы. У Якова Вайнберга, дуэт которого мы слушали, из оперы «Пионеры», осталась родственница, внучка, которой хочется продвигать творчество своего дедушки. Я так понимаю, здесь есть такой личный мотив, что она относится к какому-то великому. Это все я полностью поддерживаю, это замечательно и хорошо, потому что в конце это может вести к каким-то хорошим результатам. И вот мы с ней связались, я уж не помню, она с нами или мы с ней. Она пыталась поставить оперу в Бруклине, она пыталась найти деньги на большую постановку. В итоге только силами меня, моих друзей и Амуты Нигуним Лаад мы исполнили 6 самых значимых номеров из этой оперы. И в израильскую оперу тоже. И мы в свое время, и она обращалась, и израильская опера сказала, ну, что им это неинтересно. Ну, как бы это был ответ на тот момент, то есть, не, так сказать, я не знаю, кто слушает, не ругайте меня, это чистая правда, такое обращение было. Значит, в тот момент, когда мы обращались, им это было неинтересно по каким-то причинам. Значит, я со своей стороны могу сказать, что на канале Нигуним Лаад в Ютубе есть плейлист, да, это последовательность музыкальных отрывков из оперы, которые дают прекрасное представление и о музыке, и о многообразии мотивов, и композиторском таланте, и ну, есть там цимук. Цимук — это изюминка в этой музыке. Она комическая, она лирическая, она веселая, она заводная, она бодрая, и она профессиональная, и она классная. И другое дело, что мы составили, мы, сказать, вложили в это очень много сил, и мы создали проект по международной постановке этой оперы. Мы нашли агента, который был готов быть нашим агентом для... Там очень много действующих лиц, и было бы очень здорово поставить это совместное производство, чтобы часть каста вокального Понятно, что Лея — это Шерель Дашевская, это понятно. Что часть каста будет из Израиля, часть каста из Америки, потому что там 14 действующих лиц, там есть разойтись простор для разных артистов. Там и хор, и оркестр. У нас с нами готов работать американский дирижер, выходец из России, который поставил по всему миру очень много работ, и он был готов это делать. Мы с ним обсуждали несколько сессий, мы провели по Зуму, как это ставить с такой любовью, как он хотел это поставить, это было бы замечательно для имиджа Израиля, которая, то есть это была бы, был бы совместный проект интернациональный, международный, который бы показал контент израильский, да, Вагнер говорил, что евреев нету своего национального творчества, они вообще ничего не создали. Это бы показало и вот этот глобальный, глубокий контент и возможности для сотрудничества мирового. Этот проект до сих пор существует. В какой-то момент мы почти, приятно говорить, с одной стороны, мы почти получили финансирование. Это нужно было в тот момент 1 миллион шекелей. Сегодня нужно 2 миллиона, я думаю, уже долларов. Проект существует. Мы тут, а мута есть. Мы живы, слава богу. Мы живы, мы можем это сделать. Так что если есть заинтересованные организации, которые готовы поддержать либо маркетинговой работой, либо, сейчас скажу, как это по-русски, трумот, как по-русски? Стать нашими меценатами. Или связать нас с теми, кто понимает важность такого международного проекта, найдите меня, пожалуйста.
0: Окей. И еще один вопрос. Вот у вас есть хор, да? Значит, как бы среди других работ, которые... вот есть хор 12 да, вокалистов замечательных. Да, кто это вообще? Откуда вы их набирали?
1: Ой, это... Спасибо за вопрос. Вот когда вы еще предыдущий вопрос задали, что делала Амута, я сказала, что были вокальные концерты, потом камерные, инструментальные, и потом обнаружился репертуар хоровой, и нужна была площадка, где все это демонстрировать, да, что музыка не существует, просто даже если мы с вами сейчас споем, и никто это не услышит, то да, у этого должно быть фидбэк, это head, эхо, музыку нужно услышать, поэтому нужна была сцена. И так родилась идея фестиваля еврейской художественной музыки. Кстати, мы сегодня говорим о еврейской художественной музыке, Jewish Art Music. Так родилась идея фестиваля. Фестиваль получил имя Энгель, Йоэля Энгеля, предводителя всей этой команды студентов, о которых мы уже говорили. И в 2017 году был первый фестиваль «Энгель». Там было много концертов, 7 концертов в разных городах Израиля, потому что нужно было показать много музыки и много исполнителей. И мы собирали полные залы, и в 2018 тоже это было, в 2019 тоже это было, в 2020 наступила корона.
0: Хорошо.
1: И вот к теме, так сказать, для того, чтобы в рамках фестиваля исполнить хоровые произведения, я действительно пригласила своих знакомых ребят из Тель-Авивской оперы, самых замечательных певцов из хора Тель-Авивской оперы, моих коллег, любимых. За 3 года состав время от времени менялся, но, в принципе, вот эта идея 12 человек у меня была, как 12 колен Израиля. Потом 12 это очень легко делить на голоса. То есть в каждой партии 4 голоса, мы знаем, да, сопрано, альт, тенор, бас. В каждой партии 3 человека, это удобно. И мы исполнили 15 произведений хоровых. Это много. Были записаны вживую очень хорошими звукооператорами. И из этого получился альбом. То есть полноценный CD-диск, альбом хоровых произведений еврейских композиторов.
0: Сколько вообще у вас дисков, которые посвящены творчеству вот, всех замечательных еврейских композиторов?
1: Я не помню. То ли 8, то ли 9.
0: Хорошо, мы...
1: 6 из них уже как бы Уфку, как вышли Яцулеор, скажите, выпущены. Угу, что значит выпущены?
0: Вышли в свет.
1: Вышли в свет. Для международного музыкального сообщества, если мы, опять же, мы с вами сейчас запишем диск и положим его в коробочку, это не есть диск. Диск — это когда у него есть номер. Международный баркод. Вот выпущены уже 6 дисков с официальным баркодом, еще 3 в работе.
0: Значит, тогда, подводя итоги, потому что мы уж совсем рядом с завершением программы. Итак, есть замечательный ваш канал на YouTube, вот ваши Амуты, где можно услышать нафига и больше произведений. Поэтому, друзья бесценные, кого интересует еврейская музыка,
1: пожалуйста,
0: художественная музыка, пожалуйста.

0: да, Ирию Иерусалима. И очень огромное им спасибо. Но они нас прекрасно, ну как, с душой, да. Не важна сумма, но важно с душой. Но потом по их условиям пороговым входа наш фестиваль перестал подходить. Ну, что тоже, да, жизнь. Тут нечего и жаловаться. Я, наоборот, говорю спасибо за то, когда
1: за то,
0: это
1: было. Да.
0: Но другое дело, что если есть индивидуальные меценаты, например, я знаю, что у людей есть деньги. Как я это знаю?
1: Мне
0: сказали, что у меня миллионы, мне некуда их девать. Я говорю, пожертвуйте на международный проект постановки еврейской оперы, да, вот «Пионеры». Ну, в общем, вопрос повис. Но есть люди, у которых очень много денег, им их некуда девать. Я предлагаю конкретную вещь. Я предлагаю, что имя будет человека или родственника умершего. Да, это очень популярно. Да, фонд Рабиновича, фонд такого. И это будет очень красивое увековечивание памяти, и будут деньги понятно, куда уйдут. Это все прозрачно. А мута... Там все настолько прозрачно, что там ни один копейка, да, никуда не уйдет, а только на благое дело.
1: Ну, в общем, наверное, действительно, в Израиле, особенно, мне кажется, в такие сложные времена, как теперь, было бы очень пользительно вот такую оперу поставить, потому что она возвращает к истокам, к началу существования Израиля, как Израиль, еще не страны, но пути. К этому.
0: Да.
1: И я думаю, что такая вещь была бы очень полезна сегодня во время каких-то разъединений, во время споров, во время непонимания друг друга. Было бы очень здорово, если бы такая опера всех объединила.
0: Сделаем.
1: Я очень надеюсь. Так что есть Амута, у нее есть YouTube-канал, там есть множество произведений, есть идея, и к этой идее прилагаются уже, я понимаю, замечательные исполнители, то есть, ну, нужно немножечко тронуть с места, и будет, как говорится, нам счастье.
0: Нам нужны единомышленники, да? Нам нужна команда.
1: Единомышленники уже всегда, во всяком случае, я не знаю, сегодня, мне кажется, мы узнали, я в числе других слушателей, очень много нового, интересного, ну, я узнал немножко раньше от вас, когда мы беседовали до эфира, я опередил вас бесценно и ненадолго. Долго, не намного. Так, сейчас мы завершаем программу. Здесь время нынешней передачи подходит к завершению, и я благодарю певицу и дирижера Ширель Дашевскую. А в студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, и мы слушаем, опять же, Якова Вейнберга. Значит, да, пожалуйста.
0: Обязана сказать, что вот этот хоровой альбом и то, что мы сейчас будем слушать, нашим пианистом был замечательный, молодой, талантливый пианист Хаим Тукачинский, который погиб в 2018 году в аварии. И он огромный вклад вложил в этот альбом. Но мы слушаем гимн «Эрец Исраэль» из оперы «Пионеры» Якова Вайнберга.
1: Всего доброго. Пока.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете повтор программы «На пике событий» с Яной Брискман.
1: Добрый вечер, здравствуйте. В эфире программа «На пике событий». Меня зовут Яна Брискман, и в ближайший час мы подведем итоги событий четверга, 11 июня. Поговорим об атаке Соединенных Штатов на Иран, попытаемся разобраться в причинах возможной отмены праймерис в Ликуде, поговорим об открытии чемпионата мира по футболу, который состоится буквально через несколько часов, ну а также о демонстрациях ультраортодоксального сектора, который проходит на данный момент по всей стране, попытаемся выяснить, какие шоссе будут перекрыты к 18:35. Приблизительно. Все это, а также многое другое в нашем эфире до 19:00.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан Река. Здесь и сейчас.
1: Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что в ближайшую ночь Соединенные Штаты нанесут по Исламской Республике еще один удар огромной силы. Это произошло после серии американских ударов по территории Ирана, нанесенных минувшей ночью. Иран, в свою очередь, ответил обстрелами Кувейта и Бахрейна, а также закрытием Ормузского пролива и обещанием превратить Ближний Восток в ад. Мы беседуем с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатман Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Яна.
1: Ну, мы еще не знаем, какая ночь нас ожидает сегодня, но давайте поговорим о том, что вот и обстрел Ирана, и ответ Ирана Соединенным Штатам происходит, в принципе, на фоне того, что Иран заявляет агентству Рейтер, что переговоры продолжаются. Как это может происходить одновременно?
2: Ну, переговоры под огнем – это общеизвестный и довольно-таки принятый в дипломатии принцип. Вопрос в том, насколько каждая из сторон готова вести переговоры под огнем. Ведь мы знаем, что, например, Израиль очень часто предлагает именно эту формулу в сложных ситуациях, понимая, что нужно продолжать давить. Но в этом случае каждая из сторон продолжает оказывать давление на другую посредством нанесения ударов и причинения боли в тех местах, где, так, по их мнению, как бы должно болеть, но недостаточно сильно для того, чтобы эти переговоры взорвать. Закрытие Ормузского пролива, ну, так он и так закрыт, в общем-то, в большей степени закрыт, чем открыт. Удары по Бахрейну, там, Кувейту и так далее. Намеренно, да, выбираются именно эти страны, а не, например, там, Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты.
1: Почему?
2: Где, видимо, можно и обратно тоже, как бы, получить какой-то ответ от этих стран. И таким образом...
1: То есть Кувейт и Бахрейн не отвечают специально? Ведь в Бахрейне даже погибла девочка.
2: Никаким образом Бахрейн ответить не может. Как бы это небольшая страна с небольшой армией. Здесь есть, в общем-то, в зоне залива только две страны с, ну, более или менее, скажем так, действующими армиями. Это, конечно же, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Да и они, как мы видим, не спешат открыто действовать против кого-либо. И кое-какие удары они наносили, как сказать, секретно, не брали за них ответственности, и все это стало ясно только через несколько недель. Но Бахрейн не в той ситуации, Кувейт не в той ситуации, Оман, безусловно. Поэтому мне кажется, что тут идет некая разыгранная игра, где каждая из сторон знает, что можно еще потянуть время, потому что каждая из сторон тоже понимает, что, в общем-то, выхода-то нет. В итоге это или полномасштабная война, или какой-то договор. Но какой-то договор, понимаете, как бы, Яна, каждая из сторон понимает его по-своему. Что это за договор? И если, как бы, с точки зрения Трампа, его мнение меняется, кстати, тоже постоянно, как мы знаем. А с точки зрения иранцев, они стоят на своем фактически с самого начала, да, то есть, да, мы готовы там обязаться, что у нас не будет никакой ядерной программы, спасибо, но это уже прописано было в 2015 году в договоре JCPOA, и мы, значит, там, может быть, теоретически готовы к вывозу запасов урана из Ирана, но не готовы полностью прекратить процесс обогащения. Да? То есть на какой-то процент мы все-таки продолжим это делать. Нам нужна своя ядерная программа, не военная, так они говорят. Веры, конечно, в них мало, но вот это вот их позиция, которую они декларируют буквально с самого начала переговоров, еще до войны.
1: Но вот Трамп буквально несколько дней назад говорил о том, что США и Иран близки к заключению соглашения, да, и тут получается, что пряники уже не действуют и нужен кнут, то есть все вот эти продвижения, о которых говорил Дональд Трамп, на самом деле, судя по всему, просто не существуют?
2: Ну, есть всегда как бы немало интриги, как бы, да, и загадки, когда Трамп говорит о том, что я разговаривал с высокопоставленными лидерами Ирана. Uh-huh. А высокопоставленные лидеры Ирана в это время говорят, нет, с нами никто не разговаривал, например, да, то есть с кем он разговаривал. Непонятно, да, то есть вот, когда он говорит о том, что он беседовал с Хизбаллой, с Хамасом и так далее, то есть это всегда вопрос.
1: Uh-huh. А вот еще одно высказывание Трампа сегодня. В какой-то момент, в не столь отдаленном будущем, написал Трамп в своей социальной сети, мы возьмем под контроль остров Харк и другие ключевые объекты нефтяной инфраструктуры. Мы установим полный контроль над их нефтегазовым рынком, подобно тому, как мы это сделали в Венесуэле. То есть, в принципе, получается, что Трамп хочет предложить вот этот венесуэльский сценарий, да, в борьбе с Ираном, но насколько этот сценарий будет работать по отношению именно к Исламской Республике?
2: Ну, похоже, что он уже не работает.
1: Угу.
2: Похоже, что он уже не работает, потому что в Венесуэле достаточно было вывести из страны одного президента, потом назначить там другого президента и закрыть вопрос. И там, видимо, была преждевременная договоренность и так далее. То есть этот вопрос в Венесуэле закрыт. А в Иране он совершенно не закрыт, там другая система абсолютно. Есть властные институты, и в этом плане как ни смешно, да, но похоже на то, что сейчас как раз-таки процесс принятия решений организован в Иране. Угу. Более структурированно, чем, например, он организован в США, где непонятно, какие институты принимают решения в таких судьбоносных решениях, как принимают участие в решениях о продолжении переговоров, там, я не знаю, там... все вот эти требования, которые выдвигаются, но это точно не МИД, и это точно не Национальный совет безопасности, да, то есть это Трамп и ограниченное количество его советников.
1: Угу.
2: Поэтому это то, что происходит на американской стороне, а на иранской стороне у нас есть, да, и непонятно, в каком состоянии находящийся верховный лидер, КСИР, там духовенство, и там армия, и есть большое количество структур, которые каждый пытается тянуть одеяло на себя.
1: Ксения, короткий вопрос. А ваш прогноз на сегодняшнюю ночь? Удар будет?
2: Я думаю, что в Иране будет жарко, скажем так.
1: В Иране будет жарко. Ну, главное, чтобы в Израиле не было жарко.
2: Ну, это зависит от того, какой именно удар нанесут по Ирану американцы. Да? То есть,
1: да.
2: Если это еще очередной петрохимический завод, ну что ж, они готовы к этому, как бы, да, то есть они к этому готовы. И могут отделаться там, опять же, там каким-то ударом по там условно там по территории Бахрейна, там еще какой-то арабской стране. Но если это будут какие-то критические инфраструктуры, там, не знаю, там водоочистительные станции, например, и так далее, и тому подобное, то это все может закончиться как бы и по-другому.
1: Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатхэм Хаус в Лондоне и генеральный директор НКРО РОБС по региональному сотрудничеству. Большое вам спасибо.
2: Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: И мы пытаемся понять, что происходит с демонстрациями ультраортодоксального сектора, который проходит сейчас по всей стране. Мы беседуем с Янки Фарбером, журналистом сайта Бехадрей Харидим. Янки Фарбер, Тунай Бехадрей Харидим, шалом. מה הסיבה להפגנות הנרחבות האלה שאנחנו רואים היום בכל הארץ?
3: ככה, קודם כל יש די בלגן בהפגנות, אנשים לא כל כך יודעים, אבל כאילו חצי מדינה חסומה, גם נתיבות והנדבג וצומת גנות וגם כביש 6 איפשהו. בקיצור, עכשיו ההפגנות לפני כמה ימים עצרו, לא, אני חושב שבוע, שבוע וחצי, בשבוע שעבר, עצרו 60 מפגינים קיצוניים שהשתוללו בבית של השופט סולברג באלון שבות.
1: אוקיי.
3: והם שברו שם הציצים ואת הדה ואת הרכב שלו וזה. עצרו את כולם, את חלק שחררו בערבות, אבל 19 מתוכם התגלו כעריקים שאמורים להתגלו את הצבא. אז עצרו אותם והעבירו אותם למשטרה צבאית.
1: כן.
3: זאת אומרת שהעבירו 19 עריקים למשטרה צבאית, והפלג הירושלמי יחד עם הקיצונים החליטו, כל הקבוצות הקיצוניות התחברו והחליטו חוסמים את כל המדינה. וזה מה שהם באמת עושים, בנתב"ג, בכל הכבישים, ואנשים, עכשיו יש כאוס בכבישים, נהגים הולכים מכות עם מפגינים, ויש מלא שוטרים, רימוני הלם, ג'ונגל קבוע שלנו במדינה. זה מה שקורה עכשיו, ואין שליטה באירוע עכשיו. אל תשכחי שיש הופעות של זמרים, הופעות גדולות של זמרים היום, גם באזור בני ברק, אני חושב ליד בני ברק, של עומר אדם, אז בכלל כל האזור פקוק בצורה משוגעת, ו... כרגע אין שליטה כל כך מה שקורה, יש בלגן עצום וחצי מדינה בפקקים. זה הסיפור.
1: והרבנים אין להם שליטה במפגינים כדי לעצור?
3: תראי, הרבנים הגדולים, המיינסטרים, אלה שבאמת מובילים, בוא נגיד שרב אחד בכלל נמצא באמריקה עכשיו, הרב לנדו, הוא יצא לאסוף כסף לישיבות, כי המדינה לא מתקצבת ישיבות יותר, כי כולם צריכים שם להתגייס. הם כולם עריקים, אז לא מתקצבים אותם. הרב השני... הוא אף פעם לא התבטא בדברים האלה, הוא לא מעודד את זה, אבל בוא נגיד שהתלמידים שלו לא מפגינים, אני גר ליד הישיבה שלו, והתלמידים שלו לא מפגינים. הרבנים הגדולים, אין להם שליטה על הקיצונים, הקיצונים לא מקשיבים להם, עושים מה שהם רוצים, הם טוענים שיש להם רבנים שלהם, לא מכיר, יכול להיות, אבל אין שליטה לרבנים על האנשים האלה שמפגינים, וככה זה נראה.
1: שמעתי שההפגנות יימשכו רק עד 7:30 בערב, כי יש שתי חתונות גדולות שכולם צריכים להשתתף בהם.
3: אני לא יודע אם כולם צריכים להשתתף בהם, אבל כן, שתי חתונות גדולות של הפלג הירושלמי, אגב, של אילו שמפגינים, אז הם עושים הפגנה עד 6:00, אבל הולכים לחתונה, יש להם חדר יום.
1: אוקיי.
3: כן, לא, תראי, בדרך כלל ההפגנות מסתיימות ב-7:00-8:00 בערב, כי בסוף, תראי, למפגינים אין כוח כל כך הרבה שעות להיות בכבישים, זה לא קל. ואני אגיד לך עוד משהו, היום היה, זה כזה מוזר, היום היה יום גיוס של חרדים בתל השומר, במשקת גיוס הגיעו 120 חרדים, להתגייס לכל מיני מסלולים שמותמים לציבור החרדי. בדרך כלל, יש כל פעם הפגנות של הקיצונים שבאים להפגין נגד החרדים שמתגייסים. צועקים להם, אל תתגייסו, אתם לא נורמליים. היום לא הגיעו.
1: שמרו את הכוח לערב.
3: שמרו את הכוח לערב, וגם הם לא יכולים להפגין בכל מקום. יש להם הרבה הפגנות לאחרונה.
1: ינקי פרבר, עיתונאי בחדרי חרדים, תודה רבה לך.
3: Вакаша,
1: эрф тов. Я переведу мою беседу с Янки. Он говорит о том, что сейчас беспорядки идут по всей стране. Есть перекрытие шоссе демонстрациями ультраортодоксов рядом с аэропортом. И в Бнейбраке, и в Рамадгане 4-е шоссе перекрыто. 6-е шоссе тоже перекрыто. Причина этих демонстраций, как мы помним, после того, как были беспорядки у дома судьи Сольберга, были задержаны 60 человек, которые, собственно, и были виноваты в этих беспорядках. Из них 19 оказались дезертирами, то есть те, кто не пришел на призывной пункт в армию, их передали военной полиции. Ну и, естественно, из-за того, что их передали военной полиции, сейчас они находятся под арестом, Пелег Ярушалми, то есть радикальное ультраортодоксальное движение, решило устроить вот такую демонстрацию. То, что сейчас происходит на шоссе, это просто ужас, это джунгли, говорит мой собеседник. Мы видим, как водители просто дерутся с теми, кто выступает на этих демонстрациях. Нужно также отметить, что сегодня есть два больших концерта. Это концерт Омара Адама и концерт Яля Гулана, поэтому есть и без этих демонстраций есть пробки. Раввины этого движения никаким образом не могут повлиять на своих учеников. Один из них находится в Соединенных Штатах, другой просто молчит, поэтому мы видим эти демонстрации. Это действительно огромные демонстрации, но, судя по всему, они закончатся к 7:30, потому что есть две большие свадьбы, в которых нужно обязательно принять участие, и демонстранты, конечно, не могут выдержать такое количество часов на воздухе. Ну и кроме этого, сегодня, говорят, говорит мой собеседник, был призыв в ультраортодоксальные войска, и туда обычно собирается достаточно большое число демонстрантов, которые протестуют против призыва ультраортодоксов. Сегодня там никого не было. Видимо, пытались сохранить силы на сегодняшний вечер. Что ж, пока что шоссе перекрыто. Посмотрим, что будет дальше. Мы вернемся к этой теме в течение нашей программы.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: По сообщениям СМИ, премьер-министр Бенямин Нетаньяху продвигает новую схему определения партийного списка на выборах в Кнессет. Согласно инициативе, места кандидатов вплоть до 32-й позиции будут распределяться специальной комиссией по назначениям. И в рамках данного предложения Нетаньяху также получит право лично забронировать места для 7 кандидатов по своей квоте. Вот об этом, а также о законопроектах, которые коалиция пытается провести до роспуска Кнессета, мы поговорим с Михаилом Перевертом, политологом, главой форума за гражданскую солидарность. Михаил, здравствуйте. Ну, вот Ликуд всегда гордился тем, что они одна из немногих демократических партий, и в них, в Ликуде проводится праймерис. Что происходит? Можно ли верить вот этому заявлению, что Нетаньяху пытается перестроить систему выборов и назначить некую комиссию, которая будет назначать кандидатов?
4: Ну, вы знаете, во-первых, то, что происходит, это демократия выходит из моды, частично потому, что она перестала приводить во власть обязательно достойных или более профессиональных, да, или более подходящих к этому людей. Во-вторых, надо признаться, что сама система праймерис себя достаточно сильно скомпрометировала, тем более в партии Ликуд, тем более после последней проверки государственного контролера, который показал, что сотни людей, даже тысячи, по-моему, людей были записаны в партию, и их членские взносы оплачивались с одной кредитной карточки, ну и другие достаточно вопиющие примеры, которые доказывают, что система отбора через, скажем так, некую специальную комиссию, она иногда даже приводит во власть, повторяю, людей более достойных, более профессиональных, более подходящих. Ну, у нас нет причин сомневаться, что Нетаньяху человек образованный, с широким кругозором, и я осторожно так предположу, что его способность выбрать достойный список, ну, она уж точно не хуже, чем способность членов партии или центра. Для того, чтобы принять подобную формулу, это решение должно все еще получить одобрение институтов, партийных институтов, партийных органов. Пока этого нет. Но при этом я думаю, что Нетаньяху этого добьется, и с 1 по 32 место.
1: То есть он будет готов, к пойти на то, что на него обвалится куча критики со стороны его оппонентов, в том, что он, ну, скажем так, отменяет демократические выборы внутри партии Ликуд ради того, чтобы составить тот список, который будет ему нравиться.
4: Ну, вы знаете, его оппонентам, надо признаться, будет сложно его критиковать, потому что в других партиях, будь то партия Ешатид или Беяхад, или партия НДИ, или партия Ешар-Гадей-Зинкота, у них тоже далеко не самый демократический принцип отбора кандидатов, поэтому это не та опасность, которую будет опасаться. Есть внутри самой партии Ликуд немалое сопротивление, потому что многие люди, которые считали себя влиятельными, важными, они как бы теряют возможность влиять на список кандидатов. Но, повторяю, Нетаньяху в последние годы доказал, что когда он этого очень хочет, он умеет добиться поставленных целей и задач. Повторяю, с точки зрения как бы израильского гражданина вне связи с симпатиями или антипатиями к партии, приблизительно 10-12 миллионов, которые партия должна была потратить на праймерис, мне кажется, можно потратить как бы более умно, благородно. А во-вторых, я думаю, что весь этот процесс праймерис, он понизил бы доверие среднестатистического израильского гражданина и в политику, и в партию Ликуд, и, в принципе, в какие-то демократические процедуры, потому что мы уже можем себе представить, какой бы грязной была вот эта взаимное обливание кандидатов в партии Ликуд друг друга.
1: Давайте теперь перейдем. Мы поговорили о том, что будет. Теперь давайте поговорим о том, что есть. Ликуд пытается, и коалиция пытается провести различные законопроекты, и вот как раз этой ночью им удалось утвердить законопроект о отделе по расследованию преступлений, совершенными полицейскими. И вот что сказал об этом законопроекте депутат Кнессета Амит Алеви от партии Ликуд. Мы живем в демократической стране. То, что происходило до сих пор, это не демократическая ситуация, согласно которой два человека договаривались о том, что по отношению к одному полицейскому будет возбуждено уголовное дело, а по отношению к другому нет. Все это было непрозрачно, и поэтому мы утвердили закон об отделе по расследованию преступлений, совершенными полицейскими. Все будет прозрачно, а не решаться за закрытыми дверьми. Ну, естественно, оппозиция возражает против этого. Давайте послушаем, что сказал Гилад Кариф от партии
5: «Демократии».
1: В конце концов, мы увидим, что преступники, которые связаны с политиками, а это, к сожалению, встречается достаточно часто в коалиционных партиях, получат неприкосновенность от полиции. Полицейские должны будут подумать дважды, стоит ли им проводить расследование по отношению к тем преступникам, которые связаны с теми, кто сидит в правительстве. Вот этот закон, да, мы видим совершенно два противоположных мнения. С одной стороны, прозрачность, с другой стороны, наоборот, оппозиция утверждает, что полицейские должны будут дважды думать перед тем, как возбуждать уголовное дело. На ваш взгляд, к чему этот закон приведет?
4: Вы знаете, очень сложно ответить на ваш вопрос, потому что это не некая математическая формула, на которую есть единственный правильный ответ. И с одной стороны, политики, мне кажется, в Израиле должны иметь возможность избираться и в большей степени, да, иметь возможность влиять на происходящие события. И в этом смысле и на принятие решений, потому что они в конечном итоге несут ответственность перед избирателем. Они в этом смысле, этот закон, в нем есть как бы зерно рациональности, потому что оно предполагает, что избранное правительство будет большую возможность влиять на назначение главы вот этого управление, которое по расследованию правонарушений среди полицейских, это будет уже гражданская некая структура в Министерстве юстиции, и напрямую она будет подчиняться в основном министру юстиции. Да, то есть логика в этом есть. Проблема в том, что очень мало израильтян, многие израильтяне не доверяют мотивации нынешней коалиции и считают, что это первый шаг к еще большему ослаблению систем и институтов правопорядка в государстве Израиль. У такого объяснения, к сожалению, тоже есть, понимаете, достаточно много подтверждений, да, мы можем взять вообще всю эту так называемую юридическую реформу, и надо признаться, она на самом деле преследует цель ослабить независимость, да, институтов власти государственных и подчинить их так или иначе политикам. Поэтому здесь, к сожалению, точка зрения зависит от точки сидения. Насколько вы, человек, избиратель, доверяет коалиции или доверяет, наоборот, оппозиции. К сожалению, очень много, понимаете, вот таких разумных инициатив, они стали заложниками вот этой идеологической позиции. И в этом смысле я вспоминаю анекдот, почему в Израиле нет суда присяжных, потому что очень сложно найти 12 человек, которые не были бы знакомы с подсудимым. Понимаете, это вот приблизительно та ситуация, в которой мы находимся, поэтому здесь я не хочу специально и целенаправленно говорить о своих политических предпочтениях, потому что они, мне кажется, будут непредметными.
1: То есть, в принципе, этот закон, есть в нем рациональное зерно, на ваш взгляд, да?
4: Но в нем есть рациональное зерно, но если уже реформировать систему правопорядка, то нам надо, понимаете, то, что называется холистический взгляд, нам надо и реформировать судебную систему, и судебную, и институт государственного обвинителя, прокурора и юридической советницы. Нам надо дописать законы, отсутствующие в сегодняшнем израильском законодательстве, которые бы, понимаете, они внесли бы ясность в отношении между судебной и законодательной и исполнительными властями. У нас проблема, она системная. И вот единственной такой одной заплаткой, да, которая является нынешняя закона, эту проблему не решить. Но при этом, повторяю, Кнессет, и это, мне кажется, достаточно объективные взгляды, Кнессет вместо того, чтобы это было место для выработки компромиссов, он давно уже превратился в место, где не вырабатываются компромиссы, а наоборот рождаются большие очень противоречия и идеологические склоки.
1: Михаил Переверт, политолог, глава форума «За гражданскую солидарность». Большое вам спасибо.
4: Спасибо, Яна.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Прокуратура выдвинула обвинительное заключение против советника премьер-министра Йонатана Уриха по делу об утечке секретных документов в немецкую газету «Билд». Однако просьба обвинения запретить Уриху приближаться к канцелярии премьер-министра была отклонена. Об этом мы поговорим с адвокатом Яшаром Якобия. Яшар, здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Вот это обновленное обвинительное заключение, в которое был включен и новый обвиняемый Йонатан Урих, в принципе, говорит о том, что он был, скажем так, да, связан с передачей документов в газету «Билд». В чем именно прокуратура его обвиняет?
6: Вы говорите с адвокатом, который защищает людей.
1: Да, но что написано в обвинительном заключении?
6: В обвинительном заключении то, что прокуратура должна доказать. В чем его обвиняют? В том, что напрямую... Обратите внимание, что он последний, который включен в обвинительное заключение, в котором уже есть Розенфельд и Фельдштейн. Окей, Розенфельд эту... историю добыл бумаги, ну так прокуратура говорит, да, так написано в обвинительном заключении. Передал Фельдштейну, и там опубликовалось согласие Ориха, получается, то есть и все это направлено, стоим, Орих знает, так знает премьер-министр, но он не в обвинительном заключении, то есть он не знает об этом. Вот цепочка замкнулась, по мнению прокуратуры, вот трое, Розенфельд, с него началось, потом передали Фельдштейну, и он передал Бильду, или Урих передал, но или же Фельдштейн, но Урих знал с его согласия полного. Что делать нельзя, потому что именно вот этот материал, который был передан, он является секретной информацией, и его хранить и тем более передавать тем и тому, который не имеет на это права, запрещено.
1: Но вот кроме всего прочего, да, было подано прошение о том, чтобы Урих не мог приближаться к канцелярии премьер-министра, и суд отклонил эту просьбу. Как суд это аргументировал?
6: Никак. Во-первых, ну тут надо немного кухню знать, да, вот эту юридическую. Например, Урих сейчас на свободе, вы знаете, давно уже. Если подается обвинительное заключение, когда подсудимый под стражей, то для защиты все страшно, тяжело и плохо. Надо уже тебе доказывать, что твой клиент святой человек, а не наоборот, да, что прокуратура, что он грязный. И из-за того, что он сейчас на свободе, и они, в принципе, подав обвинительное заключение, поменяли его статус на человека подозреваемого, с подозреваемого на неосужденного, на того, кого уже подали обвинительное заключение, то есть как будто бы прокуратура имеет право попросить ухудшить его условия ненахождения под стражей, да, то есть в данном случае не приближаться к канцелярии премьер-министра. Но чтобы этот судья поменял его вот сейчас положение, что он может... Но не может, он должен заседание провести. То есть по правилам так должно быть. Выслушать стороны, прочитать улики. А улики не знает защита Ориха. Почему? Потому что обвинительное заключение подано только сейчас, а перепечатать материалы дела можно только после подачи обвинительного заключения. То есть... И технически, в принципе, в этом нет никакой сенсации. Я понимаю, вы как можете ее искать, но ее нет. Потому что, чтобы поменять ситуацию, надо сделать заседание. Вот и все. Если это что-то страшное, там уже, скажем, там есть видео, представить прям сразу, что вот передает такое, по сторонам смотрит очень подозрительно. И то, что написано в обвинительном заключении, с целью подорвать... нашу безопасность, видно на его лице, что вот у него цель подорвать безопасность, Тогда другое дело, но это не тот случай.
1: Вот еще один вопрос, который здесь возникает. Прокуратура включила в список свидетелей премьер-министра. Да, Бенямин Нетаньяху.
6: Да.
1: Урих является его советником.
6: Да.
1: То есть получается, что Уриху нельзя контактировать с Бенямином Нетаньяху?
6: Не совсем, объясню. Например, часто бывают... Окей, сколько у нас времени есть?
1: У нас не очень много.
6: Не очень много, хорошо. Обвинительное заключение. Да, он и она живут под одной крышей, произошел инцидент, но оба хотят продолжать жить под одной крышей.
1: Угу.
6: Никто не может запретить. Ну, извините, если это что-то очень серьезное, так человека посадят, и они не будут жить под одной крышей. Но если это не так, то получается, что нельзя жить вместе. Можно, просто нельзя говорить про это дело. Вот и все. Окей?
1: А кто может проверить, говорят люди на эту тему?
6: Ну, мы же говорим, что это...
1: То есть это на ответственности каждого, да.
6: Есть идеал, который прописан в законе, а есть еще ситуация в миру, как говорится. Это уже как получится. В принципе, ну вот это я вам хочу одну вещь сказать, как защитник. Прокуратура часто это использует. Иногда ты видишь в списке свидетелей совершенно для них бесполезного человека. И ты понимаешь, что он выгоден тебе, но они, включив его в список свидетелей, в принципе, тебе запрещают с ним общаться. То есть в защите уж точно нельзя общаться теми, кто в списках, то есть адвокаты, да, в списках обвинения свидетеля. Но в данном случае это можно не то что обойти, то есть это нормально, просто не говорить про дело, не там спрятаться в углу и говорить, ты знаешь, по этому письму не говори, что я знал, или что-то в этом роде. Я это не утверждаю. Поэтому это не страшно.
1: Короткий вопрос. Есть какие-то временные рамки, когда будет заседание?
6: Нет. Ну, когда будет, надо дело перепечатать. Если бы я был на их месте, я это печатал бы, читал бы долго.
1: Понятно. Адвокат Яшар Якоби, большое вам спасибо.
6: Спасибо вам.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Главы еще 13 ешив СДР, военных религиозных учебных заведений, заявили, что перестают направлять своих учеников на службу в бронетанковые войска, поскольку туда начали набирать женщин. И это несмотря на то, что ЦАЛЬ пояснил, девушки не будут служить в тех же подразделениях, что и мужчины. Мы беседуем с раввином Элимелехом Париевским, майором запаса, генеральным директором организации Шурашим, организация ЦОР. Раввин Париевский, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы поговорим с вами, что происходит в Ешивот СДР, но хотелось бы побеседовать с вами и о том, что происходит сейчас. Демонстрация ультраортодоксального сектора по всей стране, как мы выяснили, это происходит из-за того, что были арестованы 19 человек, которые уклоняются от армии. Что вы думаете по поводу всего этого?
7: Ну, во-первых, это не ультраортодоксальный сектор, это всего лишь Пелег Ярушалми, который является меньшинством в этом секторе, который и отношения их с самим сектором не такие уже хорошие, а по сути, смотрите, как таковая демонстрация, демократическое право, вопрос только что, как делать демонстрацию, к сожалению, уже несколько лет подряд в Израиле демонстрации вышли из чего-то разумного, а по самому существу служить, не служить, я думаю, что служение в армии это... важное дело, это одна из главных заповедей, кстати, в иудаизме.
1: Но
7: защищать родину.
1: Тогда, вот если мы перейдем сразу к тому письму, которое направили 13 глав Ешивот СДР, почему они выступают против службы своих учеников в бронетанковых войсках? Вот я знаю, что в Ешиве Алон-Швуд, да, практически все служили в бронетанковых войсках, но ЦАЛЬ уверяет, это только пайлот, да, то есть это пилотный проект, и девушки не будут служить в тех же подразделениях, что и мужчины. Почему это их не удовлетворяет?
7: Ну, это письмо, которое было вчера, и сегодня еще одно письмо вышло, других еще вот СДР, это продолжение того, что уже примерно 2-3 месяца назад было письмо глав всех еще вот СДР, все, что касается совместной службы. Здесь не идет вопрос, можно ли девушкам служить в армии, можно ли девушкам служить в боевых частях, здесь нет вопроса. Вопрос, как совместить, с одной стороны, религиозный закон, с другой стороны, с нуждой посадить в один танк девушку и парня. Поэтому я думаю, что решение, если оно будет принято не то, что кто-то написал, не то, что кто-то сказал в ответ, а то, что будет на деле, как оно будет, будет оно работать или не будет. Есть войска, в которых оно работает, есть войска, допустим, как артиллерия, где оно не работает, поэтому, допустим, еще вот СДР сегодня не служит в артиллерии, хотя раньше служили.
1: Но ведь армия уже пояснила, что в одном танке девушки с мужчинами сидеть не будут.
7: Поэтому я и сказал, что вопрос будет не то, что сказал, что произойдет на деле. Представьте себе сейчас рота, где есть и парни, и девушки, есть какой-то танковый состав, где все девушки. И вдруг одна из девушек, допустим, водитель заболела. Имеет право человек, все бывает в жизни. И сейчас у командира этой роты есть, нужно посадить водителя в этот танк. На руках у него только водитель парень. Или он посадит парня в закрытый танк на несколько дней с девушками, или у него будет целый танк, который не может работать, потому что некого посадить в этот танк. Поэтому на деле это гораздо всегда все сложнее, чем в расчетах.
1: Но главы эшелот СДР выпустили галахическое постановление. То есть получается, что пока на их письмо не обратят внимания бронетанковые войска, то есть те ученики ИШИВ, которые должны сейчас идти в бронетанковые войска, не смогут это сделать. То есть они тоже будут уклонистами, получается, так?
7: Нет, конечно. Ребята, последние, кого нужно убеждать идти в армию, тем более в боевые войска, просто будут идти в другие боевые войска. Если мы видим, что сегодня...
1: Если у них на руках повестка идти в бронетанковые войска, и они должны призываться буквально через несколько месяцев, а армия еще не ответила, то получается, что что?
7: Нет, ничего не получается. Получается, что они просто пойдут в другие войска. А повестка ведь не идет в такие или другие войска. Дело в том, что когда мы говорим про еще вот СДР, то они уже с самого начала, когда они только приходят в эту ешиву, они уже военнообязаны, и они идут в часть как отделение, не как по отдельности. И поэтому просто-напросто пойдут в другие войска. Поэтому я говорю, на самом деле здесь главный, как говорит Эдгар, главный челлендж, можно так сказать, для армии, как сопоставить, с одной стороны, желание дать девушкам быть в армии, в боевых войсках, с другой стороны, есть просто-напросто не только галактический закон, есть и армейский закон под названием «Щюлю воруй», да, то есть армия должна будет как-то это все вместе сопоставить. Это действительно на деле, на то, что говорят в эшетах, это не так просто.
1: То есть сейчас главы религиозных учебных заведений, вязаных КИП, просто ждут, что армия обратит наконец на них внимание и опубликует, как это все будет происходить?
7: Да, да, и чтобы оно действительно не только опубликовало, и как оно на самом деле будет происходить. Здесь нет вопроса, галахитского вопроса, или можно служить в бронетанковых войсках, естественно, вопрос галахический, это никого не новость, ты не можешь посадить парня и девушку в один танк в середину, да, это просто невозможно.
1: Но уклонистов, судя по вашим словам, среди вязаных кип и учеников Ишивот СДР мы не увидим, несмотря ни на какие галахические постановления.
7: Само галахическое постановление, оно не говорит о том, что ребята не идут в армию. Да? Никто такой вопрос даже не ставит, тем более Ишивот СДР.
1: Но, понимаете, да, все-таки, когда мы говорим о Галахе и нуждах армии, где сейчас, может быть, нужно гораздо больше танкистов, чем это было позавчера, это достаточно спорная вещь. То есть получается, что армия должна сейчас подстраиваться под галахические постановления.
7: Она всегда подстраивается. В армии, как, допустим... В 50-м году был вопрос, будет ли кашрут в израильской армии или нет. Почему? Чтобы дать возможность и ребятам, девушкам, которым нужно кашрут, дать им эту возможность. Нужно сделать для армии для чего-то много для этого, да, и это не так просто. Держать кашрут в армии не так просто. Такой же стоял вопрос, или армия будет соблюдать субботу. То есть не когда идет боевые, боевые какие-то действия, что, понятное дело, можно делать все, что только нужно для победы, но просто, не знаю, какие-то учения или так далее, да. И армия действительно пошла на встречу, потому что армия хочет, чтобы все население могло служить в армии. Если мы сейчас начали с разговора с харидимных, идут ли они в армию или нет, да, ультраортодоксы. Ультраортодоксы идут в армию, пелегрируют армию, нет, но многие идут в армию. Вопрос, как мы эти два поезда, которые, с одной стороны, ультраортодоксальное население, которое идет в армию, с другой стороны, девушки, которые идут в боевые войска, как мы это вместе все будем делать? Здесь, опять-таки, не стоит вопрос, может ли парень и девушка служить в одной части, вообще не стоит такой вопрос. Мы говорим именно про бронетанковые войска, где эта проблема самая, может быть, критическая, поскольку если человек находится в офисе, или даже пехотинцы, они сидят в одном закрытом помещении несколько дней. Танки, да.
1: Что ж, посмотрим, как ЦАЛ решит этот вопрос. Равин Элимелех Приевский, майор запаса, генеральный директор организации «Шурашим», организации ЦОР. Большое вам спасибо.
7: Всего доброго.
0: На пике событий. Главные новости дня. На КанРэка. Здесь и сейчас.
1: Возвращаемся к теме перекрытия трасс. И с нами на линии майор Михаил Зингерман, пресс-служба полиции. Майор Зингерман, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Михаил, вот буквально несколько минут назад мы слышали о том, что перекрыто 4-е шоссе, 6-е шоссе. Что происходит на данный момент и что происходит в районе аэропорта?
8: Да, происходят определенные события, перекрытия. Полицейские находятся на месте. Сейчас работаем над этой ситуацией. Я думаю, что в дальнейшем сможем рассказать вам побольше подробностей о том, что происходит. Работаем, делаем все необходимое, чтобы как можно быстрее открыть все необходимые артерии.
1: Ну вот после предыдущих демонстраций ПЛГ Иерушалми, радикального ультраортодоксального движения, даже Ассоциация по защите прав человека вышла с заявлением, что действия полиции были достаточно жестокими. Что происходит сейчас? Какие средства использует полиция для того, чтобы разогнать демонстрантов?
8: Полицейские сейчас работают и, как я уже сказал, находятся на месте и будет делаться все необходимое для того, чтобы открыть трассы, для того, чтобы сделать все, чтобы не было и пострадавших, и полицейских, и граждан. Поэтому находимся на месте и продолжаем нести службу и работать.
1: Стоит ли сейчас выходить из офиса тем, кто едет домой и находится в районе Бнебрака, Рамадгана, в районе Иерусалима?
8: Ну, в принципе, сейчас кому нужно добраться в какие-то в определенные места, естественно, нужно обращаться и просматривать аппликацию Waze. И, естественно, там вносятся все необходимые данные о том, что происходит на дорогах. И, в принципе, нужно в этом ориентироваться и, конечно же, получать информацию от средств. Массовая информация о том, где какие перекрытия, да, какие проблемы и что происходит.
1: Ну вот последние сообщения, которые поступали нам, это то, что железная дорога парализована и поезда сейчас не ходят в районе перекрестка Ганот. Там есть перекрытие железнодорожной трассы. Это то, что известно нам.
8: Нужно обратиться по этому вопросу к руководству железных дорог. Я думаю, что они могут...
1: Вы сказали, что нужно следить за сообщениями средств массовой информации. Вот это сообщение, как раз, которое к нам поступило. Завтра пройдет парад гордости. Как идет подготовка к этому событию?
8: Да, естественно, там также будет у нас очень много вопросов, очень много проблем. Но мы готовимся к этому дню, потому что участвовать будет около 100 тысяч человек. И, в принципе, мероприятие начнется примерно в 11 часов утра и закончится около 7 часов вечера. Шествие будет все проходить по набережной Тель-Авива, улица Эрберт Самуэль. И там, естественно, будут все самые главные перекрытия дорог, и улица Яркон, и улица Койфман, и улица Бен-Иуда, и, естественно, как я уже сказал, Эрберт Самуэль, конечно же, поэтому действительно нужно все это взять во внимание с точки зрения проезда в сторону Тель-Авива и из Тель-Авива, потому что уже начиная с 6:30 утра, в принципе, все автомобили, которые будут находиться на стоянках в этих районах, я эти улицы назвал, естественно, речь идет и о прилежащих к этим центральным улицам и небольшим улочкам. Все автомобили, которые будут там находиться на стоянке, они, конечно, будут эвакуироваться и будут, в принципе, освобождаться все необходимые дороги. Поэтому задачи, которые стоят перед полицией, это, конечно же, обеспечение охраны общественного порядка, обеспечение безопасности, естественно, террористические акты, угроза существует. И, конечно же, угроза и падение ракет. Конечно, это все в полном комплексе берется, естественно, в расчет. Несмотря на вот такую как бы ситуацию, довольно непростую, мы, в принципе, дали разрешение на проведение этого парада, парада гордости. Это важнейшее мероприятие. Помните, год назад, в принципе, когда должен был состояться парад, именно в этот день, в эту ночь,
1: да, была начались,
8: да, боевые действия. Поэтому, действительно, мы очень хотим и считаем, и полиция считает, что это очень важно, очень важно.
1: Вот, Михаил, сейчас по сведению скорой помощи Маген Давид Адома, мы видим, что один из демонстрантов попал под машину, то есть на него наехал водитель машины в своем автомобиле, и его состояние тяжелое.
8: Ну, эти вопросы будут проверяться, это, в принципе, и на предыдущих демонстрациях были такие ситуации, поэтому это все будет проверяться, естественно, и будет вестись расследование, поэтому продолжаем работать.
1: Большое спасибо, майор Михаил Зингерман, пресс-служба полиции. Спасибо, всего доброго.
8: Спасибо.
0: Мондиаль 2026 на Кан-Река.
1: Сегодня начинается чемпионат мира по футболу 2026 года. В матче открытия сыграют сборные Мексики и Южноафриканской Республики. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по израильскому времени. Это будет единственный матч первого игрового дня. И перед матчем состоится церемония открытия Мондиаля, и обо всем об этом мы поговорим с Димой Мирским, спортивным журналистом, автором телеграм-канала «Спортивный мирок». Дима, здравствуйте. Дима? Дима, мы вас не слышим. Сейчас я надеюсь, что мы сделаем...
9: Да, я вас слышу.
1: Да, связаться с Канадой, где проходит Мондиаль, это достаточно сложно, но мы все-таки постараемся. Итак, у нас осталось, 5 часов 9 минут, судя по часам в нашем студии, до первого свистка этого Мондиаля играет Мексика и ЮАР. А что запланировано на открытие этого мероприятия?
9: Ну, мы знаем, что это очень большой чемпионат мира, такой глобальный. Я больше, наверное, по спортивной части все-таки на этом фокусирую свое внимание. И мы знаем, что впервые три страны принимают, впервые в истории чемпионат мира принимают три страны. Было уже, когда две страны, Южная Корея и Япония, в 2002 году сейчас три страны, и большая часть чемпионата, абсолютно большая, пройдет в Соединенных Штатах Америки, где обещают нам супер какое-то грандиозное шоу, даже в перерыве матча финального не 15 минут, 17 минут, а, как обычно, пауза будет, а 30 минут. Сейчас открытие чемпионата мира на легендарном стадионе «Ацтека», где уже было два финала, как и на «Маракане», знаменитый чемпионата мира, два чемпионата мира. Мексика принимает чемпионат мира, единственная страна, которая в третий раз принимает его. И вот на этом стадионе, который находится на высоте 2200 метров над уровнем моря, пройдет вот матч открытия. Кстати, уже было две эти сборные, ЮАР и Мексики, уже играли в матче открытия. Это было в 2010 году, когда Южная Африканская Республика принимала чемпионат мундиаль. Тогда был счет 1-1. И Мексика, кстати, чаще всего играла вот в матч открытия, да? И ни разу не победила. У них 5 поражений.
1: Ну, может быть, на домашнем поле все-таки им поможет это, на ваш взгляд?
9: Да, в третий раз будут на домашнем поле играть. Я думаю, что вполне себе по зубам ЮАР, но чемпионат мира, где футболисты, это уже там, для кого-то конец сезона, для большинства, и они отдают на поле уже все без остатка, поэтому я думаю, что матч будет боевым, в хорошем смысле этого слова, то есть будет очень интересная игра. И, возможно, Мексика, да, прервет эту не очень приятную для себя тенденцию.
1: И кто, я так понимаю, что игры будут каждый день, и каждый день будет по две игры, да, только вот сегодня.

0: 48 команд, а не 32 сборные, как это было раньше. Очень плотный, насыщенный график, плюс добавляется раунд 1/16 финала, то есть один дополнительный. Угу. Поэтому очень разные команды по уровню. Например, там Кюрасао есть, сборная малюсенькая, просто государство островное. Есть Кабо-Верде. Uh-huh. Есть Конго, то есть такие достаточно экзотические страны, которые бы при 32 командах, да, не попали бы, но они есть, и это интересно с одной стороны, с другой стороны могут быть счета 0-10, это не очень, наверное, будет да, для чемпионата мира, для статуса. Но вот Бразилия-Марокко, я бы выделил это ближайший матч группового этапа, который стоит посмотреть, ну и вообще приглядеться к лидерам, ну вот... Нидерланды, Япония еще матч, тоже он состоится 13-го в субботу. Uh-huh. Это тоже японская команда, достаточно сильная, нидерландская сборная. Как известно, очень квалифицированные игроки, Ван Дайк один только чего стоит, и я думаю, что это будет интересно.
1: Да, наверное, это будет действительно интересно. А вот на какие матчи уже раскуплены все билеты? Есть ли такие матчи?
0: Ну, вы знаете, я мониторю, так сказать, соцсети. Я планирую поехать в город чемпионата мира Ванкувер в начале июля. И я скажу, что, во-первых, цены очень-очень сильно завышены. То есть в 10, в 7, в 8 раз выше, чем на предыдущих чемпионатах мира.
1: А с чем это связано, на ваш взгляд?
0: Ну, на мой взгляд, это, может быть, подзвучит не очень красиво, что у FIFA и, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, они захотели просто заработать очень много денег на этом турнире. Об этом и говорит то, что 48 участников, как можно больше туристов, как можно больше трансляций продать. Ну и американцы сказали, мы сделаем крутое шоу, дайте нам, пожалуйста, выше прайс. Хорошо, сказал Инфантино, глава FIFA, и цены взлетели вверх. Сейчас, допустим, я считаю, в том числе перекупщики предлагают за билеты группового этапа не супер топовых команд, таких средних команд хороших, предлагают билеты от $400, канадских, 400, 500, 600, это такие средние места, не супер VIP, там второй ярус, то есть это не самые лучшие места. Вот 400, 500 это один билет, то есть если идет семья, то можно посчитать, во сколько это обойдется. Канадцы, по моим вот ощущениям, я работаю в моем коллективе спортсменов в основном, ребята старшего школьного возраста, 17 лет, кому-то 18, они вообще не очень... Алло?
1: Да-да-да, у нас просто уже заканчивается время. Да.
0: Они не очень вообще интересуются сокером, поэтому спасет этот чемпионат мира, туристы спасут, которые тоже, возможно, не все смогут купить билеты. Очень дорогие билеты, и вопрос заполняемости, да, он стоит, к сожалению.
1: Дима Мирский, вы будете сопровождать нас в течение всего Мондиаля в программе «Тема дня» каждое утро и в программе «Своими словами» уже завтра. В течение всего Мондиаля мы ждем ваших комментариев. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, увидимся.
1: Услышимся. Эту программу подготовили редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко. У микрофона была Яна Брискман, а за звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. Мы желаем всем хорошего продолжения вечера. Всего доброго. До свидания.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Сегодняшний эфир для вас. Задавайте вопросы, и мы вместе попробуем разобраться в вашем особом случае. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Также свой вопрос можно написать в комментариях к посту анонсу на страничке Канрека в Фейсбуке или сообщением в WhatsApp 050-737-8127. Ну а пока мы ждем вопросов, я хочу с вами поговорить о стоимости машины и получения социальной надбавки либо пособия по прожиточному минимуму. К моему большому сожалению, произошло одно событие, которое связано с Битоухлиуми и получением права на социальную надбавку и пособие по прожиточному минимуму, о котором Битоухлиуми забыл рассказать. Вначале я вам, друзья, напомню о том, что когда мы получаем право на пособие по прожиточному минимуму или на социальную надбавку, и если мы владеем машиной, то есть ограничения по стоимости этой машины. Есть максимальная стоимость машины, а есть минимальная. Если мы говорим о максимальной стоимости машины, то для пожилых людей, получающих пособие по старости с социальной надбавки, эта стоимость составляет 65 343 шекеля на сегодня. Если же мы говорим о получателях пособия по прожиточному минимуму, не достигших пенсионного возраста, то порог стоимости машины составляет на сегодняшний день 46 138 шекелей. К сожалению, конечно же, есть еще и нижний порог стоимости машины, до стоимости которого вы еще будете продолжать полностью получать пособие по социальную надбавку или пособие по прожиточному минимуму, и только выше этого нижнего порога у вас будут забирать часть социальной надбавки, но, естественно, до высокого. Если мы говорим для недостигших пенсионного возраста, то пороги нижние такие. Для тех, кто работает, зарабатывает более 3442 шекеля, нижний порог стоимости машины составляет 19610 шекелей. Для тех, кто не работает или работает, но зарабатывает меньше 3442 шекеля, минимальный порог составляет 10380 шекелей. Если мы говорим о получателях пособия по прожиточному минимуму, и у них есть ребенок, который владеет автомобилем, то стоимость автомобиля также будет учитываться, как если бы вы владели автомобилем сами. Вот это обратите внимание, многие этого не знают, и таким образом, покупая машину на ребенка, считают, что избегут уменьшения в выплате пособий. К сожалению, нет. В такой ситуации, если ребенок владеет машиной, и вы получаете на него надбавку к пособию, то машина будет учитываться при расчете пособия по прожиточному минимуму. Для достигших пенсионного возраста, если вы работаете и зарабатываете более 2341 шекеля, то минимальный порог стоимости машины будет равен 19610 шекелям. Для тех, кто не работает или зарабатывает меньше 2341 шекеля, порог 11227. Как и было раньше, из разницы между фактической стоимостью машины, которая не должна превышать максимальные разрешенные стоимости, которые я назвала в самом начале, и минимальным порогом стоимости машины высчитывается 3%. И полученная сумма будет отниматься из вашей социальной надбавки ежемесячно, не раз в год, а ежемесячно. Предположим, ваша машина стоит 1040, вы пожилой человек, и вы не работаете. Так, в такой ситуации из 40 тысяч отнимут 11227 шекелей, и от этой разницы высчитают 3%, и уже эту сумму отнимут от социальной надбавки. К чему я вам это сегодня рассказываю? К моему большому сожалению, многие пожилые люди стали жаловаться, что им пересчитывают социальную надбавку из-за стоимости машины, и в стоимость машины включают километраж. Что это значит? То есть теперь учитывают не только стоимость машины, сколько она стоит по году выпуска, но и ее пробег. То есть, предположим, если машина стоит 40 тысяч шекелей на сегодняшний день, но у нее очень-очень маленький пробег, то она в такой ситуации может вырасти в цене там до 41-2 тысяч и так далее и тому подобное. То есть и если чем меньше пробег, тем стоимость выше. И Битух Люми теперь пересчитывает социальные надбавки, и очень многие пожилые люди, владеющие машинами, получили сейчас об этом письма. Что случилось? Откуда этот сюрприз взялся? Рассказываю. Причиной стало решение Всеизраильского суда по трудовым спорам, которое поставило точку в споре между государством и владельцами автомобилей. До 2012 года вообще ситуация была жестче. Владелец любого автомобиля автоматически лишался права на пособие, независимо от стоимости машины. И только в 2012 году БАГАЦ признал такой порядок нарушающим право человека на достойное существование. И вот после этого законодательство изменили, и вместо полного запрета ввели ограничения по стоимости автомобиля. Но, несмотря на это, вроде бы как ввели вот такое облегчение для имеющих, для владельцев машины, но возник новый спор. Битух Люми до 2026 года определял стоимость автомобиля по Михерону Ицхака Леви, который всем известен, и без учета фактического пробега. То есть автомобиль с большим пробегом на практике мог стоить значительно меньше, чем было указано вот в этом Мехероне Ицхака Леви. То есть, и, естественно, в расчетах Битух Люми. В результате чего человек мог потерять право на пособие только потому, что его стоимость была завышена на бумаге, несмотря на, допустим, огромнейший пробег. Ну и в 2025 году, где-то примерно в сентябре, суд постановил, что права граждан важнее всяких вот таких автоматических расчетов, и судьи указали, что данные о пробеге должны использоваться при определении стоимости машины. И вот здесь, и после вот этого решения суда с 1 января 2026 года Битух Люми теперь обязан проводить проверку стоимости машины с учетом не только стоимости машины по Мехерону Ицхака Леви, но и с учетом пробега. И вот только сейчас, начиная где-то с мая месяца, Битух Люми начал рассылать свеженькие письма об изменении права на получение социальной надбавки. То есть в такой ситуации, как бы, она не только помогла тем, у кого пробег большой, но и, к сожалению, нанесла, допустим, ущерб тем владельцам машины, у которых пробег маленький. То есть, и поэтому, к сожалению, пострадали огромное количество владельцев у нас автомобилей. Так что обратите ваше внимание, если вы вдруг начали получать письма от Битух Люми, и вы не понимаете, при чем здесь километраж, именно вот при этом, о чем я вам сам рассказала. Напомню, что телефон прямого эфира 072-280-1003. И еще, конечно, хочу коснуться с вами темы пособий оздоровительных выплат. Как известно, у нас летом, буквально вот в эти месяцы, уже у кого-то за июньскую зарплату, у кого-то за июльскую, у кого-то за августовскую, будут заходить выплаты, оздоровительные выплаты. Что тут важно знать? Если мы говорим о получателях пособий, социальной надбавки, пособия по прожиточному минимуму и других пособий, они, конечно же, эти оздоровительные выплаты также считаются доходом и учитываются при начислении пособий по старости, социальных надбавок и других пособий. Если вы боитесь, что такое может произойти, что когда вы получите оздоровительную выплату, что важно сделать? Вам нужно взять зарплатные ведомости за 12 месяцев и ту зарплатную ведомость, в которой вы, за месяц, где вы получили оздоровительные выплаты, и отправить их в Битух Люми с просьбой о пересчете дополнительной выплаты оздоровительной на 12 месяцев. То есть в случае, если вот эта вот дополнительная выплата превышает 25% от минимальной заработной платы, то ее разделят на 12 месяцев, и только 1/12 будет считаться доходом, а не вся сумма. Это важно сделать для тех, кто боится, что им уменьшат социальную надбавку или другое пособие, которое они получают. А у нас есть звонок. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я вам звонил уже почти что месяц назад. Я инвалид, насчет стоянки, там арабы, я говорил, построили.
0: Владимир, сказали, Владимир, позвоним, но с учетом нас этой обстановки на этой неделе, у меня, к моему большому сожалению, просто не хватило времени. Я помню вас, я видела, даже сейчас смотрела фотографии, которые мне были отправлены, поэтому, к моему большому сожалению, пока не получилось. Я очень надеюсь, что я на следующей неделе постараюсь это сделать, в воскресенье уже вам позвоню, хорошо? Я помню, да. Все прекрасно, поэтому мы обязательно поговорим, потому что фотографии мне, к сожалению, пока не дали полную картину. Естественно, я хочу с вами поговорить и обсудить этот момент.
1: Спасибо,
0: Владимир. Всего доброго. До свидания. Напомню, что у нас телефон прямого эфира 072-280-10-03. Хочу коснуться еще одной темы, которая у нас в последнее время часто стала появляться в сообщениях от радиослушателей. Речь о том, что многие во вторую иранскую войну не смогли полететь в отпуск, купили себе билеты на самолет, а кто-то взял не только билет на самолет, но и полные туристические поездки. То есть, когда мы берем просто, покупаем в Израиле билет на самолет, и самолет никуда не летит, нам авиакомпания обязана вернуть деньги. Так говорит закон. Но есть многие туристические компании, которые продают аж целый пакет услуг. И то есть в такой ситуации мы покупаем не только билет на самолет, но и какие-то там, возможно, развлечения, возможно, гостиницу и так далее, и тому подобное. В такой ситуации, к моему большому сожалению, мы проверили всю необходимую информацию, как в такой ситуации посредник, вот эта вот туристическая компания, должна возвращать деньги, и обратились в Управление по правам потребителей, и они, к сожалению, подтвердили наши выводы, которые мы сделали после проверки всех необходимых данных. Когда есть туристическая компания, которая выступает посредником между клиентом и поставщиками услуг, там авиакомпании, гостиницы и другими туристическими службами, то, как правило, они указывают в условиях одну фразу, что они не несут ответственности за действия или бездействия авиакомпаний, гостиниц, третьих сторон, но обязаны приложить усилия, чтобы представлять интересы клиентов перед поставщиками. То есть в такой ситуации, как по закону Израиля, у нас авиакомпании обязаны вернуть нам деньги за билеты, а вот те компании-посредники, ну, компании, у которых посредники наши покупали билеты, допустим, в гостиницах или на какие-то развлечения, вот у них такого обязательства нет. Они имеют обязанность возвращать деньги за непредоставленные услуги только по законодательству той страны, в которую вы должны лететь. И в такой ситуации, к сожалению, очень часто посредник не может вам вернуть всю 100% оплату, которую вы, к сожалению, осуществили. И в такой ситуации Управление по правам потребителя рекомендует только единственный возможный вариант решения вопроса – это обращение в суд и решать вопрос через суд. И таким образом, возможно, получится добиться полной возвраты за стоимость вот такой туристической поездки. Вот, к сожалению, вот такие дела. И более того, также Управление по правам потребителей подтвердило, что в такой ситуации нельзя и отменить сделку в кредитной компании. То есть, если, допустим, вы полететь куда-то не смогли, то, к сожалению, кредитная компания в такой ситуации не обязана также вам вернуть то, что вы потратили в такой ситуации. Ну и коснемся еще вопроса с учетом, что мы говорили с вами про выезд за границу. Напомнить хочу всем получателям социальной надбавки, как же можно выезжать за границу, чтобы не нарушить правила выезда и не потерять выплаты с социальной надбавкой. Конечно же, если мы говорим о том, что мы выезжаем ненадолго, какая-нибудь маленькая поездка на 3-5 дней, то совершенно образом она никак не отразится на получении социальной надбавки. Но если мы говорим о больших выездах, то максимум, сколько мы можем отсутствовать в одном календарном году с 1 января по 31 декабря, это 72 дня. 72 дня не включают день выезда и день приезда. То есть, допустим, если мы говорим, мы считаем и день выезда, и день приезда, то получается у нас целых 74 дня. И максимум, сколько мы можем выезжать, это всего лишь 3 раза в год. Поэтому, если мы будем находиться за пределами Израиля более 72 дней, но менее 100 дней, мы лишимся социальной надбавки с того месяца, когда был превышен порог в 72 дня. То есть вот это обратите внимание. То есть за 70, то есть, допустим, мы получаем первый месяц, допустим, мы выехали, ну вот, допустим, сейчас у нас июнь, мы выезжаем, в июне вот мы выехали, в июле мы выехали, в августе мы тоже выехали, и в августе у нас уже прошло, нет, еще не пошло, вот, допустим, а в сентябре у нас уже пошло превышение 72 дней, и вот тогда с сентября у нас уже не будет выплаты социальной надбавки, то есть вот за эти месяцы июнь, июль, август мы с вами еще получим. Если же мы выйдем за границы более чем на 100 дней в общей сложности и независимо от числа выездов, то есть в календарный год у нас произошло выездов более чем на 100, на 100 дней, то в такой ситуации мы лишимся на получение пособия за все периоды пребывания за границей в этом году. То есть, если вы успели, допустим, вы выезжали, допустим, в январе, в феврале и поехали сейчас и превысите 100 дней, то вам придется вернуть выплату и за предыдущий период, этот вот январь-февраль, если вы в общей сложности превысите количество выездов в 100 дней. У нас речь идет еще не только о количестве дней пребывания за границей, но также еще о днях, еще о количестве выездов. То есть, если мы говорим о трех выездах, все в порядке. Если же мы едем в четвертый раз и проведем за границей в общей сложности не более 100 дней, даже всего лишь, может быть, 10, 15, 20, да, но уже четвертый раз, то выплата социальной надбавки прекратится только с месяца последнего выезда из Израиля и будет восстановлена только со следующего месяца после возвращения. То есть вот это имейте в виду, что если у вас даже короткие выезды, но это будет четвертый выезд, то вы не сможете получать и за этот выезд пособие. И не просто за этот выезд, именно за те месяцы, в которых вы захватите этот выезд. Допустим, если вы едете в июне в конце месяца, а возвращаетесь в июле, так получилось, что вы захватили оба месяца, то вы оба месяца не получите социальную надбавку. Обратите на это внимание. Ну, а если мы говорим, что это пятый выезд за границу, то будет происходить та же ситуация, как и в случае, если вы превысите 100 дней нахождения за границей. В такой ситуации вы также потеряете социальную надбавку за все выезды. Ну и коснемся ситуации, когда мы говорим о супругах. Тут тоже есть маленькие нюансы. Если мы пара, и мы выезжаем вместе и возвращаемся вместе, то количество дней пребывания за границей и количество выездов из страны будет считаться один раз. То есть, да? Но что важно понимать, что нет такого, что у нас 72 дня как и на пару, так и на одиночку. То есть на пару не предоставляется 144 дня. То обратите на это внимание. 72 дня. Если же мы выезжаем, но возвращаемся в разное время, то выезд каждого считается отдельно. То есть будут суммироваться как два выезда, и количество дней, проведенных с каждым из вас, будут также суммироваться. То есть, вот, допустим, сегодня у нас 11 июля. Вы выезжаете, кто-то решил вернуться 15 числа, а кто-то решил вернуться только 20-го. Так вот, эти два выезда будут считаться отдельно, имейте в виду. То есть вот эти первые 4 дня, которые вы пробовали вместе, они все равно продублируются и будут считаться не 4 дня, а 8 дней. Ну, а если мы говорим о ситуации, когда один выезжает надолго, а второй остался в стране, то социальная надбавка на пару вам не будет положена. Но что происходит в такой ситуации? Вот один уехал, такое бывает, там, помочь пожилым людям, родителям или детям, внукам, все что угодно может быть. Обратите ваше внимание, что если один из вас уехал, пожалуйста, не сидите и не ждите, что Битух Люми сам пересчитает вам социальную надбавку на одного. Нет, такого не, так не работает. Работает оно немножко по-другому. Когда уезжает, вам обязательно нужно обратиться в Битуах Люми и подать просьбу на пересчет социальной надбавки на одного. Обязательно придите, иначе вы останетесь на долгое время без социальной надбавки. Если же, есть, конечно же, ситуации исключения, да, то есть, когда мы выезжаем на похороны к кому-то близкому, но на срок, что важно учитывать, не более трех недель, это такой выезд не будет учитываться выездом за границу в календарном году и не повлияет на ваш лимит количества дней отсутствия за границей. Здесь очень важно обязательно предоставить свидетельство о смерти. Свидетельство о смерти переводить не надо, его можно будет предоставить.

также на том языке той страны, куда вы ехали. Но если мы, конечно, говорим на стандартные языки, то это русский, английский. Если, конечно же, речь идет о каком-то языке, который прям очень специфический, тогда, конечно, стоит перевести его на английский. Но, как правило, если мы говорим, что мы летим в страну исхода, то, в принципе, достаточно оригинала, копии оригинала свидетельства о смерти. Ну, если мы, конечно же, говорим, что поездка за границу связана со здоровьем, и в такой ситуации, чтобы эта поездка не отразилась на выплату пособия, необходимо предоставить соответствующее медицинское заключение, подтверждающее, что такое лечение невозможно пройти в Израиле. Что это значит? То есть, если говорим мы, что мы летим в какой-то санаторий отдохнуть и там получить какое-то просто медицинское профилактическое лечение, то, конечно, такой выезд не будет считаться чем-то там вау, обязательно для битуох леуми, не учитывать ваш отпуск. То есть в такой ситуации, если вы хотите, чтобы если вы действительно едете лечить здоровье, то вам нужно получить от врача подтверждение, что такое лечение нельзя получить в Израиле. Только в таком случае этот выезд может быть не учитан. Конечно же, это подтверждение стоит отправить в битуох леуми и предоставить документы о ваших, ну, периоде нахождения за границей. Ну, как то, что я уже сказала, что при расчете количества дней, проведенных за границей, день выезда и день приезда не учитываются. Ну, и, естественно, если мы говорим о ситуации, когда социальная надбавка нам предоставлена не с 1 января, а, допустим, мы получили право на получение социальной надбавки где-то в середине года, то те дни, когда у нас еще не было на социальной надбавке, они, конечно же, не будут учитаны. Будет учитываться только тот период, в который мы выехали. Ну, надеюсь, теперь эта ситуация стала более подробной. Еще очень частый вопрос, который в последние дни получила, связанный с дотацией для женщин, достигших 62-летнего возраста. Я вам напомню, что у нас в Израиле изменился женский возраст с 62 до 65 лет. И чтобы этот период проходил более мягко, наш Битуох Леуми и наши Кнессет приняли решение сделать поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию. И поэтому в связи с этим были добавлены различные льготные вещи. И одно из них – это дотация для женщин, достигших 62-летнего возраста. Это право на дотацию имеют женщины, которые родились в период с 1 января 1960 года по 31 декабря 1966 года. И право на получение дотации предоставляется на протяжении 4 месяцев в случае… Вот тут важно уточнить, если у вас нет доходов от работы, если ваше пособие или пенсия, которую вы получаете, допустим, начали получать раньше пенсию от пенсионного фонда, не превышает 7750 шекелей, и если ваш годовой доход не от работы, к примеру, сдаете жилье или там что-то вот такое, не превышает 60 тысяч шекелей. Ну и, конечно же, если вы не находитесь в неоплачиваемом отпуске по собственному желанию, то есть числитесь на работу, на работе, но не работаете. Вот в такой ситуации можно получить выплаты. И еще важное понимание. То есть, допустим, мы достигли сегодня 64 лет и понимаем, что не 64, допустим, 63, через 3 месяца у нас пенсионный возраст 63 года и 3 месяца, и мы понимаем, что мы еще можем получить право на дотацию. Подаем просьбу, а нам отказывают. То есть мы не работаем, а нам отказывают. Почему такое может произойти? Потому что проверяется ваша трудовая деятельность именно на момент, когда вам исполнилось 62 года. То есть если вы не работали ровно в 62 года, 62 года, 1 месяц, 62 года, 2 месяца, 62 года, 3 месяца, 62 года и 4 месяца, только тогда вы будете иметь право на эту надбавку, которую можно получить вот до, в любое время до достижения вот пенсионного вашего возраста. Вот в этом году, в 2026 году, у нас выходят женщины на пенсию в 63 года и 3 месяца. Поэтому вот тут очень важный момент. Еще раз повторю, право на дотацию будет предоставлено только в том случае, если вы не работаете в 62 года. Ну и еще вопрос, который просили озвучить, это мы поговорим с вами о пособии по уходу.
Кицбат сьют, да, это когда к нам приходят помощники по уходу и помогают нам дома в различных повседневных делах. То есть оно не предоставляется по наличию того или иного заболевания, а только тем пожилым людям, которые нуждаются в помощи другого человека. Особенность этого пособия, как многим вам известно, в том, что оно предоставляется в основном не деньгами, а в виде часов и услуг по уходу через специальные компании по уходу, которые есть в каждом городе. И, как правило, они, знаете, вот когда приезжаешь в какой-то бизнес-центр, они прям грядками сидят, вот как на рынке, выбирай любую. И, конечно же, список компаний всегда можно посмотреть на сайте Bituoxlumi, но сегодня мы говорим не об этом, а говорим о том, как получить право на это пособие. В первую очередь, кому оно предоставляется? Пособие предоставляется пожилым людям, которые являются жителями Израиля и застрахованы по старости. То есть, если мы говорим о пожилом человеке, который приезжает в Израиль по процедуре воссоединения со своей семьей как пожилой родитель, то, к сожалению, он не сможет иметь право на получение этого пособия по уходу, даже если его здоровье уже будет совершенно очень тяжелым и уже, допустим, он будет прикован к кровати. К сожалению, Bituoxlumi в такой ситуации откажет в выплате. То есть очень важно быть жителем Израиля и быть застрахованным по старости, либо же приехать в Израиль по закону о возвращении и получить право на проживание в Израиле как репатриант. То есть, если пожилой человек приезжает как репатриант, он получает право на получение этого пособия по уходу. Если же он приезжает сюда не как репатриант, потому что мы знаем прекрасно, что в Израиль приезжают и по ступенчатым процедурам, но работал в Израиле, то есть заработал себе право на пособие по старости, то он также будет иметь право на получение пособия по уходу. А если же пожилой человек приехал в пожилом возрасте к своим детям, то, к моему большому сожалению, права на это пособие по уходу не будет. Если мы говорим о пожилых людях, которые не получают социальную надбавку, то в таком случае право на пособие по уходу будет зависеть от размера доходов. Да-да-да, к сожалению, здесь играет тоже роль ваш доход. То есть, если мы говорим, что вы одиночка, и ваш доход составляет до 13 769 шекелей, то вы будете иметь право на получение пособия по уходу в полном размере. Если же больше эта сумма, но меньше 20 654 шекелей, то только половину от причитающихся выплаты. То есть, предположим, если вы имеете право на 10 часов, но ваш доход выше 13 769 шекелей, то вы получите право только на 5 часов по уходу. Но если же ваш доход уже выше 20 654 шекелей, то право на получение пособия по уходу у вас не будет. Если же мы говорим о паре и подается просьба на одного в получении пособия, то учитывается доход как на пару. То есть, если вы пара, но не получаете социальную надбавку, получаете только пособие по старости, то ваш доход должен составлять не более 20 427 шекелей. Тогда один из вас или двое, в зависимости от того, кто нуждается, будут иметь право на получение пособия по уходу. Но если же доход выше 20 427 шекелей, то только половину. Если же выше 30 980 шекелей, то право на получение пособия по уходу у вас не будет. Ну, и опять же напомню, важно для получателей пособия по старости с социальной надбавкой, это же, конечно же, это условие не актуально. Ну, и еще одно из важных условий для получения права на пособие по уходу – проживание у себя дома. И вот сегодня одним из радиослушателей был задан вопрос, что приняли решение перевести свою родственницу в дом престарелых, но оплачивать его будут частным образом. И им сказали, что в такой ситуации они смогут иметь право на... То есть их пожилая родственница сможет получать и уход от метапеллет, которая к ней приходила домой. Да, это действительно так. То есть в случае, если пожилой человек проживает в доме престарелых, он будет иметь право на получение пособия, если он находится в отделении для самостоятельных пожилых людей. Дом престарелых оплачивается частным образом, а не Министерством соцобеспечения, либо же Министерством здравоохранения. То есть в такой ситуации право на пособие по уходу будет продолжено.
Ну, конечно, подаем просьбу мы в Битоухлюми на получение этого пособия. Очень важно уточнить, что не все пожилые люди, не все близкие пожилых людей достаточно владеют ивритом, чтобы заполнить заявление и подать его просьбу. Поэтому в такой ситуации я рекомендую обратиться в одну из компаний, предоставляющих помощь по уходу, и, конечно же, подавать просьбу через них. Вам обязательно при подаче просьбы в любом случае нужны документы медицинские. Медицинский документ обязан включать в себя всю краткую выписку из истории болезни, диагнозов, видов лечения и принимаемых лекарств препарата. И если мы говорим, что вы не получаете социальную надбавку, то, конечно же, нужно предоставить справку о доходах за последние 3 месяца. Если же подает просьбу не сам пожилой человек, а, допустим, его опекун, то к заявлению обязательно нужно приложить копию распоряжения об опекунстве. Если же у вас есть проблемы со зрением, то необходимо приложить копию удостоверения слепого, потому что в такой ситуации вы сможете получить большее количество часов, чем если у вас нет проблем со зрением. Ну и, конечно же, после того, как у нас была корона, Битоухлюми перешел на другой принцип предоставления права на это пособие. То есть, если раньше Битоухлюми предоставлял право на получение пособия на основании проверки, то есть сотрудники Битоухлюми приходили домой к пожилым людям и проверяли, и только после этого начисляли баллы в зависимости от, что может делать человек пожилой, что не может, то сейчас, в принципе, они стараются установить право на основании предоставленных медицинских документов. То есть поэтому очень важно, что в медицинском документе от вашего семейного врача, если можно прийти к гериатру, то лучше, конечно же, сходить к гериатру. Обязательно, чтобы было указано все, в чем вы нуждаетесь, в чем вы нуждаетесь в повседневной жизни. Готовка, уборка, возможно, встать с кровати, возможно, принять душ и так далее и тому подобное. То есть, чем больше ваш врач напишет все вот эти необходимые вещи, тем лучше будет для вас. И если же на основании документов невозможно установить уровень функционирования, то для начала сотрудник Битоухлюми вам позвонит и поговорит с вами и обсудит ваше функциональное состояние. И в такой ситуации, как правило, принимается решение, да, отказать, да, предоставить право на получение пособия. Но не всегда наши документы могут показать то, в чем действительно пожилой человек нуждается. Поэтому, если вам не было утверждено пособие по уходу или вам предоставили не то количество часов, которое бы вы хотели, чтобы вам было предоставлено, то есть именно вот на основании только проверки документов, то и вы не согласны с таким решением, то вы можете обратиться в Битоухлюми и инициировать самостоятельно провести проверку вашего функционирования у вас на дому. То есть, чтобы к вам вы звоните в Битоухлюми и просите, что вы получили отказ в получении выплаты пособия по уходу, в такой ситуации вы хотите, чтобы к вам пришел сотрудник Битоухлюми и посмотрел вас, как вы выглядите дома, как вы справляетесь с теми или иными домашними делами. Это можно сделать всего лишь по телефону, то есть не надо отправлять сумасшедшие большие письма, не нужно идти в Битоухлюми, можно просто позвонить в департамент ухода Битоухлюми по телефону звездочка 2637 и изъявить желание, чтобы к вам пришел сотрудник Битоухлюми и проверил, как вы себя чувствуете. Как правило, когда сотрудник Битоухлюми приходит, он уже видит, насколько вам тяжело и насколько вы действительно нуждаетесь. И это в такой ситуации очень часто меняет решение, которое сотрудник принял в соответствии только с вашими медицинскими документами. Но, предположим, если мы знаем, что мы получили разрешение на получение пособия, у нас есть 6 уровней пособия по уходу, и которые, конечно же, устанавливаются в зависимости от нашего функционирования. На каждом уровне имеется возможность комбинировать как пособие по уходу в денежном эквиваленте, так и услуги по уходу. То есть, допустим, если мы говорим про первый уровень, который всего составляет 5,5 часов, существует возможность полностью заменить эти часы деньгами. А вот начиная со второго и до шестого уровня зависимости существует только
автоматически заменить 4 часа по уходу. А начиная с третьей и до шестой степени у нас есть возможность заменить также треть часов по уходу. Смотрите, если мы говорим заменить 4 часа по уходу, то это можно получить автоматически. Достаточно позвонить, опять же, по номеру, который я уже называла, звездочка 2637. То есть, предположим, если у нас вторая с вами степень по уходу, мы получили право на 10 часов по уходу. Из них мы можем взять 4 часа по уходу деньгами и 6 часов по уходу от компании по уходу, чтобы к нам приходила работница по уходу и помогала нам в тех вещах, в которых мы нуждаемся. А если мы хотим уже заменить треть часов по уходу, то тут надо опять же позвонить звездочка 2637 и изъявить желание. В такой ситуации с вами свяжется социальный работник Бетохлюми. Возможно, будет достаточно, что он просто поговорит с вами по телефону и проверит, почему вы решили принять такое решение заменить треть часов по уходу, а возможно, что социальный работник придет к вам домой. Но вот здесь хочется немножечко отойти в сторону и напомнить вам, дорогие друзья, что в такой ситуации у нас сейчас огромное количество, просто волна мошенничества, когда себя мошенники представляют сотрудниками Бетохлюми. Бетохлюми сам не инициирует никакие приходы к вам. И если даже инициирует, то только по предварительной договоренности. То есть только в случае, если мы говорим про пособие по уходу, то только в случае, если вы сами изъявите желание, чтобы к вам пришел сотрудник Бетохлюми, только тогда он придет. То есть просто сотрудник Бетохлюми к вам не придет с предложением увеличить ваши часы по уходу. Поэтому обратите на это внимание. Все остальные вот такие предложения, ой, давайте мы вам... со звонками, ой, мы сейчас увеличим вам часы по уходу. Нет, такого не бывает. Пока вы сами не изъявите желание об увеличении часов по уходу, пока вы сами не подадите просьбу в Бетохлюми, допустим, у вас ухудшилось состояние здоровья, никто из Бетохлюми не предложит вам самостоятельно увеличить часы по уходу. Это помните об этом. Поэтому обратите на это внимание. То есть, если мы говорим о замене 3 часов по уходу, то это можно сделать только после того, как вас проверит или с вами поговорит сотрудник Бетохлюми, он подтвердит, он убедится, что действительно есть в этом необходимость, и вам достаточно тех часов по уходу, которые останутся. Ну, конечно же, если мы говорим... Есть различная дополнительная помощь, которую можно получать в рамках этих часов по уходу. То есть часть часов по уходу можно заменить различными другими услугами. К примеру, как посещение дневного центра, клуба для пожилых людей, получить подгузники или заказать кнопку экстренного вызова. То есть, если мы говорим о посещении дневного центра, то стоимость этой услуги зависит от того уровня по уходу, который у вас есть. То есть, если, допустим, вы получаете пособие по уходу на уровне с 1 по 3, то одно посещение дневного центра приравнивается к 2 часам ухода на дому в неделю. То есть, предположим, возьмем наш любимый второй уровень по уходу. У вас 10 часов по уходу. 4 часа вы, допустим, взяли деньгами, осталось у вас 6 часов. Вот из этих 6 вы 2 часа можете еще перевести на посещение дневного центра и оставить себе только, допустим, 4 часа, когда к вам будет приходить работница по уходу и помогать вам решать те или иные вопросы. Но если мы говорим о 4-м и 6-м уровне, то в такой ситуации, с учетом, что это уже высокая степень зависимости, это когда уже пожилые люди, большие трудности со здоровьем, возможно, в когнитивном плане, возможно, в физическом, то в такой ситуации одно посещение дневного центра чуть подороже стоит, и оно стоит 2 часа и 45 минут ухода на дому в неделю. Но если мы говорим о стоимости подгузников, то оно варьируется от их размера и, конечно же, необходимого количества в неделю. По поводу услуги кнопки экстренного вызова, это, знаете, такая красная кнопка, раньше ее прикрепляли только на стену, а сейчас эти красные кнопки есть разные, в виде браслета, в виде
кулона на шею, в мобильном телефоне даже есть уже кнопки вызова. Вот любая вот такая возможная опция, можно получить взамен 15 минут ухода в неделю и без дополнительной оплаты. Естественно, чтобы воспользоваться вот этими всеми дополнительными услугами, которые предоставляются в рамках пособия по уходу, можно позвонить опять же в тот же Битуох Люми по телефону звездочка 2637. Ну и еще несколько важных моментов, которые связаны с пособием по уходу. Если вы подали просьбу на получение пособия по уходу, но еще не получили ответ из Битуох Люми, в такой ситуации, возможно, вы имеете право на получение услуг по уходу еще до утверждения вашей просьбы. То есть в такой ситуации можно проверить в фирме, которая предоставляет услуги по уходу, возможность получения услуг предварительного ухода. Как правило, это предоставляется в размере 6 часов услуг по уходу в неделю. Но право это предоставляется только до получения решения от Битуох Люми. Это пособие, это услуга бесплатная, даже в том случае, если Битуох Люми вам откажет в выплате пособия по уходу. К сожалению, такое бывает. То есть вы получали услуги вот этого предварительного ухода, а потом Битуох Люми, к сожалению, принимает решение о том, что вам это не положено. Поэтому, в принципе, в любом случае этим можно воспользоваться и всегда, конечно, обратиться в компанию по уходу. Именно поэтому я рекомендую, если вы только подаете просьбу на получение помощи по уходу, обратиться в компанию по уходу, помимо того, что она поможет заполнить все правильно бланки, самостоятельно подаст вместо вас заявление и, конечно же, поможет собрать правильные медицинские документы, но и плюс к этому предоставят вот такую дополнительную плюшку в виде услуг предварительного ухода. Ну и многие до сих пор, к сожалению, люди, есть люди, которые удивляются, что в данную секунду не обязательно, чтобы работникам по уходу, который приходит к вам на дом и ухаживал за вами, был чужой вам человек. Уже давно введено, что член семьи любой степени родства может устроиться на эту работу по уходу. Да? То есть, такой ситуации. Вот вы получили часы по уходу, ваша дочка, племянница, либо кто-либо другой хочет ухаживать за вами, он может прийти в любую компанию по уходу по вашему выбору и устроиться туда наемным работником и таким образом ухаживать за вами. Тут важно уточнить, очень многие спрашивают, а вот может ли мой ребенок поработать на каникулах? Ему там 16-17 лет, делать нечего, мы бы его там трудоустроили к бабушке. Нет, и еще раз нет. Право предоставляется только людям, достигшим совершеннолетия. То есть можно работать по уходу за своим близким или вообще в сфере ухода только людям старше 18 лет. Если мы говорим о пожилых людях, которые получают уже пособие по уходу, но, к сожалению, госпитализированы в больницу, в такой ситуации можно продолжать получать пособие по уходу, но только в течение 30 дней после госпитализации. То есть, если вы находитесь в больнице больше 30 дней, к сожалению, работница по уходу вам, к вам не сможет больше приходить. И если вы получаете часть пособия по уходу в денежном эквиваленте, то вы, к сожалению, перестанете получать эту помощь. Если мы говорим о людях, которые переходят на получение пособия по старости, с пособия по инвалидности и параллельно получают, допустим, шарутим миухадим, что происходит в этой ситуации? В такой ситуации мы не можем получать оба пособия одновременно, и пособие по шарутим миухадим, и пособие по уходу. То есть мы продолжаем получать пособие шарутим миухадим после достижения пенсионного возраста, но если вдруг мы решаем, что пособие по уходу по какой-то причине для нас будет лучше, мы можем подать просьбу, если нам будет установлено право на пособие по уходу, то Битуох Люми попросит нас выбрать, какое пособие получать вам больше хочется. Либо пособие по особым услугам шарутим миухадим, либо пособие по уходу. Что важно тут еще отметить. Когда мы получаем пособие по шарутим миухадим после достижения пенсионного возраста, предположим, нам предоставлена выплата в размере 50%, да, самая минимальная выплата пособия по особым услугам. В такой ситуации, если мы видим, что у нас есть ухудшение состояния здоровья, даже несмотря на то, что мы уже достигли пенсионного возраста, мы можем подать просьбу
на пересмотр размера пособия по особым услугам в связи с ухудшением состояния здоровья. Многие этого не знают и продолжают получать свои 50%. Поэтому обратите на это внимание. Если даже после достижения пенсионного возраста вы получаете пособие по особым услугам и не хотите переходить на пособие по уходу, то в такой ситуации вы его также можете увеличить, подав соответствующую просьбу. Ну, конечно, вспомним про пожилых людей, имеющих статус пережившего Холокост. Они имеют право на дополнительные 9 часов по уходу. Право на эти дополнительные часы предоставляются автоматически. То есть, если вы на их имеете право, то вам не нужно подавать соответствующую просьбу в фонд переживших Холокост. То есть, это происходит автоматически. Да, действительно, где-то примерно 4 года назад для того, чтобы получить право на эти 9 часов, нужно было подавать дополнительную просьбу, но сейчас уже долгое время Бетуах Хлюми сам передает все необходимые документы в фонд переживших Холокост, и пожилые люди начинают получать эти 9 часов. Вот тут важно понимать, что эти дополнительные часы предоставляются не только от того, какая у вас степень ухода, а количество баллов по уходу, которое вы набрали. И минимум, чтобы получить право на получение вот этих 9 часов, у вас должно быть 6 баллов. То есть вы имеете третий уровень зависимости. Вы знаете, вы получаете, допустим, 17 часов, но понимаете, что вы не получаете эти дополнительные 9 часов, несмотря на то, что у вас есть статус переживших Холокост. Почему это происходит? Потому что, скорее всего, при проверке на зависимость, которую вам сделали, вы не набрали 6 баллов, а набрали 5 или 5,5. 5 и 5,5 баллов – это тоже 17 часов по уходу. Поэтому тут вот этот нюанс может присутствовать. Многие об этом не знают, не понимают, но поэтому обратите внимание, что чтобы понять, какое количество баллов у вас есть, можно зайти в личный кабинет или позвонить также звездочка 2637 в департамент ухода Бетуах Хлюми, и вам там скажут. Ну, если мы говорим о пожилых людях в возрасте 90 лет и старше, они могут получить право на часы по уходу, не проходя проверку в Бетуах Хлюми, то есть только если предоставят заключение от врача-гериатра. В такой проверке врач должен в заявление заполнить приложение БЭТ, и его нужно подать вместе с заявлением. Что важно вот здесь отметить? В такой ситуации, к моему большому сожалению, врачи-гериатры, чтобы попасть к врачу-гериатру, нужно пройти сумасшедшую очередь. И в такой ситуации, если вы видите, что в вашей больничной кассе, чтобы попасть к врачу-гериатру, нужно отстоять очередь прям вау, огромную, прям просто вау, какую огромную, и у вас нет, допустим, возможности пригласить на дом частного врача-гериатра, то в такой ситуации можно прийти в больничную кассу к медсестрам, которые заполняют такой ТОФИС ТИФКУДИ, то есть ТОФИС бланка в вашем функциональном состоянии, и попросить, чтобы они подготовили для вас такой бланк о вашем функциональном состоянии и его подать вместе с заявлением по уходу. В некоторых случаях вот этот бланк может также помочь Бетуах Хлюми принять то необходимое решение, которая вам не чтобы вы смогли получать помощь по уходу. Ну и теперь немножечко о том, что такое денежный эквивалент. Если мы говорим, допустим, о 4 часах по уходу в денежном эквиваленте, то это на сегодняшний день 992 шекеля. То есть, допустим, вспомним наш 10-часовой уровень ухода, да? То есть вы в такой ситуации можете 4 часа перевести в 992 шекеля, которые вы будете получать вместе со своим пособием по старости с социальной надбавкой 28 числа каждого месяца и получать дополнительно 6 часов по уходу. Если же мы, допустим, говорим о третьем уровне по уходу, то мы также можем из 17 часов взять 4 часа по уходу и получать их в денежном эквиваленте, то есть в 992 шекеля. Или же перевести 6 часов по уходу в денежный эквивалент. В такой ситуации это будет вам на счет попадать сумма в размере 1488 шекелей. То есть вы будете получать 11 часов по уходу и 6 часов в денежном эквиваленте.
Ну и, наверное, в заключение самый важный ответ, который я вам хочу сказать и который задают, наверное, каждый день, если не чаще. Речь о том, как пособие по уходу в денежном эквиваленте влияет на социальную надбавку. Дорогие мои друзья, пособие по уходу не считается доходом при начислении социальной надбавки к пособию по старости. Вот это вот запомните, пожалуйста, и не переживайте, что пособие по уходу каким-то образом может отразиться на получении вашего пособия. Ну, на этом передача наша заканчивается. В завершении программы

0: Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Одиннадцать часов и пять минут в Израиле, 5:30. Доброе утро на волнах радиостанции «Канрека», программа «Открытый микрофон». И у нас сегодня в гостях Эльдар Портнов, специалист по пенсионным вычислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Эльдар, привет, добрый день.
2: Добрый день, Олег. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Спасибо, что тут у нас в студии. Давайте по традиции начнем наш эфир с полезных советов.
2: Я начну, наверное, с самого полезного совета, который я абсолютно советую всегда при всех встречах абсолютно всем, с кем мы занимаемся пенсионным планированием.
1: Я только сначала напомню, что телефон прямого эфира 072-28-010-03, 072-28-010-03. Также их вопрос можно оставлять в комментариях к посту с портретом Эльдара. Да, пожалуйста. Да.
2: Итак, самое важное при пенсионном планировании — соблюсти три важнейших правила. Когда вы оформляете пенсию, неважно, вы решаете это сделать самостоятельно или при помощи пенсионного консультанта, страхового агента, удостоверьтесь в том, что все эти три правила будут действительно сопровождены в пенсионном планировании. Первое правило – это постараться сделать так, чтобы как можно больше ежемесячно получать денег на счет после того, как мы перестанем работать, потому что в любом случае у каждого человека в жизни будет день, когда он достигнет пенсионного возраста, а потом он перестанет работать. И неважно, мы сделаем максимальную выплату с битуах люми вместе с социальной надбавкой, если у тех, кого нет квартиры, будет получать еще квартирные деньги от Министерства строительства, или мы накопили достойную сумму в пенсионном фонде, у нас будет максимальная пенсионная выплата, или у нас есть еще какой-то источник дохода, который мы тоже задействуем. Это самое важное. И даже во многих ситуациях надо очень правильно рассчитать, потому что часто бывает такая ситуация, что целенаправленно нужно будет опустить чуть-чуть пенсию, чтобы больше получать социальных надбавок от битуах люми. То есть это может вам сделать только грамотный специалист. Самостоятельно, конечно же, это тяжело будет делать. Второе важное правило. Перед тем, как вы заканчиваете работать, обязательно вы должны закончить все свои обременения, все свои обузы в виде машкант, суд и кредитов. Почему? Потому что человек, который, к примеру, взял машканту, и он собирается, там, мужчина в 67 лет, закончить работать, а у него после него остается хвост в виде выплаты 5000 шекелей ипотеки, машканты, ему очень тяжело будет, что половина его бюджета будет поедаться выплатой машканты. Поэтому это тоже важная очень часть, так спланировать свою пенсию, чтобы избавиться от всех долгов возможных, чтобы ни нам не пришлось после того, как мы перестанем работать, половину своего дохода отдавать в виде выплаты машканты. И третье, самое тоже очень важное правило, для того, при правильном всем этом планировании, какую-то сумму денег оставить, чтобы был на белый день или на черный день, у кого не дай бог, чтобы была какая-то запасная сумма, чтобы всегда можно было бы ей воспользоваться. И вам, опять-таки, понятно, постараться как можно больше денег, чтобы осталось, и даже если кто-то что-то не потратит, то это следующему поколению перейдет. Но, к примеру, во многих ситуациях нужно сохранить именно ту сумму, которая разрешает сохранить битуах люми для того, чтобы получать те же самые максимальные соцнадбавки. Поэтому в некоторых ситуациях даже ваше собственное накопление, в некоторых ситуациях стоило бы это увеличить себе за счет этого пенсию, причем и битуах люми к этому будет тоже нормально относиться, в плане того, что мы будем получать еще социальную надбавку. Так что всем советую при оформлении пенсии сделать очень грамотный выбор. Ни в коем случае без советчиков, кто соседи, друзья, потому что ни у кого одинаковых ситуаций не было. Так что вот эти три совета я хотел бы дать.
1: Спасибо, спасибо, Эльдар. Давайте перейдем к нашим радиослушателям. Пожалуйста, кто у нас на линии? Здравствуйте. Алло.
3: Алло.
1: Да, пожалуйста.
3: А, я уже?
1: Спасибо. Да, вы уже. Давайте.
3: Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Я описываю ситуацию. Через пару месяцев мне 80.
2: Да.
3: Я имею пенсию в районе 4200.
2: Да.
3: Но я работаю все эти годы. У меня продолжалось накапливаться разные фонды. Не один, а несколько. В одном фонде у меня там сейчас 110 тысяч, в другом 20, в третьем, и когда я закончу работу, будет в районе 70-80. Вопрос. Могу ли я сейчас оформить дополнительную пенсию? А, старая пенсия у меня Ватикин.
2: Да, старая,
3: Да. Я знаю, что я не могу присоединить.
2: Объединить, естественно, как... невозможно будет.
3: Да. Так вот, вопрос у меня. Если я сейчас буду оформлять пенсию на то, что у меня уже нерабочие фонды, то есть я не добавляю...
2: Вы можете из рабочего фонда, из нерабочего фонда оформить себе еще одну пенсию. Понятно, что у вас будет две пенсии, так как деньги, которые были вложены за старый период ВТК или пенсия ТКЦВИД государственная, невозможно присоединить новые накопительные программы. Поэтому вам надо будет рассчитать с новых накопительных программ, сделать перерасчет и выбрать оптимальную выгодную программу для того, чтобы получать еще одну пенсию. И вы это можете сделать спокойно уже сейчас. Скорее всего, это не будет обложено даже подоходным налогом, потому что я не спрашивал, сколько вы сейчас зарабатываете. Понятно, если вы в свое время взяли кибос хует, это освободили свою пенсию от подоходного. Да, значит, ваши 4200 не обложены подоходным налогом. И, скорее всего, ту сумму, которая новая вам прибавится, в новом пенсионном фонде тоже не будет обложена подоходным налогом. Скорее всего, это точно не
3: будет. Вот это основной вопрос.
2: Да, скорее всего. Мне... Я объясню, почему скорее всего, потому что я не знаю, какой процесс вы в свое время проходили при оформлении кибоас хует. Но... Смотрите, по-любому, если вы говорите, там будет, ну, судя по тому, что вы сказали, у вас приблизительно 200 тысяч шекелей еще денег получилось.
3: Да.
2: Ну, приблизительно. Семейное положение какое у вас?
3: Ну, пока я еще женат.
2: Пока, дай бог, до 120 будете женат. Почему пока?
3: Ну, это так, просто для красного солнца.
2: Да. Ну, она сейчас должна была бы обидеться. Шутку скажу. Так что вам до 120 счастливы и вместе. Опять-таки, если вы правильно будете планировать себе выбор маслюля, так называемого пенсионного плана, вы можете после своей ухода оставить вашей второй половине 100% от вашей пенсии, и вы можете еще взять гарантию до 87 лет, не дай бог, если оба уйдете раньше времени, что все недополучили ваши наследники, то это вам даст приблизительно еще 1300-1400 шекелей пенсию в вашем возрасте приблизительно, даже со всеми гарантиями. Поэтому вы можете еще одну пенсию себе добавить, по идее, и ВТК и Хадаша Цуверет не будет обложено подоходным налогом.
3: Понятно. А вопрос. Сейчас вы что-то сказали такое, у меня промелькнуло. Что, возраст играет?
2: Не возраст. Это просто... Я объясню. Когда вы оформляли пенсию, к примеру, ВТК, вас не спрашивали, какой маслюль вы выбираете. Вам то, что определено было, ну, к примеру, вот эти 4200, вы эти 4200 будете до конца дней получать, и если получится ситуация, что супруга вас переживет, она будет получать только 60% от этой выплаты. В новой пенсии вы можете выбрать программу.
3: Но сколько лет она будет получать?
2: Нет, она будет всю жизнь, она будет до конца ее... Любая Понятно. Пенсия выплачивается до конца дней. Никогда ни в одной пенсии нет ограничения периода выплат. Но то, что вы сейчас возьмете уже новую пенсию при правильном подборе выбора программы, тут вы можете выбрать не только 60% после своего ухода второй половине, а и 100%. То есть она будет всю жизнь точно такую же пенсию будет получать. И если мы еще, помимо того, что выберете 100% для нее, вы можете еще взять гарантию, не дай бог, если вы оба успеете уйти раньше 87-летия, все недополученное получат ваши наследники. Но чем больше гарантий вы возьмете, тем это уменьшит вашу ежемесячную выплату. Но в любом случае надо сделать правильный выбор. И я вам советую, если вы все-таки решаете, все-таки думаете получать еще одну пенсию, сделайте это уже сегодня. Потому что чем раньше вы успеете начать еще одну пенсию получать, тем больше вы за жизнь успеете выплату получить.
3: Да, но несмотря на то, что я продолжаю
2: еще на здоровье работать, еще, на здоровье
3: еще
2: работать.
3: Год буду работать.
2: А Кольби Седер, даже еще 6 лет поработаете, все равно оформляйте.
3: Да. Спасибо.
2: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
1: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Добрый день.
2: Здравствуйте.
4: Меня зовут Михаил. У меня вопрос по поводу получения пенсии заранее, то есть до пенсионного возраста, до 67 лет.
2: Да.
4: С какого минимум возраста это возможно?
2: 60 лет. И мужчины, и женщины.
4: 60 лет?
2: Да.
4: И что для этого нужно делать? Просто обратиться в пенсионный фонд?
2: Смотрите, давайте просто я объясню правила, чем отличается в пенсионном возрасте и чем отличается сейчас. Каждый человек, вне зависимости мужчина, женщина, вне зависимости от какая у него пенсия, государственная, ВТК, ТКЦВИД, накопительная, битуах, минали, можно начать получать 60 лет. Но не всегда это выгодно. Почему? Потому что до 67 лет мужчинам и до 63 лет и 3 месяцев на сегодняшний день женщинам, которые вот рождены 63-го года, это считается зарплата обычная. И с этой пенсии будет сниматься взнос обитуахлюми. и вклад в БИТО, и масбриют, налог на здравоохранение, потому что это считается зарплата. И если человек собирается параллельно продолжить работать, тогда это считаться будет еще одним доходом, еще одной зарплатой. Ему надо будет сделать ТУМАС и платить подоходный налог. Если человек, к примеру, полностью прекращает работать, и его устраивает та сумма, которую он накопил, то можно оформить, скорее всего, это выгодно. В некоторых ситуациях мы даже советуем, к примеру, даже мужчина, у него не такая высокая заработная плата, но, к примеру, он живет в районе развития, там, в Димоне, в Кирят-Шмоне, в Нарии, то можно было бы, почему нет, не получать пенсию, если с нее не надо платить подоходный налог. Но тут надо четко убедиться, если у вас действительно нормальная достойная сумма уже накопилась, чтобы эта получаемая пенсия была бы оправданная ваш доход, который вы будете сейчас получать.
4: Понятно. А если вот для получения, это надо обращаться...
2: В пенсионный фонд, надо объединить все кассы. Здесь мы уже говорим о техническом оформлении. А вопрос, можно ли? Конечно же, можно. Не выгодно, не выгодно, надо разобрать вашу ситуацию.
4: Надо проверять.
2: А технически, конечно же, пенсионный фонд обращаться.
4: Большое-большое спасибо.
2: Долгих лет получения пенсии.
1: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
5: Алло.
1: Здравствуйте. Да, пожалуйста.
5: Добрый день.
2: Здравствуйте.
5: У меня такой вопрос. Я хочу получить консультацию. Я работающий пенсионер, вот, получаю небольшую пенсию, но продолжаю работать. А я решил фотик сын добавить в сухую котельку.
2: Чтобы увеличить пенсию, да.
5: Чтобы увеличить пенсию, да. Но у меня еще есть отечения, как мурим. Я их хотел оставить, там сумма небольшая. Если я, допустим, решил уволиться, и вот эти... Тихо, я тут на работе. Как мурим вот эти, которые останутся у меня. Ну, может, я еще полгода поработаю. Будут еще небольшие отчисления. Я могу, допустим, их забрать.
2: Я не могу вам точно сказать, я объясню почему. Потому что надо понять, о какой пенсии идет речь, надо понять, о какой сумме тагмулим идет речь, и надо понять, сколько пенсию вы получаете. Поэтому я вам скажу, что есть деньги, которые были отчислены до 2000 года, после 2000-го. Это биту ахминалим, это керен пенсия. Смотрите, некоторые правила есть, которые можно обходить и забирать пенсионные накопления без подоходного налога. Но, опять-таки, если бы у вас не было бы пенсии, и у вас было бы меньше, чем 110 тысяч шекелей в пенсионном фонде, то у вас была бы такая возможность забрать эти деньги. Так как вы уже получаете пенсию, большая вероятность, когда вы захотите эти деньги забрать, обратитесь в Масахнасу. Масахнасу скажет: уважаемый, ты получаешь пенсию, так что с этих денег увеличивай пенсию. Но... Опять-таки, я не знаю вашей ситуации, но некоторые правила есть, можно было бы обходить эти законы.
5: Я вам могу сказать, у меня пенсия 900 шекелей.
2: Да. А сколько вам сейчас лет?
5: А мне под 80, сколько там под 80.
2: Знаете, можно... А сколько в Тагмулим? А сколько там в Тагмулим у вас накопилось?
5: Тагмулим на данный момент около 50 тысяч, всего лишь.
2: Вы, а сколько вы зарабатываете?
5: Еще раз, извините,
2: сколько вы зарабатываете? Сколько вы зарабатываете?
5: Я в месяц зарабатываю, ну, если чистыми, то около 8 тысяч. Есть немного месяца.
2: Смотрите, я такой совет просто дам, не то что я в любом случае, в обычной стандартной ситуации, я, конечно же, советую всем все деньги вкладывать в пенсионный фонд, потому что когда вы перестанете работать, вот это ваш доход 8 тысяч шекелей, он просто перестанет вам поступать на счет, поэтому вам по-любому нужно будет увеличивать пенсию. Но есть правило, что если вы закончили бы уже работать, можно приблизительно по 20 тысяч шекелей брать с пенсионного фонда без подоходного налога. То есть, по идее, можно было бы эти деньги забрать, но пока в любом случае вы работаете, вы не можете эти деньги забрать без подоходного налога.
5: Ну конечно. Пицуем, само собой.
2: Пицуем можете. Да. Смотрите, я, может быть, вам совет дам сейчас. Если вы уже получаете пенсию, если вы говорите, там еще 50 тысяч шекелей накопилось, и вам 80 лет, рассмотрите вариант, может быть, вот эти 50 тысяч шекелей задействуете на увеличение вашей пенсии. Это еще 300-350 шекелей к вашему бюджету, к тем 900, которые вы получаете. Поэтому подумайте об этом тоже.
5: Хорошо, я могу тогда их в любой момент, когда буду уходить, или я посмотрю, я оформил вторую массу, все нормально. Вот. Но вот эти деньги, которые небольшие, Казмулин, я посмотрю по ситуации. Если не будут высчиты, то я могу добавить. Если да, то я добавлю.
2: То просто я одну вещь вам хочу объяснить. Вы, честно говоря, уже можете проверить, будет вычет или нет. Ну, посоветуюсь со специалистом. Но я просто вам совет сейчас даю. Если у вас все равно необходимость будет эти деньги присоединить к пенсии для того, чтобы увеличить вашу пенсию, не затягивайте с этим, вы уже можете это сделать. Жалко просто, что вы каждый месяц получаете на 300, 350, 400 шекелей меньше, чем получали бы. Поэтому вот мой вам совет. Если вы так-так будет необходимость увеличить пенсию, то сделайте это уже сейчас и продолжайте работать. Не надо уходить, ничего делать. Беседер?
5: Беседер.
2: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
1: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
6: Я на телефоне?
2: Да, здравствуйте.
6: Здрасте. Прежде всего могу сказать, если в Израиле учредят медаль за Савланут, а за Эльдару первую премию, это полный конец.
2: Спасибо огромное.
1: Лучше вторую, у него же Савланут, он подождет вторую.
6: Медаль за Савланут он первый на это. Теперь вопрос. Супружеская пара, так, пенсионеры, да, работают оба, после пенсии работают. Значит, вот мне, значит, 70 исполняется, и я с 70, мы не получали битохлеми ни одной копейки, мы превышали эту...
2: Превышали заработную плату, допустимую, да.
6: Границу, да.
2: Да.
6: Вот 70, как я понимаю, я уже буду получать эти там...
2: Абсолютно битохлеми.
6: А жена...
2: И жена тоже после 70.
6: Только после 70?
2: Если она продолжает зарабатывать ту же сумму, что она зарабатывает. Я объясню, какие ограничения на сегодняшний день битуах леуми до 70 лет.
6: Нет, у женщин нету меньше, допустим, 60.
2: Не-не-не, для мужчин, для женщин одинаковый пенсионный возраст. Единственное, что, смотрите, просто пенсионный возраст для всех 67 лет. Это просто пенсионный.
6: Да.
2: Но у женщины была возможность выйти до недавнего времени в 62 года, но пенсионный возраст женщинам увеличивается, он в конце концов поднимется на 65 лет. Но на сегодняшний день достигает пенсионного возраста женщина 63-го года, это 63 года и 3 месяца. Теперь, технически, если человек до 70 лет зарабатывает свыше тех рамок, которые дает битуах леуми, у него нет возможности получать кицват эзрахватик, пособие по старости. Поэтому и мужчина, и женщина ждет 70-летнего возраста, если он зарабатывает достойную зарплату. На сегодняшний день ограничение, на сегодняшний день, для одиночки ограничение 10 113 шекелей. В супружеской паре можно зарабатывать 13 484. Что такое супружеская пара и что такое одиночка? Я тоже просто так, как в рамках объяснения, уже дам нашим всем радиослушателям совет. Если человек, примите супружеская пара, для примера, он зарабатывает, для примера, 12 тысяч шекелей, а она зарабатывает меньше, чем 7 848. Меньше, чем 7 тысяч. Еще раз, для примера. Если один из супругов зарабатывает меньше, чем 7 848, то второй может зарабатывать 13 484 шекеля. Если оба супруга зарабатывают больше, чем 7 848 шекелей, то каждый из них может зарабатывать только 10 113 шекелей. И за каждый переработанный шекель будет удерживаться пособие по старости 60 огород. То есть, для примера, вот еще раз хочу сказать, для примера, она зарабатывает 6, нет проблем, может зарабатывать 12, ни у кого ничего не будет вычитываться. Но если она зарабатывает, к примеру, 8, а он зарабатывает 12, то у него получается с 2000 шекелей почти заберут 1200 шекелей разницы. В 70 лет нет никаких ограничений ни для мужчины, ни для женщины.
6: То есть и жена должна дать 70?
2: Да, но опять-таки, давайте, ну, ответьте на вопрос, сколько супруга зарабатывает, мы сейчас посчитаем с вами.
6: Ну, почти 20.
2: Не подпускай, терпит до 70 лет.
6: Все понятно.
2: Все.
6: Спасибо.
2: Будьте здоровы. Долгих лет получения пенсии.
1: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
7: Алло.
2: Здравствуйте.
7: Алло. Я на линии.
2: Да, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Мне 69 лет. И я закончила уже работу. Но перед этим я получала... оформила пенсию. И сейчас мне надо присоединить остаток, который остался.
2: Новое накопление после того, как вы...
7: Новое накопление, да.
2: Понятно, да.
7: Но я зашла в интернет и я, вернее, зашла в страховую компанию, и я смотрю, что у них нет возможности, я оформила, мы оформили так, я на мужа 100%, он на меня.
2: Да.
7: И если мы оба уходим до 87, так нашим детям.
2: Да. А это пенсионный фонд или это биту ахминалим, извините, что спрашиваю? Это
7: Керен Пенсия? Это пенсионный фонд, да. Да, это Керен Пенсия.
2: Да.
7: А у них почему-то нет такой возможности. У них есть только 100% мужа, ну, бензук и бабзук, если вдруг до 80.
2: А и это новые вклады тоже поступали в пенсионный фонд, не в биту ахминалим?
7: Да, да, да. Все так же, как
2: есть однозначно, не может быть такого. А в какой кассе нет, это? В какой кассе это уже? Это у вас?
7: Это Мигдаль.
2: Нет, это 100% есть. Обращайтесь в Махлекет Приша. Они вам сделают и 100% друг другу, и еще до 87 лет гарантию новых накоплений. Эндовар
7: Казахстан. И вот, и скажите мне, пожалуйста, это как бы присоединиться к той сумме, которая...
2: Абсолютно верно, да. Это новый расчет уже будет, понятно, тогда, когда вы оформляли предыдущий раз, у вас был один расчет, так как уже столько лет прошло, сейчас это будет второй расчет, однозначно у них...
7: А, они заново делают перерасчет?
2: А, естественно, они нет, они пересчитают, только я объясню, как рассчитывается принцип. Давайте в рамках вашего вопроса мы объясним, да, принцип расчета пенсии. Берется накопленная сумма, и она должна разделиться на коэффициент расчета. Это среднее количество месяцев, которые должен прожить человек, который начнет получать пенсию. Когда вы оформляли, к примеру, там 5 лет назад, одна продолжительность жизни была, и вы в одном возрасте оформляли. Сейчас уже по-другому расчеты эти изменились. Теперь, так как вы хотите 100% оставить второй половине, для пенсионного фонда это как есть такой своеобразный риск, что вдруг он вас переживет, и ему придется 100% платить. Поэтому коэффициент расчета должен подняться, и пенсия чуть-чуть должна опуститься. Если дополнительно вы хотите еще взять гарантию, не дай бог, если оба до 87 лет, то это опять-таки обязывает пенсионный фонд сделать гарантированные выплаты до 87 лет. Это еще поднимет чуть-чуть расчет и опустится чуть-чуть пенсия. Но опять-таки 100% обращайтесь в Махлекет Гимлаим, ну, в отдел обслуживания пенсионеров компании «Мигдаль». Если что, даже можете поехать на консультацию в Петах-Тикву к ним, и они обязаны будут и рассчитать с теми же условиями, как вы это сделали в прошлый раз. Нет никаких проблем сделать 100% друг другу опять, и нет никаких проблем сделать опять до 87 лет гарантию.
7: И еще вопрос. Если я делала кибоцхуют, это как бы входит, у нас есть кибоцхуют.
2: Объясню, это уже будет не сильно актуально, я объясню почему. Потому что вы сейчас перестали работать, вы сделали в свое время кибоцхуют, для примера у вас там 5000 шекелей, пенсия необлагаемая
7: подоходная. Нет, пенсия небольшая.
2: Я для примера просто взял. Я для примера просто взял. Неважно какая, 1000, 2, 3, 5, абсолютно неважно. И у вас, получается, было сделано кибоцхуют, ваша кибоцхуют была актуальна на момент, когда вы работали, потому что у вас было две зарплаты. Одна зарплата пенсия, а вторая зарплата, которую привыкли зарабатывать. И получается, что так как у человека две зарплаты, он должен делать ТУМАС, налоговое соглашение. Но что такое кибоцхуют? Вы сделали процедуру в Масахнасе, что ваша пенсия не считалась доходом. Из-за того, что вы сейчас перестали работать полностью, у вас есть ваши налоговые льготы, как у любой женщины в Израиле. Это 2,75. И я предполагаю, что две выплаты с пенсии не будет большой суммы. Поэтому вам не нужно будет делать новый ТИУМАС или новый кибоцхуют, потому что это уже у вас единственный доход, который будет, это только ваша пенсия.
7: Понятно. И еще. Я оформляла пенсию через пенсионного консультанта.
2: Да.
7: И они сказали, что они могут присоединить потом эту пенсию.
2: Да.
7: Но сейчас это бытошлем или нет?
2: Я не могу вам сказать, у кого вы оформляли, как. Я, опять-таки, любое дело, которое пенсионный консультант, страховой агент берут за процедуру, потому что это, опять-таки, оформление документов, это бюрократия, это правильный выбор программы.
7: Понятно.
2: Это подсчет. Поэтому я не могу сказать вам. Это вы обращаетесь с тем, с кем вы обращались. Ну, опять-таки, за любую услугу она должна быть оплачена. Поэтому, тем более, если вы профессионалом, то я думаю, что это того было бы. Это того стоит.
7: И если я слышала, что если жена перестает работать, так муж получает дополнительную никуда отзыкую, да?
2: Получает, но если в случае того, что доход второй половины, неважно, муж или жена, тут не принципиально, да, меньше, чем приблизительно 28 тысяч шекелей дохода в год, включая пенсию. То есть, если вдруг у вас получится пенсия 4 тысячи шекелей, для примера, да, это значит, что у вас 48 тысяч шекелей годового дохода, значит, он не получит эту льготную единицу.
7: А, если у кого тот, кто не работает, если у него меньше, чем 28 тысяч, значит...
2: Да, доход, это включая или пенсию, или зарплату, это не важно.
7: Понятно, понятно. Угу. Хорошо, спасибо
2: Будьте
7: большое.
2: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
1: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста, я только напомню, что телефон прямого эфира 072-280-1003. Кто у нас на линии?
8: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Я на линии?
2: Да, здравствуйте.
8: Меня зовут Света, мне в июле месяце исполнится 67 лет.
2: Да.
8: Вопрос такой. У меня это черная пенсия называется Менора.
2: Да.
8: Менора.
2: Да.
8: И пишется, что я получу пенсию в 67 лет 933 шекеля.
2: Да.
8: Всего у меня там написано 173 тысячи шекелей.
2: Да.
8: Это в миноре.
2: Да.
8: Отдельно у меня есть, я делала как бы частно в банке, у меня там есть 50 тысяч вклад.
2: Да.
8: Что вы советуете, объединить теперь?
2: Конечно же, во-первых, я бы посоветовал бы вам бы объединить 5 лет назад, потому что вы пенсионного возраста достигли уже давно. Ну, опять-таки, тянули с этим неважно. Вам в любом случае, наверное, выгоднее... Ну, я не говорю сейчас, я никакой пенсионному фонду, я никому рекламу сейчас давать не буду, ни Клялю, ни Миноре, ни Мигделю, никому ничего. Но в любом случае, единственное, что надо вникнуть и понять, в каком формате вы вкладывали эти деньги в компанию «Кляль». Если вы вкладывали эти деньги в формате программы, которая называется «Гемеляшка», это индивидуальная накопительная программа? Или это просто была накопительная программа?
8: Это была просто накопительная программа. 300 шекелей я платила каждый месяц,
2: я вам
8: а
2: объясню.
8: Потом эта программа закрылась и перевели объясню. Как бы пенсию.
2: Объясню. Из того, что это является частным накоплением, это просто накопительная программа. Ее можно присоединить к пенсии, но фактически вы должны будете получить эти деньги на счет, а только после этого перевести в компанию Минора, потому что все равно вам надо будет с пенсионного фонда. Однозначно, конечно, я бы посоветовал вам увеличить эту пенсию, потому что так 900, а если мы добавим еще 50 тысяч шекелей к вашим накоплениям, это еще там прибавит вам 300 шекелей приблизительно. То есть в любом случае это экономическая выгода в самого процесса. Единственное, что я вам кое-что посоветую, постарайтесь запомнить то, что я вам сейчас говорю.
8: Да.
2: Если вы сейчас просто... Сейчас технически из-за того, что это накопительная программа, перевести пенсионный фонд автоматически невозможно. Это не то, что купат Гемель, это не то, что именно пенсионные деньги. Вам надо их фактически получить на счет. И только после этого положить на пенсию. И когда вы будете вкладывать, в принципе, каждый человек может просто перевести деньги в пенсионный фонд, которые даже миллион шекелей накопленных денег на счету, неважно. Но когда мы переведем эти деньги, это будет как дополнительная пенсия. И в дополнительной пенсии не такие выгодные расчеты пенсии. Поэтому вам надо будет эти клялевские деньги, которые поступят вам на счет, перевести в накопительную программу, которая называется «Гемеляшка», куда вы имеете право вкладывать до 83 624 шекелей, но у вас 50, поэтому нет проблем никаких. И только после этого этот гемеляшка перевести и присоединить к пенсии. Вот это то, что вы должны будете сделать. Если вы сможете это сделать самостоятельно, БМЭД советую это сделать. Нет, обратитесь к специалисту, кто сможет технически в этом процессе вас сопроводить, потому что это просто более правильное действие будет и более выгодное.
8: Ага. А пишется в Меноре, Дмейнигуль, 1,5%.
2: Сейчас вы не смотрите на Дмейниуль, объясню почему. Потому что уже то, что вы сейчас платите, вы платите как вкладчик. Для получателей пенсии Дмейниуль определило государство во всех компаниях одинаково. Это 0,3%, 0,3% заведения кассы. И оно абсолютно во всех компаниях одинаково. Беседер, когда вы начнете получать пенсию, это уже по-другому будет рассчитываться.
8: Я еще не хочу выходить на
2: пенсию. Не надо выходить. Я вам советую начать получать. Я объясню, почему. Потому что вы сейчас то, что мне сказали, что 900 шекелей вы можете получать с ваших накоплений в миноре.
8: Да.
2: И еще, грубо говоря, если вы клялевские деньги присоедините, это будет еще 300 шекелей. То есть я вам советую однозначно, уже сейчас, не дожидайтесь окончания прекращения работы, пройдите этот процесс, оформите пенсию и уже получайте 1200 шекелей. Я объясню, почему. Я каждый раз говорю на всех лекциях, на всех консультациях, на всех собеседованиях, на всех встречах очень важный совет для всех радиослушателей, для всех, кто приближается к пенсионному возрасту или его уже достигли. постарайтесь как раньше можно получать, начать пенсию, потому что чем раньше вы начнете получать выплату, тем больше за жизнь вы успеете получить выплат. Вам не надо увольняться, чтобы получать эти 1200 шекелей. Вы можете 1200 шекелей получать параллельно вашей зарплате, параллельно выплате битуах люми, пособия по достижению пенсионного возраста, и на здоровье работайте.
8: Я могу присоединить не 50, а 150?
2: Вы можете любые деньги присоединить, разъединить, добавить, прибавить. Все это возможно.
8: Это все надо через Купат Гимель Ляшка?
2: Это просто через Купат Гимель Ляшка. Я просто вам объяснил, как правильно было бы присоединить это к пенсионному фонду. Ага. Это сложный процесс для самостоятельного действия, честно. Но это очень правильно, потому что не дожидайтесь вашего прекращения работы. По 1200 шекелей каждый месяц вы уже можете получать.
8: Хорошо. Будьте спасибо здоровы. Большое.
1: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Кто в эфире у нас?
9: Добрый день, ведущий. Добрый день, уважаемый Эльдар.
2: Здравствуйте.
9: Мое имя Сергей. 68 лет. Работал и получал пенсию. Сейчас уволился. Получаю только пенсию. Получил ТОФИС 161. И получаю пенсию 4000 шекелей.
2: Да.
9: Делал ТУ МАС.
2: Оплатили подоходный налог с пенсии, наверное?
9: Да, брали подоходный налог и с Маскорета, и с пенсии. Сейчас нет Маскорета.
2: Один год только это происходило, я так
9: понимаю. Точно, один год. Да. Вопрос, нужно ли мне делать КБС Хойот?
2: Во-первых, смотрите, давайте я вам совет дам, а потом скажу, отвечу на ваш вопрос. Во-первых, сделайте КБС Хойот ретроактивно с прошлого года, потому что вы не должны были платить с ваших 4000 пенсию подоходный налог. Потому что в тот момент, когда вам исполнилось 67 лет, вы уже имели право получать без подоходного налога пенсию в размере до 5800 шекелей. Поэтому однозначно сделайте КБОС Хуйот Ретро и верните весь подоходный налог, который вы заплатили за прошлый год. Это совет. Рекомендация по вашему вопросу и ответ. Если бы вы сейчас просто уволились бы и начали бы получать 4000 пенсию, вам не принципиально делать КБОС Хуйот, потому что это ваш единственный доход, который, по идее, должен был бы обложиться подоходным налогом. Но так как у любого мужчины в Израиле есть 2,25 льготных единиц, из 4000 шекелей дохода мы не платим подоходный налог. Вам надо сделать КБОС Хуйот ретроактивно только для того, чтобы вернуть прошлого года подоходный налог и то, что вы заплатили в этом году.
9: Понял. 161-й ТОФИС, Масахнасу, что
2: вам,
9: еще?
2: Если, опять-таки, вам 161-я форма нужна будет, а вы ПИЦУИМ тоже присоединили к пенсии, собираетесь забрать ПИЦУИМ?
9: Да, ПИЦУИМ присоединил к пенсии.
2: Присоединил. Ну, 161-я форма...
9: И при уволении ПИЦУИМ получил.
2: Ну, для КИБОС ХОЙОТ 161-я форма актуальна, но технически вам от работодателя 161-я форма не нужна. Почему? Потому что вы не забираете ПИЦУИМ из ваших пенсионных накоплений, а используете их на получение пенсии. Поэтому вам не нужно получать освобождение на получение этих денег.
9: Какие документы с собой в Масакнусу?
2: Ну, 161-я форма. И дать ретроактивно, что у вас небольшая пенсия. И, ну, есть 161-й хэд, 161-й... Это сложно вам объяснять. Какие бланки надо заполнять уже непосредственно в Масахнасе для этого получения. Но это просто какой-то процесс, который вы должны будете пройти.
9: Все, значит, я делаю КБС Хойот.
2: Ретроактивно с момента, с первого дня получения
9: пенсии. Но меня снимали 4-5 месяцев, потом перестали снимать.
2: В любом случае, весь подоходный налог за прошлый год вы должны вернуть, и в этом году тоже, естественно, вы не должны платить.
9: Я все понял. Спасибо большое за ваши знания, за хорошую передачу полезную.
2: Долгих лет получения пенсии.
1: Спасибо большое. Пожалуйста, следующий радиослушатель. Алло.
10: Алло.
1: Да, пожалуйста.
10: Добрый день всем в студии. У меня вопрос, не знаю, к вам, наверное. Несколько лет назад, но еще когда у женщины возраст пенсионный был старый, 62 года,
2: да.
10: Да. Была такая же передача вот на радио Река по пенсиям. И вот тогда адвокат сказал, что про рабочие пенсии, что если рабочая пенсия месяц достигает 8 тысяч, то выйдя, если человек достиг пенсионного возраста, он сразу в битуах ЛИУМИ может получать и пособие по старости.
2: Нет связи никакой. Нету связи никакой, я объясню. С пенсией есть в общем связи на доход, я объясню. Давайте я объясню я, скорее всего, приблизительно понимаю, что вы спрашиваете. Я просто подкорректирую вопрос, который вы мне задаете сейчас. Смотрите, для того, чтобы получать пособие по старости, так называемое кицват эзрах зикна, или на русском, как недавно благородно ее назвали, это компенсация по достижению пенсионного возраста. Ну, до недавнего времени пенсионный возраст у женщин было 62 года, на сегодняшний день пенсионный возраст увеличивается. Теперь, для того, чтобы получать кицват эзрах ватик, вот это пособие, то Битуах Леуми ограничивает ахнасами авода, доход от заработной платы на одного 10 113 шекелей. В супружеских парах, ну, в зависимости от того, сколько зарабатывает второй, можно зарабатывать 13 484. Есть еще саха ахнасот. То есть, я понял. Есть еще в общем доходы. То есть, обоих, к примеру, если... берется в расчет только за доход от зарплаты. И, к примеру, доход от зарплаты не превышает то, что требует Битуах Леуми, но у человека есть еще доходы. К примеру, у него пенсия большая, 8 тысяч шекелей. Плюс у него еще доход от квартиры, еще 3 тысячи шекелей. Есть общий доход, который тоже подсчитывает Битуах Леуми. Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос по вашей ситуации непосредственно. Но, опять-таки, ограничение есть до 70 лет на зарплату отдельно. И надо, и на общий доход тоже есть.
10: А вот мне вопрос, а что значит доход от квартиры 3 тысячи?
2: Объясню, квартира? Я просто привел пример. К примеру, у человека зарплата, например, одиночка, женщина, которая сейчас достигла пенсионного возраста, и она хочет получать пособие по старости. Беседер, ей уже 63,3. Она, к примеру, зарабатывает 10 тысяч шекелей. Это значит, что она стоит в этой рамке, что Битуах Леуми разрешает ей получать пособие по старости. Потому что на сегодняшний день на одиночку это 10 113 шекелей. Но, к примеру, у нее еще пенсия 8 тысяч шекелей. То есть общего дохода у нее уже 18 тысяч шекелей. И плюс она еще квартиру сдает за 3 тысячи шекелей. Значит, общего дохода 21 тысяча. Вот тогда Битуах Леуми тоже может отказать в компенсации по достижению пенсионного возраста. Да. Потому что общего дохода больше, чем разрешает Битуах Леуми.
10: Я поняла, вы мне привели пример, но у меня конкретно, что никакого дохода от квартиры, никакой если другой
2: у вас,
10: работы.
2: А теперь, если у вас 8 тысяч пенсия, давайте вашу ситуацию разберем. Вы столько пенсии, 8 тысяч, идите получайте компенсацию. Конечно, получаете по своей старости, а что вы не получаете?
10: Я, это не мое, это дочкина, и она еще сегодня не вышла, вот должна скоро выйти.
2: Абсолютно, она будет получать пенсию.
10: Они сейчас оформляют. Значит, она выходит на пенсию, она работать не будет.
2: Пускай получает. Она будет получать свою 8 тысяч пенсию, как вы назначили. И плюс она будет получать, если она опять-таки 63,3 сейчас, она будет получать еще 2757 шекелей из Битуах Леуми за вычетом минус 237 шекелей масбриют.
10: Так, понятно. И еще другой вопрос. А если пенсия выше, тоже выходит на пенсию, не работает, ни квартиры, ничего, только раз пенсия выше 8 тысяч, тогда только до
2: тоже будет получать. Нет, тоже будет получать.
10: Тоже, когда выйдет мужчина в 67 лет.
2: Тоже будет. Объясню почему. Потому что пенсия, есть две ограничения. Есть ограничения по заработной плате. Но вы говорите, что ваша дочка перестает работать, поэтому у нее нет ограничений по заработной плате. И есть общего дохода, включая пенсию, накопление, инвестиции. Я, если не ошибаюсь, на одиночку это 18 400. Поэтому она точно будет все получать.
10: Все понятно. То есть она выходит на пенсию, не работает, ничего дохода
2: все,
10: не имеет.
2: Все, на здоровье пускай получает.
10: 8 тысяч она получает пособие по старости.
2: Бедюк.
10: Спасибо вам большое. Долгих хорошего вам дня. Пенсии.
11: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
12: Алло, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
12: Скажите, пожалуйста, я сейчас получаю Удан Кошер Авуда, и у меня заканчивается. Я хочу оформлять пенсию. Но я слышала, что в течение 2 лет после Удан Кошер Авуда у меня Битуах Минаалим. Я не могу перевести, если я хочу, например, в пенсионный фонд. Это
2: перевести так? Можно будет. Давайте я объясню, отвечу на ваш вопрос. Когда человек заканчивает получать Увдан Кошер Авуда, компенсацию потери трудоспособности, и он хочет получать пенсию, он не имеет права в течение 2 лет взять пенсию, в которой есть гарантии на 20 лет. Почему? Объясню, откуда происходит такое правило. И объясню, я не буду сейчас по радио говорить, как есть хитрости из буквы в законе, как это правило можно обойти. Но это... Я объясню, почему. К примеру, сейчас молодой парень, который в 27 лет, зарплатой в 20 тысяч шекелей, потерял трудоспособность. То есть, получается, ему до 67 лет пенсионный фонд должен платить 15 тысяч ежемесячно. И когда человек получает увдан кошера вода, ему продолжают вместо него вклады в пенсионный фонд за счет пенсионного фонда. Получается, он 40 лет получал эту выплату, он сейчас дошел до пенсионного возраста, и он хочет говорить, я хочу еще теперь гарантию на 20 лет взять. То есть вы мне сейчас еще обяжетесь, даже если я уйду раньше времени, то еще мои наследники получают 240 выплат. Поэтому есть правило в пенсионных фондах, что нельзя получать после получения компенсации по потере трудоспособности 2 года с гарантией. Ну, мы знаем, как обходить эти правила несправедливые. Но я объясню, для кого они несправедливые. Не дай бог, к примеру, там, мужчина за год до 67 лет, не дай бог, заболел тяжелым заболеванием, год всего лишь пополучал потери трудоспособности, и большая вероятность, что он не проживет там 20 лет, 17 лет, и просто так он не может взять гарантию. Обратитесь к специалисту, который вас направит, как обойти это правило.
12: Скажите, а такой вопрос я не очень понял. У меня битуахминалия.
2: Азайн, если при переводе в пенсионный фонд, я объясню. Вы можете перевести деньги в пенсионный фонд. Аколь беседер. Никто не обязывает вас получать пенсию с битуахминалием. А вместе с вашими деньгами перейдет такая бумага, которая называется САДИН. Это история ваших пенсионных вкладов и выплат. То есть это значит, что в пенсионный фонд перейдет бумага и деньги, что вы получали, что вы в прошлом месяце закончили получать потерю трудоспособности. Они скажут, нет проблем, мы тебе оформим пенсию, но без гарантий. Поэтому надо никакое одно действие сделать для того, чтобы стереть историю того, что вы получали потерю трудоспособности.
12: Скажите, а если я начну получать из битуахминалием, то это я не могу...
2: Я думаю, что вам... А с какого года у вас битуахминалием открыт?
12: Битуахминалием... 2007.
2: Однозначно 100% переходите в пенсионный фонд. Вы будете всю жизнь меньше пенсии получать. Однозначно 100% переходите.
12: Тогда попросить перевести в
2: вашем случае я советую вам обратиться к специалисту, который сопроводит вас по пенсионному планированию, потому что в вашей ситуации, во-первых, однозначно 100% в пенсионном фонде расчеты будут лучше, чем битуахминалием. И 100% пенсия будет до конца жизни больше, чем в битуахминалием. Это первое. И во-вторых, чтобы вас направили, как обойти это правило, чтобы вы взяли бы гарантию на 20 лет.
12: Скажите, а еще такой вопрос. Если у меня пенсия будет в размере 2000, мне нужно кибоцхуё делать?
2: Если это будет только лишь пенсия, и вы не будете кроме этого работать, то вам не надо делать кибоцхуё.
12: А если, да, начну работать?
2: Тогда то... надо сделать кибоцхуё для того, чтобы эти 2000 не считались бы доходом, что вы с них не платили подоходный налог.
12: Я поняла. Скажите, а если я начну работать, какую сумму я могу зарабатывать, чтобы это не влияло на кицвазик?
2: А сколько, семейное положение ваше какое?
12: Я замужем, муж работает, я тоже получаю, кицвазик на я получаю.
2: Сколько муж зарабатывает?
12: Муж зарабатывает в размере 11 тысяч.
2: Вы сможете зарабатывать только 10 113 шекелей. Беседер?
12: И это тогда на кицвазик на...
2: Не отразится.
12: И на его кицвадзикна.
2: Не, его кицвадзикна, я объясню. Давайте так. Вот вы как раз хороший вопрос давали для всех предыдущих радиослушателей. Если он пенсионного возраста, и вы пенсионного возраста, правильно?
12: Он получает тоже пенсию.
2: Смотрите, если вы пойдете сейчас на работу и будете получать меньше, чем 7848 шекелей, меньше, чем 7848, то значит он имеет право зарабатывать 13484 шекеля. Если вы пойдете на зарплату больше, чем 7848, то он может получать только 10113 шекелей. Поэтому, пускай если муж собирается с таким же окладом продолжать работать, то вам надо найти работу до, грубо говоря, 7500. Беседер?
12: Да, и скажите, если я буду работать 7500, а пенсия, если я начну получать...
2: А коль беседер, это без налогов будет по-любому.
12: Нет, пенсия тоже считается доходом.
2: Это считается доходом, но если вы сделаете кибоасхуэт, это уже не будет считаться доходом.
12: Нет, в эти 7500, что...
2: Нет, это не без этого, это только ахнасами авуда.
12: Ахнасами авуда. Да. Скажите тогда такой вопрос. А когда я стала получать кицвазикна, да?
2: Да.
12: Вот у меня был удан кошер авода в размере 6900, и кицвазикна 2600 было. Да. Сейчас подняли. Муж тоже получал кицва зикна. В тот момент, как я стала получать кицва зикна, у него на 700 шекелей уменьшили...
2: Потому что у него получилось, я объясню почему. Потому что в прошлом году, на сегодняшний день, ограничение 7848. В прошлом году ограничения были меньше. То есть, к примеру, в прошлом году, из-за того, что вы переходили, когда получали у Вдан Кошера вот эту рамку, которую они ставили, получается, что, грубо говоря, ваш муж должен был получать только как будто 10 на сегодняшний день, если возьмем. И получается, что он за каждый переработанный шекель у него снималось 60 огород пособия по старости. Сейчас из-за того, что вы меньше получали, эту рамку подняли, то получается, что он как раз сейчас не платил ничего, у него вычетов не было никаких.
12: Нет, все равно у него продолжают вычитать.
2: Вы сейчас у Вдан Кошера вода сколько получаете?
12: Вот так же 6900.
2: Вы у него не должны, вы должны пойти пересчитать битуах люми, у него нету...
12: Я ходила в битуах люми, ничего они...
2: Надо сделать ирур подать и в нацевуд подать. Почему? Потому что так как ваш доход меньше, чем 7848... Меньше. Это значит, что он может зарабатывать 13 484.
12: Да, но они взяли, они сложили вот 6 900 у Вдан Кошера вода и плюс 2 600 моя кицва.
2: Нет, не берется в расчет. Не берется. Кицва не берется.
12: Они в вашем случае.
2: Кицва дзикна не берется в расчет.
12: Они так мне ответили, даже письмо переслали.
2: Кицва дзикна не берется в расчет. Пересчитают, пускай. Надо, да. Надо ирур подавать.
12: Окей, хорошо. Спасибо.
2: Будьте здоровы.
12: А пенсия, значит, пенсия от работы, это не считается доходом, да? Она не влияет на эти 7-8.
2: В пенсионном возрасте или до пенсионного возраста?
12: Нет, пенсионный. Я уже...
2: Это не будет считаться. Если вы сделаете кибуас хуэт, это не будет считаться доходом.
12: Угу. Хорошо, спасибо большое.
2: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
11: Спасибо. Еще один радиослушатель, я думаю, успеет сегодня с нами побеседовать.
13: Добрый день.
2: Здравствуйте.
13: Меня зовут Надежда, мы семейная пара, пенсионеры. Мне 73 года, мужу 77, скоро будет через несколько месяцев. Значит, мы получаем с битуах люми, плюс о сломатах носа. И он работал охранником в конторе ШАС. И с 1 июня он перестал работать. У нас там у него в Миноре или в Мигдалю, я не помню, в каком пенсионном фонде, есть около 135 тысяч, из них где-то 45 тысяч пицуин.
2: Да.
13: Скажите, пожалуйста, вот если мы хотим взять только пицуин, он облагается налогом 35%?
2: Давайте я вам отвечу сейчас на вопрос вам. Я даже вам и советы тоже дам. Есть 135 тысяч шекелей, в любом случае 1/3 это пицуим, а остальное это гмулим. В принципе, так как он заканчивает работать, скорее пицуим вы можете забрать без подоходного налога. Но у него остается очень маленькая сумма, грубо говоря, 90 тысяч шекелей на выплаты пенсии. Есть, да, такое правило, что если человек меньше, чем 110 тысяч шекелей накопил в пенсионном фонде, то пенсионному фонду невыгодно ему платить пенсию. И за каждый тлуш, за каждую ведомость, за каждое оформление пенсии у него будет вычитаться с пенсии выплата. Теперь, и в принципе можно поэтому обратиться в Масахнасу и забрать все ваши деньги без подоходного налога. Но я в обычных ситуациях не советую это делать. Почему? Потому что, конечно же, лучше получать пенсию. Теперь, если ему сейчас 78, вам 73, вы сказали, грубо говоря.
13: Мне 73, ему скоро 77.
2: 77, извиняюсь. То, грубо говоря, с этих 135 тысяч шекелей может приблизительно быть где-то 750-800 шекелей ежемесячная выплата. Беседер – это пенсию, которую можно получать из гарантии для вас пожизненно, гарантия детям можно сделать. Поэтому, с одной стороны, у вас есть возможность забрать все деньги без налогов. С другой стороны, как только вы заберете все деньги без налогов, так как вы получаете социальную надбавку Ашламат Ахнаса, то Битуах Леуми рассчитывает, скажет, что вы богатые пенсионеры. Это не то, что вас лишат полностью социальной надбавки, но она в любом случае сократится за счет того, что вы заберете какое-то накопление единоразово большой суммы. Проверьте вариант все-таки, если вы считаете, что какую-то сумму хотите забрать единоразово, если просто, чтобы как НЗФ сумма была, заберите. Но постарайтесь сделать так, чтобы эта сумма не переходила те рамки, которые разрешает Битуах Леуми, для того, чтобы это не повлияло бы на вашу социальную надбавку. Плюс вы оформите хоть какую-то пенсию, которая до конца жизни вам будет выплачиваться.
13: А скажите, пожалуйста, вот я говорила с Бердичевским, он сказал, что с 90 тысяч, что останется там, мы сможем получать, и он сможет получать пенсию каждый месяц 300, а 1100, 1600.
2: Никакой, фокусов не бывает. Как можно с 90 тысяч шекелей 1000 сделать? Такого не будет, мапитом.
13: А сколько будет с 90 тысяч?
2: Приблизительно, я вам, это точные цифры надо считать, но я это точно вам не могу сказать. Я могу, если с 90 тысяч шекелей, опять-таки, в зависимости от программы, которую он возьмет вам с гарантией, ну, давайте так, предположу, 600 шекелей где-то.
13: 600 шекелей?
2: Да.
13: Спасибо большое.
2: Все, долгих лет получения пенсии.
13: Спасибо.
11: Следующий радиослушатель, пожалуйста, последний, думаю, на сегодня. Кто у нас на линии?
14: Марк.
11: Да, пожалуйста, Марк.
14: Я по поводу социальной надбавки. Я получаю пенсию с работы 7500 шекелей. Я сразу говорю цифру, чтобы вам удобно было. И, пенсия Шарим пенсионной кассы супруги, которой нет уже.
2: Да, покойно, да.
14: Да, 1500 шекелей.
2: Да,
14: 8500. Вот 9000 там, да. Как я понял...

0: Понятно. Спасибо.
1: Спасибо, всего доброго. На этом, я думаю, наши беседы с радиослушателями на сегодня заканчиваются. У нас был в эфире Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Эльдар, спасибо, что пришли к нам. Хорошего дня и всего самого наилучшего.
2: Спасибо. Всем прекрасного дня.
1: Программа «Открытый микрофон» подходит к концу. Шарон Лернер за пультом, продюсер Елена Черкасова. У микрофона был я, Олег Клоц. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи, хорошего дня.